Ора, на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они — суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Оканчивая нашу серию бесед о голландской миссионерке Кори тен Бум, мы приводим только еще один эпизод из ее жизни, а потом ее собственные заключения относительно ее многолетнего труда и заката ее дней. В прошлых беседах мы сказали, что Кори сейчас более 80 лет, но она все еще ездит по миру с благою вестью спасения и делится своим опытом со многими слушателями. Эту свою историю Кори базирует на двух стихах Писания. Евангелие от Марка, 12, 42 до 44 стиха. «Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Кори рассказывает о встрече с женщиной, которую она уподобляет евангельской вдове. Вот что она говорит. «Мы пришли к ней на квартиру ночью, чтобы избежать зорких глаз соседей. Это было в Литве, на берегу Балтийского моря. Моя компаньонка Эллен и я взобрались по крутым ступеням к черному ходу квартирки этой женщины. Двери открыл ее старенький муж, и мы вошли в комнату до отказа, набитую мебелью, что говорило нам о том, что эта пара жила когда-то в гораздо более просторном жилище. Старая женщина лежала на диване высоко на подушках. Все ее тело было до неузнаваемости изуродовано сложным склерозом и артритом. Ее старенький муж отдавал все свое время уходу за нею, потому что она не могла двинуться с места и буквально жила на своем диване. Я пересекла комнату и, подойдя к ее дивану, поцеловала ее морщинистую щеку. Она попыталась поднять голову, но мускулы шеи были атрофированы, и она могла только двигать глазами вверх и вниз. Она подняла правую руку вверх рывками. Это был единственный член тела, которым она могла еще двигать, но и эта рука имела узловатые, искривленные, уродливые пальцы. Ими она погладила мое лицо. Я нагнулась и поцеловала ее указательный палец, которым она так много славила Бога. Рядом с диваном стояла старая пишущая машинка. Каждое утро муж больной старушки возносил хвалу Богу и сразу же начинал заботиться о нуждах жены, подавал ей завтрак, поднимал ее на подушках и обкладывал подушками со всех сторон, а потом ставил перед нею ее старую машинку и пачку пожелтевшей бумаги, и она начинала печатать на машинке своим единственным трудоспособным пальцем. Весь день и до поздней ночи она переводила книги на русский и латышский языки. Все это всегда только одним искривленным указательным пальцем. Тук-тук-тук, но медленно и верно. Из-под ее руки выходили страницы, отрывки из Библии, книги Билли Грэма, Watchman Nee, Кори тен Бум. И потому я была тогда там, чтобы поблагодарить ее. Ей хотелось узнать новости о знаменитых людях, книги которых она переводила. Мы говорили с ней о Watchman Nee, который все еще сидел в тюрьме в Китае, о чудесном служении Билли Грэма и о многих людях, отдавших жизнь Христу. «Она не только переводит эти книги, — говорил ее муж, — но она молится о людях, которые их писали. Иногда она не может попасть пальцем в букву на машинке, а то еще бывает трудно вложить лист бумаги в машинку, но она не перестает молиться за тех, кто написал эти книги. Я посмотрела на скорченное тело с поджатыми ногами и невольно взмолилась: «Боже, почему ты не исцелишь ее?» Ее муж, как бы чувствуя боль моей души, ответил: «У Бога есть цель и для ее болезни. За всеми верующими в городе следят, а ее давно оставили в покое, потому что она больна, и она тихонько делает свое дело для славы Божией». Я оглянула эту забитую до отказа мебелью комнатушку. Я увидела в кухонном углу «контору», в кавычках, старика. В этом углу он сортировал напечатанные страницы и потом передавал их верующим. Мне вспомнился Христос у сокровищницы храма, и мое сердце затрепетало от радости, когда я подумала, что ведь Он благословил вдову,
которая дала только одну лепту, составлявшую все, что она имела, все ее состояние. Эллен и я возвратились к голове.

холодное решение воли, а потом приток тепла и радости, счастья и мира. Я простила другу. Я снова восстановлена в своих отношениях с Небесным Отцом. Если, простив, я продолжала не спать по ночам, мучаясь теми же старыми мыслями, я молилась: «Боже, ведь я же простила, почему же я не могу забыть?» И тогда меня осеняла новая мысль: нужно не только простить, но жить согласно с прощением, все забыть и снова дружить, как прежде. Мы должны доверять Богу не только наши чувства, но все наши мысли. Когда я просила Его обновить мой ум, Он очистил мои мысли. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это слова Христа. От нашего прощения других зависит прощение нас Богом. Сколько дивных уроков! Мне теперь более 80 лет, а я все еще учусь. Я все еще не достигла совершенства, но я, тем не менее, радостно ожидаю второго пришествия Христа. Я не знаю, что для меня лучше, умереть ли сейчас и воскреснуть во время Его пришествия, или остаться в живых до Него. Но это не имеет значения для меня. Я знаю, что время близко, и голос небесного жениха вот-вот прозвучит над нами. Будем трудиться, ожидая Его. Будем отдавать Ему все, что Он дал нам. Слава Ему за все. Помолимся. Милосердный Господь, какая дивная история! Какая простота и скромность, и искренность, и откровенность! Господи, как мы все действительно слабы, как нуждаемся в Тебе каждый день! Каждый день должны мы приходить за силою к Тебе. Помоги нам, Господи, научиться любить и прощать, и не только прощать, но забывать и жить согласно с прощением. Ты научил этому Кори. Ты учишь нас всех этому, и это самый трудный урок. Помоги всем, кто слушал эту историю, поучиться тому от Кори, чему научил ты ее. Ради Иисуса Христа я прошу тебя об этом.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
1: Если бы он мне написал в своем письме: «Я болен, поэтому ухожу из аптеки», я послал бы его на курорт. Он все скрывал от нас. Раушер ему был ближе. Он виноват, что я унизился перед этим человеком.
2: Таким образом, Каримский старался заглушить обвиняющий его голос, твердивший ему: «Он работал у вас до изнеможения, а вы его выгнали из дома».

Под звуки этой песни Николай читал дневник своего умершего друга. И перед ним еще полнее раскрывалась его душа. Из этих записей он узнал о том, какую работу Урзин проводил в Н. Вдруг Николай Каримский прочел такое, от чего нельзя было не вздрогнуть.

Сегодня я был у доктора К. Моя болезнь достигла своей высшей точки. Врач сказал мне, что я проживу едва ли год. Господи, я еще так мало сделал, и так мало времени осталось мне служить Тебе. О, я прошу Тебя, дай мне силы быть Тебе верным до конца. И сделай этот мой последний год благословенным годом, чтобы я еще многим душам мог указать путь ко спасению. Едва полгода прошло с тех пор, подумал Николай. Значит, доктор ошибся. Стало быть, Мирослав знал, когда он пришел к нам, что жить ему оставалось недолго. С волнением Никуша читал дальше. Сердце его сильно забилось, когда он прочел следующее. «О, что я сегодня узнал! Какая печальная весть! Николай отравился!» Господа, рассказывавшие об этом друг другу, очевидно, не подозревали, кто слышит их разговор, и что от этого кровью обливается сердце брата. «Мой Никуша! Ах, мой Никуша! И у меня нет возможности поспешить к тебе! Все сейчас в таком горе, а я не могу им помочь. А так ли это? Им нужен провизор. А я здесь освобожусь только в ближайшие дни. Может быть, пан Каримский взял бы меня? Но пойти к нему в услужение? Ах, это больно! Тихо, душа моя, что это за мысли? Ведь таким образом я попал бы к Никуше. И, может быть, я мог бы свидетельствовать перед ним о Господе. Но это самопожертвование. Это ежедневное волнение, а я так болен. Но кто принесет им свет, если я этого не сделаю? По щеке Никуши скатилась слеза. Он на мгновение закрыл глаза, а потом стал читать дальше. «Слава Господу! Мое прошение принято. Я пишу уже с дороги. После трудной борьбы мне снова светит свет мира. Да, я за все воздам любовью. Я не нарушу моего обещания, дедушка. Я тебе обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Но я не обещал никогда ему ничего не давать. Так как он мне не позволил всю жизнь быть ему любящим сыном, я хочу хотя бы как подчиненный послужить ему из последних моих сил. Ведь он никогда не узнает, кто жил под его крышей. Мой позор я дальше понесу один». Со страхом и удивлением Николай стал пролистывать книжку и искать между изложениями мест Священного Писания и текстами песен замечания, относившиеся

ничто они в сравнении с Его страданиями. Верно, что ты страдаешь от рождения, но те неожиданные, внезапно появившиеся страдания сильнее. О, если бы я мог умереть вместо Николая, чтобы любимый сын остался с отцом, как он его любит! И Никуша достоин этой любви. О, если бы я мог добиться хотя бы немного склонности от него! Но меня он почти не замечает. И все же я рад его видеть и служить ему. Я видел Маргиту. Бедная моя сестричка. Господи, приведи ты сам все в порядок. Дай, чтобы они могли соединиться. У людей многое невозможно. Но для тебя нет преград. Перед внутренним взором Николая вставали картины недавнего прошлого. В них было многое, о чем он не знал. С какой заботливостью и радостью было описано, как свет начинал светить в сердцах всех тех, перед кем Мирослав свидетельствовал о Господе. Записано было у него каждое доброе слово, каждое, даже самое малое доказательство любви к нему. Как они ему были дороги, и как мало их было. Николай дочитал до того места, где речь шла о болезни его матери. Книжка выпала из его рук. Это была ужасная ночь. Слава тебе, Господь мой, что она кончилась. Но я прошу тебя, пусть подобные ночи не повторятся для твоего несчастного дитяти. Я вчера очень сильно взволновался. Я благодарю тебя, Господь, что обошлось без сердечного приступа. Хотя для меня это, наверное, было бы лучше, потому что я не знаю, как сегодня выйду на улицу. Но я живу уже не для себя. Несчастная женщина нуждается во мне. Никуша перепоручил ее мне. Но то, что мне вчера пришлось сказать ей правду, ах! Теперь мне кажется, что каждый видит на моем челе печать позора. Ах! Не могла бы эта боль миновать меня. Разве я такой гордый, что нуждаюсь в таком ужасном унижении? О, Господи! Помилуй и утешь меня. Мне надо провести собрание, но как я его проведу с таким раненым сердцем? О моей вчерашней жертве я не жалею. Господи, нет! Эта несчастная, дорогая душа должна была выйти из своего заблуждения. Даже если бы мне это стоило жизни. Я не хотела, чтобы она, мать мою, подозревала и дальше в таком ужасном грехе. Тебя, мою бедную матушку. Но кому бы эта несчастная дама больше поверила, чем мне, Людмиле Боринской и ее сыну? Нет, я не жалею об этом. Только мне теперь кажется, что каждый может прочитать на моем челе эти ужасные слова. Незаконный сын Каримского.

0: Надо бы посмотреть за ней, но я не могу. Ах, Господи! Я желал бы, чтобы ее глаза никогда больше не смотрели на меня. Зачем я все это пишу? Зачем я трогаю мою рану? Разве Господь моей матери и мне не оказал великую милость тем, что Урзин, несмотря на то, что знал о ее положении, смилостивился над ней, взял ее и великодушно дал ей и мне свое доброе имя? Помоги мне, Господь, быть достойным Твоей милости и носить дарованное мне имя с достоинством до конца моих дней. Прочитав эти слова, юноша сидел, опустив голову на грудь, словно пораженный молнией. Ах, как часто слово человеческое сильнее электрической искры, а раскрытая тайна всегда поражает. Эта тайна, которая так давила на Урзина, поразила Николая Каримского как удар. Под его тяжестью он упал на пол и закрыл лицо руками, потому что чистые ланиты сына загорелись от позора своего падшего отца. Теперь весь мрак исчез. Бедная его мать, которой он так часто бывал таким несправедливым, обвиняя ее в жестокости. Теперь она оправдана в могиле. Дальнейшего разъяснения не требовалось. Николай знал теперь все. Когда он через какое-то время вошел в зал, собравшиеся уже пели. «Верной защитой он будет, бремя твое понесет. Он никогда не забудет, слезы сочей сам отрет. Видит твои он скитания, все удалит воздыхание, плач прекратит и стенанье, все слезы сочей сам сотрет». Все видели, как Николай Каримский подошел к гробу усопшего друга. Склонившись у его головы, он ласково провел рукой по его лицу, словно хотел что-то стереть с него. Все видели его волнение. Слезы катились по его щекам. Но никто не знал и не подозревал, что Николай в тот момент думал. Только теперь, когда сердце его перестало биться, Николай узнал о любви своего брата к нему, которую тот даровал ему ценой своей собственной жизни. Он понял, что такой любовью его ни один человек никогда больше любить не будет. Он понял это только тогда, когда эта любовь ушла туда, где было ее начало, в сердце Бога. Николай молился. Хотя глубокая рана в его груди кровоточила, он все же благодарил Господа за то, что узнал правду о своем брате, хотя и после его смерти. Он благодарил также за его освобождение, так как понял, что с этим жалом в сердце у него на земле нигде счастья не могло быть. От этого жала только смерть могла его освободить. Николай поднялся. Извинившись, он попросил людей удалиться и оставить его с братом наедине. Все присутствующие оставили зал. Николай немного проветрил помещение. Поглядев с тоской на звездное небо, он закрыл окна, двери и потушил все лампы, кроме свечей, горевших вокруг гроба. После этого он снова достал ту книжечку. Единственное завещание своего дорогого брата. И время от времени, глядя на его тихое преображенное лицо, стал читать дальше. Он нашел и те отрывки, которые Аурелий не мог забыть. «Состояние мое сильно ухудшилось», — писал Мирослав в тот радостный для Николая вечер. «Я поспешил уйти из Подолина, потому что мне было очень плохо. Когда вернусь, пойду к доктору Раушеру. Хотя прошло всего полгода, но у меня такое ощущение, что скоро могут разорваться все сосуды моего сердца. Я чувствую приближение конца. О, Иисус мой! Неужели я так скоро увижу Тебя? Мне не верится, что освобождение мое так близко, и странствование мое на чужбине скоро кончится». Затем следовали записи о его разговоре с маркизом и молитвы о его спасении. В конце дневника была запись о первом воскресенье, которое он снова провел в Подграде. «Вчера со мной случилось несчастье. Когда я поднимался по лестнице, я почувствовала, что она закачалась. И хотя Господь сохранил меня от падения, я все же ударился. И сегодня мне очень трудно ходить и сидеть. Я очень устал. Слава Богу, что работа в основном закончена. Сегодня я смогу весь день провести в служении Господу. Для меня это такая радость. Ночь. Я был у доктора. Предчувствие мое было верным. Остались 2 недели. Что мне делать? Деньги мои кончились. Пойти к пану барону умирать и быть ему в тягость я не могу. Если бы долина Дубравы была подальше от Боровце, братья и сестры охотно приняли бы меня на эти дни. А так мне ничего другого не остается, как идти в больницу. Ах, не волнуйся, душа моя! Спаситель твой умер на кресте. Ведь не так уж важно, где человек уснет. Важно, где он проснется. А я, у которого на земле не было родины, как и у тебя, мой Спаситель, проснусь, наверное, дома. Мало я успел сделать. Но я благодарю Тебя, мой Господь, что Ты по великой милости Своей дал мне увидеть хоть немного плодов. Я молю Тебя, возьми Подград под свою защиту, пока вернется Степан. Побуди братьев свидетельствовать о Тебе. О, если бы не Куша захотел, он с помощью Аурелия мог бы продолжать здесь дело евангелизации. Побуди, Господи, их к этому. Я на Тебя надеюсь. Не оставь спасенные души, а также пробужденных. Ты их всех знаешь по имени. Тебя ведь не огорчает то, что я хочу домой. Не правда ли? Ты знаешь, сколько я уже не сплю, так как боли или злые сны мучают меня. Я так устал. Как бы я хотел положить свою голову на твои колени и выспаться, прежде чем начнется новая жизнь. В дневнике была еще запись событий одной недели. Первая ее часть содержала молитвы за Маргиту и благодарение за ее выздоровление. Было приложено также письмо, которое она ему послала в ответ на его братский привет. А из дальнейшей записи Николай узнал о борьбе, которую Мирослав вынес до того, как он написал те три письма. «Мне надо уходить, пока они не пришли, потому что болезнь может настигнуть меня неожиданно», – писал Мирослав. «Они так добры ко мне и не отпустили бы меня, и я уже не мог бы противостоять их любви. И тогда я нарушил бы обещание, данное дедушке, никогда ничего не принимать от Каримского. До сих пор я каждый кусочек хлеба сам себе зарабатывал. А тогда это уже было бы невозможно. К тому же мною часто овладевает тоска, которую нужно превозмочь. Вчера только снилось мне, что я лежал в постели, а Урели ухаживал за мной. И Никуша поправлял мне подушки, будто все навещали меня. Маргита принесла цветы и поцеловала меня. А потом пришел он и склонился надо мной. «Как дела, сын мой?» — спросил он. Точно так же, как он спрашивал Никушу. Я словно был в Елиме, но Елим не рай, и тот сон никогда не будет действительностью. Он меня никогда не назовет своим сыном. Никогда. А больнее всего мне, Господь мой, от того, что я перед Ним еще никогда не мог свидетельствовать о Тебе. Прости меня, если я был виноват. Мне это очень больно. Ибо пока он не покается, ты не можешь его помиловать. Ты попытался склонить его, но он противостоял тебе. О, если необходимо, сломи его. Только не допусти, чтобы он погиб навеки. Я получил телеграмму от него, в которой он велит мне подождать его до вечера. О, душа моя, почему ты так боишься этой последней встречи с ним? Но как мне не бояться? Все они приедут в Орлов, оттуда сюда. Я все приготовил для приема дорогой Тамары. Кто осудил бы меня за то, что я хотел бы увидеть своего брата счастливым? Если он со мной приветливо заговорит, я не смогу противостоять и останусь. Если же он рассердится на меня за то, что я хочу уйти, и скажет мне недоброе слово, мне будет очень больно. Да что мне заботиться? Я скажу ему, что я болен, и попрошу его отпустить меня, потому что не хочу омрачать радость Никуши. Он благороден, он поймет и отпустит меня, и я уйду. Ах, когда кончатся все эти заботы? Когда я увижу Господа моего? Как я хочу домой! Маргита, Никуша, Аурелий. До встречи там, в славе небес. Свидимся у ног Христа. Ц.
1: Теперь ты дома, брат мой, и заботы твои кончились.
0: Зарыдал Никуша.
1: Кончилась твоя борьба с жизнью, полной лишений. Но ты был прав. Елим не был раем, и твой сон не стал действительностью. Он тебя никогда не называл своим сыном, но он не был достоин того, чтобы прижать тебя к своей груди. Он совершил такой грех, а мы его считали страдальцем и восхищались им. Но теперь, когда все твои скорби позади, он узнает, кто ему служил и кому он хотел передать свою аптеку на откуп. Ты бы мне этого никогда не позволил, дорогой мой брат. Но Бог не только любовь, он и справедливость.
0: Николай поцеловал это милое, застывшее лицо Мирослава, которого ни боль, ни злой сон уже не могли разбудить. Затем Николай удалился, и усопший остался один. Но когда Никуша закрыл за собой дверь, он болезненно вздрогнул от слов. «Николай, это ты? Что ты здесь делаешь? Куда ты идешь?»
1: «К тебе, отец», — ответил он серьезно.
0: Снова открыл дверь и впустил Каримского. «Зачем ты проводишь здесь всю ночь, сын мой?» — спросил аптекарь озабоченно. Его гордый взгляд едва коснулся умершего провизора. «Ты можешь себе повредить, а ему уже ничто не поможет».
1: «Да, моего доброго родного брата я уже не могу вернуть к жизни. Ему моя помощь уже не нужна. Когда он в ней нуждался, никто из нас ему ее не оказал».
0: Холод в голосе сына неприятно задел Каримского.
1: «Отец, я хотел бы знать, предлагал ли ты Мирославу аптеку?»
0: «Да», — ответил Каримский глухо.
1: «И что он тебе ответил?»
0: Каримский хотел возмутиться и обойти прямой ответ. Но это ему не удалось. Глаза сына неумолимо смотрели на него. А рядом был также живой свидетель, доктор Раушер. Каримский в довольно мягкой форме передал сыну тот разговор и последние слова провизора. Он хотел еще добавить, что виновата в этом деле главным образом неправдивость Мирослава. Но сын с такой мольбой и выражением боли протянул руки к нему, что он испугался.
1: «Нет для тебя извинения, отец»,
0: — сказал он чужим голосом.
1: «Не тебе обвинять его в несправедливости. Только не тебе. Николай!» «Нет!»
0: повторил сын огорченно.
1: «Ты нас всех обманывал и не покаялся в этом! Отец, посмотри на это прекрасное, чистое чело!»
0: Со слезами на глазах молодой человек гладил лицо умершего.
1: «Ты никогда не пожалел о том, что запечатлел его печатью позора! Тебе сердце твое никогда не говорило, кто к тебя пришел, чтобы служить тебе.
0: О, ужас!
1: О чем ты говоришь, Николай?
0: Застонал Каримский, закрыв лицо руками.
1: Правду, отец! Посмотри, здесь лежит мой родной брат, которого я никогда не забуду, замученное сердце которого всегда будет стоять между мной и тобой. Здесь лежит твой отвергнутый, брошенный сын, сын бедной Людмилы Боринской. Я нашел у него дневник, содержание которого мне все объяснило. Прочти его, а потом рассуди, есть ли для тебя на земле оправдание и вправе ли ты обвинять.

Словно пораженный молнией, Каримский упал в кресло. Голова его поникла. Он слышал, как Николай ушел и оставил его наедине с покойником. Трудно себе представить состояние такого отца. Это самый ужасный суд на земле, когда собственный сын, уважавший и любивший отца больше всего на свете, по праву осуждает его. Каримский был один. Вокруг царила гробовая тишина. Он слышал свое дыхание, звук собственного сердца. Изредка вспыхивала свеча. И в то же время Каримскому казалось, что он слышит многоголосое пение, которое он когда-то слышал на этом месте.

Страдания Мирослава закончились. Людям он послужил. Для него наступил вечный день и мир. Тот, кого Господь принял, когда он был одиноким и брошенным, не видел теперь отчаянную боль человека, не слышал его душераздирающие жалобы, не чувствовал его поцелуи, которым он осыпал его. Он ничего не чувствовал. Было поздно. Когда слуги на другое утро в коридоре встретили своего господина, они увидели согбенного человека с потухшим взором, которым едва можно было узнать, словно буря сломала дерево, которое не хотело согнуться. Трудно описать, какое впечатление произвел этот внезапный случай на всю семью. Это был ужасный момент, когда вчера еще столь гордый Каримский в присутствии всех признался, кто умер вчера у него в доме. К чему пораженный Аурелий добавил еще некоторые пояснения. Нет, такие моменты описать невозможно ни пером, ни словами. Зато они запечатляются в сердцах тех, кто их пережил. На третий день молодого провизора похоронили в саду Каримского под старой стеной. Место очень было красивое, специально освященное пастором из Раковиан для этой цели. На похороны также приехал барон Райнер. У могилы Мирослава Урзина впервые Каримский и Райнер подали друг другу руки. Когда украшенный цветами гроб опускали в могилу, все плакали. Все присутствующие были его вечными должниками. В похоронах участвовал также каплан Ланг. Когда уже все разошлись, он еще долго стоял у могилы мечтателя, размышляя о его жизни и смерти. Невольно вспомнились ему слова, сказанные когда-то умершим. «Никто на свете вам не сможет помочь, кроме одного Иисуса Христа». Если бы у нас была эта уверенность, которая была у него, подумал он печально. После похорон Николай Каримский в присутствии всех подградцев, полюбивших Господа, сообщил священнику Н., что и в дальнейшем алчущие души будут собираться в его доме для разбора Слова Божия. И господин пастор не осмелился возразить. Они мирно разошлись, хотя Николай представил ему и Степана, сообщив пастору о своих планах с ним. Маргита воспользовалась присутствием свидетелей и сообщила священнику еще раз о ее переходе в евангелическую церковь. Этим закончились похороны Мирослава Урзина, которого в Подграде еще долго будут помнить.

Многоуважаемый пан Маркиз, где-то под пальмами Египта вы радуетесь теплу. У нас же дуют холодные ветры. Сейчас точно такая погода, как в тот день, когда неузнанный сын впервые переступил порог отчего дома, когда свет в образе Мирослава пришел к нам. Мы в Подолине. Все заняты приготовлениями к путешествию. А мне поручено сообщить вам о времени прибытия. К сожалению, я с ними ехать не могу. Дедушка нездоров. И мы не можем оставить его одного. Это первая причина. Во-вторых, моя врачебная практика так расширилась, что я не могу сейчас оставить моих больных. И в-третьих, не можем же мы оставить свое собрание. Хотя я Никушу заменить не смогу, так же, как он не сможет заменить Мирослава. Однако нужно свидетельствовать, и я рад, что могу это сделать. О, как я рад, что и вы, пан Маркиз, свидетельствуете о Христе. И я признаюсь, что хотел бы вас видеть в Египте христианином и представителем истины Божией. Но самоотречение – тоже завет нашего Господа. Наша дорогая Тамара уже радуется, что сможет показать Никуше свою родину. Ему перемена климата, наверное, будет в пользу. Но если бы вас там не было, они, наверное, лучше остались бы дома, потому что они здесь начали хорошее дело. Тамара привезет с собой Илону Зарканную, будущую жену пана Вилье. Адам очень рад, что Маргита едет с ним. Однако я думаю, что они в Египте больше займутся исследованием истин Божьих, чем египетских древностей. Маргита интересуется прежде всего выходом израильтян из Египта. Они хотят побывать также в священной стране. Они вместе с Тамарой и Николаем положили начало добрым делам. И все это они оставляют под моим присмотром. Не слишком ли много почетных поручений? Вчера я был в долине Дубравы. Скучно там без Степана и Петра. Мариша проводит воскресную школу, и у нее уже довольно много учеников. Слово Божие преподает им теперь дедушка Градский. И хотя это не захватывающие проповеди Степана, все же заметно, что Дух Божий говорит устами этого старца и благоприятно действует на души детей. С кафедры в М все еще мечут громы и молнии против бедных мечтателей. Однако ни один еще не был поражен. Наш господин пастор Н более осторожный человек. Он с нами подружился. При встречах мы по-дружески пожимаем друг другу руки. Несколько раз он был даже на наших собраниях. После проповеди Николая он молился. Но отчего мы сейчас такие хорошие друзья, я вам напишу в конце. От Степана и Петра мы получили письма, которые нас очень обрадовали. Петр немного жалуется на тоску по родине, а Степан, у которого дома невеста осталась, полон святого воодушевления. Как хорошо, что Иисус Христос нам помогает и дает каждый день возможность через самоотречение все более уподобиться Ему и стремиться к совершенству. Его учитель П. пишет о нем: «Этот юноша всем своим соученикам настоящее благословение. Он совершенно свободен от собственного «я», кроток, трудолюбив и полон любви в словах и в хождении. Прекрасный характер.
Я рад слышать такое о нашем воспитаннике. Относительно дяди Каримского писать особенно нечего. Хотя состояние отчаяния у него прошло. Но, думаю, пройдет еще много времени, прежде чем он обретет мир. Однако мы все верим и молимся, чтобы это совершилось. Он теперь снова сам работает в аптеке. Не знаю, возложил ли он это на себя как наказание, или делает, потому что Мирослав там все так хорошо устроил. Ах, если подумать, то и это благоустройство стоило ему частицы жизни. По утрам и вечерам дядя часто часами стоит у могилы Мирослава. Но это теперь уже напрасно. Но я рад, что возникший между ним и Николаем разрыв, перешедший было и на Маргиту, благодаря стараниям Тамары, постепенно сглаживается. Это меня и не удивляет. Дети Каримского сильно ошиблись в своем отце. Он был очень несправедлив к тому, кто нам всем был дорогим благодетелем. И последнее сообщение. Большое волнение вызвало в Подграде и его окрестностях то, что орловские перешли в евангелическую церковь. Они открывают теперь школу. А Каримский ту часть парка, где находится могила Мирослава, отдал для устройства кладбище. Оно уже освящено церковью. Однако я думаю, что лучшим его освящением было то, что мы похоронили там останки чада Божия. О, спи спокойно, дорогой брат. После того, что ты ценой своей жизни разбудил нас от греховного сна, мы решили оживить мертвую евангелическую церковь, для которой ты был только презренным мечтателем. Ты однажды увидишь, что жил и умер не напрасно. Мы знаем, что в глазах мира, что бы мы ни делали, всегда останемся мечтателями. Но это ничего. Слава Богу, что ночь заблуждения у нас кончилась, и в наших сердцах засиял свет правды – Иисус Христос. Ему передает и вас, пан Маркиз, любящий вас, Аурелий Лермонтов, Орловский. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3.

0: Сегодня прозвучала заключительная часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой».
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня у нас начинается новая библейская история. В прошлый раз мы окончили беседовать об Аврааме. Он состарился и умер. А его сын Исаак женился, и теперь нам интересно узнать, как же жил Исаак, что делал и какие от него произошли дети, и исполнилось ли то обетование Бога, которое он дал Аврааму. Главное, помните, что то, что мы читаем, это не сказки, я вам много раз это говорила раньше, а истина, то есть правда, все это действительно произошло когда-то и имеет важное значение в истории. Эти события важнее всех остальных событий в мире, потому что в них принимает прямое участие Бог. И что-то через эти события говорит людям. А когда говорит Бог, нам лучше слушать, чем не слушать. Точно так, как тогда говорят папа и мама, потому что то, что они говорят, полезно для нас. Перейдем же теперь к истории жизни Исаака. Прошло некоторое время, и у Ревеки родились близнецы. У нее родилось два мальчика, Исав и Яков. Исав был рыжий и волосатый, и Исаак очень полюбил Исава. Второй мальчик был Яков. Он родился позже Исава, хотя, может быть, только на несколько часов, но все равно считался младшим. Он совсем не был похож на своего брата и был любимчиком матери. Он всегда вертелся под ногами у матери, и она гладила его по головке, когда только находила время. Мальчики росли и научились присматривать за стадами отца, которых у него было много. Исав любил также охотиться и очень ловко владел луком и стрелами. Он убивал оленей и других животных, и когда приносил домой, сам приготовлял для отца каким-то особенным образом, так что отец с большим удовольствием кушал приготовленное Исавом блюдо. Исаак любил Исава, может быть, потому что он умел угодить отцу. В той стране и в те времена существовал обычай, по которому старший сын получал вдвое больше младшего после смерти отца. Эта порция называлась первородством, потому что давалась тому, кто родился первым. Исав был старшим сыном в семье Исаака, и ему по праву принадлежало первородство. Однажды Исав возвратился с поля, очень усталым и голодным. Яков варил обед, и воздух был наполнен запахом вкусной пищи. Исав был также голоден, но этот запах, казалось, никогда не был приятнее для него, чем именно тогда. Это не было что-то особенное, а простая чечевичная похлебка, но с голоду и она показалась Исаву чем-то исключительным. И Яков решил воспользоваться моментом и предложил Исаву похлебку за первородство, и Исав согласился. В тот момент пища была ему дороже всего. Он думал так: «Что пользы мне от первородства, если я умираю с голоду?» Он продал свое первородство и потом сильно жалел, но было уже поздно. Но не подумайте, дети, что здесь произошла какая-то ошибка. Нет, Бог никогда не ошибается, и в этом был его план. Первородство получил тот, для кого оно было дорого, а не тот, кто так легко мог продать его за чечевичную похлебку. Народ, обещанный Аврааму, произойдет теперь от его внука Якова. Исаак старел и становился все богаче и влиятельней. Скота у него становилось все больше и больше, и на полях у него можно было собирать большие урожаи. Соседи становились завистливыми, потому что им не хотелось, чтобы кто-то был богаче и сильнее их, как и мы не любим, когда у кого-то лучшие игрушки, чем у нас. Они знали, что если у Исаака не будет воды, его скот помрет, и поля не дадут урожая. Он не сможет держать так много людей, и жизнь для него станет невыносимой. Они засыпали его колодцы землей. И тогда вождь филистимлян, так звали тот народ, который жил возле Исаака, пришел к Исааку и заявил: «Убирайся отсюда, ты сильнее нас, и нам неприятно иметь тебя по соседству». И Исаак мог легко показать свою силу и защитить свои права, но он решил, что мир важнее, чем добивание своего. Взяв свои стада, слуг и все свое добро, Исаак пошел в долину Герар, там разбил свои шатры и расположился хотя бы временно. Исаак созвал слуг и сказал им: «В этой долине есть колодцы, которые выкопал мой отец Авраам, но филистимляне засыпали их землей. Мы найдем и очистим их, чтобы наши стада имели достаточно воды, и мы сами имели бы воду для своих нужд». Слуги нашли старый колодец и с большим трудом раскопали его, и радостно приветствовали журчание свежей воды. Теперь у них будет вода, и все будет в порядке. Но на деле так не случилось.

и где были другие колодцы, но потом он переселился в Версавию, и там явился ему Господь ночью. Господь сказал ему: «Я Бог отца твоего Авраама, не бойся, потому что я с тобою, я исполню слово мое и размножу тебя ради отца твоего Авраама». Исаак так сильно обрадовался, что построил там же алтарь Господу и благодарил его от души за то, что он явился ему и дал ему обещание размножить его семью. Вскоре Исаак имел еще одну большую радость. Два вождя филистимлян пришли к нему и сказали: «Мы видим, что Господь с тобой, и пришли заключить с тобой мирное соглашение». Исаак согласился, потому что знал, что ненависть и ссоры никогда не полезны. Исаак прославился по всей окрестности, как миролюбивый, богобоязненный человек. «Дети, вы пробовали когда-нибудь отвечать на зло добром? Если нет, попробуйте. Вот кто-то задирается с вами, вызывает вас на драку, даже хватает что-то из рук, и так хочется ссадануть его хорошенько. Но вспомните Исаака и то, что мир всегда лучше. Дайте задире то, что он хочет, и не отвечайте дракой на вызов, и вы увидите, что скоро он станет вашим самым лучшим другом. Побеждайте зло добром, никогда не ошибетесь». Исаак знал, что Бог с ним, и потому поступал правильно и радовался, и вы можете знать, что Бог с вами, на вашей стороне, если вы послушны Ему, и можете тоже всегда радоваться. Вот маленькое стихотворение о мальчике, который знал Бога и верил в то, что Он везде и всегда с ним. Вот послушайте. «Мальчишку, шедшего домой в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина с взором невеселым. Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет? Есть в небе у меня отец, меня он любит и прощает. В награду дам я четвертак, — сказал тогда мужчина строго, — если покажешь мне, чудак, где есть он, где ты видишь Бога». Простым мальчишке был ответ, он не задумывался много. «Я дам вам 5 таких монет, скажите мне, где нету Бога». Дорогие дети, это дух Исаака. Дух миролюбивый, дух человека, который любит Бога. Миролюбивость была главной чертой характера Исаака, чертой вполне достойной подражания. Если его гнали в одном месте, он переходил в другое. Если его не любили в одном месте, он переходил в то место, где его любили и почитали. Мы все можем подражать Исааку, если мы действительно любим Господа и принадлежим Ему.

Вот и наступил праздник, который Зиночка ожидала с таким нетерпением. День ее рождения. Зиночке исполнилось уже 9 лет. В этот день к ним в дом пришло много гостей, и дети, и взрослые. Все они, улыбаясь, поздравляли именинницу, говорили ей много приятных слов и дарили прекрасные подарки. А больше всего Зиночка радовалась тому, что она была в центре всеобщего внимания. Бойкая, смышленная, миловидная, она очень нравилась самой себе. Но ей так хотелось, чтобы другие тоже всегда замечали ее достоинства. И Зиночке казалось, что у нее их немало. В классе она первая ученица, в спортивных соревнованиях почти всегда победительница, среди подружек самая красивая. К постоянным похвалам Зиночка привыкла. Но если ее не замечали, или же еще хуже, в чем-то укоряли, она выносила это с трудом и даже иногда горько плакала от жалости к себе. В этот раз Леонид Петрович, отец Зиночки, пригласил своего нового сотрудника с его женой и 4-летним сыном Андрюшей. Эта семья пришла самой первой. Зиночке они сразу же понравились, потому что у них были очень добрые лица. Родителей Андрюши звали дядя Петя и тетя Клава. Они подарили имениннице красивый букет цветов и большую коробку конфет. А их сын Андрюша протянул Зиночке толстую книгу с надписью «Детская Библия» и тоже поздравил ее с праздником. Когда пришли все гости, их пригласили за накрытый стол, а Зиночку посадили в центре, на самом видном месте. Все обращали на нее внимание, и она даже раскраснелась от приятного волнения. Анна Ивановна, мама Зиночки, принесла приготовленный ею огромный торт. После того, как все насытились, Леонид Петрович сказал, обращаясь к детям: «А сейчас желающие могут рассказать какую-нибудь интересную короткую историю. Каждый участник получит приз». И он показал рукой на небольшой столик в углу комнаты, на котором лежали завернутые в яркую цветную бумагу подарки. Но, несмотря на обещанную награду, желающих рассказать интересную историю не находилось. И тогда вдруг самый маленький из детей, Андрюша, встав, объявил: «Я расскажу вам интересную историю из Библии об одном доблом человеке». Все заулыбались, потому что поняли, Андрюша еще не научился выговаривать букву «Р» и заменял ее более легкой для него буквой «Л». А малыш, совсем не смущаясь, начал свой рассказ, и гости с большим удовольствием слушали его. Только Зиночка, на которую уже никто не обращал внимания, нахмурившись, расстроенно подумала: «И зачем папа пригласил эту семью с их противным сыночком?» Но изменить что-то она не могла. Пришлось и ей слушать Андрюшину историю. А он вдохновенно рассказывал: «Однажды разбойники напали на одного человека, изланили его, бросили на дороге и убежали. Мимо изланенного плясал священник, но не помог ему. Потом плясал другой человек и тоже не помог ему. Но третий человек был очень доблым. Он помог изланенному, посадил его на своего ослика и привез в гостиницу. Самый-самый доблый из всех – это Иисус. Он умел за грехи всех людей, потому что любит нас и хочет спасти». Все гости внимательно слушали рассказ. Но Зиночка, из-под лобья глядя на Андрюшу, возмущенно подумала: «И когда же этот выскочка закончит? Из-за него обо мне все забыли». Но тут Зиночка неожиданно для себя и сама начала слушать с интересом. Особенно ее растревожили слова о том, что самый-самый добрый Иисус, о котором она ничего не знала, оказывается, умер за грехи всех людей. Зиночка приготовилась слушать дальше. Но тут рассказ закончился. Взрослые гости начали задавать Андрюше разные вопросы по Библии, и его родители помогали ему отвечать на них. Затем Леонид Петрович объявил: «Все призы достаются Андрюше, потому что больше никто не рассказал интересную историю». А он справился с этим замечательно. Дети расстроенно наблюдали за тем, как Леонид Петрович, сложив все подарки в большую сумку, торжественно вручил ее Андрюше. Но тот вдруг встал и, извлекая из сумки призы, стал обходить по очереди детей, вручая каждому подарок. А Зиночке он отдал самый большой и красивый сверток, приветливо улыбнувшись ей. Все дети, конечно, были очень довольны. Вскоре гости, попрощавшись, ушли. Анна Ивановна занялась посудой, а Зиночка, собрав подарки, ушла в свою комнату.
Ее сердце почему-то беспокойно стучало. И дело было уже не в том, что Андрюша завладел всеобщим вниманием. Все ее мысли сейчас были сосредоточены на этих удивительных словах. «Иисус умер за грехи всех людей. Значит, и за ее грехи тоже?» Зиночка поспешила в кухню, где Анна Ивановна, как обычно в одиночестве, мыла гору посуды и с волнением спросила. «Мама, а я тоже грешница?» От таких неожиданных слов Анна Ивановна выронила из рук тарелку. Затем она растерянно произнесла. «Я не знаю. А почему ты об этом спрашиваешь?» Зиночка ответила. «Андрюша сказал, что Иисус умер за грехи всех людей. А если всех, то и за мои тоже. Значит, выходит, что я грешница?» Анна Ивановна вытерла руки полотенцем, устало присела и недовольно спросила. «Ну что это у тебя за мысли появились? Сегодня твой день рождения, и ты не должна думать ни о чем плохом. Андрюша рассказал интересную историю, но к тебе это не имеет никакого отношения. Кстати, ты уже рассмотрела все свои подарки?» «Еще нет», — коротко ответила Зиночка и вышла из кухни. Вернувшись в свою комнату, она огорченно подумала. «Оказывается, и мама ничего не знает о грехах. Придется мне разыскать дядю Петю с тетей Клавой, чтобы поговорить с ними об этом». Удивительно, но Зиночка даже не заметила того, что она совсем перестала переживать о своей значимости. Теперь ее больше всего волновало только одно – действительно ли она является грешницей? И если да, то как же ей можно избавиться от всех грехов? Поэтому она решила попросить у папы адрес дяди Пети с тетей Клавой, чтобы пойти к ним для важной беседы. На следующее утро по маминому поручению она отправилась в хлебный магазин за покупками. И там, к своей большой радости, встретила дядю Петю с Андрюшей. Увидев Зиночку, они радостно поприветствовали ее. После покупок они все вместе вышли из магазина. И Зиночка сразу же рассказала дяде Пете о своих переживаниях. Выслушав ее, он предложил. «Если хочешь, приходи завтра на занятия в воскресной христианской школе. Там ты узнаешь обо всем, что тебя волнует. Только предупреди своих родителей». Зиночка так и сделала. Папа с мамой охотно разрешили ей пойти в воскресную школу, потому что им очень понравилась семья дяди Пети. Занятия в христианской детской школе проходили в воскресенье вечером. Зиночке сразу же все там понравилось. Ее удивило то, что девочки и мальчики, которые уже знали очень много, не гордились этим, но приняли ее приветливо, как равную. В этот день учительница рассказала детям библейскую историю об исцелении слепого. Узнав о том, что рядом проходит Иисус, слепой начал звать его. Иисус спросил слепого: «Что ты хочешь?» Тот ответил: «Я хочу видеть». И тогда Иисус исцелил этого человека. В конце занятия учительница спросила: «У кого из вас есть вопросы?» Немного смущаясь, Зиночка все-таки поднялась с места и спросила: «А что такое грех?» Ничуть не удивившись, учительница ответила: «Грех – это всякое непослушание Богу. Но никто из людей не может поступать правильно, если Иисус не живет в его сердце. И только Он может избавить каждого из нас от непокорности Богу». Возвращаясь домой после занятия, Зиночка с волнением думала: «Да, Иисус действительно самый-самый добрый. Ведь Он так быстро помогает всем, кому плохо. А теперь Его помощь нужна и мне». Сейчас Зиночка уже точно знала, что является грешницей. Ведь как часто она поступала неправильно и совершенно не переживала об этом, считая, что это пустяки. Но оказывается, такие поступки называются грехами, за которое пришлось умереть Иисусу. И значит, все это очень серьезно и важно. Когда Зиночка вернулась домой, Анна Ивановна весело обратилась к ней. «Ну как прошло занятие?» А затем, взглянув на необычно задумчивое лицо дочки, озабоченно спросила: «Что с тобой?» Зиночка ответила: «Мамочка, теперь у меня нет сомнений в том, что я грешница. Но я верю, что Иисус поможет мне освободиться от грехов». Анна Ивановна, всплеснув руками, воскликнула: «Но что ты опять выдумываешь? Какая же ты грешница? Разве ты совершила какое-то преступление?» «Мамочка, грех – это всякое непослушание Богу», – объяснила Зиночка. «А я часто бывала непослушной. К тому же у меня много гордости. Я завидую другим и злюсь на тех, кто меня не замечает». «Ой, доченька, что ты такое говоришь?» – испуганно воскликнула Анна Ивановна и решительно заявила:
«Больше ты в эту воскресную школу не пойдешь». На эти слова Зиночка ничего не ответила и мягко сказала: «Успокойся, мамочка. А сейчас я хочу спать, очень устала». Войдя в свою комнату, она разделась и легла в постель. Но заснуть не могла. Ей вспомнился рассказ о слепом, которого Иисус спросил: «Что ты хочешь?» И вдруг Зиночка поняла, что Иисус сейчас задает этот вопрос ей: «Что ты хочешь?» Она быстро поднялась с кровати, оделась и, склонившись на колени, сказала: «Иисус, я знаю, что ты самый-самый добрый. Ты исцелил раненого человека и слепого тоже. А теперь я прошу, чтобы ты простил меня и избавил от всех моих грехов, особенно от желания нравиться всем людям. И пусть я стану совсем другой, послушной тебе». После этого Зиночка легла в постель и быстро уснула. А утром, проснувшись, она сразу же с радостью поняла: Иисус ее услышал и ответил на ее просьбу. Зиночка поднялась, оделась и поспешила в кухню, где мама готовила завтрак. «Мамочка, уже все хорошо!» — восторженно объявила она и объяснила: «Иисус простил все мои грехи, и теперь я совсем-совсем другая». Услышав это, Анна Ивановна так растерялась, что даже перестала помешивать кипящую манную кашу, и та начала сердито пузыриться. Отставив кастрюлю с кашей в сторону и глядя на сияющее лицо дочки, она спросила: «А откуда ты знаешь, что Иисус тебя простил, да еще и сделал другой?» Зиночка уверенно ответила: «А вот откуда! У меня ведь раньше с самого утра мысли были только о себе и о том, как бы быть заметной среди других. И я очень злилась, если это не получалось. Да я и по дому тебе никогда не помогала. Прости меня. В общем, только собой занималась. А вчера вечером я обо всем Иисусу рассказала. Потом быстро заснула. Утром проснулась и сразу об Иисусе вспомнила, а о себе совсем забыла. И тогда я поняла, что стала уже другой». Анна Ивановна слушала ее с изумлением. А в следующее воскресенье они всей семьей отправились на христианское собрание, потому что Зиночкины родители поняли, что у них грехов гораздо больше, чем у их маленькой дочки. Но теперь они твердо верили в то, что Иисус и им поможет избавиться от всего плохого. Ведь Он самый-самый.

Не живи как-нибудь, о себе позабудь. Себялюбие — грех, ты заботься о всех. В центре быть не стремись, больше Богу молись. Иисуса люби, для Него лишь живи. Счастлив тот, кто всегда видит сердцем Христа, для кого весь закон — поступать так, как

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит говорить о девятой главе этого произведения. Темой, изучением которой мы занимаемся, является священство Господа Иисуса Христа, который является священником по чину Мельхиседека. Нам с вами предстают два вида священнического служения, которые кардинально противоположны друг другу, а именно священство Аарона и священство Мельхиседека. Служение левитов, то есть служение священников из рода Аарона, совершалось в реальной скинии на этой земле. Однако это земное святилище было всего лишь образом того святилища, которая находится сейчас на небесах, то есть святилища, в котором Господь Иисус совершает свое служение сегодня. Это святилище на небесах дает возможность лучшего и более полного поклонения Богу. Огромное число людей рассматривают закон Ветхого Завета с точки зрения знаменитых десяти заповедей. Однако послание к евреям подходит к закону с совершенно иной точки зрения. Оно рассматривает закон с перспективы его места в священстве и поклонении Богу. Данный подход сосредотачивает все внимание на решении вопроса греха, ибо, как автор покажет нам далее, закон никогда не мог дать ответ на вопрос о людских грехах. «Ибо невозможно, — читаем мы в 4 стихе 10 главы этого послания, — чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Вот почему нужно было новое и превосходнейшее святилище, о котором идет разговор в начале этой главы. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное». Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. Это святилище было создано из обычных материалов этого мира. Оно имело определенную длину, определенную ширину и определенную высоту. А также в нем происходили ритуалы, которые совершали с людьми. То есть, в каком-то смысле, данное святилище всецело принадлежало этому миру. И далее в этой главе автор будет противопоставлять это земное святилище тому святилищу, которое находится сегодня на небесах. Заметьте, что в этой главе автор обращается за иллюстрациями вовсе не к Иерусалимскому храму. Нигде мы не находим здесь примеров, которые были бы связаны с храмом Ирода. Мы даже не встречаем упоминания этого храма. Хотя во время написания этого произведения Третий Иерусалимский храм все еще продолжал существовать во всех своих образах и иллюстрациях, автор возвращает своих читателей к очень простому устройству скинии, которая была построена Моисеем в пустыне в соответствии с заповедями, данными самим Богом. И хотя скиния эта была построена из земных материалов, она была устроена по образу небесной скинии. Однако мы с вами увидим далее, эта земная скиния неизмеримо уступала своему оригиналу. Сама скиния представляла собой не что иное, как большой шатер, длиной 30 локтей, то есть около 15 метров, 10 локтей шириной, то есть около 5 метров. И 10 локтей вышиной. При этом внутри она была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «Святое», и в нем располагались несколько предметов. Там стояли стол хлебов предложения и золотой светильник. Кроме того, в задней части этого помещения находился золотой жертвенник курений, который символизировал молитвы священников, восходящие к Богу. Этот жертвенник предназначался исключительно для благовоний, и жертвоприношения на нем никогда не совершались. Второе помещение скинии, так называемое «святое святых», было отделено от остального святилища завесой.
и входить в него мог только первосвященник. Прочтем стихи с 3 по 5. «За второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В этом помещении располагались всего два предмета. Во-первых, там находился ковчег завета, который представлял собой обычный ящик, изготовленный из дерева ситим и покрытый снаружи и изнутри золотом. Сверху ковчег закрывался искусно и богато разукрашенной крышкой, которая по-еврейски называлась «капорет» или «место милости». Эта крышка ковчега была украшена херувимами, сделанными из чистого золота, крылья которых простирались над ковчегом. Именно туда первосвященники приносили кровь жертвенных животных. И именно это делало крышку ковчега местом милости. «Ибо без пролития крови не бывает прощения», как пишет автор этого послания в 22 стихе 9 главы. Также здесь сказано, что внутри святого святых размещалась золотая кадильница, иными словами, золотой жертвенник курений. Обратите внимание на эту подробность. Только что мы сказали, что золотой жертвенник обычно находился внутри святилища. Но в этих стихах нам говорится, что золотой жертвенник находился не просто в святилище, но именно внутри святого святых. Почему же этот жертвенник оказался перемещен внутрь святого святых? Завеса между святым святых и святилищем была сделана из тонкого египетского вессона, в который были вотканы изображения херувимов. И вся эта завеса говорила о человеческой сущности Господа Иисуса. Когда Он умер на кресте, Он отдал Свою жизнь, Свою человеческую жизнь. И в тот самый миг завеса была разорвана на две части. То есть завеса была устранена, символизируя тот факт, что отныне путь к Богу широко открыт. Ибо сам Христос проложил для людей этот путь, сказав, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Завеса была разорвана надвое, и сегодня мы можем приходить прямо в Божье присутствие. Но что же произошло с золотым жертвенником курений, который назван здесь золотой кадильницей? Оказывается, он был перемещен в святое святых. В великий день очищения Аарон входил в святое святых с кровью жертвенного животного, чтобы окропить этой кровью крышку ковчега завета. А также Аарон брал с собой кадильницу, наполненную углями и благовониями. Фактически, всякий раз он переносил в святое святых этот жертвенник курения, а затем возвращал его обратно в святилище. И ему было нужно делать это в следующем году, и так снова и снова. Однако сегодня мы имеем великого первосвященника, который является нашим великим ходатаем, всегда стоящим у золотого жертвенника, совершая молитвы и ходатайствование за нас. Кстати сказать, его молитвы были услышаны. Поэтому можно говорить, что золотой жертвенник находится сейчас внутри святого святых, но в то же самое время он находится снаружи, потому что мы с вами можем всегда прийти к нему в молитве. Именно это подразумевал апостол Павел, когда писал в начале 5 главы послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ». Также автор упоминает здесь предметы, которые находились в самом ковчеге. Во-первых, внутри ковчега находился золотой сосуд с манной. Этот сосуд с манной говорил о нынешнем служении Христа.
ибо Господь насыщает всех тех, кто принадлежит Ему. Он питает и насыщает их Своим Словом, являясь хлебом жизни. Образно говоря, Библия является Божьей пекарней, так что, если вы хотите хлеба, именно к ней вам надлежит обращаться, чтобы получить его. Кроме того, внутри ковчега лежал расцветший жезл Аарона. Этот жезл говорил людям о смерти и воскресении Христа, потому что некогда это был мертвый кусок дерева, но в него вновь вошла жизнь. А еще там лежали скрижали завета, символизировавшие тот факт, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Перечислив все принадлежности скинии, автор добавляет, что обо всем этом не нужно теперь говорить подробно. Тем самым автор подразумевает, что у него нет времени в деталях говорить о скинии и о ее устройстве, потому что главное, на что обращено его внимание, это священство и поклонение. Он обращает все внимание на тот факт, что есть истинное поклонение, подробно рассказывая нам о том, как мы должны совершать это поклонение. Прочтем 6 и 7 стихи. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Священники постоянно ходили в первую скинию, то есть в святилище, чтобы совершать положенные служения Богу. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло пойти туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это в конце концов превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поклонение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что подобное очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Священники приходили в святилище скинии для того, чтобы совершать там богослужение. В этом состояла конечная цель и задача всего этого. Главное предназначение скинии состояло в том, чтобы Божьи люди могли поклоняться Богу. Здесь говорится о реальности поклонения, а не просто о церковном служении, где соблюдается какой-то заведенный ритуал. Когда происходит реальное поклонение, оно приводит нас в присутствие Христа, где мы можем приносить Ему славу и хвалу. Господь Иисус Христос достоин принять славу и хвалу. Это и есть поклонение. Но из Него обязательно проистекает служение. Настоящее поклонение всегда ведет к служению. Посреди своих искушений в пустыне Господь Иисус ответил искушавшему Его сатане: «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вам никогда не придется просить, умолять или заставлять людей делать что-то, если они действительно участвуют в истинном поклонении Христу. Дело в том, что истинное поклонение всегда ведет к служению. Многие служители тратят много времени, побуждая, а иногда даже принуждая людей делать что-то. Они убеждают их жертвовать, они призывают их к каким-то социально полезным делам, просят их преподавать в воскресной школе или петь в церковном хоре. Но истинное поклонение само по себе ведет человека к служению. И подобное поклонение возможно лишь только через Иисуса Христа. Ритуалы в скинии никогда не приводили людей в присутствие Бога. В святой святых имел возможность входить только один первосвященник, как сказано в 7 стихе. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Здесь автор говорит о великом дне очищения. Это был праздник Йом-Кипур, в каком-то смысле самый большой день в жизни израильского народа. Это был день, когда первосвященник отправлялся в святое святых от лица всего народа. И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. А наш великий первосвященник вошел в святое святых на небесах в присутствии самого Бога. Он вошел внутрь и более не выходил оттуда. Он будет находиться там столько долго, сколько долго мы, верующие, будем находиться в этом мире. А когда Господь выйдет оттуда, Он отправится за Своими людьми, ибо мы являемся частью Его самого. Мы являемся телом Христа. И знаете, зачем автор говорит нам обо всем этом? Его целью является сделать присутствие Господа Иисуса реальным для наших с вами сердец. Начали вы этот день с общения с Господом? Нам с вами приходится жить в суетном мире, и у этого мира нет времени для Спасителя. Поэтому задумайтесь в суматохе этого дня, был ли Он с вами, поклонялись ли вы Ему. Поклонение Ему вовсе не требует, чтобы вы отправлялись в церковь и воспевали Ему словословие. Хотя автор данного послания будет призывать нас делать это, поскольку мы должны встречаться с Божьими людьми и участвовать в совместном согласованном поклонении, которое необходимо для нашего роста. Однако мы можем поклоняться Ему в любом месте, мы можем поклоняться Ему у себя дома. Вы можете поклоняться Ему по дороге на работу, вы можете поклоняться Ему у себя на работе, вы можете поклоняться Ему в школьном классе. Друзья мои, совершенно не важно, где вы находитесь, ибо вы можете приносить Ему поклонение везде. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы изливать Ему наши сердца в благоговении и прославлять Его святое имя. Наш первосвященник вошел сегодня в святое святых за нас. И вы можете понять, насколько это превосходит все то, что имело место в прошлом, когда первосвященник совершал данное действие только однажды в году. Причем он не оставался в святом святых, а торопился скорее покинуть это священное место. Предания гласят, что обычно к ноге первосвященника привязывали цепь. Дело в том, что если первосвященник допускал какую-то ошибку или делал что-то неугодное Богу, Бог мог мгновенно поразить его смертью. И тогда за эту цепь оставшиеся священники могли вытянуть его из святого святых. Но наш первосвященник вошел в присутствие Бога за нас с вами, и он находится там сегодня. Давайте сейчас забежим вперед и прочтем 24 стих этой главы, где сказано: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Моисей просил Бога, чтобы он явил ему свое лицо. Но Моисей узнал, что ни один человек не может увидеть Бога. Однако мы с вами имеем первосвященника, который вошел в само присутствие Божье и предстал перед его лицом. Мы не поклоняемся ему, совершая какие-то ритуалы или строя различные жертвенники. Мы не поклоняемся ему, зажигая свечи или вознося курение, хотя некоторые протестантские церкви начали вводить у себя подобную практику. Не так давно я посещал церковь одного знакомого служителя и заметил, что на столе, который использовался для совершения причастия, было установлено небольшое распятие. Я спросил его, зачем он поставил в церкви этот крест. А он в ответ поинтересовался, почему я ничего не спрашиваю о свечах, которые также стояли на обоих концах стола. Хотя я сначала не заметил их, но на столе для причастия действительно стояли свечи. Мой друг объяснил мне, что все это предназначено для того, чтобы помочь людям в их поклонении Богу. Друзья мои,
Если вам нужна подобная помощь, значит, вы не поклоняетесь ему. Женщина у колодца спросила Иисуса, где люди должны поклоняться Богу. И Господь ответил ей, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. У меня есть еще один знакомый служитель, который очень много сил посвящает евангелизации среди еврейского народа. В его церкви стоит иудейский семисвечник, и, как он объяснил мне, этот светильник предназначен для того, чтобы помочь его прихожанам осознать, что они многим обязаны иудейскому народу. Но, друзья мои, если мы нуждаемся в чем-то подобном в наших церквях, мы на самом деле не поклоняемся Богу. Мы с вами просто можем войти в Его присутствие и ощутить сладкий аромат, который сопровождает Его появление. Мы не ощутим этого своим обонянием, но зато мы можем ощутить Его своими сердцами, своими душами и своим разумом. Я молюсь, чтобы я мог постоянно чувствовать благостный аромат Его присутствия, чтобы я мог пребывать в свете Его Слова, и чтобы реальность всего этого могла присутствовать в моей жизни каждый день. И я хочу того же самого для вас. А для этого мы должны отложить в сторону наш любимый детский рожок с соской и начать, наконец, употреблять твердую пищу Его Слова. Мы должны войти в присутствие живого Христа, который является нашим великим первосвященником, совершающим служение в вышине, в скинии, значительно лучше, чем та, что когда-то была на этой земле. Мы можем сегодня поклониться живому Христу. Давайте помнить об этом всегда, каждый час, каждую минуту. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Размышления над словом.
4: Справедливость Бога. Отец наш, мы любим Тебя за Твою справедливость. Мы признаем, что Твои суждения полностью истинны и праведны. Твоя справедливость поддерживает порядок во Вселенной и гарантирует безопасность всем, кто доверяет Тебе. Мы живем, потому что Ты справедлив и милосерден. Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий, праведный во всех Своих путях и святой во всех Своих делах. Аминь. В богодухновенном священном писании термины «справедливость» и «праведность» зачастую воспринимаются как взаимозаменяемые. Одно и то же слово из оригинала переводится то как «справедливость», то как «праведность», что, возможно, отчасти зависит от выбора переводчика. В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком и так глубоко, что это недостижимо для любой литературной традиции человечества. Например, когда объявлено было о грядущем разрушении Содома, Авраам заступился за праведных людей, живущих в этом городе, зная, что Бог в этой чрезвычайной ситуации будет действовать в соответствии со своей природой. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авторы псалмов и пророки Израиля представляли Бога как всемогущего, возвышенного и справедливого владыку. «Облако и мрак – окрест его, правда и суд – основание престола его». О долгожданном Мессии предсказывали, что он будет судить народ праведно и относиться к бедным с особой справедливостью. Святые, исполненные сочувствия к людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений! Господи! Боже отмщений! Яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Эти молитвы следует воспринимать не как мольбу о личном отмщении, но как жажду торжества моральной справедливости в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали свою неправедность перед совершенством Божьей праведности. Это делало их покаянные молитвы искренними и действенными. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». А когда долго не наступавший Божий суд приходит в мир, Иоанн видит победоносных святых, стоящих на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках у них Божьи арфы, а песнь, которую они поют, песнь Моисея и Агнца, восхваляет божественную справедливость. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Справедливость воплощает идею морального равенства. Неравенство прямо противоположно этому. Суд – это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. Он может быть благосклонным или строгим к подсудимому, в зависимости от того, был ли человек и его поступки справедливыми или нет. Некоторые утверждают: справедливость требует, чтобы Бог поступил так-то, словно они знают намерение Бога. Это ошибочное утверждение, так как здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога, заставляющий Бога вести себя определенным образом. Такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Нет и не может быть ничего за пределами Бога, что могло бы хоть как-то повлиять на него. Все помыслы Божьи проистекают из его несотворенной сущности. Ничто не прибавилось к сущности Бога из вечности, ничего не убавится и не будет никогда изменено. Справедливый Бог справедлив по своей сущности. Его действия проистекают из его божественной природы. Это не внешнее требование. Как золото, являясь химическим элементом, не может измениться по своему составу. Оно останется золотом при любых обстоятельствах. Так и Бог есть тот, кто Он есть, справедливый, совершенный и неизменный. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и плохо настолько, насколько оно ей противоречит. Бог поступает, исходя из своих собственных и независимых принципов моральной справедливости. Когда Он выносит приговор злым людям и вознаграждает праведных, Он действует, исходя из своей совершенной природы, подчиняясь только самому себе. Этот подход, однако, кажется, только кажется, противоречащим надежде на прощение кающегося грешника. Христианский философ святой Ансельм, архиепископ Кентерберийский, искал объяснение этому кажущемуся противоречию между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» – спрашивал он у Бога, – «если ты совершенно справедливый». Он устремил свой взгляд на Бога в поисках ответа, потому что знал, что ответ находится в нем самом. Объяснение, к которому пришел святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Сущность Бога едина. Она не состоит из гармонично взаимодействующих частей. Она цельна. В его справедливости нет ничего, что препятствовало бы его милости. Думать о Боге как о добром судье, вынужденном соблюдать закон, когда он со слезами и извинениями приговаривает человека к смертной казни, это думать недостойно об истинном Боге. Бог никогда не противоречит самому себе. Ни один из его атрибутов не противоречит другим его атрибутам. Снисхождение и милость Бога проистекают из его доброты, а доброта без справедливости невозможна. Святой Ансельм пришел к выводу, что Бог наказывает злых людей потому, что они заслуживают этого. Когда же он щадит их, он таким образом проявляет свою доброту. Так поступая, Бог являет свою благость и милость. Понять это может лишь человек, уверовавший в него как в истинного Бога. Христианская доктрина искупления объясняет, как Бог может быть справедливым и при этом прощающим. Искупительная жертва Христа соблюдает справедливость, когда Бог щадит грешника. Справедливое наказание за грех было понесено Христом на кресте вместо нас, что открывает возможность для действия Его милости. Для верующих в Христа это весть о сочетании Божьей справедливости и милости, источник радости и обновления. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой истине, прожив жизнь, исполненную великой нравственной силы. Весть о совершившемся правосудии и о действующей милости не просто богословская теория. Она заявляет о событии, в котором глубоко нуждалось человечество. Из-за нашего греха нам был вынесен смертный приговор. Таково было бы решение суда, рассмотри суд нашу нравственную ситуацию. Когда же совершенная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между нами вспыхнула жестокая война, которую выиграл Бог. Но когда кающийся грешник в поисках спасения обращается к Христу, моральная

0: рассказывать, усыпила совесть миллионов людей. Эта неоправданная надежда заглушает их страхи и позволяет ради собственного удовольствия творить любую несправедливость. Однако смерть приближается, и только покаяние может изменить положение человека. Посмеем ли мы так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему? Не думаю. Эйден Тозер. Иисус, Твоя кровь и Твоя праведность, моя краса, мое славное одеяние. Среди пылающих миров, в этих одеждах, с радостью я высоко подниму голову, смело буду я стоять в Твой великий день, ибо кто обвинит меня в чем-нибудь? Благодаря этому я полностью прощен. Мне прощены грех и страх, вина и стыд. Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Древнее и современное идолопоклонство. Если понаблюдать за современным миром, то на первый взгляд кажется, что столь активные в прошлом божества языческих народов теперь остались без работы или добровольно ушли на пенсию. Однако весьма сомнительно, что стоящие за ними демоны ограничивали свою деятельность лишь ветхозаветными временами или очевидными древними и современными оккультными практиками. Правда в том, что в разные эпохи злые духи не меняют ни своей сущности, ни деятельности, а лишь маскируются, чтобы обрести покой, хитро или агрессивно поселяясь в душах людей. И чем дальше, тем больше. Даже маленькие дети знают, что Бог и сатана борются за наши сердца. Надеюсь, это было достаточно ясно показано в нашей предыдущей беседе, где мы рассказывали природу идолопоклонства. Мы видели, что демоны-соблазнители особенно искусны в своих любовных похождениях, ибо мы знаем, что способность нечистых духов влиять на разум, чувства и волю человека очень велика. Конечно, все это возможно лишь в пределах, допускаемых Богом, и прежде всего с нашего собственного согласия. Однако стоит признать нечто большее. Это происходит в рамках нашего желания. Демоны очень искусны в разговоре по сердцу человека. А выражение «по сердцу» можно встретить и в самой Библии. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора-еврея, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Сихем не только идолопоклонник, но, согласно Писанию, он также является частью этого мира, отцом которого является дьявол. Искушение, которому неразумно поддалась Дина, несомненно исходило из демонического мира, а Сихем был лишь его проводником. Здесь, однако, мы видим, что сама Дина, хотя изнасилованная, поддается внушениям своего насильника именно потому, что он говорит с ней по сердцу ее. Проблема идолопоклонства не только демоническая, но и человеческая. Поскольку если человек абсолютно верен своему Создателю, он не будет подвержен никаким искушающим действиям со стороны других претендентов на его сердце. Вот как об этом говорит Писание. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Если мы посмотрим на некоторые из наиболее выдающихся современных страстей в мире, то сможем увидеть, что подразумевается под собственной похотью, которая является основным строительным материалом для сердечных алтарей всех древних и современных идолов божеств. Возможны два варианта поклонения – Творцу или какому-то другому объекту, присваивающему себе роль Бога. Мы уже отмечали, что Люцифер и его коллеги из демонического мира – это боги, предстающие в образе почитаемых существ, часто имеющие какую-то видимую проекцию, статуи, картины.

0: картины, предметы из материальной вселенной и так далее. Однако демоны совсем не возражают против того, чтобы люди вошли в их команду. Именно поэтому сатана лжет первым людям, что если они восстанут против Божьего повеления, то станут подобны Богу. И первая ложь, безоговорочно принятая человеком, именно такая. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». На первый взгляд это происходит так. После грехопадения человек обожествляет себя при любезной поддержке злых духов. Именно это и есть одна из основных форм современного идолопоклонства – поклонение человеку во всех его проявлениях. И оно может принимать самые разнообразные формы. Одна из главных сущностных характеристик Бога заключается в том, что только Он обладает правом принимать единоличные решения, и всем Его разумным творениям подобает следовать Его воле и указаниям. Однако вот библейский отрывок, в котором говорится о том, что в своем падшем состоянии человек настолько упрям в непослушании Богу, что это отождествляется с идолопоклонством и колдовством. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Отвергнуть Слово Божье значит отвергнуть Его и поставить себя на Его место. Поэтому самопоклонение, как отвратительное проявление нашей греховной природы, есть идолопоклонство высшего порядка. Я знаю, я могу, я понимаю. Человеческое «я» возводится на престол, превозносится и становится объектом поклонения. В этом мире такое отношение и поведение повсеместно одобряется и даже возводится в норму, которой принято следовать. Не является ли это одной из главных целей современных идеологий – превозносить человека как якобы самодостаточного и самодовольного? Это безумие поражает всякого, кто лично не познал своего Спасителя и не покорился Его Слову. Даже кажущееся смирение – в поклонении другим людям, а не себе, является проявлением той же духовной гордыни и кощунства, которые сначала овладели Люцифером, а затем другими демонами и, наконец, человеком. Такое поведение – квинтэссенция современного гуманизма. Христианин, однако, не может быть таким гуманистом. Когда жители древней Лакаонии, современной Анатолия, попытались поклониться Павлу и Варнаве, эти апостолы в ужасе запротестовали, воскликнув: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Сегодня мы смеемся над безрассудством отъявленных идолопоклонников древности, но они, по крайней мере, поклонялись другим объектам, а не самим себе. А вот современное идолопоклонство имеет главным объектом поклонения свое «я». Оно становится новым идолом. Но разве оно менее бесполезно, чем деревянные статуи, которые нужно было скреплять гвоздями, чтобы они не шатались? Точно так же современный самовлюбленный идолопоклонник – такое же жалкое создание, несмотря на все свои усилия создать иллюзию величия. Более того, процесс помрачения человеческого сердца прогрессирует, принимая все более извращенные формы. Какие формы принимает сегодня самообожествление человека, проявляющееся чаще всего в самопоклонении? Материализм, казалось бы, вытеснил различные традиционные формы религиозного идолопоклонства. Однако возможно, что сам материализм является одним из главных идолов нашего времени. Стремление приобретать все больше и больше вещей – это попытка грешника воссоздать потерянный рай. Но поскольку люди не ищут рай Божий путем, по его слову, то все, чего они страстно желают, рано или поздно рассыпается в прах. Чаще всего рано. Желание обладать чем-то новым изначально является проявлением греховной природы. Но сегодня это уже целая религиозная система. И хотя все мы знаем о давно установленном принципе запланированного устарения наших приобретений, он не вызывает у нас особых возражений. Например, компания Volkswagen однажды признала, что их модель Golf 2 стала самым большим провалом компании, потому что оказалась слишком надежной. Позднее в конструкцию автомобиля были внесены изменения, чтобы удовлетворить бешеную потребность современного потребителя как можно чаще менять вещи. Но даже если вещи физически не ломаются, по законам современной религии они становятся устаревшими, потому что выходят из моды. Старые вещи отправляются на хранение, а их место занимают модные вещи сезона. Однако эта система выходит за рамки чисто экономического феномена. Она имеет глубокие духовные корни. Демоны ввели эту систему для того, чтобы вовлечь нас в безумную гонку ощущений собственной значимости через обладание модными предметами. По сути, это плохо замаскированная форма жадности, которая нарушает десятую заповедь Божию – «не пожелай». За всем этим стоит желание быть счастливым. Однако человек никогда не достигнет истинного счастья в земном плане, потому что единственное истинное счастье, более того, блаженство, в жизни с Богом. Только от Него можно получить все необходимое, и Он дает ровно в том количестве и виде, которое нам действительно нужно. И, как многие из нас могут свидетельствовать, дает так, чтобы уменьшить вероятность того, что наше сердце привяжется к дару больше, чем к даятелю. Помимо материальных вещей, наш современник любой ценой стремится к чувственным или физическим удовольствиям. Мы уже отмечали, что за идолопоклонством обязательно скрывается дух прелюбодеяния. Этот блудный дух – это не просто греховное человеческое отношение, а настоящие духовные силы, провоцирующие половое влечение и другие гормонально обусловленные телесные страсти. В наше время эти темы занимают центральное место в СМИ и используются производителями всевозможной продукции, заменяя глубокие отношения с Богом и истинную чистоту отношений пустыми временными удовольствиями, которые Слово Божье называет грехом. Во все времена, и особенно в наши дни, самореализации как высшей потребности человека добиваются через построение карьеры и стремление к богатству. В Новом Завете это называется идолопоклонством. Любостяжание, которое есть идолослужение. Господь Иисус предупреждает: «Не можете служить Богу и мамоне». Кроме того, несмотря на распространение материализма, продолжают процветать суеверия. Суеверие – это пустое беспочвенное убеждение в суе, старославянский, пустой, ничтожный, что материальный предмет или ритуал даст покой и чувство безопасности, столь желанные для сердца. О, если бы нынешние суеверные люди знали значение этого старинного славянского слова! Но и тогда они не перестанут носить красные нитки, глазки от сглаза, вешать в домах метлы, ведьм и амулеты, не перестанут совершать ритуалы на удачу, не перестанут, потому что любая форма суеверия – это продукт разработок в лабораториях лжепророка и его духов обольщения, которым пытаются заполнить пустоту человеческого сердца после грехопадения. Люди не остановятся, потому что даже после того, как верующие убедят их отказаться от суеверия, они тут же получат завуалированные или открытые угрозы от демонов, сопровождаемые суеверным страхом. Они не остановятся, потому что в их жизни нет настоящего фундамента, на котором они могли бы стоять, чтобы быть в безопасности как в дни своей жизни на земле, так и в вечности. Суеверие, будучи пустой верой, может быть устранено только истинной верой, опирающийся на единственно верный и заслуживающий доверия объект – библейского Бога. Конечно, не только суеверия, но и более культивированные веры являются продуктами той же сатанинской лаборатории. Каждая религия, именно каждая религия, кроме библейского христианства, является формой идолопоклонства, включая христианские вероисповедания, основанные на традиции или небиблейских источниках. Иначе и быть не может. Господь ясно сказал, что все, что претендует на право представлять Его, но не основано на том, что Он открыл о себе, является искажением живого Бога и будет осуждено. Не обойдем и более современные формы идолопоклонства – научно-технический прогресс. Хотя он в большинстве случаев приносит много благ, сегодня он в руках демонов стал очередной религией, потому что дает грешнику чувство значимости без Бога. Но даже один из современных франкенштейнов, искусственный интеллект с его многочисленными приложениями, уже становится закономерной платой за гордость, что мы сами, без Творца, можем преодолеть свои многочисленные немощи. Все, что было сказано до сих пор, а также бесчисленное множество древних и современных форм идолопоклонства, о которых мы не смогли упомянуть, суммировано в словах евангелиста Иоанна. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь мы попытались описать нашу греховную любовь к миру и всему, что в нем есть. А мир, согласно Слову Божьему, это богопротивная общественная система, в которой человек безуспешно пытается научиться жить без Бога. Его родоначальником и правителем, обладающим властью, является сам Люцифер. Все, что есть у мира, это три вещи и не более. Все формы идолопоклонства объясняются одним из трех – похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Решение проблемы идолопоклонства есть. Вот Божий рецепт – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Если Бог занимает центральное место в сердце человека, если мы любим Его на всех уровнях нашей человеческой природы – то в нашем сердце остается все меньше места для идолопоклонства. Любовь к Богу изгоняет все ложное, приводя к истинному блаженству, о котором поется в чудесной хвалебной песне. «Ты – единственное мое желание. Я славлю Тебя. Аминь». Дети, храните себя от идолов. Йордан Пиянский.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Человек с того света. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом. Третий, обезображенный и искалеченный, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Я родился в православной семье. Родители мои были ревностными прихожанами. Отец был членом церковного совета и казначеем. А после его смерти в совет избрали мою мать. В школьные годы я был религиозным, любил церковное пение и прислуживал в алтаре. Однажды, проходя узким проходом у престола, уступая дорогу священнику, я нечаянно наступил на край его рясы. Споткнувшись, священник едва не уронил чашу и, вспылив, выругался грубым словом. Это меня буквально ошеломило. Как мог он произнести такие слова в алтаре, подумал я. Мои родители искренне искали истину. Они часто удивлялись тому, что священнослужители не всегда поступают по заветам Христа, и что церковные обряды, прекрасные сами по себе, не дают человеку избавления от его грехов и пороков. Мать любила читать дома Евангелие. Под впечатлением прочитанного она говорила отцу: «Как ясно и просто учит Христос! Если бы мы, христиане, поступали по его заповедям, на земле была бы совсем другая жизнь». По окончании средней школы я поступил в высшее техническое учебное заведение. В разговоре со студентами я иногда употреблял такие фразы, как «Слава Богу, удалось хорошо сдать экзамен» или «Вот даст Бог, сдадим зачеты и будем отдыхать, купаться и загорать на солнышке». Студенты-безбожники посмеивались надо мной. «Неужели ты еще настолько темный, что веришь в Бога?» Поначалу я пытался защищать свою религиозность, но позже под влиянием антирелигиозных диспутов, атеистической литературы и безбожной студенческой среды отрекся от веры в Бога и стал атеистом. Наступила весна, время экзаменов. Предметов было много, приходилось заниматься до поздней ночи, а иногда и всю ночь напролет. Но вот экзамены закончились, и меня определили на летнюю практику. Прошел тревожный слух, что в начале учебного года будет проведена чистка по социальному признаку. Тех, у кого непролетарское происхождение, будут исключать. Чистка была задумана небольшой группой партийных студентов. Всем было известно о непристойном, распутном поведении этих партийных верховодов. Пользуясь своей партийностью, они постепенно добились такой власти, что их боялись даже профессора. Запуганные те ставили им удовлетворительные отметки, задавая пустяковые вопросы, чтобы только скорее отвязаться и не нажить беды. После занятий главари устраивали попойки в стенах школы с участием уличных девиц. Видя такие безобразия, некоторые студенты, и я в том числе, начали протестовать. Чистка была задумана верховодами как расправа с протестующими. Но эти планы не осуществились. Организовалась группа студентов, которая решила добиться справедливости. Против бесчинствующей партийной верхушки был написан красочный памфлет. Нужно было собрать под ним как можно больше подписей. Риск был очень велик. Нервы натянуты как струна. Но мы работали, не покладая рук. Было созвано общее студенческое собрание, на которое прибыли представители СЦК профсоюза. Собрание было многолюдным и необычайно напряженным, даже бурным. Наши выступления по заранее намеченному плану мы провели блестяще. Виновники были исключены из партии, комсомола и профсоюза. Но когда был поставлен вопрос об их исключении из института, наша группа настояла, чтобы дать потерпевшим поражение возможность закончить образование. Виновники были поражены нашим благородным поступком. Однако пройденный нами путь борьбы, переутомления и чрезвычайной напряженности не прошел бесследно. Мы оказались в состоянии душевной депрессии. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом, третий обезображенный и искалеченный, пролежав целый год в госпитале и перенеся многие весьма сложные операции, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Перебирая в памяти весь свой жизненный путь, я во всем вижу руку Господа. Господь много раз спасал меня. Я родился настолько слабым, что уже на третий день был крещен из опасения, что скоро умру. Будучи пятилетним мальчиком, я как-то ел персик, и косточка перекрыла мне дыхательные пути. Находчивость, сидевшая за соседним столом дамы, спасла меня от верного удушья. Шестилетним я, упав в пруд и не умея плавать, уже шел ко дну, но неожиданно для самого себя начал барахтаться и добрался до берега. Однажды разъяренный бандит поднес дуло нагана к моему виску и лезвие острого ножа к сердцу, но от гибели меня спас Господь. Один раз я оказался уже под поездом, но чудом успел выскочить. 4 дня находился под артиллерийским обстрелом и остался жив. В тяжкой болезни я был при смерти, но Господь помиловал. Когда меня принесли в госпиталь после того, как я пытался совершить самоубийство, выстрелил себе в рот. Хирург, послушав мое сердце, сказал окружающим: «Напрасно принесли, сейчас скончается». Но вот после этого прошло 30 лет, а я все еще жив. Правда, между жизнью и смертью я был около 3 недель и почти год пролежал в госпитале, где мне сделали 8 операций. Профессор-хирург, делавший первую операцию, сказал: «Если бы 10 тысяч человек стреляли таким способом, и один из них выжил, это было бы чудом. Только Бог оставил меня на этом свете. Поэтому я и считаю себя человеком с того света». Еще до моей попытки самоубийства, в период депрессии и бессонницы, мать предлагала мне почитать Евангелие. Уступая просьбам матери, я начал читать священную книгу, но какая-то властная сила отвлекла меня. Несколько раз я пытался углубиться в чтение Божьего Слова, но дальше первой главы от Матфея дело не шло. После того, как Господь провел меня через целый ряд испытаний, началась война, пришли немцы. Нам с женой пришлось пережить сильный и длительный голод, мы были близки к смерти. В состоянии полного истощения нам все же удалось уехать за 100 километров от фронтовой зоны и там подкормиться, отдохнуть, окрепнуть. Позже, разделяя общий удел всех покинувших родные места, мы оказались в Германии. Изнурительный труд бесправие, унижение, снова недоедание, операции, болезни. Но вот пришли, наконец, американцы и англичане. Жизнь в лагере отразилась слабым проблеском надежды. Однако болезни, испытания и страхи не оставляли нас. Господь, как видно, бил нас, чтобы сломить упрямство и покорить под свою любящую руку. Под этими ударами я снова стал верить в Бога. В лагере я стал посещать православные богослужения. Усиленно молился, целовал иконы, ставил свечи, но, несмотря на все это, продолжал остро ощущать духовную пустоту и неудовлетворенность. Однажды священник произнес проповедь, пропитанную такой национальной ненавистью, что мы с женой невольно переглянулись и подумали, это ли место для подогревания вражды и ненависти? Христос так не учил. Значит, истины нет и здесь. Мы перестали ходить в церковь, однако тяга к небесной истине не ослабевала, и эта жажда привела нас на евангельское собрание. Все, что мы увидели и услышали здесь, показалось нам совершенно новым, захватывающим, необычным. Сначала Слово Божье было для нас не очень понятным. За время безбожного строительства мы отвыкли от евангельского языка, которым и раньше мало пользовались. Уходя домой, я приобрел Новый Завет с твердым решением читать его. Изучив порядок книг и глав, я стал следить за проповедниками, читающими Слово Божье на собраниях. Не искажают ли? Но оказалось, все правильно. Тогда я заинтересовался духовной евангельской литературой. Я стал серьезно читать все, что только попадалось мне в руки. В результате Слово Божье производило свою работу в наших сердцах. Первой к Господу пришла моя жена. Она покаялась и решительно обратилась к Богу, а я, маловер, колебался. Конечно, разумом я принял Христа, но этого было недостаточно. К счастью, мои колебания оказались временными. В свете Евангелия я увидел себя погибшим грешником. Я также увидел, что единственный путь к спасению – покаяться в грехах и принять в сердце Иисуса Христа своим личным спасителем. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Братья-проповедники посещали нас по вечерам, а мы продолжали ходить на собрания. Теперь мы усердно читали Библию и молились. Мне очень нравились евангельские гимны, и я с удовольствием присоединял свой голос к общему пению. Наконец наступил момент, когда Господь громко и окончательно постучал в мое упрямое сердце. Это было во время духовно-назидательного съезда. Приехало несколько проповедников. Я жадно слушал проповеди. На одном из заключительных собраний я почувствовал необычайное волнение. Все мое существо как бы раздвоилось. Во мне происходила сильная внутренняя борьба. От напряжения и волнения я весь покрылся испариной. Один голос во мне кротко и нежно говорил: «Ты видишь, что ты великий грешник. Покайся, обратись к Господу, и Он даст тебе новое сердце, простит все грехи, дарует жизнь вечную и наполнит ее своим миром». Другой же голос негодующе протестовал: «Неужели ты променяешь веру отцов? Какой позор! Подумать только! Ты станешь при всем стечении народа молиться и каяться? Неужели ты пойдешь на это? Неужели ты сумасшедший? Ведь в лагере тебя все знают. Ты работаешь в управе, и, конечно, все будут смеяться над тобой». Голос был наглый, властный и назойливый. Я понимал, кто так дерзко борется с Богом за мое сердце. Лукавый не хотел выпускать из рук свою жертву. Он не желал уступить мое сердце Святому Духу. Эта борьба происходила во мне на протяжении всей полуторачасовой проповеди. Я стал буквально мокрым, словно полтора часа взбирался на отвесную скалу и, не достигнув вершины, сползал вниз, чтобы снова карабкаться наверх. Когда проповедник, закончив говорить, попросил встать для молитвы покаяния, некоторые начали громко молиться и просить Господа простить их грехи. Мое сердце разрывалось на части от внутренней борьбы. Я не выдержал и, открыв уста, призвал имя Господне. Я начал молиться, прося Господа отмыть меня своей кровью и простить все мои пороки и согрешения. Не помню, как я молился и сколько времени, но когда сказал «Аминь», то почувствовал в своем сердце всем своим существом, что Отец Небесный все мне простил во имя Сына Его Иисуса Христа и даровал новое сердце и жизнь вечную. Необычайная радость наполнила меня изнутри. Я ощутил такое облегчение, как будто целая гора свалилась с плеч. На сердце было удивительно спокойно и радостно. Мое лицо было мокрым от слез, но душа ликовала, как птичка, выпущенная после долгих лет из мрачной клетки на волю. Когда собрание закончилось, я от переполнявшей меня радости начал целовать проповедника-пресвитера и брата, приведшего меня на собрание. Любовь к Господу и братьям, наполнившая сердце, изливалась через край. Хотелось обнять и целовать весь мир. Покаявшиеся и уверовавшие в Евангелие прослушали затем несколько бесед и докладов о доктринах веры. Один из руководящих в церкви, брат-старец, учил основным истинам, изложенным в Библии. Это делалось на основании повеления самого Господа Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». После такой подготовки и испытания церковь допустила группу новообращенных, в том числе меня и мою жену, к принятию водного крещения по вере. Это был радостный, незабываемый день. Рано при восходе солнца, за городом, в озере, мы вступили в завет с Господом. Крещение совершил брат-пресвитер общины. Чудно пел евангельские гимны хор верующих. Душа ликовала. Прошли годы. Радость спасения стала менее бурной, но зато более глубокой, уверенной. Как хорошо жить с Иисусом! Он дает радость и утешение. Даже в скорбях, неизбежных на пути верующего, безысходное уныние не овладевает сердцем спасенного, потому что Христос не покидает, будучи верен своему обещанию. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Спасенный Христовой благодатью, я поднимаю свой взор к небу не со страхом, а с надеждой на скорую встречу с грядущим Господом. Да гряди, Господи Иисусе! Николай Ханецкий. Из журнала «Вера и жизнь», 5 номер, 1987 года.
1: «Вера и жизнь». Реклама книг.
0: Уганда как пример гонений растущей церкви. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь Иисус своим первым последователям. С тех пор на протяжении веков христиане по всему миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидим и напрасно» рассказывает славную историю об их мужестве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные, но трогательные и воодушевляющие примеры. Основываясь на опыте многих христиан, книга доктора Сухдео рассматривает разные реакции верующих на гонения. Также проводится широкий обзор различных факторов, которые приводили к гонениям на протяжении 2000 лет – религиозных, политических, экономических и идеологических. Эти ценные уроки прошлого актуальны сегодня и для нас, живущих в 21 веке. Уважаемые слушатели, представляем вам отрывок из этой замечательной книги, которую вы можете заказать по адресу нашей миссии. Индекс 362013, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ, улица Николаева, дом 84. Телефон для связи плюс 7 989 036 74 34 и плюс 7 86 72 51 68 83. Рост церкви в 21 веке часто сопровождается гонениями и мученичествами. Пример такого грандиозного роста церкви – Уганда. Христианство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 году христиане составляли 7% населения. В 1969 году их было уже 55%, а в 2000-м – почти 90%. Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности королям Ванги II, который правил тогда королевством Буганда, часть современной Уганды. Король Мванга заметил, что христиане более преданы Христу, чем своему монарху, и в 1885 году убил группу британских миссионеров и трех молодых христиан из местных. На следующий год он сжег заживо минимум 26 мальчиков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за этого отказались спать с королем-мужеложником. Юноши шли на смерть, воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило многих свидетелей этого заинтересоваться христианством. На этом король Мванга не остановился. Последовали другие казни. 9 лет спустя, в 1970-х годах, от руки военного диктатора Иди Амина мученическую смерть потерпели тысячи христиан, в числе которых был и архиепископ Янани Лувум, который начал выступать против жестокости и несправедливости правящего режима. Немало христиан Уганды приняли смерть от рук радикальных мусульман. Некоторые – за то, что оставили ислам, как, например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хасан, которую в июле 2007 года, вооружившись большим молотком, убил собственный отец. Он потребовал, чтобы она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это произошло спустя 2 месяца после ее обращения. Также нападением подверглись те, кто активно участвовал в проповеди Евангелия мусульманам. Фрэнсис Намукубала, сын одного шейха, уверовал и стал активно делиться своей верой с мусульманами в округе Мбале, где он жил. Ему угрожали, но он продолжал свидетельствовать. А 21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловушку, где на него набросились около 20 мусульман и зарезали его. Мишенью становятся и те христиане, которые выражают свое несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское молитвенное собрание в Кампале подверглось нападению. 6 человек были убиты и около 40 получили ранения и травмы. Полиция Уганды подозревает, что за этим стоят исламисты, которые были разгневаны критикой в адрес Корана, звучащей из уст выступающих.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Бог меня использует. Здравствуйте, дорогая редакция журнала «Вера и жизнь». Пишет вам инвалид с рождения первой группы с диагнозом ДЦП. С желанием и просьбой, чтобы опубликовали мои стихи, к которым был долгий путь. Я творческий человек. Сочиняю стихи, основанные на моем жизненном опыте. Кроме того, одной рукой выжигаю картины на досках на заказ, пою, а иногда на мои стихи пишут музыку. Я работаю в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, среди которых многие имеют умственные и психические заболевания. Дарить таким душам надежду и видеть, как Бог меня использует, это настоящая радость для меня. Несмотря на испытания, которые встречаются на моем пути, я благодарю Господа за свою судьбу. Он превратил мои ограниченные возможности в безграничные. Когда я была маленькой девочкой на коляске, врачи говорили, что я никогда не буду ходить. Но всемогущий Бог, творящий чудеса, оказал мне милость. Теперь я не только хожу самостоятельно, но уже 12 лет занимаюсь лыжным спортом. Вдохновение. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Когда была мечтой еще в сердце твоем, ты путь готовил мой задолго до рождения, ты в плане предначертал меня своем, чтоб для других я стала вдохновением. Мой каждый шаг продуман был тобой, как все преграды преодолевать, ходить, учиться и одной рукой работать, одеваться, убирать, как в огороде мне полоть и поливать, картины выжигать самозабвенно, как спеть, на клавишу нажать, чтобы тебе песня полилась со сцены. И как из глины вылепить сосуд, панно мне красками раскрасить, ты все продумал, мой Иисус. И как могу тебя не славить, Ты разум дал, чтобы творить. Я верой все преодолею. И если Петр по волнам ходил, то я на лыжах рассекаю все смелее. Могу готовить я, в тарелку щи налить, пельмени вмиг забросить в воду, себе в тарелку наложить, чай заварить. За все ведь слава Богу. Но мне важнее в истины вникать, что в Библии оставлено навечно. Мы можем смысл жизни обретать в любви Христа прекрасной, вечной. Вся слава Богу за благие намерения. А чтобы для других стать вдохновением и быть примером милосердия, нам нужно проявлять терпение. Ирина Вдохновенная. Напоминание. Это какая-то необъяснимая Божья любовь ко мне на протяжении 10 лет. Благодаря вам в 2014 году я впервые услышал о Боге. Прошел почти год с тех пор, как мы не общались, и вдруг я получил от вас письмо. Напоминание. Это подтолкнуло меня написать вам. Бог действительно сильнее дьявола, хотя враг, как опытный рыбак, пытался поймать меня на крючок, и я поддался. Я много страдал из-за того, что все, к чему я стремился, казалось, ушло из моей жизни. Я застрял, но даже находясь в этом состоянии, я часто видел, как ко мне протягивается рука Господа. Вы когда-то писали, что Бог протягивает руку каждому, а наше решение – принять ее или отвергнуть. Я почувствовал себя слепым котенком, которого Господь не оставляет и ведет. Недавно я начал молиться и снова ощутил Божью заботу и руку помощи. Еще одно чудо в моей жизни – моя семья. Когда-то в тюрьме нас сочетал брат Ростислав Белосевич, а в зоне я принял крещение. Однако тогда это был просто обряд, не настоящее принятие. С женой мы редко виделись, так как она из Донецкой области, из села Райгородок. Позже, когда началась специальная военная операция, она уехала в Балашиху, Московской области. И вот Бог снова нас соединил. Мы нашли друг друга. Оказывается, она тоже стала верующей, членом церкви евангельских христиан-баптистов. У нас есть дочь Юля, а жену зовут Лена. Хотя сейчас мы не можем видеться и почти не общаемся, я радуюсь Божьей милости. Бог проявил ко мне столько любви, которую я совершенно не заслужил. Если Он полюбил меня, то как велика Его любовь ко всем остальным. И тут я получаю от вас письмо с напоминанием о школе. Это второе чудо. Я был уверен, что вы давно обо мне забыли, но вы остались рядом все эти 10 лет. Вы поддерживали меня, рассказывали о Боге и вдохновляли. Алла Адамовна, я прошу вас, пришлите мне первый урок, и я с радостью начну учебу. Руслан Загреба.

слушатели. Вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Готовьтесь к переселению. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Книга пророка Иеремии, 46 глава, 19 стих. Одному человеку было откровение, что Господь трижды известит его о приближающейся кончине. Обрадованный этим, он начал жить свое удовольствие, не думая о смерти. Прошло много лет, ноги его ослабели, спина согнулась, и он был вынужден пользоваться костылями. Немного позже он потерял зрение, а потом и слух. Сгорбленный, слепой и глухой, он продолжал жить все так же беспечно и безумно, как и прежде. Однажды явился ему ангел смерти, чтобы взять его из этого мира. «О Господи!» — сказал он, — «Ты обещал сказать рабу Твоему о приближении смерти, а она пришла так внезапно». «Как внезапно!» — сказал ангел смерти. «Разве Господь не возвестил тебе о моей близости? Он согнул твою спину и колени, затем напомнил тебе обо мне, положил свой перст на твои очи, и, наконец, он коснулся твоих ушей, и ты лишился слуха. Господь исполнил то, что обещал, но ты не внял. Его откровением теперь же следуй за мной». Господь тем или иным путем предупреждает каждого человека о приближающейся смерти. Но многие люди остаются равнодушными к этим предупреждениям. Они обычно говорят: «О смерти думай иногда, а веселись всегда». Смерть же никого не оставляет, и чем дольше живем, тем ближе она к нам. Этот предел неизвестен нам и весьма страшен. Неизвестен, поскольку смерть похищает без разбора старых и молодых, младенцев и юношей, готовых и неготовых, праведных и грешных. Страшен, поскольку отсюда начинается нескончаемая, всегда пребывающая вечность. Отсюда мы отходим или в вечное блаженство, или в вечные муки, или вместо радости, или вместо плача. Отсюда мы начинаем или вечно жить, или вечно умирать, или вечно царствовать на небе со Христом и святыми Его, или вечно страдать в аду с сатаной и ангелами Его. Смерть для святых, блаженство для праведных, радость, а грешникам скорбь, нечестивым отчаяние.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сын открывает отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь: покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 8 по 10 стихи. Едва Лилия Аркадьевна успела привести себя в порядок после сна, в дверь позвонили. Было 6 часов утра. Кто бы это мог быть в такую рань? Посмотрев в дверной глазок, она увидела там молоденького незнакомого паренька с большими сумками. «Здравствуйте, тетя Лиля. Я ваш племянник Толик. А вот письмо от моего отца», — сказал паренек, протягивая Лилии Аркадьевне запечатанный конверт. «Вот это радость! Наконец-то сбылась моя мечта! А где же Саша?» — воскликнула растроганная женщина, приглашая племянника в дом. «Папа приедет позже. Он сейчас на уборке урожая. Да вы почитайте письмо. Он там все написал». Лилия Аркадьевна распечатала конверт и стала читать. «Здравствуй, дорогая моя сестричка Лиля. Спасибо тебе, что ты разыскала меня. Я тоже часто тосковал по тебе с того самого дня, когда меня увезли от тебя в другой детдом. Как только освобожусь после уборки овощей, сразу приеду с женой. А пока принимай моего сына. Все говорят, что мы с ним похожи, как две капли воды. Он и характером, и в работе весь в меня. Если что-то нужно сделать в доме, не стесняйся, говори ему, все сделает. Желаю вам приятного общения. Скоро увидимся и поговорим обо всем. До свидания, твой брат Саша». Вот так однажды в наш мир Отец Небесный послал своего Сына Иисуса, чтобы явить свой характер обманутым сатаной людям. Настанет время, и мы сможем увидеть самого Отца. А пока что, как можно ближе, познакомьтесь с Его Сыном, Иисусом Христом.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

об украшениях. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. Каждая женщина, любящая Бога, желает об украшении, драгоценном перед Богом, кротким и молчаливом духе. 1 Петра 3:4. Вильям Барклай находчиво описал такой дух, как молчаливую проповедь прекрасной жизни. Давайте посмотрим, как это украшение просияло в жизни Марии из Вифании. Ее чувства. В этом эпизоде сердце Марии, сестры Лазаря, переполнена радостью и любовью к Спасителю, воскресившему ее брата из мертвых. Представьте себе, ее любимый Лазарь, который умер, снова был жив. Мария обязана была показать свою благодарность за это чудо Иисусу. Но как? Ее преданность. Чем больше дар, тем сильнее хочется выразить свою благодарность. Мария отблагодарила так щедро, как только могла. Алавастровым сосудом мира. В этом изящном сосуде с длинным горлышком, изготовленном из драгоценного мрамора, находилось масло, которое стоило года работы. Но в своей преданности Мария решила не что иное, как отбить горлышко у этого сосуда и возлить масло на голову своего учителя. Беспокойство. Мария, наверное, и не думала, что то, как она выразила благодарность и почитание, вызовет недовольство, а ее осудили. Но когда она молча излила мира вместо со своей преданностью, она услышала голос самого Бога, ответившего обвиняющим ее. «Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Мария излила мира, почтив Бога, и так в ней проявилось украшение кроткого и молчаливого духа, ведь она ничего не сказала и не сделала в свою защиту. Ее дух не был склонен к спорам, ссорам или оправданиям. Мы видим лишь красоту ее кроткого и молчаливого духа, молчаливой проповеди ее прекрасной жизни, которую она посвятила своему Господу. Дорогая сестра, женщина, любящая Бога, не должна оправдываться. Ведь сам Бог обещал, что не низложит врагов наших. Псалом 60:12. Если вас когда-нибудь осуждали за поступки, в которых вы выражали свою преданность, последуйте примеру Марии. Пусть украшение кроткого и молчаливого духа громко заявит о себе.

говори, Господи. Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

0: Александр Кириллович, Андрей Палыч, Константин Петрович, Константин Леонидович. Пожалуйста, братья, поднимайтесь сюда, и вам сейчас будут задаваться вопросы, серьезные вопросы, их аж 30 вопросов.
1: Приветствую, молодежь. Брат Константин Петрович, первый вопрос. Каким должен быть мужчина, чтобы о нем можно было сказать, что он готов к женитьбе?
2: Ну, вообще, здесь несколько показателей. Возраст. Возраст все-таки должен быть совершеннолетний, тогда да. Но для меня, вот, когда я общаюсь с людьми молодыми, я смотрю, знаешь, вот смотришь, молодой человек, а мужества никакого нет. Я думаю, что одно из моментов – это твердость и мужество. Первая глава книги Иисуса Навина. Здесь 4 раза говорится об одном и том же. Будь тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен. То есть твердых много, а мужественных мало. Я больше к тому, что должен быть твердый и мужественный.
1: То есть если решился, то назад дороги нет, да? Хорошо, спасибо. Александр Кириллович, вам вопрос. Как узнать волю Бога? Дальше продолжения нету. Наверное, во всем.
3: Во всем? Ну, если говорить коротко, друзья, да, так, то есть места Писания, которые говорят о том, что есть воля Божия. Воля Божия – освящение ваше. Это, наверное, самый такой, ну, существенный вопрос и ответ в Писании. Освящение каждого из нас, в этом заключается воля Божья. Все остальное тоже, оно сокрыто в Писании. Просто нам нужно внимательно читать, и мы узнаем эту волю. И в отношении своей собственной жизни, и в отношении, допустим, вопрос, который был задан Косте, вот в отношении женитьбы, замужества. Да, все в Писании сказано, просто нужно внимательно читать. Мы делаем ошибку или неправильно поступаем, когда думаем иногда, что, ну, Господь должен мне эту волю открыть, посадить меня и сказать по этому вопросу вот так, вот так, вот так. Не всегда так бывает, и здесь мы можем ошибаться. В Писании, я так для себя говорю, воля Божия открыта и в отношении моей жизни, и семьи, и служения, и работы даже, и так далее.
1: Спасибо, Андрей Павлович. Что делать, если вы принимаете вакцину против COVID, а ваш супруг или супруга против нее?
4: Это вопрос на молодежной конференции.
1: Я задаю только те, которые молодежь задала.
4: Я думаю, что у мужа и жены, наверное, во всех вопросах, особенно в основных вопросах, должно быть согласие. Особенно вот такие непонятные вопросы, как вакцина, принимать, не принимать, сложные моменты. Муж и жена – это одна плоть. Они должны во всех вопросах познавать волю Божию, молиться вместе. И я считаю, что в этом вопросе не должно быть, ну, ты решаешь так, я решаю так. Они должны вместе помолиться, они вместе должны рассуждать, прийти к какому-то согласию. Поэтому я думаю, что если это происходит в семье, там муж принимает, жена не принимает, наверное, это только показатель, что и другие какие-то вопросы есть, когда каждый из них вот в разную сторону. Поэтому что делать в этой ситуации? Молиться, налаживать отношения и приходить к тому, чтобы в семье между мужем и женой было единство, понимание. И я думаю, что в этом вопросе больше все-таки должно быть действие со стороны жены. Муж поставлен, он глава, он должен отвечать перед Богом. Поэтому и жене, которая вышла за него замуж, она должна понимать это, прислушиваться и повиноваться ему.
1: Хорошо, спасибо. Константин Леонидович. Если человек знает все свои недостатки и все грехи, в которых он признался, но которые повторялись даже после крещения, как бороться с сознанием ненависти к себе и как обрести счастье?
5: Я думаю, что нужно принять Божье прощение. То есть у верующих людей бывает такая ситуация, что вот я это много раз, кстати, наблюдал, когда человек кается. И Писание говорит, что если мы приходим к Иисусу Христу, исповедуем наши грехи, Он прощает нас. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что порой человек сам себя не может простить. Вот это нужно принять как Слово Божие, что Бог меня прощает, принять это верой и, ну, в этом обрести, в общем-то, радость. Потому что если я не верю, что Бог меня простил, наверное, сложно говорить о каком-то блаженстве. Через принятие Слова Божьего, что Бог простил меня, ну, приходит блаженство. успокоение в сердце.
1: Хорошо, спасибо. Константин Петрович, скажите, вот новорожденные верующие, они в своей жизни, ходя за Христом, они знают теорию, но в реальности не всегда так получается, допустим, борьба с искушениями, как научиться стабильно читать Слово Божие, как понимать Слово Божие, как относиться к тем людям, которые охлаждают мое духовное состояние и не имеют правильные представления о духовной жизни.
2: Хорошо, я попробую ответить очень быстро. Значит, человек новорожденный, родился, он должен питаться. Самое главное вообще в жизни – это питание. Я это попробовал как в духовной жизни, так и в физической. Тогда, когда я питался все, что я хотел, мне нужно было два кресла. И здоровья не было, ничего не было. Когда я избрал правильное питание, мне достаточно места на одном кресле, и здоровье у меня есть. Также и в духовной жизни. Я считаю, что самое лучшее питание – это слово. То, о чем сегодня брат Андрей проповедовал, об этой вот воде, да, и вот ты находишься около этой воды и питаешься этой водой. Поэтому не думайте, что вы только уверовали, у вас все сразу получится. Я не знаю таких людей, я в старости с людьми разговариваю, у них такая же есть проблема, переживания, но всегда Слово Божье. Я хочу подарить вам одно местописание, которое написано Римлянам, 10 глава, 8 стих, и в 4 главе Римлянам, это в принципе почти одно и то же, 4 глава Римлянам, 3 стих. Здесь говорится, но что говорит Писание? Когда у вас есть какая-то проблема, всегда проверяйте, что в Писании. И еще верьте этому, что написано. Пробуйте и увидите, как ваша жизнь будет налаживаться с каждым разом. Я ничего другого не знаю, как Слово Божие и молитва. То, что помогает расти каждый день. Я каждый день читаю Библию по плану. Я прочитываю за год. Каждый год меняется. И каждый год меня Бог воспитывает. И я счастлив, что я с каждым разом думаю, что я лучше и лучше. И понимаю вопросы, и где-то какие-то поступки совершаю.
1: Спасибо большое. Итак, Андрей Павлович, вопрос, как найти супруга?
4: Все засмеялись над этим вопросом, да как найти супруга, и какие-то методы начинаем придумывать. Ну, так поставлено и Богом, что братья ищут себе половин, не сестры. Но для сестер, я думаю, вопрос этот важен, и это нормально, когда сестра думает об этом, и она хочет иметь семью, и она хочет иметь хорошего мужа. Это правильно, это нормально. А что нужно делать? Я вспомнил стих притчи 18:22, написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Так вот, для того, чтобы вам, думая о семье, когда-то ее получить, будьте у Господа. Тут написано, получил благодать от Господа. То есть вы Господу должны принадлежать, и Господь в свое время вас кому-то даст. И это будет благо и благодать от Господа. Поэтому для вас, сестер, я думаю, что очень важно думать о том, чтобы братья, которые делают свой выбор и молятся, они увидели вас. Что это значит, чтобы они увидели вас? Это не значит, что ваш каблук должен быть выше всех, и вы выше всех на голову или ресницы соседа цепляют, не в этом смысл. Будьте уверены, что если вы таким путем поступаете, кто-то обратит на вас внимание, но навряд ли вы будете в счастливом браке с таким человеком, если он только на это обращает внимание. Для сестры нужно любить Господа, будьте активны в служении, имейте добрый характер, имейте веселый характер, будьте хорошими хозяйками. Сегодня спрашивали, да, братья торты умеют делать. Вот думайте об этом. То есть соответствуйте тому портрету доброй жены, о котором говорит Писание. Если вы будете соответствовать, стремиться к этому, молиться об этом, вы Господу будете принадлежать. И Господь в свое время вас, как свое благо, кому-то даст, потому что вы молитесь и вы делаете все необходимое, чтобы быть угодной Господу.
1: Вопрос. Если объедение – грех, то почему в церквях не проповедуют о нем?
3: Отношение объедения, братья и сестры, ну, сказать, что, допустим, Писание однозначно говорит, что это грех какой-то смертный, вот, я не берусь. Но, тем не менее, когда мы читаем Писание, когда мы серьезно относимся к этому вопросу, то мы должны себя контролировать. контролировать и в этом вопросе. Потому что от этого страдать будет наше тело, а тело наше есть храм живущего в нас Святого Духа, мы не свои, и исходя из этого мы, в общем-то, должны поступать благоразумно. Имея пропитание и одежду, будем что? Будем довольны тем. То есть вот здесь мы должны... У молодежи, да, бывает, ну, не совсем серьезное отношение к пище. Мы разговаривали сегодня в вестибюле, когда ее изобилие, молодые люди сегодня иногда берут какую-то порцию, не понравилось, взяли тут же, бросили в мусорку и пошли еще что-то брать и так далее. Вот этого не делайте, дорогие друзья, да? И поэтому пусть не будет у нас и чревоугодия, и вот объедения, и всякого непотребства.
1: Брат Константин, вам является ли грехом целоваться и держаться за руки до брака?
5: Знаете, всему свое время. Вот так написано под солнцем. И есть время, когда нужно обниматься, а есть время, когда нужно уклоняться от объятий. Не находим мы в Священном Писании, но я понимаю, что вопрос касается жениха и невесты. То есть до брака можно целоваться и совершенно с посторонним человеком, ведь так некоторые и делают. То есть речь идет о женихе и невесте. Вот написано так, что есть время обниматься, а есть время уклоняться от объятий. Наверное, все-таки до брака лучший путь – уклоняться от объятий, от поцелуев. Почему это лучший путь? Потому что вы можете гарантировать, что на этом все закончится, то есть что вы остановитесь в нужный момент. Я думаю, что очень сложно это гарантировать. И плюс вы учитываете, может быть, вы скажете, а я уверен, что смогу. Ну хорошо, ты уверен или ты уверена, а он сможет или она? Это всегда область искушения. И, может быть, оно звучит немножко как-то пошловато, но это точно кто-то сказал, что поцелуй – это звонок в нижний этаж. И поэтому, если вы допускаете это в своей жизни, может произойти так, что вы просто впадете в грех. И вы пятно поставите на свою жизнь, на всю оставшуюся жизнь. И вот смотрите, время обниматься и время уклоняться от объятий. А вот когда вы уже станете мужем и женой, у вас, может быть, будет такое время, когда вы не захотите поцеловать свою жену или своего мужа, но будете обязаны это делать. Так говорит Писание, что тело мужа не принадлежит ему, но жене в этих вопросах, и наоборот, тело жены не принадлежит ей, но принадлежит мужу. Поэтому общее пожелание наше всегда, все-таки до брака, избегать вот такого сближения, как объятия, поцелуи, чтобы избежать греха.
1: Константин Петрович, вам следующий вопрос будет. Как я могу попросить Бога дать мне знак или ответ, и как я узнаю, ответил ли Он?
2: Вы знаете, я попробую ответить из второй книги «Царств», 5 глава. Мне очень это нравится. Во-первых, чтобы получить ответ, нужно всегда спрашивать. Я вас очень прошу, всегда спрашивайте у Бога. Я часто даю советы какие-то вот из того, что читаю. Когда читаю, и вот пишется «Господь сказал мне» или «вопросил Господа». Вы знаете, мне это нравится, я прошу всегда, говорю, пускай Бог тебе говорит, и ты всегда говори с Богом. Когда ты будешь говорить, ты будешь получать ответы. Однажды Давид попросил, вот написано, филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. То есть есть какой-то прецедент, что-то есть. Пришли, расположились филистимляне. И написано, и вопросил Давид Господа. То есть есть проблема и есть вопрос. Спрашивайте. Когда вы спрашиваете, Бог никогда не оставит ваш вопрос неуслышанным. Это будет либо да, либо нет, либо подожди. Но в моей жизни такого не было, чтобы Бог когда-нибудь не ответил на мой вопрос. Если я даже его жду долго. Если я его жду долго, значит, Бог дает такую возможность. И когда Давид вопросил, Господь говорит ему, иди. Как это Давид понял? Я знаю, что он изучал характер Бога. Прошло время, он тут победил. Буквально через несколько стихов написано, что и пришли опять филистимляне. То есть опять есть какой-то прецедент.
6: И опять спрашивает Давид. Прецедент есть, такой же точно. Но он все равно спрашивает Бога. У него есть эта потребность спрашивать. И говорит ему, и вопросил Давид Господа, и он отказал ему, не выходи навстречу им, а зайди с тылу и иди к нему со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двигайся, ибо тогда пошел Господь. Вы знаете, такая ситуация. Да, он говорит, не ходи так, теперь ходи по-другому. Потому что на один и тот же вопрос может быть два момента. Вот здесь момент, Господь говорит, не ходи так. Он должен был знать все. Он был любознательный, он знал, что такое тутовое дерево. И вот он стоит около этого тутового дерева. И вот тот же вопрос, который вы задали. А как вот, как узнать, какой знак? И он говорит, ну вот, тутовые деревья, когда ты услышишь, как идут по сверху, то знай, Господь пошел. То есть Давид должен был знать походку Бога. А для этого, чтобы знать ее, нужно читать, нужно с ним общаться, нужно спрашивать, говорить, и вы увидите, как это Бог сделал. Второй вопрос, что бы я вам посоветовал, я сделал в этом году, я сделаю эту всю выборку. Для того, что я в прошлом году, это был самый задаваемый вопрос в моей жизни. Больше всего людей задавали этих вопросов. И я взял, решил прочитать в этом году Библию и выбрать все те места, как Бог разговаривает с человеком, как человек разговаривает с Богом и как получает ответы. И я думаю, получится прекраснейшая картина. Когда закончится год, я тогда это все отреставрирую и вам когда-нибудь расскажу. Читайте, изучайте характер Бога и будете получать ответ.
1: Спасибо большое. Александр Кириллович, как мне сказать брату или сестре, чтобы они не были так вовлечены в политику или мирские темы?
3: Ну, ответ мой будет короткий, братья и сестры. Костя хорошо ответил вот, на познание, на получение ответа, в том числе на этот вопрос. Смотрите на Христа, смотрите на Его учение, на Его ответы. Они примерно такие. Пришли двое, Господи, помоги нам вот, разделить имение с братом. Он говорит, а меня никто не ставил вот, судить, делить имение. Это был его ответ. Пусть это не политический вопрос, но тем не менее вопрос, который, ну, стоит иногда, и не иногда, а может быть и часто. С другой стороны, когда Господь был на земле, было римское иго, Израиль был под этим игом, и Господь нигде не призывал, чтобы поднялись евреи, чтобы выходили на демонстрации с плакатами, критиковали власти, вот, ругали их там, призывы какие-то делали. Почему? Потому что всякая власть написана от Бога. Это не значит, что я повинуюсь, подчиняюсь, но тем не менее я призван за нее только молиться. Поэтому, друзья, следить за тем, что происходит в этом мире, я за. Но следить для какой цели? Не просто, чтобы потом устраивать споры, диспуты, скандалы, а просто для того, чтобы сориентироваться, в какое время мы живем. Признаки последнего времени. Вот с этой стороны, да, мы должны быть в курсе. Поэтому втягиваться туда и влазить в эти споры и доказывать что-то, ну, я не хочу этого советовать.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, брат Константин. Следующий вопрос будет для вас. Почему в славянских церквях нет пасторов женщин? То есть тех, кто работает исключительно с женщинами и не имеет власти над мужчинами. Было бы полезно иметь обученную сестру, которой женщины в церкви могли бы приходить, обращаться и рассказывать им свои проблемы, вместо того, чтобы делиться своими проблемами с мужчинами. Такой длинный вот вопрос.
5: Почему в славянских церквах не рукополагают женщин на пресвитерское служение? Это первая часть вопроса. В общем-то, не рукополагают по одной простой причине. Потому что Священное Писание очень четко регламентирует, кого можно рукополагать, и очень ясно прописаны качества того, ну, вот, кого будут рукополагать. И смотрите, что написано буквально в самом начале. «Верно слово, если кто епископство желает, то есть если кто-то желает быть пресвитером, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, первое качество, одной жены муж». То есть Писание очень ясно говорит, что на пресвитерское служение должен рукополагаться мужчина. Это обязательное условие. Там, где переступают через эту заповедь Слова Божьего, В общем-то, в этих церквах эти люди противятся Христу, потому что Слово Божие не меняется, и если написано, что пресвитер, епископ должен быть муж, ну, значит, должен быть муж. Поэтому и не рукополагается. Теперь, хорошо ли иметь какую-то обученную сестру, которая могла бы беседовать с другими сестрами, помогать им? Наверное, хорошо. И вот я вспомнил сейчас еще один текст, опять же, из пасторских посланий. Это послание к Титу. И вот смотрите, что Павел пишет к Титу. «Чтобы старицы, то есть это пожилые женщины, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И вот что дальше написано? «Чтобы вразумляли молодых, имеется в виду женщин, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие». То есть, вот даже на основании этого текста мы видим, что желательно, чтобы в церкви такие сестры были, желательно, чтобы это были сестры немолодые, имеющие жизненный опыт, которые сами живут хорошей, правильной жизнью. И вот чтобы такие пожилые сестры обращали внимание на более молодых сестер, и чтобы они вразумляли этих сестер любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, покорными и так далее. Поэтому, вот, наверное, это тот путь, которого стоит нам держаться. И, молодые сестры, я просто хочу обратить ваше внимание. Если вы в церкви видите такую сестру, которая, ну, к которой располагается ваше сердце, вы видите добрые плоды ее жизни, что она духовно зрелая, и у вас есть, допустим, какие-то вопросы. Подойдите к этой сестре, скажите: «Сестра, я хотела бы с вами побеседовать». Поговорите с ней, помолитесь с ней. Это нормальный и правильный путь. Но на пресвитерское служение и на диаконское служение сестры не рукополагаются. Это заповедь Священного Писания.
1: Спасибо большое. Константин Петрович, поддерживает ли церковь пожертвования органов?
2: Вы знаете, у меня будет, наверное, половина только ответа. Почему? Потому что, я откровенно скажу, никогда не размышлял на эту тему, не выискивал специально мест, но где-то написано, что говорит Писание. Я вот сейчас пробежался быстренько, все, что у меня есть, даже по записям своим прошелся, как-то не касался этого вопроса. Знаю только другое, что... Очень сильно в Библии поощряется пожертвование жизни, сердца, пожертвование времени, пожертвование денег, пожертвование всего, всего себя отдают. Пример тому, который вот для меня, который пожертвовал, так сказать, все, вот об апостоле Павле сказано 2 Коринфянам, с 11 глава, вот с 23 стиха. «Христовы служители, в безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безумно в ранах, более в темницах, многократно при смерти от иудеев, 5 раз дано мне по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, однажды камнями, побивали 3 раза, я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл в глубине морской» и так дальше. Я вижу, что это жизнь человека, который полностью, все свои органы, жизнь, все, что есть, все отдал. Другими словами, безумный Христа ради. Он говорит: я рад был бы разрешиться вот, и вот, полностью не жить, ничего, но он отдает себя на служение. Физические органы, ну, я не знаю, я знаю, что есть вот люди, вот одного человека знаю, что отец отдал почку своему сыну. Я не знаю, правильно или нет, но сын живет и здесь, поэтому, может быть, если братья просто подскажут мне, чисто, может быть, вот такой вот юридический и момент, я только вижу только духовную жизнь. Я стараюсь, чтобы в моей жизни так и было. Когда я читал книгу пророка Исаия, 13 глава, вот, я сейчас над этим вопросом размышляю, думаю, что я об этом буду проповедовать. Вы знаете, чтобы вот кто-то рядом был очень ценный для меня. 13 глава, 12 стих. «Сделаю, что люди будут
6: дороже чистого золота, и мужья дороже золота офирского. Я хочу, чтобы тот, который напротив меня сидит, везде, он был очень дорогой в моих глазах, что я бы за это отдал все, даже жизнь свою.
1: Андрей Павлович, к вам вопрос. Многие люди потеряли работу из-за требований к вакцине против COVID. Что вы посоветуете? Как двигаться дальше и найти новую карьеру? У многих из нас нет связи, мы не знаем, каковы наши интересы, и мы потерялись. Ну, в кавычках, потерялись в смысле того, что не знают, как, что дальше им делать.
4: Очень сложный вопрос и сложная ситуация, в которой, я знаю, оказались многие. По вопросу вакцины, по вопросу потери работы в самых разных направлениях. Это очень сложная ситуация. Как поступить в этой сложной ситуации, как быть? Мы рассуждали в нашей церкви, мы как бы приняли позицию вот, для того, чтобы как-то рекомендовать членам церкви. И хотя мы не считаем, что те, кто приняли вакцину, они согрешили или что-то надо дисциплинарное принимать. Мы считаем, что это решение личное каждой семьи, каждого отдельного члена церкви. Но я уважаю тех, кто принимает вот такую позицию и отказываются. Я считаю, что несмотря на то, что, вот, что сегодня происходит, сам подход, когда за свое убеждение я готов стоять, даже если это стоит мне чего-то, потери работы, каких-то, может быть, комфортабельности, это правильный подход. И нам, как христианам, нужно быть готовыми, потому что мы знаем, что дальше будет хуже. Какие-то моменты будут еще более ужесточаться. Какие-то свободы еще будут больше забираться. И мы понимаем, что все движется к последнему времени. И поэтому для нас мы должны проверить себя. Я готов за свои убеждения стоять и отказываться от чего-то. Для тех, кто готов, это я думаю, что если вы это делаете на основании вашего убеждения, действительно, у нас много разных сомнений в отношении вакцины и последствий и всего остального. И если это ваше убеждение, если вы заполняете religious exemption, это говорит не просто о том, что вы боитесь эту вакцину, или что вам просто не нравится она, или что-то вы не хотите. Этим самым вы говорите, что ваша вера, она вам свидетельствует поступить так. Это серьезный момент, когда вы говорите о вере. Это значит, что если вас не приняли exemption, и вас будут увольнять, ваша вера не меняется, и вы должны стоять и сказать, моя вера, она остается прежней, несмотря на последствия. Для меня это важнее. Упование на Бога, мое понимание Писания, оно важнее всего остального. Поэтому что делать в этой ситуации? Вопрос был, как начать новую карьеру. Это сложно. Я знаю, что Писание говорит, что праведник, он не будет искать хлеб, то есть Бог позаботится. Может быть, придется где-то какие-то моменты нашего комфорта или положения, или карьеры, которые мы достигли, где-то все это сократить. Но что для нас важно? Важно искренняя вера и упование на Господа. Важно, что мы доверились Ему и говорим, Господь, мы знаем, что Ты поможешь. Может быть, я не буду уже там профессором или еще кем-то, но я знаю, что Ты позаботишься о мне, позаботишься о моей семье. Молиться, попросить у Бога помощи, поиски работы, в том, что необходимо сделать, и я верю, что Бог поможет. Но я всем говорю, братья и сестры, вся ситуация сегодня – это серьезная проверка, потому что дальше будут еще более серьезные испытания, и мы должны стоять в убеждении, стоять в вере и готовы жертвовать многим.
1: Хорошо, спасибо. Следующий, Александр Кириллович. Как лучше всего подойти к нехристианам, которые отрицают Бога? Это первая часть вопроса. И поскольку мы соединяем второй вопрос, он похожий, только уже от человека выходит значит, такой вопрос. Вы уверены на 100%, что Бог реален, или вы просто верите на всякий случай? Если нету Бога, как я могу быть уверен, что Бог есть? Я не чувствую, что Он меня слышит, когда я молюсь, это как будто молюсь в стену. Я исследовал доказательства существования богов, но в конце концов каждый должен решить, во что верить. У обоих сторон есть веские аргументы, и принять решение сложно. Как я могу убедиться на своем собственном опыте, что Бог реален?
3: Как начать разговор с неверующим человеком, с чего и так далее, и так далее. Вопросы очень серьезные, друзья, и особенно те, кто посвятил себя евангелизационному служению, то есть проповеди неверующих, Вот это очень важный момент. Спасибо за этот вопрос. Я просто два примера приведу, и каждый из вас, я уверен, сделает вывод. Это было в одной из церквей, это правда, не выдумка. Вот, я там бывал. И как-то проводили служение братья, которые отбыли заключение, покаялись, стали христианами и загорелись желанием проповедовать неверующих и проповедовать так, чтобы обязательно было покаяние. И вот один брат, он сказал проповедь, и потом, ну, просто так себя вот повел, он не мог согласиться, что никто не вышел сюда вперед. Его последнее слово, обращение вот к неверующим было такое: «Друзья, если вы не покаетесь, никто из вас отсюда живым не выйдет». Я не знаю, что он вкладывал в это слово, да, я полагаю, что у него было искреннее желание, но это, конечно же, не подход и не призыв людей к покаянию. Правда, да? Поэтому это первое. А второе: когда мы были молодыми, наши папы, мамы, верующие семьи, да, и вот когда мы уже повзрослели и устраивались на работу в любую организацию, да, и если мы были верующие, искренними христианами, нас через пару недель, может быть, через месяц спрашивали вот те работники, которые там: «А ты случайно не баптист?» А мы говорим: «А почему вы так решили?» «Ну вот наблюдаем за вами, вы не пьете, не курите, ни одного слова ругательного мы не слышали». И тогда можно легко начинать разговор. Живите так, братья и сестры, разговаривайте так, чтобы неверующие люди заинтересовались, почему вы так живете. И евангелизировать будет очень просто. Но когда на евангелизации, будьте тоже осторожны, вот, чтобы таких призывов, конечно, не было. В отношении того, вот, как узнать, Бог реален или нет, вопрос там был длинный такой, но я его укорачиваю. Я привожу два места Священного Писания, которые пусть будут для вашего размышления, друзья. Первое место – это апостол Павел говорит: «Люди видят Бога через рассматривание творений». И в «они» написано, Павел пишет, «они безответны». То есть, если я серьезно размышляю о творении, которое вокруг меня, серьезно, то я обязательно приду к выводу, что есть Творец. Я остаюсь безответен. Если есть я, конечно, есть и ты. Строчки из стиха Державина. Поэтому вот эти вещи – это первое, да, через рассматривание творения. И второе место, пусть никого оно не обидит, тоже Писание: «Сказал безумец в сердце своем, что нет Бога». Размышляем.
1: Все, спасибо, брат Константин. Следующий вам вопрос. Могут ли девушки сделать первый шаг? Я так понимаю, что если братья, как брат первый Константин сказал о том, что они еще не твердые, вот, ну, чтобы девушки могли сделать первый шаг в этом отношении, я думаю.
5: Может ли девушка сделать первый шаг, ну, в смысле предложения, да, юноше начать отношения или молиться? Ну вот не находим мы таких примеров в Священном Писании. И понимаете, сестры, вот уже как и было сказано, что все-таки есть какие-то моменты, присущие девушкам, присущие юношам. Вот просто я, ну так вот, размышляю. Хорошо, вы решились подойти к молодому человеку и предложить ему начать молиться о создании семьи. Да, вот идем таким путем. А он скажет: «Извини, пожалуйста, я не хочу вообще с тобой эти вопросы обсуждать, я о тебе никогда не думал, и ты обо мне тоже не думай». Что вы дальше будете делать? Как вы будете с этим жить? К следующему пойдете с таким предложением? То есть это достаточно сложно. И вторая сторона этого вопроса: если ваша семья образуется по вашей инициативе, вы просто подумайте, а дальше вот в процессе семейной жизни этот ваш муж будет проявлять инициативу, если даже семья образовалась по вашей инициативе. То есть это сложно. Наверное, правильный путь, как вот уже и было сказано, если действительно девушка верующая, вот имеем мы такое обетование. Я понимаю, что для многих это вопрос очень актуальный, это переживание. В 36-м псалме мы читаем следующие слова. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». То есть Бог обещает нам свою заботу. Поэтому доверьтесь в этом вопросе Богу, не форсируйте событий, тем более не делайте таких опрометчивых шагов, чтобы проявить инициативу и подойти к брату, ну, вот с таким вот предложением, потому что здесь очень много подводных камней и очень много проблем в итоге может быть для вас.
0: Константин Петрович, как вы видите будущее славянской молодежи? Очень много подключается английского языка. В будущем все ли будут полностью на английском или то и другое? Как вы планируете развивать русское обучение будущим лидерам молодежи?
2: Я не могу загадывать в будущее, как это будет. Я знаю, что я живу в Америке совсем недавно, всего 23 года. Когда я приехал, я знал yes и no, и don't speak English. А сейчас я употребляю гораздо больше этих слов. Иногда, когда наши старцы выходят за кафедру, я смотрю, как они тоже употребляют многие слова, которые они уже здесь выучили, может быть, по-другому не знают. Но я думаю по-другому. Я верю, что славянская молодежь будет нести проповедь Христа. Вот это я верю. Об этом я молюсь. Об этом я проповедую. Об этом призываю всех. Делайте это. Почему? Потому что есть прецедент. Наша страна катится все хуже и хуже. Поэтому я не знаю, не для того ли ваши родители, ваши деды и прадеды, которые пострадали вот в той стране, где мы жили, теперь вы слышали эти все рассказы, вы воспитывались вот у этой багряницы, а теперь вот нести дальше проповедь Евангелия. Сколько у меня будет силы, столько я буду проповедовать. Я не буду проповедовать о том, что вот язык тот или тот. Я русский, я проповедую на русском, сколько у меня есть возможность. Иногда проповедую на английском, иногда где-нибудь в самолете или еще где-нибудь. Но когда я проповедую по-английски, у меня очень сильно болят руки, потому что мне приходится объяснять, я не знаю, как так объяснить это. Я прошу у Бога, чтобы мне Бог дал язык, но пока не дает. Вы знаете, я недавно, один раз впервые в жизни, меня попросили проповедовать в английской церкви. Вы знаете, я не знаю, пастор сказал: «Ты знаешь, я тебе хочу сказать, за всю историю нашей церкви на миссионерском служении было больше всего народу. Или я экзотика для них был, или кто. Но я вам скажу, экзотика работает. Будьте русскими в американских церквях или где вы будете проповедовать, и вас будут любить, и главное, проповедуйте Христа».
0: Спасибо. Андрей Павлович, вам будет следующий. Как вы относитесь к кальвинизму? Один раз спасен, всегда спасен.
4: Ну, кальвинизм – очень широкое такое название, много туда входит, и то, что здесь было названо, только один из моментов, который утверждается. Как я отношусь к этому? Я исследую Писание, я читаю Библию, я смотрю, что говорит Слово Божие. И поэтому на основании того, что я вижу в Слове Божьем, я вижу серьезные предупреждения, которые оставлены в Писании. Всем верующим, в Ветхом Завете, в Новом Завете, всем нам серьезные предупреждения, чтобы мы стояли, держались, надеялись, уповали на Господа, потому что есть серьезная опасность от падения. Я считаю, что Божье Слово говорит так, как оно есть. Если Писание говорит, есть серьезная опасность от падения, значит, она есть. И поэтому вот эта формулировка «однажды спасен, однажды навсегда» — конечно, я понимаю, откуда оно берется, я понимаю, на какие тексты делается ударение, но я смотрю, стараюсь смотреть на все Писание в целиком. Только два текста, которые для меня явны, и вообще, если хотите больше знать вот ответ на этот вопрос, я советую, изучайте послание евреям. Послание евреям настолько ярко показывает вот эту серьезность от падения, настолько конкретно дает. Вот только два текста, которые я хочу напомнить. Мы читаем в 6 главе, написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаяние». Это верующие люди, они знали Бога, они получили от Бога спасение, и они отпали. Это конкретно говорит Писание. И поэтому Писание через этот текст предупреждает нас о серьезной опасности. На другой момент, 12 глава послания евреям, мы тоже читаем здесь: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Конкретное предупреждение, не просто какое-то символическое, не просто какое-то вот нереальное, конкретно написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Значит, возможность лишения Божьей благодати, она существует. Когда возникает горький корень, вот там написан, приведен этот пример, Исава, который за одну похлебку, он отказался от первородства. И Писание говорит, с ним это было. Ты можешь за какую-то мелочь, за греховное обольщение отказаться от важнейшего, от спасения. Поэтому для меня это серьезные предупреждения. Я принимаю это Писание, эти тексты Писания, я стою на нем. Как я отношусь к этим пониманиям, кальвинизм или реформаторские богословия, реформаторское богословие, я считаю это заблуждением. Я считаю, что это неверное понимание, и поэтому не советую, чтобы вы где-то стремились, бывали на конференциях где-то, вот стремились к этому. Я считаю это заблуждением, которое противоречит явным, конкретным текстам Писания. Это только два примера, их большое множество, когда мы находим о том, что мы должны стоять в вере, мы должны наблюдать за собой, мы должны укрепляться, мы должны быть сильными, мы должны бодрствовать. Это все серьезные предупреждения, которые говорят о реальной опасности от падения.
0: Спасибо, Александр Кириллович. Вам будет такой вопрос. Деяние 2.17. Честно, я не открывал, это то, что написали. Может быть, проверите, правильно написали или нет. «Я изолью свой дух на всякую плоть, и сыновья ваши и дочери будут пророчествовать, и юноши ваши будут видеть видения, и старикам вашим будут сниться сны». Вопрос. Если у нас есть Святой Дух, почему мы не можем пророчествовать, видеть видения и говорить на языках? Почему апостолы могли это делать, а мы нет?
3: Вопрос пророчества и вопрос говорения языками, почему у нас этого нет, это вопрос, в общем-то, очень часто задают. Писание говорит нам о том, что когда мы проповедуем, вернее, проповедник, он и пророчествует. В полном смысле этого слова так говорит Господь, и передача, допустим, этих слов, о чем мы говорим в Новом Завете. Вот. Ну, это не в моей компетенции. Господь что поручает, то я и говорю. И когда мы говорим вопросы эсхатологии, то есть последнего времени, что будет, вот, суд живых народов, тысячелетнее царство, мы ведь пророчествуем, когда об этом проповедуем. Поэтому здесь не нужно смущаться и переживать. И второе, все ли говорят языками? Писание говорит нет. Не все говорят языками, не все получают дар исцеления, не все получают другие дары, которые там перечислены. И как тогда быть? Вы знаете, я спрашиваю, вот молодые люди, братья и сестры, вопрос таков. Кто дает дары? Дары Духа Святого, да? Кто дает их? Андрей Павлович? Или Костя? Но не мы же даем дары и говорение языков, и дар исцелений. И когда меня спрашивают, я задаю этот же вопрос, и отвечают правильно. Да, дары дает Господь, дары дает Дух Святой. Я говорю, тогда вопрос вы направили не по адресу. Не я даю дары, а Дух Святой дает, как хочет, как ему угодно. Поэтому вопрос к Богу. Почему он в вашей церкви не дает, допустим, там или в нашей, ну, даров говорения на языках или исцеления. Он дает, и как ему угодно.
0: Спасибо. Константин Леонидович, для вас. Можно ли нам, как христианам, принимать оборону, чтобы защитить себя и семью нашу? Библия нас учит, что мы, как мужчины, защитники семей наших. Какие меры мы можем принимать для этого? Константин Леонидович, пожалуйста.
5: Можем ли мы защищать нашу семью в случае вот необходимости, как мужчины? Мы призваны, чтобы защищать наши семьи, но Братья, сестры, мы должны понимать такую простую вещь. А защищать можно тоже по-разному. И у верующих людей, у христиан есть средства защиты, которые даны Богом. И, ну, допустим, когда мы молимся и говорим: «Господи, не введи во искушение», ну вот не допусти нам такого переживания, чтобы там кто-то напал на нас, чтобы что-то такое случилось. Защищаем ли мы нашу семью? Я думаю, что мы защищаем нашу семью. Если вопрос в том, можем ли мы, допустим, использовать оружие, и я знаю, что есть сегодня члены церкви, которые вооружаются, приобретают и пистолеты, и другие какие-то виды оружия, и именно с этой мыслью, что если будет необходимо, то я буду пользоваться этим оружием против другого человека. Братья и сестры, я переживаю тут, знаете, за что? Что Бог может таким людям дать это испытание. Вот если бы не было у тебя этого оружия, Бог бы и избавил тебя от этого искушения. А так как ты сам готовишься, сам настраиваешься, Бог может допустить это испытание. Я лично вижу неправильно это. Если человек вооружается и вооружается с мыслью, что я в случае необходимости воспользуюсь оружием против другого человека, понимаете, вот это уже мысль сама, она поведет человека дальше. И допустит Бог это испытание, и вы поймите, просто, может быть, вы будете иметь когда-то такую возможность побеседовать с человеком, который пролил кровь другого человека, не дай Бог убил. Как с этим жить, вот как верующему человеку? Вы просто задумайтесь. И Писание ясно учит нас: не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. И если мы будем ревнителями добра, кто сделает нам зло? Это тоже учит нас Священное Писание. Мы имеем защиту от Бога. Ну а если вдруг произойдет так, вот я представляю себе гипотетически, что, ну, действительно ворвался там кто-то, что-то происходит. Знаете, Бог чудесным образом выходит в таких случаях навстречу людям, если мы честны перед Богом. То вот он каким-то образом чудесно устраивает эти вопросы. И я знаю примеры вот именно таких ситуаций, когда, в общем-то, и брат не согрешил, и проблема была решена. Но сам вот этот настрой, что я приобрету там пистолет или автомат, и если кто-то там пойдет против меня, я выхвачу, буду стрелять, это неправильный образ мыслей, братья и сестры. Это не образ мыслей праведник.
0: Андрей Павлович, вам последний вопрос будет. Бытие, 6 глава, 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Есть какая-то особая интерпретация этого места из Писания? Мнения расходятся по поводу этого стиха, особенно фраза «раскаялся Господь».
4: То, что текст Писания, вот, это тоже сложный текст, что «и раскаялся Господь, что создал человека на земле». И тут тоже как бы, я думаю, что где-то открывается вот здесь момент против кальвинизма. Потому что если вот у Бога каждый наш шаг, иногда кальвинисты говорят, даже каждый наш грех предопределен Богом, то чему Бог раскаивается? Но как Господь нам показан, Господь показан, ну это называется богословие антропоморфический язык. То есть Бог показан нам, чтобы мы поняли хотя бы какие-то моменты, когда речь идет вот десница Господня или крылья, или там. Бог показан нам, чтобы мы поняли, каким-то образом нарисовали картину, кто есть Бог. Иначе мы вообще бы не поняли, кто есть Господь. И вот то, что здесь написано, что Господь раскаялся, я вижу, что это Божье сожаление о грехе. Это не был его план, это не было его предопределение. Мы никогда не можем согласиться, Бог предопределил грех, Бог предопределил, чтобы вот эти люди допотопные, они начали грешить и вот все это остальное. Это не было в Божьем плане. В Божьем плане было общение с человеком, прославление Господа, постоянная слава, которая бы была. Но человек впал в грех. И поэтому, когда мы видим, когда это произошло, после грехопадения, потом вот там все эти события потопа,

0: своего Иисуса Христа, который умер за всех нас. И теперь любой человек, любой грешник, и мы говорили, гомосексуалист или наркоман, или просто сын верующей семьи, любой из нас имеет возможность прийти к Иисусу Христу, признать себя грешником, получить спасение и знать, что Бог любящий Отец. Он любит нас, Он дает силу Духа Святого побеждать грех, и Он доведет нас до вечности. В этом мы можем быть точно уверены, в этом сила Евангелия. И нам нужно понимать ее и жить так, как говорит Слово Божие.
1: Спасибо большое. Молодежь, братья ответили на все вопросы. Вопросы повторялись. Спасибо, братья. Мы благодарим, что вы так быстро, красиво, хорошо ответили.
2: Где счастье? Во Христе теперь я знаю. И нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Оставшиеся минуты перед молитвой мы будем рассуждать о Господе нашем Иисусе Христе, которого Бог по своей великой любви и милости к падшему творению поместил в каждой книге Ветхого Завета и открыл, когда исполнилась полнота божественного времени, в Новом Завете открыл по Духу Святыни. И те, которые взирали на Христа верою, те получили и получали спасение. Апостол Петр в первом послании, первой главе, 10 стихом говорит, что к всему спасению относились изыскания и исследования пророков, которые говорили о назначенной нам благодати, исследуя, на какое и на которое время указывал сущий в них Дух Христов, который предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. И им открыто было, говорит апостол Петр, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы, то вы, возлюбленные, обращаясь к нам, верующим, ко всем, припаявшись в чресла ума вашего, совершенно уповайте на благодать, подаваемую вам в явлении Иисуса Христа. Вот эта благодать была еще до того, как Христос пришел и воплотился. Этой благодатью жили и предвосхищали эту благодать те, которые надеялись на Христа, которые рассуждали о Христе, рассуждали о страданиях, рассуждали о победе, рассуждали о том, что Христос сделает, когда придет. Упование на Христа было во все времена, и это упование мы находим во всех книгах Ветхого Завета. Как мы слышали сегодня наше рассуждение о Михее. Михей из Моросфитии. Михей – моросфитянин. Жил в то время, когда мера беззакония царства Северного наполнилась, и Бог определил уже предать этих 10 колен Израилевых суду. И, как мы слышали, пришло время, и Бог это исполнил. Исполнил, что многократно говорил через пророков, что призывал народ Божий смириться, что призывал к покаянию, что говорил: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, о путях веры, и изберите этот добрый путь, и по этому пути идите. Но они сказали: не пойдем. Бог другой раз говорил народу своему, говорил через пророков: не служите идолам, потому что посредством этого служения идолам вы служите бесам. Не служите им, не поклоняйтесь, не приносите им жертвы. Но они сказали: мы не будем этого делать. Не будем, потому что мы имеем опыт каждения идолам. Мы имеем то, что когда мы служили идолам, когда мы пекли пироги богине неба, Фемузе, тогда мы были сыты, и тогда не было войны, и тогда мы не знали никакого горя. Но здесь же пророк говорит: посредством того, что вы делаете грех за грехом, вы все будете уничтожены, потому что так говорит Господь. Итак, Михей говорил о царстве северном, которое вот-вот должно было закончиться, и, как мы слышали, в 722 году Бог положил рассеять эти 10 колен, и они уведены были в Ассирию, и там закончилось царство, северное царство израильское. После этого еще более 100 лет царство иудейское было, и Бог многократно говорил народу своему, говорил Иуде: не делайте грехов. Посмотрите на братьев ваших, которые постигло вот это рассеяние. И вы, смотря на это, возьмите себе урок. Но они не слушали рабов, которых Бог посылал. И таким образом, спустя более 100 лет, в 586 году до Рождества Христова, Навуходоносор при третьем попытке, при третьем подступе к Иерусалиму сжег этот храм, переселил всех в Вавилон, и таким образом иудейское царство перестало также свое существование. Но здесь, когда мы читаем книгу пророка Михея, мы говорим и рассуждаем, и здесь Бог через пророка Михея говорил о том, чтобы он восстановит царство Израилю. Придет то время, и Господь, Бог, Иисус Христос будет владыкой в Израиле. Еще пройдет много лет. Придет время, Зарававель или Шешбацар восстановит храм, совершаться там служение в храме. И еще народ будет поклоняться Богу. Но придут тяжкие времена. И где-то 400 лет до того, как мы слышали, родился Иисус Христос, небо молчало. Ничего не было возвещено. Пророки ничего не возвещали народу, потому что это было такое время. И вот спустя это время, когда исполнилась полнота Божьего времени, Бог совершил то, что обещал, и, как мы уже слышали, через Михея было возвещено: и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, из тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиля. И дальше пророк говорит о нас. Многие толкователи Библии говорят, что здесь уже третий стих говорит о том, что посему он оставит их, то есть народ свой, до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. На сей счет Иисус Христос, когда вышел последний раз из храма Иерусалимского, храма, который Зарававель построил, но Ирод Великий 46 лет его украшал, делал различные перестроения. Вот. И таким образом это действительно было одно из чудес света того времени. И Христос, выйдя из храма, заплакал, и вы помните, сказал: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели, все оставляется дом ваш пуст, отныне вы не увидите меня, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Таким образом, этот храм как мы уже слышали, Титом был разрушен и вспахан в буквальном смысле слова. То, о чем Михей говорил, что сначала Самария, Северное царство, будет разрушено, и не будет в нем тех строений, но Самария станет местом разведения винограда. Впоследствии Михей и проповедовал, и провозгласил, что и Сион будет распахан, как поле. Сион будет распахан, как поле. И это слово, оно, это пророчество, оно сбылось. Сбылось и тогда, когда Навуходоносор сжег и разрушил этот храм. И после того, как он сжег храм Соломона, еще много времени люди ходили с лопатой и буквально перепахивали, ища сокровища, золото, серебро, драгоценности и так далее. Но когда Тит разрушил храм, это было уже до сего времени, он остается, это место или храм, или дом, как сказал Христос, пуст. Но мы понимаем, что вот эти слова пусть оставит, посему он оставит их до времени, оно относится к нам, язычникам. Бог определил для нас, язычников, вот это время. И у Бога это время имеется, доколе не войдет полное число язычников. В каком году это будет? Когда это будет? Бог знает. Апостол Павел вот в послании, в беседе, или точнее в проповеди в Ареопаге, говорит: посему он, Бог, назначил времена и сроки, в которых праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, воскресив его из мертвых. Бог будет судить вселенную посредством Иисуса Христа. Хотя сам Иисус Христос говорит, что я не сужу мир, но слова, которые я говорю, они осудят каждого. Осудят нас, верующих, прежде всего. Осудят в том, что мы не исполняем Слово Божие. И осудят, конечно, и мир, который, слыша Слово Божие, слыша о Боге, не преклоняются и не ищут встречи с Ним, не ищут лица Его. Вот это время Бог знает, и Он определил для нас, язычников. И когда войдет полное число язычников, Бог знает это число, тогда Бог снова обратит свою благодать к народу израильскому, о котором здесь сказано: «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти их в силе Господней, и тогда он будет великим до краев земли, потому что он будет мир». Он будет мир. Конечно, мы понимаем, и Писание так говорит, что это царство, тысячелетнее царство, оно обещано Израилю, народу Божьему, о котором много было сказано. Иногда пророки не видели вот это время, определенное для язычников. И они понимали, что как Христос придет, он сразу восстановит царство Израилю. И на сей счет и ученики спрашивали Иисуса Христа: не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Но мы понимаем, что это время придет. Придет для народа Божьего, придет, когда церковь будет восхищена, придет, когда войдет полное число язычников, как я уже сказал, и тогда Бог обратит свою благодать к народу израильскому, и тогда он будет мир для них. Наступит благоденствие, наступит мир в Израиле, и здесь Михей говорит такие слова по поводу этого царства, что придет то время, когда не будет войны, придет то время, когда перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Это сказано о времени том, что войны не будет, народ не будет учиться, народы окружающие не будут учиться воевать. И тогда наступит мир, потому что Господь будет царем в Израиле и будет царствовать сначала 1000 лет, а потом со временем наступит вечное царство, где из сынов Израиля, из церкви составится один народ, и будет одно стадо и один пастырь. И мы понимаем, что это время грядет. Оно грядет и для нас, язычников, оно и придет и для народа Божьего. Этот мир, который обещан народу Божьему, он будет. И каждый будет, написано, сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Вот так кратце, что касается книги пророка Михея. Кратце о том, что это царство обещано народу Божьему, что Христос будет владыкой в этом царстве, и все окружающие будут приходить и поклоняться в Иерусалим, и то племя, тот народ, который не придет поклоняться, Писание говорит, там не будет дождя, не будет благословения. Но я хотел бы обратить внимание на наше рассуждение. Что мы можем взять из того, о чем мы кратко рассуждали? Прежде всего то, что Бог является господином истории. И Он определяет времена и сроки и для народа, и для народов, и для своего народа Израиля. Никто не знал срок, когда будет 10 колен уведено в плен. Никто не знал, что Иерусалим будет разрушен. Никто не знал, что он восстановится и каким образом он может быть восстановлен, потому что все рабы, все в Вавилонии. Но пришло время, определенное Господом, когда Бог возбудил дух Кира, и он повелел и письменно, и устно идти туда, в Иерусалим, и строить храм. Бог есть господином истории, и Он назначает и времена, и сроки, и для обитания людей, для жительства, и для суда. Для суда Бог также назначает сроки. И прежде чем назначить суд, Бог говорит и предупреждал как свой народ, так и ныне Он предупреждает всех нас, живущих в последнее время. Предупреждает в том, что Он дает время, время для покаяния. Это время было и для Израиля, это время было и для Иуды, когда Господь говорил через пророку, в частности, Сидекии, последнему царю иудейскому, говорил: «Сидекия, выйди к вавилонскому царю, и ты будешь спасен, и сыновья твои будут спасены, и сей храм не будет разрушен, выйди, потому что так говорит Господь». Не сделал это Сидекия. Вышел воевать с Навуходоносором и постиг его суд. Сначала он хотел спрятаться, убежать вот туда, за Иерихон и дальше. Но халдеи настигли его, взяли его, отвели его в Ривлу и совершили суд и над ним, и над сыновьями перед глазами его. Все сыновья были уничтожены, а ему самому выкололи глаза, заковали в цепи и отвели его таким образом в Вавилон, где он и умер. А могло бы быть случиться другое. Послушай! Послушай Иеремию! Послушай последний раз, когда еще войско было только на границе к поступу к Иерусалиму. Выйди, Седекия, но не сделал. Бог дает время для покаяния. И когда мы читаем книгу Откровения, 2 глава, 10 стих, мы читаем, что говорит Господь: «Я дал время ей, Елизавели, покаяться, но как она не покаялась, то я поражу и ее, и детей ее смертью». Бог дает время покаяния. Мне приходилось, рассуждая с молодыми, удостоверять их, что это время для каждого индивидуально. Но они говорили: я в любой момент могу покаяться. И те, которые так говорили, покаяться не смогли. Потому что покаяние дает Бог в ответ на наше умиление сердца, в ответ на то, что мы соглашаемся с Божьей волей, что мы грешны, что ничего доброго в нас нету, что в нас нет способности спастись даже добрыми делами. И когда мы умиляемся перед Богом, Бог дает нам способность покаяться. Если же мы ходим гордо перед Ним, Бог силен смирить ходящих пред Ним гордо, как это было с Навуходоносором. Однако покаяние дается только тем, которые признают свою греховность, которые понимают, что они своими силами не могут спастись, вырваться из этой зависимости, из этих сетей. И тогда Господь берет их и дает покаяние, и рождает свыше, и дает им новую жизнь во Христе Иисусе. Итак, Бог есть Господин истории, и Он управляет всеми, и Ему все принадлежит, и Он один дает время покаяться. Писание говорит: когда вы услышите, апостол Павел, послание к евреям говорит: когда вы услышите голос сей, не ожесточите сердец ваших, как это ожесточали евреи, служа богам, служа идолам, не ожесточите сердец ваших, потому что выбор за вами, выбор за нами, людьми. Если мы избираем доброе, как мы слышали, Господь говорит: «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Люби дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом». Если мы стремимся к тому, что Господь говорит нам, Он дает нам рождение свыше, Он дает нам шанс и время покаяние. Благослови нас, Господь, этим временем воспользоваться. Потому что, как говорит апостол Петр, время начаться суду с Дома Божия. Если с нас это так начнется, то каков конец непокоряющими Евангелию Божьему, непокоряющими истине, непокоряющими Слову? Покориться Слову — это значит его выполнять. Это не слышать о нем, а это выполнить то, что Господь говорит и многократно, и многообразно говорит через Слово Свое. Мы сейчас будем молиться. Будем призывать Господа, чтобы проверить себя. Я смирил себя перед Богом. Слово Божие проникает в меня – Даю ли я способность Духу Святому посредством того, что я слышу, о чем я рассуждаю, давать Богу простор? Если да, то Бог доведет нас до цели, и Бог благословит и избавит нас от судов, и избавит нас от тех бедствий, которые грядут еще на Вселенную. Мы живем во время благоденствия, но мы не знаем, как и что случится завтра. В один момент Бог способен поменять ситуацию, в которой мы живем. Мы, может быть, рассуждаем так, как рассуждали цари, священники, где они говорили: «Храм Господен, храм Господен, зло к нам не случится, потому что здесь, в этом храме, Господь живет». Но Господь сказал: «Я совершу мщение за грехи ваши, и я разрушу то, что вы, на что вы надеетесь». Благослови нас, Господь, иметь надежду и упование на Христа грядущего, о котором, как мы уже слышали, апостол Петр говорит, исследуя, на какое и на которое время указывал Дух Христов, когда Он возвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Благослови нас, Господь, знать свое время, не пропустить это время, время посещения Его Духом Святым, посланным с небес. Давайте об этом помолимся Господу нашему.
0: Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом. Я рад, что вы и сегодня настроили ваш радиоприемник и слушаете нас. На прошлой неделе мы начали изучение чудесного и удивительного писания Иезекииля, иудейского пророка. В предыдущей программе мы представили пророка Иезекииля, который был священником, но никогда не исполнял этой должности. Он попал в пленение в Вавилон. Во время пленения Израиль нуждался в голосе от Бога. Пророк Иезекииль был призван Богом посредством Божьего видения. Он не был мечтателем, видящий сны или склонным к галлюцинациям. Живой Бог открыл самого себя. Его характер и его могущие атрибуты через чрезвычайно странное видение. Иезекииль видел пламенный свет ярче солнца, вероятно, похожий на атомный взрыв. Он видел славу Бога. Он видел видение херувимов или животных. Не творение из пространства или других планет, но животных, ассоциированных с ангелами. Тогда Иезекииль видел колеса, которые, казалось, с неба достигали поверхности земли. Животные передвигались при помощи этих громадных колес. Он видел колеса, находящиеся посреди колес. Они могли передвигаться в любом направлении и в любое время. Они передвигались в определенном направлении и с определенной целью. Нам говорится, как было сказано пророку, что Бог может пойти, куда Он хочет пойти во всякое время. И если необходимо, Он может пойти во все четыре стороны в то же самое время. Действительное техническое и теологическое слово для этого всеприсущий. Служитель Божий был поражен размером этих колес. Иногда эти колеса касались земли, а в другое время, казалось, поднимались как вертолеты или взлетали как ракеты. Техническое или теологическое слово для этого – всемогущий. Иначе говоря, Бог везде присутствует и Бог всемогущий. Вероятно, самым странным, что видел Иезекииль в этих колесах было, что ободья или покрышки колес вокруг были полны глаз. Бог наблюдает за всем, что мы делаем на всей земле. Ничего не скрыто от взора Его, и живой Бог знает мысли и помышления вашего и моего сердца. Очи Господа обозревают всю землю. Слово для этого великого познания – всеведущий. Бог все знает о вас и мне. И замечательным является то, что, зная все наши мысли и намерения, Он все равно любит нас. Колеса и животные мотивируются или передвигаются духом. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Ибо дух животных был в колесах. 1 глава, 20 стих. Какое же значение всего этого? Кажется, что Бог показывает своему слуге и нам, что Он движется своим духом между небесами и землей, и Он проявляет свою силу, свое знание и свое присутствие человеку. Бог не покинул нас или оставил нас одних. Все Его атрибуты в полных действиях ради Его творения, независимо от их обстоятельств. Иудейский народ был за пределами своей страны и был в ужасной нужде служения и слова от Господа. Где бы вы и я не были, Бог действует и продолжает действовать ради нас, для нашего добра и для своей славы соответственно своих целей. Это очень трудный урок для нас, чтобы принять, но он все еще совершенно верный. Пророк переносится дальше на небо и видел подобие престола, а над подобием престола он видел как бы подобие человека, Чресла этого человека по взгляду были как огонь, и была также радуга, и все это достигало взгляда подобия славы Божьей. Эта личность на престоле говорила со своего высокого и славного положения, и его голос был голосом всемогущего Бога. Иезекииль видел больше, чем он мог принять. Так и с нами. Он пал на лицо свое. Так должны и мы. Если мы желаем познать Бога реальным образом, пойдем на лица наши пред Богом. Человек, который стоит пред Богом с обнаженной головой, никогда не будет ничего знать, кроме своего самомнения. Человек, который склоняется в смирении и видит себя грешником и бессильным, в этом поверженном положении услышит голос от Бога. Что говорит Бог? Моисею Бог сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исаии пророку он послал очистительный огонь, когда пророк сказал: «Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Иезекиилю он сказал: «Стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Бог даровал силу своему слуге, чтобы он мог встать. Поднявшись с простертого положения на положение жизни и силы, Иезекииль способен теперь слышать, что Бог желает сказать. Дорогой друг, желаете ли вы слышать голос Бога? Желаете ли вы познать Бога и услышать Его благую весть? Тогда я верю, вы должны прийти от положения смирения и совершенного бессилия и слабости, чтобы принять жизнь Божию и помазание ушей, чтобы слышать, что говорит Дух Божий. Мудрецы не желают познать Бога. Могущественный, сильный человек не нуждается в Боге. Но падший ниц человек, который поклонится и согласится служить, познает Бога и услышит Его верные заповеди. Бог не оставил долго Иезекииля лежать в прахе. Его духом человек поднят на свои ноги. Хорошо для нас помнить, что Иезекииль имел имя, которое означает «Бог укрепляет». В этой книге пророка Иезекииля он назван сыном человеческим 90 раз, но он укреплен Богом. Он не слабый или непостоянный человек. Он сильный в Господе. Он повелевает этому человеку встать, но в то же самое время он поднимает его, и он готов слышать, что Бог желает сказать. Слово Господне пришло сказать: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым». Слова очень похожие на слова, сказанные Моисею, Иеремии, Исаии, Исавлу из Тарса или апостолу Павлу. Здесь было поручение: «Я посылаю тебя». Как Иисус пришел от Бога, так и Он посылает свой верный народ. Здесь авторитет посланника. Моисей был послан в дом фараона в Египет. Исаия был послан к неверующим, глухим и немым иудеям. Гедеону было сказано, чтобы он пошел против врагов мадианитян. Но Бог дал Гедеону познать, что Бог послал его и снабдил его силою, в которой он нуждался. И сегодня верующим христианам, последователям Мессии, сказано, чтобы шли по всему миру и свидетельствовали. Им также сказано: «Дана мне всякая власть, и так идите, и сея с вами во все дни до скончания века, не оставлю вас и не покину». Теперь этот слуга Иезекииль услышал повеление Господа: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым». Они упрямые и непокорные, они мятежные, веками они возмущаются против меня. Ты пойдешь к ним и скажешь: «Так говорит Господь Бог». Они не будут верить тебе, но, несмотря на это, ты должен пойти во имя Мое и в Моей силе. Иезекииль предупреждается. Выражение пустынного места. Когда он будет говорить слова от Бога, они не будут слушать. Наоборот, люди будут говорить против него. Слова людей против пророка Божия будут как тернии и волосы. Это будут жалящие слова, как укус скорпионов. Но люди без всякого сомнения будут знать, что Божий пророк находится посреди них. Они будут без извинения, если пророк будет верным своему призванию. Страхом не является, что люди скажут мужу Божию, ибо одни слова не могут причинить ему ущерба. Но страшным является не слушать или быть послушным словам Бога. Муж Божий должен быть послушным Господу, сколько бы это ни стоило ему. Не будь упрям, как этот народ, говорит Господь Иезекиилю. Не будь мятежным, как этот дом Израиля. Открой уста твои и съешь слова, которые я дам тебе, и тогда говори слова эти. Служитель Божий, безопасный, так долго, как он провозглашает то, что он получил от Господа. Конечно, если он обратится к человеческим мнениям или традициям человеком, он не провозглашает слово от Бога. Книжный свиток представлен пророку, и ему повелено есть слова свитка. Он должен был съесть и быть наполненным этим словом Божиим. И слова, которые он съел, были как мед в устах его. Тогда он мог говорить с силой и с авторитетом. Нам тоже сказано в Писании, чтобы испытывали духов пророков, для того, чтобы узнать, говорит ли он истину Божию. Говорят ли ваши духовные вожди верно то, что свидетельствует Дух Святой? Говорят ли они о традициях человека? Исследуйте внимательно, потому что не все, которые говорят, что они от Бога, говорят Слово Божие. Пусть пророк переварит слова из свитка, и тогда пусть говорит с дерзновением, с авторитетом и силой Божией. Да даст вам Бог уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принять слова истины. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через терни шипы, я нашел этот путь на горе, на Голгофу с

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Размышления над словом.
4: Справедливость Бога. Отец наш, мы любим Тебя за Твою справедливость. Мы признаем, что Твои суждения полностью истинны и праведны. Твоя справедливость поддерживает порядок во Вселенной и гарантирует безопасность всем, кто доверяет Тебе. Мы живем, потому что Ты справедлив и милосерден. Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий, праведный во всех своих путях и святой во всех своих делах. Аминь. В богодухновенном священном писании термины «справедливость» и «праведность» зачастую воспринимаются как взаимозаменяемые. Одно и то же слово из оригинала переводится то как «справедливость», то как «праведность», что, возможно, отчасти зависит от выбора переводчика. В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком и так глубоко, что это недостижимо для любой литературной традиции человечества. Например, когда объявлено было о грядущем разрушении Содома, Авраам заступился за праведных людей, живущих в этом городе, зная, что Бог в этой чрезвычайной ситуации будет действовать в соответствии со своей природой. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авторы псалмов и пророки Израиля представляли Бога как всемогущего, возвышенного и справедливого владыку. «Облако и мрак – окрест его, правда и суд – основание престола его». О долгожданном Мессии предсказывали, что он будет судить народ праведно и относиться к бедным с особой справедливостью. Святые, исполненные сочувствия к людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений! Господи! Боже отмщений! Яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Эти молитвы следует воспринимать не как мольбу о личном отмщении, но как жажду торжества моральной справедливости в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали свою неправедность перед совершенством Божьей праведности. Это делало их покаянные молитвы искренними и действенными. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». А когда долго не наступавший Божий суд приходит в мир, Иоанн видит победоносных святых, стоящих на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках у них Божьи арфы, а песнь, которую они поют, песнь Моисея и Агнца, восхваляет божественную справедливость. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Справедливость воплощает идею морального равенства. Неравенство прямо противоположно этому. Суд – это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. Он может быть благосклонным или строгим к подсудимому, в зависимости от того, был ли человек и его поступки справедливыми или нет. Некоторые утверждают: справедливость требует, чтобы Бог поступил так-то, словно они знают намерение Бога. Это ошибочное утверждение, так как здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога, заставляющий Бога вести себя определенным образом. Такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Нет и не может быть ничего за пределами Бога, что могло бы хоть как-то повлиять на него. Все помыслы Божьи проистекают из его несотворенной сущности. Ничто не прибавилось к сущности Бога из вечности, ничего не убавится и не будет никогда изменено. Справедливый Бог справедлив по своей сущности. Его действия проистекают из его божественной природы. Это не внешнее требование. Как золото, являясь химическим элементом, не может измениться по своему составу. Оно останется золотом при любых обстоятельствах. Так и Бог есть тот, кто Он есть, справедливый, совершенный и неизменный. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и плохо настолько, насколько оно ей противоречит. Бог поступает, исходя из своих собственных и независимых принципов моральной справедливости. Когда Он выносит приговор злым людям и вознаграждает праведных, Он действует, исходя из своей совершенной природы, подчиняясь только самому себе. Этот подход, однако, кажется, только кажется, противоречащим надежде на прощение кающегося грешника. Христианский философ святой Ансельм, архиепископ Кентерберийский, искал объяснение этому кажущемуся противоречию между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» – спрашивал он у Бога, – «если ты совершенно справедливый». Он устремил свой взгляд на Бога в поисках ответа, потому что знал, что ответ находится в нем самом. Объяснение, к которому пришел святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Сущность Бога едина. Она не состоит из гармонично взаимодействующих частей. Она цельна. В его справедливости нет ничего, что препятствовало бы его милости. Думать о Боге как о добром судье, вынужденном соблюдать закон, когда он со слезами и извинениями приговаривает человека к смертной казни, это думать недостойно об истинном Боге. Бог никогда не противоречит самому себе. Ни один из его атрибутов не противоречит другим его атрибутам. Снисхождение и милость Бога проистекают из его доброты, а доброта без справедливости невозможна. Святой Ансельм пришел к выводу, что Бог наказывает злых людей потому, что они заслуживают этого. Когда же он щадит их, он таким образом проявляет свою доброту. Так поступая, Бог являет свою благость и милость. Понять это может лишь человек, уверовавший в него как в истинного Бога. Христианская доктрина искупления объясняет, как Бог может быть справедливым и при этом прощающим. Искупительная жертва Христа соблюдает справедливость, когда Бог щадит грешника. Справедливое наказание за грех было понесено Христом на кресте вместо нас, что открывает возможность для действия Его милости. Для верующих в Христа это весть о сочетании Божьей справедливости и милости, источник радости и обновления. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой истине, прожив жизнь, исполненную великой нравственной силы. Весть о совершившемся правосудии и о действующей милости не просто богословская теория. Она заявляет о событии, в котором глубоко нуждалось человечество. Из-за нашего греха нам был вынесен смертный приговор. Таково было бы решение суда, рассмотри суд нашу нравственную ситуацию. Когда же совершенная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между нами вспыхнула жестокая война, которую выиграл Бог. Но когда кающийся грешник в поисках спасения обращается к Христу, моральная ситуация меняется на противоположную. Справедливость объявляет верующего человека праведным. Таким образом, справедливость переходит на сторону детей Божьих, доверяющих Ему. В этом и заключается значение смелых слов апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». но Божья справедливость остается непримиримой к греху. Иллюзия о том, что Бог слишком добр, чтобы наказывать, усыпила совесть миллионов людей. Эта неоправданная надежда заглушает их страхи и позволяет ради собственного удовольствия творить любую несправедливость. Однако смерть приближается, и только покаяние может изменить положение человека. Посмеем ли мы так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему? Не думаю. Эйден Тозер. Иисус, Твоя кровь и Твоя праведность, моя краса, мое славное одеяние. Среди пылающих миров, в этих одеждах, с радостью я высоко подниму голову, смело буду я стоять в Твой великий день, ибо кто обвинит меня в чем-нибудь? Благодаря этому я полностью прощен. Мне прощены грех и страх, вина и стыд. Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф.
3: Вера и жизнь. Духовная статья.
4: Древнее и современное идолопоклонство. Если понаблюдать за современным миром, то на первый взгляд кажется, что столь активные в прошлом божества языческих народов теперь остались без работы или добровольно ушли на пенсию. Однако весьма сомнительно, что стоящие за ними демоны ограничивали свою деятельность лишь ветхозаветными временами или очевидными древними и современными оккультными практиками. Правда в том, что в разные эпохи злые духи не меняют ни своей сущности, ни деятельности, а лишь маскируются, чтобы обрести покой, хитро или агрессивно поселяясь в душах людей. И чем дальше, тем больше. Даже маленькие дети знают, что Бог и сатана борются за наши сердца. Надеюсь, это было достаточно ясно показано в нашей предыдущей беседе, где мы рассказывали природу идолопоклонства. Мы видели, что демоны-соблазнители особенно искусны в своих любовных похождениях, ибо мы знаем, что способность нечистых духов влиять на разум, чувства и волю человека очень велика. Конечно, все это возможно лишь в пределах, допускаемых Богом, и прежде всего с нашего собственного согласия. Однако стоит признать нечто большее. Это происходит в рамках нашего желания. Демоны очень искусны в разговоре по сердцу человека. А выражение «по сердцу» можно встретить и в самой Библии. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора-еврея, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Сихем не только идолопоклонник, но, согласно Писанию, он также является частью этого мира, отцом которого является дьявол. Искушение, которому неразумно поддалась Дина, несомненно исходило из демонического мира, а Сихем был лишь его проводником. Здесь, однако, мы видим, что сама Дина, хотя изнасилованная, поддается внушениям своего насильника именно потому, что он говорит с ней по сердцу ее. Проблема идолопоклонства не только демоническая, но и человеческая. Поскольку если человек абсолютно верен своему Создателю, он не будет подвержен никаким искушающим действиям со стороны других претендентов на его сердце. Вот как об этом говорит Писание. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Если мы посмотрим на некоторые из наиболее выдающихся современных страстей в мире, то сможем увидеть, что подразумевается под собственной похотью, которая является основным строительным материалом для сердечных алтарей всех древних и современных идолов божеств. Возможны два варианта поклонения – творцу или какому-то другому объекту, присваивающему себе роль Бога. Мы уже отмечали, что Люцифер и его коллеги из демонического мира Это боги, предстающие в образе почитаемых существ, часто имеющие какую-то видимую проекцию – статуи, картины, предметы из материальной вселенной и так далее. Однако демоны совсем не возражают против того, чтобы люди вошли в их команду. Именно поэтому сатана лжет первым людям, что если они восстанут против Божьего повеления, то станут подобны Богу. И первая ложь, безоговорочно принятая человеком, именно такая. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». На первый взгляд это происходит так. После грехопадения человек обожествляет себя при любезной поддержке злых духов. Именно это и есть одна из основных форм современного идолопоклонства – поклонение человеку во всех его проявлениях. И оно может принимать самые разнообразные формы. Одна из главных сущностных характеристик Бога заключается в том, что только Он обладает правом принимать единоличные решения, и всем Его разумным творениям подобает следовать Его воле и указаниям. Однако вот библейский отрывок, в котором говорится о том, что в своем падшем состоянии человек настолько упрям в непослушании Богу, что это отождествляется с идолопоклонством и колдовством. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Отвергнуть Слово Божье значит отвергнуть Его и поставить себя на Его место. Поэтому самопоклонение, как отвратительное проявление нашей греховной природы, есть идолопоклонство высшего порядка. Я знаю, я могу, я понимаю. Человеческое «я» возводится на престол, превозносится и становится объектом поклонения. В этом мире такое отношение и поведение повсеместно одобряется и даже возводится в норму, которой принято следовать. Не является ли это одной из главных целей современных идеологий – превозносить человека как якобы самодостаточного и самодовольного? Это безумие поражает всякого, кто лично не познал своего Спасителя и не покорился Его Слову. Даже кажущееся смирение – в поклонении другим людям, а не себе, является проявлением той же духовной гордыни и кощунства, которые сначала овладели Люцифером, а затем другими демонами и, наконец, человеком. Такое поведение – квинтэссенция современного гуманизма. Христианин, однако, не может быть таким гуманистом. Когда жители древней Лакаонии, современной Анатолия, попытались поклониться Павлу и Варнаве, эти апостолы в ужасе запротестовали, воскликнув: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Сегодня мы смеемся над безрассудством отъявленных идолопоклонников древности, но они, по крайней мере, поклонялись другим объектам, а не самим себе. А вот современное идолопоклонство имеет главным объектом поклонения свое «я». Оно становится новым идолом. Но разве оно менее бесполезно, чем деревянные статуи, которые нужно было скреплять гвоздями, чтобы они не шатались? Точно так же современный самовлюбленный идолопоклонник – такое же жалкое создание, несмотря на все свои усилия создать иллюзию величия. Более того, процесс помрачения человеческого сердца прогрессирует, принимая все более извращенные формы. Какие формы принимает сегодня самообожествление человека, проявляющееся чаще всего в самопоклонении? Материализм, казалось бы, вытеснил различные традиционные формы религиозного идолопоклонства. Однако возможно, что сам материализм является одним из главных идолов нашего времени. Стремление приобретать все больше и больше вещей – это попытка грешника воссоздать потерянный рай. Но поскольку люди не ищут рай Божий путем, по его слову, то все, чего они страстно желают, рано или поздно рассыпается в прах. Чаще всего рано. Желание обладать чем-то новым изначально является проявлением греховной природы. Но сегодня это уже целая религиозная система. И хотя все мы знаем о давно установленном принципе запланированного устарения наших приобретений, он не вызывает у нас особых возражений. Например, компания Volkswagen однажды признала, что их модель Golf 2 стала самым большим провалом компании, потому что оказалась слишком надежной. Позднее в конструкцию автомобиля были внесены изменения, чтобы удовлетворить бешеную потребность современного потребителя как можно чаще менять вещи. Но даже если вещи физически не ломаются, по законам современной религии они становятся устаревшими, потому что выходят из моды. Старые вещи отправляются на хранение, а их место занимают модные вещи сезона. Однако эта система выходит за рамки чисто экономического феномена. Она имеет глубокие духовные корни. Демоны ввели эту систему для того, чтобы вовлечь нас в безумную гонку ощущений собственной значимости через обладание модными предметами. По сути, это плохо замаскированная форма жадности, которая нарушает десятую заповедь Божию – «не пожелай». За всем этим стоит желание быть счастливым. Однако человек никогда не достигнет истинного счастья в земном плане, потому что единственное истинное счастье, более того, блаженство, в жизни с Богом. Только от Него можно получить все необходимое, и Он дает ровно в том количестве и виде, которое нам действительно нужно. И, как многие из нас могут свидетельствовать, дает так, чтобы уменьшить вероятность того, что наше сердце привяжется к дару больше, чем к даятелю. Помимо материальных вещей, наш современник любой ценой стремится к чувственным или физическим удовольствиям. Мы уже отмечали, что за идолопоклонством обязательно скрывается дух прелюбодеяния. Этот блудный дух – это не просто греховное человеческое отношение, а настоящие духовные силы, провоцирующие половое влечение и другие гормонально обусловленные телесные страсти. В наше время эти темы занимают центральное место в СМИ и используются производителями всевозможной продукции, заменяя глубокие отношения с Богом и истинную чистоту отношений пустыми временными удовольствиями, которые Слово Божье называет грехом. Во все времена, и особенно в наши дни, самореализации как высшей потребности человека добиваются через построение карьеры и стремление к богатству. В Новом Завете это называется идолопоклонством. Любостяжание, которое есть идолослужение. Господь Иисус предупреждает: «Не можете служить Богу и мамоне». Кроме того, несмотря на распространение материализма, продолжают процветать суеверия. Суеверие – это пустое беспочвенное убеждение в суе, старославянский, пустой, ничтожный, что материальный предмет или ритуал даст покой и чувство безопасности, столь желанные для сердца. О, если бы нынешние суеверные люди знали значение этого старинного славянского слова. Но и тогда они не перестанут носить красные нитки, глазки от сглаза, вешать в домах метлы, ведьм и амулеты, не перестанут совершать ритуалы на удачу, не перестанут, потому что любая форма суеверия – это продукт разработок в лабораториях лжепророка и его духов обольщения, которым пытаются заполнить пустоту человеческого сердца после грехопадения. Люди не остановятся, потому что даже после того, как верующие убедят их отказаться от суеверия, они тут же получат завуалированные или открытые угрозы от демонов, сопровождаемые суеверным страхом. Они не остановятся, потому что в их жизни нет настоящего фундамента, на котором они могли бы стоять, чтобы быть в безопасности как в дни своей жизни на земле, так и в вечности. Суеверие, будучи пустой верой, может быть устранено только истинной верой, опирающейся на единственно верный и заслуживающий доверия объект – библейского Бога. Конечно, не только суеверия, но и более культивированные веры являются продуктами той же сатанинской лаборатории. Каждая религия, именно каждая религия, кроме библейского христианства, является формой идолопоклонства, включая христианские вероисповедания, основанные на традиции или небиблейских источниках. Иначе и быть не может. Господь ясно сказал, что все, что претендует на право представлять его, но не основано на том, что он открыл о себе, является искажением живого Бога и будет осуждено. Не обойдем и более современные формы идолопоклонства – научно-технический прогресс. Хотя он в большинстве случаев приносит много благ, сегодня он в руках демонов стал очередной религией, потому что дает грешнику чувство значимости без Бога. Но даже один из современных Франкенштейнов, искусственный интеллект с его многочисленными приложениями, уже становится закономерной платой за гордость, что мы сами, без Творца, можем преодолеть свои многочисленные немощи. Все, что было сказано до сих пор, а также бесчисленное множество древних и современных форм идолопоклонства, о которых мы не смогли упомянуть, суммировано в словах евангелиста Иоанна. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь мы попытались описать нашу греховную любовь к миру и всему, что в нем есть. А мир, согласно Слову Божьему, это богопротивная общественная система, в которой человек безуспешно пытается научиться жить без Бога. Его родоначальником и правителем, обладающим властью, является сам Люцифер. Все, что есть у мира, это три вещи и не более. Все формы идолопоклонства объясняются одним из трех – похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Решение проблемы идолопоклонства есть. Вот Божий рецепт. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Если Бог занимает центральное место в сердце человека, если мы любим Его на всех уровнях нашей человеческой природы, то в нашем сердце остается все меньше места для идолопоклонства. Любовь к Богу изгоняет все ложное, приводя к истинному блаженству, о котором поется в чудесной хвалебной песне. «Ты – единственное мое желание. Я славлю Тебя. Аминь». Дети, храните себя от идолов. Йордан Пиянски.
3: Вера и жизнь. Свидетельство.
4: Человек с того света. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом. Третий, обезображенный и искалеченный, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Я родился в православной семье. Родители мои были ревностными прихожанами. Отец был членом церковного совета и казначеем, а после его смерти в совет избрали мою мать. В школьные годы я был религиозным, любил церковное пение и прислуживал в алтаре. Однажды, проходя узким проходом у престола, уступая дорогу священнику, я нечаянно наступил на край его рясы. Споткнувшись, священник едва не уронил чашу и, вспылив, выругался грубым словом. Это меня буквально ошеломило. Как мог он произнести такие слова в алтаре, подумал я. Мои родители искренне искали истину. Они часто удивлялись тому, что священнослужители не всегда поступают по заветам Христа, и что церковные обряды, прекрасные сами по себе, не дают человеку избавления от его грехов и пороков. Мать любила читать дома Евангелие. Под впечатлением прочитанного она говорила отцу: «Как ясно и просто учит Христос! Если бы мы, христиане, поступали по его заповедям, на земле была бы совсем другая жизнь». По окончании средней школы я поступил в высшее техническое учебное заведение. В разговоре со студентами я иногда употреблял такие фразы, как «Слава Богу, удалось хорошо сдать экзамен» или «Вот даст Бог, сдадим зачеты и будем отдыхать, купаться и загорать на солнышке». Студенты-безбожники посмеивались надо мной. «Неужели ты еще настолько темный, что веришь в Бога?» Поначалу я пытался защищать свою религиозность, но позже под влиянием антирелигиозных диспутов, атеистической литературы и безбожной студенческой среды отрекся от веры в Бога и стал атеистом. Наступила весна, время экзаменов. Предметов было много, приходилось заниматься до поздней ночи, а иногда и всю ночь напролет. Но вот экзамены закончились, и меня определили на летнюю практику. Прошел тревожный слух, что в начале учебного года будет проведена чистка по социальному признаку. Тех, у кого не пролетарское происхождение, будут исключать. Чистка была задумана небольшой группой партийных студентов. Всем было известно о непристойном, распутном поведении этих партийных верховодов. Пользуясь своей партийностью, они постепенно добились такой власти, что их боялись даже профессора. Запуганные те ставили им удовлетворительные отметки, задавая пустяковые вопросы, чтобы только скорее отвязаться и не нажить беды. После занятий главари устраивали попойки в стенах школы с участием уличных девиц. Видя такие безобразия, некоторые студенты, и я в том числе, начали протестовать. Чистка была задумана верховодами как расправа с протестующими. Но эти планы не осуществились. Организовалась группа студентов, которая решила добиться справедливости. Против бесчинствующей партийной верхушки был написан красочный памфлет. Нужно было собрать под ним как можно больше подписей. Риск был очень велик. Нервы натянуты как струна. Но мы работали, не покладая рук. Было созвано общее студенческое собрание, на которое прибыли представители СЦК профсоюза. Собрание было многолюдным и необычайно напряженным, даже бурным. Наши выступления по заранее намеченному плану мы провели блестяще. Виновники были исключены из партии, комсомола и профсоюза. Но когда был поставлен вопрос об их исключении из института, наша группа настояла, чтобы дать потерпевшим поражение возможность закончить образование. Виновники были поражены нашим благородным поступком. Однако пройденный нами путь борьбы, переутомления и чрезвычайной напряженности не прошел бесследно. Мы оказались в состоянии душевной депрессии. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом, третий обезображенный и искалеченный, пролежав целый год в госпитале и перенеся многие весьма сложные операции, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Перебирая в памяти весь свой жизненный путь, я во всем вижу руку Господа. Господь много раз спасал меня. Я родился настолько слабым, что уже на третий день был крещен из опасения, что скоро умру. Будучи пятилетним мальчиком, я как-то ел персик, и косточка перекрыла мне дыхательные пути. Находчивость, сидевшая за соседним столом дамы, спасла меня от верного удушья. Шестилетним я, упав в пруд и не умея плавать, уже шел ко дну, но неожиданно для самого себя начал барахтаться и добрался до берега. Однажды разъяренный бандит поднес дуло нагана к моему виску и лезвие острого ножа к сердцу, но от гибели меня спас Господь. Один раз я оказался уже под поездом, но чудом успел выскочить. 4 дня находился под артиллерийским обстрелом и остался жив. В тяжкой болезни я был при смерти, но Господь помиловал. Когда меня принесли в госпиталь после того, как я пытался совершить самоубийство, выстрелил себе в рот. Хирург, послушав мое сердце, сказал окружающим: «Напрасно принесли, сейчас скончается». Но вот после этого прошло 30 лет, а я все еще жив. Правда, между жизнью и смертью я был около 3 недель и почти год пролежал в госпитале, где мне сделали 8 операций. Профессор-хирург, делавший первую операцию, сказал: «Если бы 10 тысяч человек стреляли таким способом, и один из них выжил, это было бы чудом. Только Бог оставил меня на этом свете. Поэтому я и считаю себя человеком с того света». Еще до моей попытки самоубийства, в период депрессии и бессонницы, мать предлагала мне почитать Евангелие. Уступая просьбам матери, я начал читать священную книгу, но какая-то властная сила отвлекла меня. Несколько раз я пытался углубиться в чтение Божьего Слова, но дальше первой главы от Матфея дело не шло. После того, как Господь провел меня через целый ряд испытаний, началась война, пришли немцы. Нам с женой пришлось пережить сильный и длительный голод, мы были близки к смерти. В состоянии полного истощения нам все же удалось уехать за 100 километров от фронтовой зоны и там подкормиться, отдохнуть, окрепнуть. Позже, разделяя общий удел всех покинувших родные места, мы оказались в Германии. Изнурительный труд, бесправие, унижение, снова недоедание, операции, болезни. Но вот пришли, наконец, американцы и англичане. Жизнь в лагере отразилась слабым проблеском надежды. Однако болезни, испытания и страхи не оставляли нас. Господь, как видно, бил нас, чтобы сломить упрямство и покорить под свою любящую руку. Под этими ударами я снова стал верить в Бога. В лагере я стал посещать православные богослужения. Усиленно молился, целовал иконы, ставил свечи, но, несмотря на все это, продолжал остро ощущать духовную пустоту и неудовлетворенность. Однажды священник произнес проповедь, пропитанную такой национальной ненавистью, что мы с женой невольно переглянулись и подумали, это ли место для подогревания вражды и ненависти? Христос так не учил. Значит, истины нет и здесь. Мы перестали ходить в церковь, однако тяга к небесной истине не ослабевала, и эта жажда привела нас на евангельское собрание. Все, что мы увидели и услышали здесь, показалось нам совершенно новым, захватывающим, необычным. Сначала Слово Божье было для нас не очень понятным. За время безбожного строительства мы отвыкли от евангельского языка, которым и раньше мало пользовались. Уходя домой, я приобрел Новый Завет с твердым решением читать его. Изучив порядок книг и глав, я стал следить за проповедниками, читающими Слово Божье на собраниях. Не искажают ли? Но оказалось, все правильно. Тогда я заинтересовался духовной евангельской литературой. Я стал серьезно читать все, что только попадалось мне в руки. В результате Слово Божье производило свою работу в наших сердцах. Первой к Господу пришла моя жена. Она покаялась и решительно обратилась к Богу, а я, маловер, колебался. Конечно, разумом я принял Христа, но этого было недостаточно. К счастью, мои колебания оказались временными. В свете Евангелия я увидел себя погибшим грешником. Я также увидел, что единственный путь к спасению – покаяться в грехах и принять в сердце Иисуса Христа своим личным спасителем. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Братья-проповедники посещали нас по вечерам, а мы продолжали ходить на собрания. Теперь мы усердно читали Библию и молились. Мне очень нравились евангельские гимны, и я с удовольствием присоединял свой голос к общему пению. Наконец наступил момент, когда Господь громко и окончательно постучал в мое упрямое сердце. Это было во время духовно-назидательного съезда. Приехало несколько проповедников. Я жадно слушал проповеди. На одном из заключительных собраний я почувствовал необычайное волнение. Все мое существо как бы раздвоилось. Во мне происходила сильная внутренняя борьба. От напряжения и волнения я весь покрылся испариной. Один голос во мне кротко и нежно говорил: «Ты видишь, что ты великий грешник. Покайся, обратись к Господу, и Он даст тебе новое сердце, простит все грехи, дарует жизнь вечную и наполнит ее своим миром». Другой же голос негодующе протестовал: «Неужели ты променяешь веру отцов? Какой позор! Подумать только! Ты станешь при всем стечении народа молиться и каяться? Неужели ты пойдешь на это? Неужели ты сумасшедший? Ведь в лагере тебя все знают. Ты работаешь в управе, и, конечно, все будут смеяться над тобой». Голос был наглый, властный и назойливый. Я понимал, кто так дерзко борется с Богом за мое сердце. Лукавый не хотел выпускать из рук свою жертву. Он не желал уступить мое сердце Святому Духу. Эта борьба происходила во мне на протяжении всей полуторачасовой проповеди. Я стал буквально мокрым, словно полтора часа взбирался на отвесную скалу и, не достигнув вершины, сползал вниз, чтобы снова карабкаться наверх. Когда проповедник, закончив говорить, попросил встать для молитвы покаяния, некоторые начали громко молиться и просить Господа простить их грехи. Мое сердце разрывалось на части от внутренней борьбы. Я не выдержал и, открыв уста, призвал имя Господне. Я начал молиться, прося Господа отмыть меня своей кровью и простить все мои пороки и согрешения. Не помню, как я молился и сколько времени, но когда сказал «Аминь», то почувствовал в своем сердце всем своим существом, что Отец Небесный все мне простил во имя Сына Его Иисуса Христа и даровал новое сердце и жизнь вечную. Необычайная радость наполнила меня изнутри. Я ощутил такое облегчение, как будто целая гора свалилась с плеч. На сердце было удивительно спокойно и радостно. Мое лицо было мокрым от слез, но душа ликовала, как птичка, выпущенная после долгих лет из мрачной клетки на волю. Когда собрание закончилось, я от переполнявшей меня радости начал целовать проповедника-пресвитера и брата, приведшего меня на собрание. Любовь к Господу и братьям, наполнившая сердце, изливалась через край. Хотелось обнять и целовать весь мир. Покаявшиеся и уверовавшие в Евангелие прослушали затем несколько бесед и докладов о доктринах веры. Один из руководящих в церкви, брат-старец, учил основным истинам, изложенным в Библии. Это делалось на основании повеления самого Господа Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». После такой подготовки и испытания церковь допустила группу новообращенных, в том числе меня и мою жену, к принятию водного крещения по вере. Это был радостный, незабываемый день. Рано при восходе солнца, за городом, в озере, мы вступили в завет с Господом. Крещение совершил брат-пресвитер общины. Чудно пел евангельские гимны хор верующих. Душа ликовала. Прошли годы. Радость спасения стала менее бурной, но зато более глубокой, уверенной. Как хорошо жить с Иисусом! Он дает радость и утешение. Даже в скорбях, неизбежных на пути верующего, безысходное уныние не овладевает сердцем спасенного, потому что Христос не покидает, будучи верен своему обещанию. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Спасенный Христовой благодатью, я поднимаю свой взор к небу не со страхом, а с надеждой на скорую встречу с грядущим Господом. Да гряди, Господи Иисусе! Николай Ханецкий. Из журнала «Вера и жизнь», 5 номер, 1987 года.
3: «Вера и жизнь». Реклама книг.
4: Уганда как пример гонений растущей церкви. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь Иисус своим первым последователям. С тех пор на протяжении веков христиане по всему миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидим и напрасно» рассказывает славную историю об их мужестве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные, но трогательные и воодушевляющие примеры. Основываясь на опыте многих христиан, книга доктора Сухдео рассматривает разные реакции верующих на гонения. Также проводится широкий обзор различных факторов, которые приводили к гонениям на протяжении 2000 лет – религиозных, политических, экономических и идеологических. Эти ценные уроки прошлого актуальны сегодня и для нас, живущих в 21 веке. Уважаемые слушатели, представляем вам отрывок из этой замечательной книги, которую вы можете заказать по адресу нашей миссии. Индекс 362013, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ, улица Николаева, дом 84. Телефон для связи плюс 7 989 036 74 34 и плюс 7 86 72 51 68 83. Рост церкви в 21 веке часто сопровождается гонениями и мученичествами. Пример такого грандиозного роста церкви – Уганда. Христианство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 году христиане составляли 7% населения. В 1969 году их было уже 55%, а в 2000-м – почти 90%. Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности королям Ванги II, который правил тогда королевством Буганда, часть современной Уганды. Король Мванга заметил, что христиане более преданы Христу, чем своему монарху, и в 1885 году убил группу британских миссионеров и трех молодых христиан из местных. На следующий год он сжег заживо минимум 26 мальчиков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за этого отказались спать с королем-мужеложником. Юноши шли на смерть, воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило многих свидетелей этого заинтересоваться христианством. На этом король Мванга не остановился. Последовали другие казни. 9 лет спустя, в 1970-х годах, от руки военного диктатора Иди Амина мученическую смерть потерпели тысячи христиан, в числе которых был и архиепископ Янани Лувум, который начал выступать против жестокости и несправедливости правящего режима. Немало христиан Уганды приняли смерть от рук радикальных мусульман. Некоторые – за то, что оставили ислам, как, например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хасан, которую в июле 2007 года, вооружившись большим молотком, убил собственный отец. Он потребовал, чтобы она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это произошло спустя 2 месяца после ее обращения. Также нападением подверглись те, кто активно участвовал в проповеди Евангелия мусульманам. Фрэнсис Намукубала, сын одного шейха, уверовал и стал активно делиться своей верой с мусульманами в округе Мбале, где он жил. Ему угрожали, но он продолжал свидетельствовать. А 21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловушку, где на него набросились около 20 мусульман и зарезали его. Мишенью становятся и те христиане, которые выражают свое несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское молитвенное собрание в Кампале подверглось нападению. 6 человек были убиты, и около 40 получили ранения и травмы. Полиция Уганды подозревает, что за этим стоят исламисты, которые были разгневаны критикой в адрес Корана, звучащей из уст выступающих.
3: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Бог меня использует. Здравствуйте, дорогая редакция журнала «Вера и жизнь». Пишет вам инвалид с рождения первой группы с диагнозом ДЦП. С желанием и просьбой, чтобы опубликовали мои стихи, к которым был долгий путь. Я творческий человек. Сочиняю стихи, основанные на моем жизненном опыте. Кроме того, одной рукой выжигаю картины на досках на заказ, пою, а иногда на мои стихи пишут музыку. Я работаю в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, среди которых многие имеют умственные и психические заболевания. Дарить таким душам надежду и видеть, как Бог меня использует, это настоящая радость для меня. Несмотря на испытания, которые встречаются на моем пути, я благодарю Господа за свою судьбу. Он превратил мои ограниченные возможности в безграничные. Когда я была маленькой девочкой на коляске, врачи говорили, что я никогда не буду ходить. Но всемогущий Бог, творящий чудеса, оказал мне милость. Теперь я не только хожу самостоятельно, но уже 12 лет занимаюсь лыжным спортом. Вдохновение. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Когда была мечтой еще в сердце твоем, ты путь готовил мой задолго до рождения, ты в плане предначертал меня своем, чтоб для других я стала вдохновением. Мой каждый шаг продуман был тобой, как все преграды преодолевать, ходить, учиться и одной рукой работать, одеваться, убирать, как в огороде мне полоть и поливать, картины выжигать самозабвенно, как спеть, на клавишу нажать, чтобы тебе песня полилась со сцены. И как из глины вылепить сосуд, панно мне красками раскрасить. Ты все продумал, мой Иисус. И как могу тебя не славить? Ты разум дал, чтобы творить. Я верой все преодолею. И если Петр по волнам ходил, то я на лыжах рассекаю все смелее. Могу готовить я, в тарелку щи налить, пельмени вмиг забросить в воду, себе в тарелку наложить, чай заварить. За все ведь слава Богу. Но мне важнее в истины вникать, что в Библии оставлено навечно. Мы можем смысл жизни обретать в любви Христа прекрасной, вечной. Вся слава Богу за благие намерения, а чтобы для других стать вдохновением и быть примером милосердия, нам нужно проявлять терпение. Ирина Вдохновенная. Напоминание. Это какая-то необъяснимая Божья любовь ко мне на протяжении 10 лет. Благодаря вам в 2014 году я впервые услышал о Боге. Прошел почти год с тех пор, как мы не общались, и вдруг я получил от вас письмо. Напоминание. Это подтолкнуло меня написать вам. Бог действительно сильнее дьявола, хотя враг, как опытный рыбак, пытался поймать меня на крючок, и я поддался. Я много страдал из-за того, что все, к чему я стремился, казалось, ушло из моей жизни. Я застрял, но даже находясь в этом состоянии, я часто видел, как ко мне протягивается рука Господа. Вы когда-то писали, что Бог протягивает руку каждому, а наше решение – принять ее или отвергнуть. Я почувствовал себя слепым котенком, которого Господь не оставляет и ведет. Недавно я начал молиться и снова ощутил Божью заботу и руку помощи. Еще одно чудо в моей жизни – моя семья. Когда-то в тюрьме нас сочетал брат Ростислав Белосевич, а в зоне я принял крещение. Однако тогда это был просто обряд, не настоящее принятие. С женой мы редко виделись,

любви, которую я совершенно не заслужил. Если Он полюбил меня, то как велика Его любовь ко всем остальным. И тут я получаю от вас письмо с напоминанием о школе. Это второе чудо. Я был уверен, что вы давно обо мне забыли, но вы остались рядом все эти 10 лет. Вы поддерживали меня, рассказывали о Боге и вдохновляли. Алла Адамовна, я прошу вас, пришлите мне первый урок, и я с радостью начну учебу. Руслан Загреба.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

Сравнительно недолго после своего краткого пребывания в Фессалониках апостол Павел из Афин посылает своего верного сотрудника Тимофея узнать о том, как они стояли в вере. Когда Тимофей вернулся с ответом, Павел уже оставил Афины и евангелизировал в Коринфе. Он был сильно озабочен о духовном состоянии этих молодых верующих в Фессалониках, так как оставил их в раскаленной печи гонения. Враг преследовал их до такой степени, что некоторые заплатили за свою веру мученической смертью. Не терпя боли, он послал узнать о их вере. И вот Тимофей возвращается с радостной и ободряющей вестью, что они хорошо стоят в вере, что они тверды, непоколебимы, и что вера их возрастает. Для Павла это было как бальзам для ран, как он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В Коринфе он переживал много испытаний в работе. Город Коринф был центром разврата в Европе. И поэтому для Павла эта добрая весть из дальней страны оказалась как холодная вода для истомленной жаждой души. Он в таком ободрении как раз и нуждался. Павел мог сказать, как сказал апостол Иоанн: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Да, Павел как бы ожил, услышав это, «Ибо теперь мы живы», — говорит он, — «когда вы стоите в Господе». Подумайте, возлюбленные, какую радость мы приносим Господу, когда Он видит, что мы тверды, непоколебимы и стоим в вере нашей. Сколько раз нас Слово Божие призывает к этой стойкости. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос. Стойте в одном духе. Стойте так в Господе, возлюбленные. В нашей сегодняшней беседе поразмыслим о том, что значит это стояние, которое так важно в жизни чада Божьего. Если Слово Божие придает ему такое большое значение, то каждый христианин обязан научиться, что оно значит. Во-первых, такое стояние важно и необходимо по той простой причине, что тут начинается вера. Это поза ожидания услышать Слово от Господа. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если я неустойчив, колеблюсь, бегая зад и вперед, шатаюсь под каждым дуновением ветра, то как я могу знать, что Господь хочет мне сказать? Я должен стоять спокойно и прислушиваться к голосу Божию. Какой чудный пример в этом является ветхозаветный пророк Аввакум. Положение его народа в то время было весьма тяжелым, и пророк жалуется Богу: «Для чего даешь мне видеть злодействие и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». Дальше он жалуется Богу о международной ситуации, которая была еще более удручающей. И хуже всего пророку казалось, что Бог ничего не делает, и на его молитвы не обращает внимания. И когда, наконец, Бог ему ответил, то ответ Божий ему показался хуже молчания. Пророк горячится, он расстроен, он ничего не понимает. Но благодарение Господу, в своем отчаянии он принимает важнейшее решение. Слушайте, как начинается вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Это был поворотным пунктом для пророка. Он стал и, стоя в тиши и в смирении, он начал слушать, что скажет ему Господь. Дорогие мои, если мы хотим быть людьми веры, тогда мы должны научиться, что значит стоять перед Богом и слушать. Если бы они, то есть пророки, стояли бы в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, говорит Господь, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.
Почему наша вера страдает, возлюблены? Потому что мы не стоим в совете Господа и не видим и не слышим слова Его, а обманываем себя и других мечтами сердца нашего. О, дал бы Господь, чтобы мы научились почаще и побольше пребывать в присутствии нашего Бога. Возьмите пример другого человека Божьего, который был тверд и постоянно стоял в присутствии Божьем. Это был единственный человек, о котором сказано, что Господь его знал лицом к лицу. И почему? Потому что он стоял в совете Господа и всегда видел и слышал слово его. Этот человек был Моисей. Вы помните случай, когда Господь вывел народ свой из Египта? В самый критический момент, когда с человеческой точки зрения не было никакого выхода. Впереди море, с обеих сторон горы, и сзади приближалось преследующее их полчище египтян. Они в полном смысле этого слова попали в теснину. Положение их было безвыходное. И вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Вместо паники Он призывает к спокойствию, к стоянию и ожиданию. Разве это не безумие? Да, если руководиться человеческим советом, но возлюбленный Моисей был уверен в своем Боге, и потому говорит: «Станем и узнаем, что скажет Господь». Он повелел нам идти этим путем, Он же нам и укажет, как поступить дальше. Можно себе представить, что некоторые израильтян в своем отчаянии предложили бы броситься в море. Нужно ведь как-нибудь спасаться. Другие опять захотели бы идти обратно в Египет. Более смелые и готовы были бы сразиться с преследователями. А другие думали, что хорошо было бы напугать врага большим всеобщим криком. И заметьте, что каждому Моисей имеет соответствующий ответ. Тем, которые готовы были броситься в море, им Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Тем, которые хотели вернуться в Египет, им Моисей сказал: «Египтян, которых видите ныне, более не увидите вовек». А тем, которые готовы были пойти с ними на стычку, им он сказал: «Господь будет поборать за вас». И, наконец, думающим, что поможет крик и шум, им Моисей говорит: «А вы будьте спокойны». Подумайте, какая была ответственность на Моисея. К нему взирал весь народ, а он говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Да, дорогие мои, это стояние перед Богом спасло весь народ от погибели. Моисей услышал слово Господне в этот момент, когда он встал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу? В плен? В рабство? А может быть и на смерть? Нет. Но чтобы они шли вперед. Впереди препятствие море, нет прохода, и все же Слово Божие говорит: «Скажи, чтобы они шли». Самое большое препятствие в духовном росте, устойчивости веры и внутреннего мира – это неумение стоять и слушать, что скажет Господь. О, если мы могли бы себе представить, сколько зависит от этого умения стоять перед Господом. Какие ужасные последствия бывают, когда мы руководимся мечтами нашего собственного сердца и не стоим в совете Господнем, чтобы узнать, что скажет Он нам. Вы помните истории Авраама и Лота? Как между ними произошла ссора? Дошло до того, что они должны были разойтись, и Авраам говорит Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». И как выбирает Лот? Он решает по совету своего сердца. Он не спрашивал у своего Господа, а выбрал то, что ему казалось лучше и выгоднее. И хотя правда, что Лот не мог знать, что выбрал землю около городов, которые были предназначены для истребления, но зато Бог знал. И если бы он посоветовался с Богом, то Господь бы указал ему другую землю.
О, как страшно, когда верующий берет судьбу своей жизни и жизни других в свои руки. Но посмотрите, как иначе поступил Авраам. Он остался на месте. Он стоял и ожидал, что скажет Господь. Он предоставил Богу выбор, и такой человек никогда посрамлен не будет. Ему Господь говорит: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Да, Авраам стоял на месте, где Бог мог с ним говорить. О, возлюбленные, кто может предсказать все то дивное, невероятное, которое Бог приготовил для тех, которые научились стоять перед Господом и представить Ему выбор? Воистину, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для такого человека, ожидание которого только от Господа. Но есть еще одно преимущество всегда пребывать в присутствии Божьем. Человек, стоящий перед Господом, знает, что Бог жив. Правда, каждый христианин, не запинаясь, скажет, что, конечно, Бог жив. Но часто поведение говорит обратное. Они ведут себя так, как будто Бог мертв. Из разговора с ними выходит, что если Бог жив, то Он совершенно отлучен от них. Его как будто нет. Послушайте, как иначе гласит свидетельство человека, стоящего в присутствии Божьем. Я имею в виду пророка Илью. Первые слова, которые мы слышим из его уст, это «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Да, он знает, что его Бог жив, и на основании этого знания он безбоязненно объявляет войну против Ваала и всех его пророков. И этот единоборец одержал победу над ними. Нет, он не был один, а с ним был Бог, пред которым он стоял. Возлюбленные братья и сестры, Господь нам нигде не обещал, что наш путь будет украшен цветами. Нет, быть христианином значит конфликт с силами тьмы и зла. Быть чадом Божьим – это серьезная вещь. Если ты хочешь следовать за Христом, то это значит, что ты будешь втянут в ожесточенную битву, и из этой битвы выходят победителями только те, которые научились стоять. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, так говорит Слово Божие. Верующие в Фессалониках были под тяжелым обстрелом врага, гонимы за имя Христово. Они только что успели родиться свыше и сразу были брошены в разгар битвы с духами злобы поднебесными. И вот Павел хотел узнать, как с ними обстоит дело, какую радость, какой чудный прилив жизни получил он, когда узнал о их вере. Слушайте, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Можно ли это сказать о тебе, мой брат, моя сестра? Есть ли радость на небе, что ты стоишь в Господе? О, дал бы Господь, чтобы все мы вошли в эту чудную сферу Божьего присутствия. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не принял Христа как своего личного Спасителя, то умоляю тебя, не медли больше, но поспеши броситься в Его объятия. Он примет, Он простит. И Он исполнит тебя радостью великой и неизреченной. Пусть Дух Божий тебе поможет ради Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

0: В голосе девушки звучало такое сильное и неподдельное восхищение представшим перед ней прекрасным видением, что доктор Эверетт не смог сдержать улыбки. «Это не кажется невероятным», — сказал он со значением и добавил. «Кто такой этот Дирк Колсон, который, по-видимому, представляет собой объект интереса?» «Он один из худших парней в переулке, сэр. Иногда я думаю, что он самый худший, потому что он злой и ненавистный. Но Марк всегда немного жалеет его и говорит, что у него очень плохой отец, и он не может быть другим. А Марта – это его сестра, моя подруга. И ей жаль Дирка, но она ничего не может поделать. Он ни капельки не похож на Марка». Последние слова были произнесены нежно, и сестринские глаза обратились к мальчику на кровати. Повинуясь знаку его глаз, она подошла к нему. Доктор задал несколько вопросов. «Вы недавно занялись этим классом, мадам? Является ли их общая репутация такой же обнадеживающей, как у этого особенного сорванца, о котором мы слышим?» Его слова почти задели миссис Робертс. Она уже молилась за своих мальчиков, чтобы испытывать к ним что-то вроде нежного чувства. Даже желание скрыть их недостатки от взоров равнодушного мира. Был ли доктор Эверетт представителем равнодушного мира, или он любил ее Господа? Ей хотелось бы знать. «В них нет ничего обнадеживающего», — сказала она с печальной серьезностью. «Кроме того факта, что они созданы по образу Божьему, и что он хочет, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в него получили прощение грехов и жребий со священными». Редкая вспышка понимания и признательности отразилась в его прекрасных глазах, внимательно устремленных на нее. «Потрясающий факт», — сказал он. «Великолепные возможности». Он сам сказал это. «Я заявляю о своем родстве с вами. Я наследник того же царства». Он протянул руку каждому из них, и они сердечно пожали ее. Затем доктор Эверетт перешел к делу. «Здесь достаточно дел», — сказал он. «Здесь нет ничего, и царит жестокая бедность, соединенная с самой щепетильной нежностью и самой трепетной любовью со стороны этих брата и сестры. Я наткнулся на них и сделаю все, что нужно профессионально. У меня есть знакомая, которая, несомненно, пришла бы на помощь, но сейчас она очень занята. Я буду рад сообщить ей о помощнике. Вы знаете Джой Сондерс? Что ж, я бы хотел, чтобы вы познакомились. Она из тех, кого вы могли оценить по достоинству. Она молодая, и у нее нет мужа, который мог бы охранять ее. Есть некоторые места, куда она не может прийти». «Она усвоила этот важный факт?» — спросил мистер Робертс с многозначительной улыбкой. Потребовалось какое-то объяснение. «Эта леди, — сказал он, — вчера в одиночку пробиралась по переулкам, заблудилась и дошла, я полагаю, до Берг-стрит». «И что случилось?» Быстрые вопросы тон доктора наводили на мысли о возможности не из приятных. «О, она встретила одного из своих учеников, такого же крутого парня, как все остальные. Так сказал мне полицейский на этом участке. И предложила ему сопроводить ее обратно к цивилизации. Как ни странно, парень сделал это, не устроив никакого трюка». Доктор бросил на маленькую леди любопытный взгляд. «Я думаю, вы, возможно, сможете что-то сделать даже для Дирка Колсона», — сказал он. «Вы знаете его?» Он рассмеялся над горячностью ее вопроса. «Никогда раньше о нем не слышал. Я только подумал о том, как эта девушка описала его характер. Ах, а кто это у нас здесь?» Дверь резко распахнулась, и на них уставилась пара огромных голубых глаз в обрамлении рыжевато-каштановых кудрявых волос. Видение было облачено в такие рваные одежды, что удивительно было, как они вообще на ней держались. В ней чувствовалась крайняя нищета, которой Салли Калкинс при всей убогости ее состояния была чужда. Она постояла всего мгновение, словно пораженная необычным зрелищем в комнате. Затем повернулась и исчезла так же быстро и бесшумно, как и появилась. «Это сестра Дирка», — сказала Салли, выходя вперед. Ее невзрачное лицо пылало от стыда. «Она неплохая девочка, мэм. Она не хотела быть такой, но ей ужасно приходится. Ее мать больна. Ей приходится ходить стирать. Временами она не в состоянии даже сидеть. Бывают дни, когда она не может держать голову. А отец плохой, мэм. И пьет, и ругается, и продает вещи на выпивку. Пока больше ничего не остается продавать. Марте нечем починить одежду, и она все равно не знает, как это делается. У нее даже нет расчески, чтобы причесаться. Ее отец забрал ее, чтобы продать. И все там ужасно, и Дирк, он ужасный. Было странно, Флосси сама не могла этого объяснить, но с каждым добавленным словом о страдании, которое опускало бедного Дирка Колсона все ниже и ниже по шкале человечества, в сердце ее, казалось, проникало и сияла уверенность в том, что он должен быть Божьим избранным сосудом. Доктор снова наблюдал за ней. Очевидно, ему было любопытно посмотреть, как подействовал на нее этот жалостливый призыв к снисходительности в суждении о бедной Марте. В его лице что-то заставило ее тихо сказать: «Прощение грехов и жребий со священными». «Аминь», — произнес он. У миссис Робертс возникло ощущение, что эта искренняя молитва, во второй раз произнесенная двумя молившимися мужчинами, была своего рода печатью от учителя. Она отвернулась от обоих джентльменов. Слезы готовы были пролиться. Она должна что-то сделать, чтобы унять биение своего сердца. Салли была рядом, и она отошла с ней в другой угол комнаты. Завязался негромкий разговор, обрывки которого долетали до джентльменов в виде простыни, виноградное желе, бараний бульон, мягкую подушку и тому подобное. «Я чувствую, что моему пациенту становится лучше», — удовлетворенно сказал доктор. «Разве здесь нет отца?» — спросил мистер Робертс. Доктор покачал головой, но ответил: «Это самое жалкое подобие отца, которое я когда-либо видел. Просто развалина человека. Он проводит время в своего рода слабом подпитии, если можно так выразиться, чтобы описать его. На самом деле он не расходует энергию даже на это. Просто шатается вокруг и оплакивает свою участь. Самый несчастный человек, по его собственному мнению, с которым мир не по его вине неправильно обошелся. Он никогда не бывает полностью пьян и никогда не бывает трезвым. Он очень похож на увядший лист в руках этих детей. Они могли бы без особого труда выбросить его из окна. И если бы падение не убило его, он бы плакал и говорил, что это жестокий мир. Но что мы видим теперь, когда имя отца так обесчещено, превращено в щепки? Здесь порядок вещей в природе меняется на противоположный, а эти дети берут на себя защиту отца. Они становятся на место отца и матери, а он слабый, грешный ребенок. То, как эти мальчики и девочка трудятся, чтобы уберечь своего несчастного отца от голода или замерзания, способно удивить даже ангелов. Они защищают его. Никто, кто хочет огорчить их сердец, не должен винить его. Они восхищают меня и отличаются от других обитателей переулка, как небо отличается от вон той грязной ямы. Сравнение это не очень удачное. В их усилиях нет никакой религии. Они самые настоящие язычники. Как вы объясните их поведение? Доктор покачал головой. Я никак не могу объяснить этого. Это неестественно. Должно быть, мать произвела на них такое впечатление. Я ничего не могу узнать о матери. Она умерла, когда девочка была младенцем. Но я хотел бы знать ее историю. Предполагаю, что она принадлежала Христу, и что отблеск божественного сострадания, который она увидела в нем и полюбила, оставил свой отпечаток на ее детях. Это несколько таинственно, добавил он, улыбаясь. «Я редко говорю в таком тоне. Должно быть, это ваша жена повлияла на меня». «Но она самая практичная и энергичная из существ». «Да, я полагаю, ангелы тоже таковы и заставляют нас думать о небесах, как только мы слышим о их действиях. Ваша жена давно стала христианкой?» «Нет еще 2 лет с тех пор, как она начала думать об этих вещах». «Я так и подумал. Она производит на меня впечатление человека, которого ведут, который не хочет идти один. На самом деле, он даже не научился этому. Очень немногие христиане умеют доверяться, чтобы их вели, и с ними Господь совершает свою особую работу. Что ж, сэр, я должен идти. Я рад, что встретил вас, и рад оставить вас здесь. Приятного вам дня. Глава 10. В то утро были решены и другие деловые вопросы, которые принесли результаты. Любопытная привычка миссис Робертс, которая, возможно, наиболее сильно подчеркивала разницу между ее методами работы и методами других людей, было обращение к человеку, находящемуся под рукой. Она обращалась за информацией по любому вопросу, который в данный момент занимал ее мысли. Там, где другие, более систематичные люди сказали бы: «Он не тот, кого следует спрашивать об этом вопросе. Нет никаких оснований предполагать, что он обладает какими-либо знаниями в этом направлении». Миссис Робертс говорила: «Я не могу быть уверена, что он не сможет предоставить ту информацию, которая мне нужна. Во всяком случае, какой вред от того, что я спрошу?» И она всегда спрашивала. Исходя именно из этого принципа, она держала доктора Эверетта вопросом. «Доктор Эверетт, вы знакомы с общежитиями для молодых людей?» Перед взором доктора мгновенно промелькнуло что-то похожее на видение, в котором он увидел длинную вереницу молодых людей и длинную вереницу общежитий. Он рассмеялся, настолько странно был поставлен вопрос. «Со сколькими из них, мадам?» В его голосе слышалось развлечение, но было любопытство. Он хотел знать, что искала эта оригинальная маленькая леди. «Одно подошло бы, если бы оно отвечало запросам. Я скажу вам, чего я хочу. Милого, тихого, уютного дома с маленькой комнатой, которую можно обогреть, односпальной кроватью, со сносно хорошей постелью и умеренным питанием. Разве эти требования недостаточно скромны?» «Вовсе нет. Просто они нелепы. Общежитие, к которому можно было бы с удобством применить слово «дом». Камин в комнате молодого человека. Ожидается, что ему понравится мерзнуть в городе. И если он приехал из деревни, он должен быть благодарен за эту привилегию. Но идея о том, чтобы иметь хорошую постель, это самое дикое предположение из всех. Она когда-нибудь жила в общежитии, мистер Робертс?» «По крайней мере, не в общежитии», — ответил джентльмен, наслаждаясь весельем. Но миссис Робертс выглядела серьезной. «Вы серьезно?» — мягко спросила она. «Неужели в этом огромном городе у молодого человека, христианина, нет шанса иметь обычное удобство нормальной жизни? Просто иметь маленькую тихую комнату, где он может помолиться, и куда он может пригласить какую-нибудь искушаемую душу и попытаться помочь ей. Разве это не кажется неправильным?» Улыбка исчезла с лица доктора. Во взгляде его отражался живой интерес и неподдельное уважение. «Скольких молодых людей вы имеете в виду? Я полагаю, что среди этого класса много христиан, бедных молодых людей, живущих вдали от дома. У меня есть основания опасаться, что их шансы на комфортный отдых очень малы. Я уже размышлял над проблемой, как им помочь. В конкретной ситуации я не вижу выхода. О скольких молодых людях вы думаете?» «Я готова подумать о них всех», — сказала миссис Робертс, и теперь настала ее очередь рассмеяться. «Но я имею в виду только одного. Я не могу творить великие дела. Но я подумала, что могла бы помочь одному человеку». «Прекрасно. Мистер Робертс, если бы каждый христианин в нашем городе взялся помочь одному из нуждающихся, проблема была бы решена. Что ж, есть одно общежитие, которому вполне применимо слово «дом». И вчера освободилась одна маленькая комнатка на третьем этаже. Интересно, хочет ли ее Господь для вашего молодого человека? Мне кажется, если и есть что-то, в чем мы сейчас больше всего нуждаемся в этом доме, так это в молодом человеке-христианине. К какому типу относится ваш друг? Поможет ли он или помешает молодому веселому шалопаю, за которым охотится сатана? Он будет изо всех сил стараться помочь, заверили мистер и миссис Робертс. И прежде чем они расстались, доктор записал адрес мистера Рида и пообещал навестить его и обсудить этот вопрос. «Этот план сработает двояко», — радостно сказала миссис Робертс. «Мистер Рид будет находиться в одном доме с этим доктором и в некоторой степени под его влиянием. Как замечательно, что мы спросили именно его». Муж с улыбкой согласился и добавил, что ему и в голову не пришло бы спросить его об этом. По дороге в город миссис Робертс опустила письмо в почтовый ящик, что также принесло результаты. В нем говорилось следующее. «Дорогая Мэриан, у меня есть время только на пару строк, потому что я хочу успеть отправить письмо с утренней почтой. У меня возник замечательный план. Предположим, ты позволишь своей Грейси приехать и пожить у меня несколько недель. Ты знаешь, ей всегда немного нравилось. И мы с Эваном думаем, что сможем сделать ей приятное. Я постараюсь настолько заинтересовать ее семью мальчиками, которых я знаю, что она совсем забудет о профессоре Элисе. Мистер Барнуэлл – доверенный клерк в магазине, пожилой седовласый джентльмен. Завтра отправляется улаживать кое-какие дела с папой. Эван передаст с ним рекомендательное письмо к доктору Деннису. Он рассчитывает вернуться в субботу. Если вы доверите нам Грейси, и она согласится приехать, она могла бы путешествовать под присмотром мистера Барнуэлла, и мы встретили бы ее на вокзале. Дорогая Мэриан, это было бы замечательно. Я молилась об этом все утро, и не могу отделаться от мысли, что Иисусу это понравится». Когда миссис Робертс на следующее воскресенье заняла свое место перед семью своими мальчиками миссии Южного района, вместе с ней вошло прекрасное видение, какого миссия нечасто видела. Широко открытыми глазами она взирала на все новые и странные зрелища и звуки, окружавшие ее. Этим хорошеньким созданием была Грейси Деннис. Ее глаза ничуть не утратили своего блеска, хотя во время недавних переживаний из них пролилось немало слез. Сегодня они были довольно сверкающими, потому что огромный город, в который она приехала впервые, был для нее похож на волшебную страну. Но в тот день она прошла через стены, которые не имели никакого сходства с ее представлением о волшебной стране. Что мальчики думали о ней, можно было определить только по их взглядам. Будем надеяться, что ее присутствие никак не повлияло на их поведение. Никогда за всю историю миссии Южного района семеро мальчиков не вели себя так, как тогда, перед кем миссис Робертс сидела тем зимним днем. Ловкий Дик, словно желая отомстить за свою непреднамеренную любезность в прошлый понедельник, положил свои грязные ноги на сиденье перед собой, в пугающей близости от плеч миссис Робертс. Он жевал табак, сплевывал на пол, громко разговаривал и был отвратительным во всех смыслах. Не сильно отличался и сидевший позади него Дирк Колсон. Им овладел дух развлечения. Он подражал несколько хрипловатому голосу мистера Дюранта, конечно, преувеличивая имитацию, пока она не стала смехотворной. Подражал пронзительному тенору и гнусавым интонациям диакона Картера, который хорошо справлялся с классом кротких на вид девушек. Он даже подражал мягкому, негромкому голосу миссис Робертс, когда она пыталась заинтересовать их Моисеем и некоторыми чудесами, которые он совершил. Все было тщетно. Как она ни старалась быть предельно драматичной в своем повествовании, ей ни на мгновение не удалось привлечь их внимание. «Моисей?» – перебил ловкий Дик в самый разгар одной из ее самых серьезных фраз. «Подождите, это был тот старик, который проглотил змей, не так ли? Я думал, что с ним уже все покончено». «Ты ничего не знаешь», — перебил Стивен Кроули, подтолкнув Дирка локтем, отчего тот притворился, что он сбросил его со стула, и свалился безвольной кучей у ног миссис Робертс. «Он ничего не знает», — повторил Стивен, обращаясь к миссис Робертс доверительным тоном. «Это ведь змеи проглотили Моисея, не так ли? Но вопрос в том, как он опять появился». «Прекрати это!» – произнес в этот момент Дирк Колсон самым свирепым тоном. «Послушай ты, Билл Снайдер, если ты еще раз попытаешься толкнуть меня, я меньше чем за секунду перекину тебя через голову старины Дюранта». Что оставалось делать бедной, бледной маленькой женщине, когда один мальчишка ползает по полу, двое других дерутся, а остальные хихикают? Какой смысл пытаться говорить с ними о Моисее? Видели бы вы глаза Грейси Деннис к тому времени. Возмущение и отвращение были выражены примерно в равной степени, а над ними обоими возвышался взгляд настоящего страха. Мистер Дюрант подошел, чтобы попытаться спасти положение, и его лицо было безмерно расстроено. «Миссис Робертс, это уже слишком. Я уверен, здесь терпение перестало быть добродетелью. Они никогда раньше не заходили так далеко. Я подозревал неладное на сегодня. Я слышал о нескольких из них в течение недели, и никогда ничего, кроме зла. Сегодня мы к этому готовы. В соседнем помещении целый отряд полицейских. Я предлагаю всех этих ребят отправить в тюрьму. Это будет уроком, которого они вполне заслуживают, и, возможно, пойдет им на пользу». Мистер Дюрант не умел говорить шепотом. Он намеревался передать секретные сведения о тщательно продуманных планах только миссис Робертс. На самом деле в классе не было ни одного мальчика, кто не слышал бы каждое слово. Они испуганно замолчали. Целый отряд полицейских? Они не были в восторге от карцера, как и все парни, заслуживающие этого наказания. Ребята умело ускользали из рук полицейских. Они не верили, что миссия в Южном районе прибегнет к каким-либо подобным средствам. Дети распознали в миссии попытку сделать им добро. И не прилагая никаких усилий к тому, чтобы аргументировать это, они по молчаливому согласию решили, что полицейские и карцеры и усилия христиан не совпадают. Они много смеялись над тем, что коротышка Даффер стоял на страже у двери. Любые двое крепких парней были бы ему под стать. В случае бунта они не нашли бы лучшего развлечения, чем помочь подняться остальным, находящимся в помещении, и присоединиться к ним. Если бы им предоставили возможность, то восхитительной неразберихи, которая возникла бы, можно было легко скрыться из поля зрения и слуха, пока полицейский Даффер вызывал помощь. Они чувствовали себя в сравнительной безопасности. Но целый отряд полицейских, выделенных для нанесения службы, это совсем другое дело. Они чувствовали себя пойманными в ловушку. Ловкий Дик поспешно поднялся с пола и занял свое место. Мальчики, зловеще нахмурившись, переводили взгляд с одного на другого. Были причины, по которым никто из них не хотел предстать перед полицейским судом именно сейчас. Что было делать? Пока они ждали и размышляли, миссис Робертс действовала. Ее рука легла на плечо мистера Дюранта. И как только громкий шепот прекратился, она заговорила тихим, но отчетливо выразительным тоном. «Я прошу вас, мистер Дюрант, не делайте ничего подобного. На вашем месте я бы сразу отправила каждого полицейского с благодарностью. Нам не понадобится их помощь. Я даю вам честное слово, что до конца занятия мальчики будут вести себя тихо, не потому что они боятся полицейских, а потому что они уважают меня и не хотят видеть меня испуганной или раздраженной. Пожалуйста, не посылайте к нам полицейского». Трудно было сказать, кто был больше удивлен, директор или мальчики. Он вернулся к своему столу с озадаченным видом человека, чьи глубоко продуманные планы неожиданно рухнули, не дав ему времени собраться с мыслями. А ребята в недоумении смотрели друг на друга и молчали. Миссис Робертс обратилась к ним тихим голосом. «Ребята», — сказала она, — «вы испортили историю, которую я собиралась вам рассказать. Я потерялась, и у меня нет времени возвращаться и искать то, на чем я остановилась. Мне очень жаль, потому что я думаю, что вам понравилась бы эта история. На этой неделе я потратила много времени, пытаясь сделать ее интересной. Но теперь время ушло. Есть еще кое-что, что я хочу сказать. Не согласитесь ли вы провести со мной завтрашний вечер с 8 до 10 часов у меня дома? Я захватила с собой карточки для каждого из вас с моим адресом, чтобы у вас не возникло проблем с поиском этого места». После чего она достала изящные кусочки картона, на которых были красиво написаны ее имя и адрес. Ловкий Дик взял карточку между грязными большим и указательным пальцами, повертел, изображая большой интерес, и, наконец, попытался рассмотреть его своим глазом, как рабочий рассматривает доску. «Что вы думаете с нами делать, если мы придем?» — спросил Стивен Кроули, устремив на нее, как предполагалось, мудрый взгляд. Хитрый блеск в его глазах намекал на то, что он был достаточно умен, чтобы видеть еще одну ловушку, и намеревался в нее не попадаться. Миссис Робертс приятно рассмеялась. «Это необычный вопрос, когда кто-то приглашает гостей», — сказала она. «Но я не возражаю ответить на него. Во-первых, я подумала, что мы могли бы вместе отведать рагу из устриц и выпить хорошего кофе. Еще если кто-нибудь из вас любит музыку, со мной есть друг, который хорошо поет. У меня есть несколько картин, которые я хотела бы вам показать, если вы захотите. И я не знаю, любите ли вы цветы. Но у кого-то из вас, возможно, есть мать или сестра дома, а в теплице сейчас много цветов. О, как я могу сказать, что я еще буду делать, чтобы развлечь гостей? Мне кажется, все, что в тот момент покажется приятным. Обычно я так поступаю. Могу я вас ожидать?» Ребята насторожились. Это был новый поворот. Что из этого она имела в виду? Что она пыталась сделать? Была ли это ловушка? И все же она спасла их от полиции. Они этого не ожидали, потому что каждый из них знал, что он поступил с ней постыдно. Тимоти Хаскел, как правило, был самым тихим в группе и, возможно, самым прямолинейным. Он сразу перешел к сути вопроса, который видел в глазах остальных. «Для чего вы это делаете?» «Да именно об этом и идет речь», — подхватил ловкий Дик. «Чего вы от нас хотите?» «Ну, я хочу, чтобы вы провели со мной вечер. Разве я вам не сказала? Если вы действительно хотите дружить со мной, то я должна пригласить вас к себе домой. Чего я могу ожидать, кроме как приятно провести время? Я пытаюсь понравиться вам. Конечно, я хочу понравиться вам. Как мы сможем приятно проводить время вместе, если вы этого не сделаете?» Глава 11. «Приятное время, как у нас было сегодня?» — спросил ловкий Дик с лукавой ухмылкой. Если он хотел смутить ее, то промахнулся. «Нет», — резко ответила она, — «у нас сегодня не было ни капли приятного времени. А что касается того, что вы мне нравитесь, так я вас совсем не люблю. Если бы я имела хоть малейшее представление о том, что вы собираетесь часто обращаться со мной так, как сегодня, я бы знала, что это бесполезно. Но я не могу думать, что вы будете продолжать так обращаться с леди, особенно когда я пытаюсь сделать вам приятное. Видите ли, нет никакой цели в том, чтобы испортить его. Эта простая истина на какое-то время настолько понравилась мальчикам, что они серьезно посмотрели на говорившую, не стараясь ответить. Она не пыталась читать им морали. По крайней мере, это было не похоже ни на одну мораль, которую они когда-либо слышали. Казалось, это было просто высказыванием практического здравого смысла. Ни один мальчик не признался бы, но именно в этот момент каждый почувствовал слабую надежду на то, что она не решит, что это бесполезно, и не откажется от них. Прямолинейный Тим хотел задать еще один вопрос. «Почему вы не позволили им вызвать полицию и разобраться с нами?» Их учительница колебалась всего мгновение. Нужно ли в данном случае говорить всю правду? Могли ли они понять, что она видит в этом ступеньку ниже, и что они деградируют таким образом в ее глазах? Она боялась, что ее возможная власть над ними исчезнет навсегда. Нет, этого нельзя было говорить. Маленькая, очень маленькая частичка правды. Вот и все, что она могла им сказать. В ее искренних глазах мелькнула слабая искорка, которую заметил каждый из них, и она сказала: «Я боялась, что вас вовремя не отпустят, и вы не сможете прийти ко мне на завтрашний вечер». Все рассмеялись. Не шумно, можно сказать, это был одобрительный смех. Они были сообразительными. Вряд ли найдется уличный мальчишка, живущий своим умом, который не был бы таким. Ребята распознали юмор, скрытый в ответе, и с удовольствием разделили его. Зазвонил звонок окончания занятий. Этот звонок, казалось, всегда оказывал дурное влияние на тех мальчиков. Несколько воскресений спустя миссис Роберт заметила, что если бы в воскресной школе не было вступительных и заключительных упражнений, ее работа была бы легче. Уличным мальчикам, похоже, не присущ ни один элемент благочестия, и их нужно держать в напряжении для того, чтобы иметь возможность контролировать их. Вполне возможно, что вступительные и заключительные упражнения слишком затянуты даже для тех, кто не относится к категории уличных мальчишек. Как бы то ни было, небольшое внимание, которым миссис Робертс смогла на несколько минут привлечь своих мальчиков в этот конкретный воскресный день, было разрушено звоном колокольчика. Мальчики вернулись к своим воспоминаниям об оскорблении, нанесенном им угрозой полицейскими. Они угрюмо бормотали между собой о ловушках и камерах и заверяли, что больше их здесь не поймают. Миссис Робертс, казалось, не слушала, но слышала с тяжелым сердцем. Какими сердитыми они выглядели. Даже обычно веселое лицо ловкого Дика омрачилось. Как странно, что даже у них были свои представления о приличиях, и они чувствовали себя оскорбленными. «Быть может, это инстинкт», — гадала она, — «напоминание о том, что в них есть материал для мужественности. Станут ли они когда-нибудь мужчинами, джентльменами, христианами?» Даже для ее воображения это казалось почти невозможным. Когда она пошевелилась на стуле, ее изящно вышитый надушенный носовой платочек упал на пол. Миссис Робертс привыкла к молодым людям, даже к простым мальчикам, чьим инстинктивным движением было бы немедленно вернуть ей его. Она, конечно же, этого не ожидала. И все же она задавалась вопросом, не дремлет ли этот инстинкт, нуждалась лишь в подсказке. Это была странная маленькая идея, достойная самой Флосси Шипли, которая, постоянно заботясь о мелочах, пришла к выводу, что нигде ничего не бывает маленьким. Так называемые мелочи, из которых состоит жизнь, имеют большое отношение к счастью других людей. Стоило ли ей тратить время на то, чтобы пытаться научить этих уличных беспризорников подбирать упавшие носовые платки? Она отличалась от многих христианских работников тем, что в своей простоте думала, что это важно. Как раз в этот момент наступило затишье. Был объявлен гимн, но нотная тетрадь органиста затерялась, и ее разыскивали. Это никого не потревожило бы, если бы миссис Робертс провела свой маленький эксперимент. Она с тоской посмотрела на Дирка Колсона, но его брови были сдвинуты, а глаза свирепы. Сейчас было не время обращаться к нему. Ловкий Дик выглядел более доступным. Она решила рискнуть с ним. «Мистер Болтон», — произнесла она своим самым нежным голосом, — «я уронила свой носовой платок». «Любой, у кого есть хоть полглаза, мог бы это заметить, мэм. И какое же грязное место вы выбрали, чтобы на нем лежала такая милая тряпочка?» Это был единственный ответ. Расстроенная экспериментаторша сказала себе, что совершила ошибку. Как можно было ожидать, что бедняга поймет, что она имела в виду? Почему она не попросила его об услуге? Она попробует еще раз. Не будет ли он так любезен поднять его для нее? Прошло много времени, прежде чем миссис Робертс смогла обдумать его ответ без замирания сердца. Устремив на нее дерзкий взгляд, он заговорил нарочитым тоном, достаточно громко, чтобы его было слышно на другом конце комнаты. «Ну, мэм, поднимите его! Он настолько же близко к вам, как и ко мне. А вы не выглядите больной!» Она подняла его, ее бледные щеки горели, но она не забыла об этом. На различных внеклассных конференциях она услышала разные истории. «Знаете, — сказал мистер Дюрант, останавливаясь и вытирая свой горячий лоб, чтобы пожать ей руку, — миссис Робертс, я уважаю ваше мужество. Эти мальчишки сегодня были просто напуганы. Я серьезно опасался какой-нибудь вспышки, которую будет трудно подавить. Боюсь, нам придется от них отказаться. Да, я знаю, что вы чувствуете, но вы здесь не так долго, чтобы увидеть, что мы вынесли от них. Были перепробованы все виды учителей. Мы предлагали им лучший материал, который у нас был как мужчин, так и женщин, и все потерпели неудачу. Затем вы решили попробовать еще одно воскресенье. Что ж, я рад этому. Ой, я не хочу от них отказываться. У меня щемит сердце при мысли об этом. Но если мы не можем содержать их в достаточном порядке, чтобы получить какую-либо пользу или найти учителя, который готов ими заниматься, что еще нам остается делать? Но эту последнюю жалобу мне незачем высказывать, пока вы держитесь, не так ли? Последняя фраза была произнесена с добродушной улыбкой. «Что ж, благослови вас Бог. Я даже не могу выразить, как сильно я надеюсь, что у вас все получится». Но его лицо говорило, «Однако я знаю, что это не так». Отвернувшись от нее, он сказал об этом молодому Риду. Она настроена серьезно, Рид. У нее есть способности. Но она не поймет их просто потому, что они не хотят, чтобы их поймали. Она приходит сюда, чтобы создавать проблемы. И ни для чего другого. Посмотри, как они вели себя сегодня. Хуже, чем когда-либо. У них никогда не было лучшего учителя. Я наблюдал за ней и верю, что она знает, что делает. Я скажу тебе, что мы сделаем, Рид. Мы должны удержать ее. Когда она откажется от этих мальчишек, мы закрепим ее за тем классом девочек у двери. Я уверен, что у нас настоящее сокровище. Но он не знал, что миссис Эван Робертс не собиралась вести никакой другой класс миссии Южного района, кроме этих мальчиков. Флосси Шипли. Это было восклицание Грейси Деннис. Когда она была очень взволнована, она возвращалась к старому имени. Что ты пытаешься сделать с этими ужасными мальчиками? И как ты можешь терпеть их наглость? Я никогда в жизни не видела ничего более мерзкого, а мне казалось, что я видела плохих парней. Ты выглядишь совершенно измученной, и неудивительно. Я не думаю, что мистеру Робертс стоит позволять тебе этим заниматься. Что хорошего ты можешь сделать таким выродком, Флосси? Моя дорогая Грейси, ты не думаешь, что Иисус Христос умер, чтобы спасти их? Но, решительно произнесла Грейси, это были ее любимые звуки, как и у многих других людей, когда они не знают, что сказать дальше. А тебе не кажется, что он хочет их спасти? И разве он не будет доволен даже моими малыми усилиями, если узнает, что мое искреннее желание – спасти эти души для его славы? Но я имею в виду, какую пользу мы можем им принести, пока они ведут себя так, как сейчас. Они не прислушались ни к одному твоему слову, чтобы извлечь из него хоть какую-то пользу. Я этого не знаю, дорогая, ты тоже. Тебе не кажется, что Святой Дух иногда внушает людям слова, которым они, кажется, не прислушиваются? В любом случае, это та часть, к которой я не имею никакого отношения. Я пыталась. Если я потерпела полную неудачу, мне остается только попробовать еще раз. Нет ни одного хорошего учителя, чтобы заняться ими. Никто не хочет приходить к ним во второй раз. Есть одна вещь, которую я, безусловно, могу сделать. Я могу продолжать прилагать усилия. Кто знает, может быть, некоторые из них принесут плоды. Кстати, Грейси, мне очень нужна твоя помощь. «Моя?» – переспросила Грейси, широко раскрыв глаза. «Я не знаю, как помогать людям. Я не гожусь». Она нахмурилась, и ее лицо потемнело. Ей на ум пришли некоторые неприятные воспоминания, которые во многом доказывали истинность этого утверждения. Через мгновение она заговорила несколько более мягким тоном. «Не рассчитывай на мою помощь, Флосси, насчет этих мальчишек. Они пугают меня. Я никогда не видела таких парней. Интересно, что бы сказал на это папа?» Между «интересно» и «папа» возникла заметная пауза. Миссис Робертс подозревала, что Грейси думала скорее о том, что подумала бы о них миссис Деннис, которая, как предполагалось, хорошо разбиралась в мальчиках. Но с момента своего приезда Грейси старательно избегала любых упоминаний о своей мачехе, и миссис Робертс потакала ее желанием. «Неважно. Ты можешь помочь им. Когда ты начнешь понимать это, ты забудешь о своих страхах. Ты ожидаешь увидеть одного из этих тварей завтра вечером? Что ты с ними будешь делать, если они все-таки придут?» «Я не уверена, что ожидаю их. Я только надеюсь. Что касается того, что с ними делать, я прошу тебя помочь ответить на этот вопрос. Мне хочется дать им представление о том, что значит приятно провести время». «Я ничем не могу помочь», — снова повторила Грейси. Но ей было интересно. Она снова и снова возвращалась к этой теме, расспрашивая миссис Робертс о ее планах и надеждах, пока леди не улыбнулась при мысли о том, что ее семеро мальчиков приступили к своей работе. Первая часть этого разговора состоялась, когда они ждали в одном из классов, пока мистер Рид закончит, прежде чем присоединиться к ним. Ожидание подсказало Грейси еще один вопрос. «Кто этот мистер Рид, который, похоже, нами командует?» «Он один из продавцов в магазине, что отчасти объясняет его внимание к нам. Но меня он интересует по другим причинам. У него была замечательная сестра. То есть она была замечательной христианкой. Она умерла совсем молодой. Но любой мог бы быть готов отправиться на небеса раньше, если бы достиг того же, чего достигла она. Благодаря одному из тех странных обстоятельств, которые, как я думаю, могли бы заставить наблюдательных людей поверить в особое провидение, ее жизнь, или, я бы сказала, ее смерть, стала средством изменения жизни моего мужа. Он говорит, что был веселым молодым человеком, членом церкви, но уделял служению так же мало внимания, как и многие из тех, кого мы с тобой знаем. Несчастный случай с одним из членов его семьи задержал его на несколько недель в городе, где жила эта Эстер Рид. Ее врач, с которым он познакомился, представил его ей. Похоже, она очень интересовалась молодыми людьми, их христианским возрастанием. Он несколько раз навещал ее, и по его собственному выражению, она сначала дала ему понять, что существует такая вещь, как цель, а потом зажгла его. То, что она начала при жизни, она закончила своей смертью. Эван присутствовал на ее похоронах, и стены были увешаны библейскими текстами по ее выбору. Самые замечательные тексты. Все о христианской работе и о том, чтобы быть искренними, потому что времени мало. Эван говорит, что тогда он начал понимать, что служение Христу должно быть на первом месте, от всего сердца и постоянным. Разве не удивительно, что он попал под влияние этой молодой девушки в последние недели ее жизни? Только подумай, с тех пор он выполняет ее работу. Делает это способами, которые она, возможно, не могла себе представить. Это одна из причин, почему я так сильно интересуюсь этими мальчиками. Мне кажется, что это ее мальчики. Говорила ли я тебе, что ее сердце особенно сильно болело за пренебреженных? Я узнала о мальчиках от мистера Рид. Он был всего лишь ребенком, когда умерла его сестра. И все же ей удалось настолько увлечь его своими идеями, что он все время пытается осуществить ее планы. У нее было несколько замечательных идей. Идея пригласить мальчиков на общение пришла мне в голову от нее. Видишь, как явно она продолжает работать, хотя уже давным-давно на небесах. «Считаешь ли ты?» – спросила Грейси Деннис, и в ее голосе послышались робкие нежные нотки. «Что все христиане должны ставить служение Богу на первое место, от всего сердца и всегда, как сказал твой муж. Мне казалось, что только некоторые отделены для выполнения особой работы». «Мы все отделены, дорогая. Тебе так не кажется? Отделены для него, чтобы он пользовался нами по своему усмотрению. Беда в том, что многие из нас забирают свои дары обратно и используют свое время и свои языки так, как если бы они были нашими собственными». «Наши языки», — повторила Грейси с удивлением в голосе. «Но как же? Разве ты не верила ему свой язык, когда отдалась ему на служение? И тебе очень повезло, если ты не обесчестила его им много раз». «Что за странная у тебя манера излагать вещи?» — сказала Грейси. В этот момент торопливо вошел Альфред Рид и извинился за долгую задержку. Грейси с любопытством наблюдала за ним, критически прислушивалась к его словам. Следовало ли предполагать, что этот молодой человек ставил служение Богу на первое место, от всего сердца и всегда? И считал ли он свой язык отданным Господу? Альфред хорошо выдержал этот пристальный взгляд. Он почти не обращал внимания на мисс Грейси, будучи полностью поглощен другим делом. Теперь у него сложилось определенное мнение о миссис Робертс, от которого он вряд ли откажется. Он часто виделся с ней в течение недели и знал, что она не сидела сложа руки. Она дала ему много ценной информации о мальчиках, которыми он интересовался всю зиму и которых она знала всего неделю. Также он знал, что Салли и Марк Калкинс часто виделись с ней, что принесло им огромную пользу. Однажды она назначила его своим посыльным. Он видел, как Салли Калкинс доставала из корзины чистые, приятно пахнущие простыни, которым предстояло освежить постель ее брата, и осыпала их восторженными поцелуями, бормоча при этом: «Я бы среди бела дня прошла на коленях по сточной канаве, чтобы служить ей. Вот что я бы сделала». «Полагаю, простыни — невеликое дело», – рассуждал молодой человек, задумчиво направляясь домой. Их могли бы принести и люди с меньшими доходами, чем у нее. Именно забота ее о людях отличает ее от других. Но он еще не совсем разгадал ее секрет. Главное отличие между ней и многими другими людьми заключалось в том, что она неуклонно стремилась делать то, что, по ее мнению, было бы приятно делать. В целом, молодой Рид был полностью готов согласиться с мнением мистера Дюранта о том, что миссия в Южном районе получила сокровище. Он не возлагал большие надежды на этих мальчиков. Он чувствовал, что их поведение свидетельствует о глубине порочности, которая была неподвластна миссионерским школам. Но было приятно думать, что для них были устроены хорошие возможности, если бы они только захотели их получить. Он сразу же заговорил о них. «Миссис Робертс, они еще хуже, чем я предполагал. Боюсь, что ваше терпение истощилось». Ее ответ был необычным. «Мистер Рид, я хочу, чтобы вы провели завтрашний вечер со мной. Я пригласила своих мальчиков к себе и рассчитываю, что вы с Грейси поможете их занять». «Вы справитесь с такой сложной работой, как эта?» – спросила Грейси с озорной улыбкой. Альфред не ответил на улыбку. Он смотрел на миссис Робертс, изучая ее лицо как человек, сбитый с толку быстротой ее движений. «Я хочу быть», – сказал он с чувством. «Я хочу знать, как работать, и я учусь. Миссис Робертс, вчера вечером я переехал в другое общежитие, и моя комната – настоящая маленькая жемчужина. В ней есть текст, и все вокруг обвито растущим плющом. Только подумайте, бутылка, из которой растет плющ, спрятана за рамкой, а текст – одно из сокровищ моей сестры. Разве это не удивительное совпадение?» «Это очень мило», – произнесла миссис Робертс с довольным видом. Она по-прежнему часто употребляла это маленькое выражение. «И миссис Робертс, я пригласил одного из ваших мальчиков зайти сегодня вечером и посмотреть мою комнату». Глава 12. Эти двое не могут ни думать, ни говорить о чем-либо, кроме этих ужасных мальчишек. Думала про себя Грейси, слегка раздраженная и в то же время заинтересованная. В тот же вечер она поймала себя на том, что перелистывает ноты, размышляя, что она могла бы спеть такого, что им понравилось, при условии, что кто-то из них появится, чего она совсем не ожидала. Но вы еще не знаете обо всех дискуссиях, которые состоялись в тот день. Мальчишки разошлись в разные стороны, их мысли были заняты событиями этого дня. Дирк Колсон и Стивен Кроли пошли вместе. Не то чтобы они были особенными друзьями, но их дома были недалеко друг от друга. Полквартала они шли молча. Затем Стивен Кроули высказал свое мнение. «По моему мнению, ловкий Дик и близко не был таким умным сегодня, каким он себя считает». «Он был подлее грязи», — яростно выпалил Дирк. «Вот так отыгрываться на ней после того, как она спасла нас от стычки с полицией. Я бы так не сделал. Почему он не поднял тряпку, раз она этого хотела? Я бы сделал это сам, если бы она дала мне шанс. Этот Дик Болтон может быть слишком подлым, когда что-то не по его», — сказал Стивен с серьезным видом превосходства. «Сам бы я так не поступил. Никому из нас особо нечем хвалиться. Но Дик зашел слишком далеко. Послушай, Дирк, как ты думаешь, что означает вся эта байка насчет завтрашнего вечера? И что нам с этим делать? Дик говорит, что все это была игра, чтобы как-то поймать нас, и он не собирался иметь с этим ничего общего. Если бы Стивен Кроули очень хотел заручиться поддержкой Дирка в пользу предлагаемого развлечения, он не смог бы выбрать лучшего способа в тот момент». Дирк вызывающе тряхнул своей густой копной черных волос и ответил: «Мне без разницы, пойдет он или не пойдет. Я не знаю, кто по нем будет скучать. Но если он думает, что все ребята у него под каблуком и будут делать так, как он говорит, я ему кое-что покажу. Завтра вечером я пойду. Мне все равно, что это такое и для чего это нужно. Она была добра и дружелюбна с нами сегодня, и я готов доверять ей завтра. Я пойду туда и посмотрю, чего она на самом деле хочет. Это никого не убьет, если мы сходим один раз».
1: «Тогда я тоже иду», — решительно заявил Стивен. «Дик думает, что если он не пойдет, то никто из нас не пойдет. Я хотел бы показать ему, что он должен встать утром пораньше, если хочет следить за нами».
0: Если Дирку Колсону и нужно было что-то для укрепления своей решимости, то в последнем предложении он услышал то, что хотел. Он долго находился под контролем Дика Болтона. И вот представляется шанс утвердить свое превосходство. Как раз в тот момент ему пришла в голову блестящая идея заменить Дика. Возглавить, так сказать, оппозиционную партию. Что если он уговорит каждого парня из класса пообещать пойти, а Дик, признанный лидер, окажется один? Эта мысль преобразила его мрачное лицо, и он расплылся в улыбке. Таким образом, получилось, что самым эффективным работником, способствовавшим успеху вечернего представления в понедельник, по крайней мере в том, что касалось обеспечения присутствия гостей, был Дирк Колсон. В особняке мистера Робертса полным ходом шли приготовления к приему долгожданных гостей. Приготовления поразили юную семью. «Ты в самом деле собираешься позволить им войти сюда?» — спросила она, следуя за миссис Робертс по элегантным залам и наблюдая, как та наносит изящные штрихи то тут, то там.
1: «Конечно, почему бы и нет? Разве ты не открываешь зал, когда приглашаешь своих друзей?»
0: «Я не думаю, что в нашем списке есть такие необычные друзья», — сказала Грейси с легким смешком. А затем добавила.
1: «Флосси, они испортят твою мебель».
0: Если на один вечер на служении у Господа может что-то испортиться, то его, несомненно, следует испортить, — безмятежно ответила миссис Робертс.
1: «Но, Флосси, — продолжала она с ноткой нетерпения в голосе, — какой в этом смысл? Разве столовая не подошла бы для этой цели? Разве она не была бы для них самой элегантной комнатой, которую они когда-либо видели, и с меньшей вероятностью пострадала бы от их присутствия?»
0: Маленькая деловитая хозяйка повернулась к своей гостье с милой озорной улыбкой и сказала.
1: «Я хочу, чтобы они привыкли к гостиным, моя дорогая. Возможно, им придется иметь с ними много общего, так же, как и со столовыми. Скорее всего, они привыкнут к исправительным учреждениям и тюрьмам», — сказала Грейси, но решила не продолжать обсуждение и предалась удовольствию расставлять цветы в прелестных вазах. Мнение о вероятности появления гостей разделились. Мистер Робертс склонялся к тому, что кто-то из них придет, в то время как Грейси была настроена совершенно скептически. Миссис Робертс придерживалась своего мнения, не выражая ни надежды, ни страха, но неуклонно продолжая свои приготовления. Как только часы пробили 8, вся семерка стояла у двери.

очков и аккуратно причесанных волос. Чистые воротнички. Ни одного из мальчиков не было воротничка. Им и в голову не приходило почистить свои изношенные, нечищенные ботинки. Одежда их была сильно залатана, но во многих местах все еще нуждалась в ремонте. Стивен Кроули предпринял несколько неудачную попытку привести в порядок свою копну волос. Большинство остальных даже не подумали об этом. С чего бы им? У бедного Дирка, как вы помните, если бы он додумался до этого, не было расчески, с которой можно было бы поэкспериментировать. Сомнительно, что многим другим в этом отношении жилось хоть немного лучше. Представьте себе семерых, растерянных, ухмыляющихся мальчишек в центре большой и ярко освещенной прихожей миссис Робертс. Она подошла, чтобы поприветствовать их, пожимая руки, хотя они и не пытались протянуть руку в знак приветствия. Ей пришлось хватать каждого из них. Она попыталась представить Грейси. Ни один из них не попытался поклониться. «Проходите сюда», – пригласила миссис Робертс. Она провела их в длинную, светлую, элегантно обставленную комнату, украшенную цветами. «Присаживайтесь». Они шли за ней цепочкой. На полпути они остановились. Ребята увидели себя, причем в полный рост, в огромных зеркалах. Они никогда раньше не видели себя в таком контрасте. Сесть в ряд они не могли, потому что мягкие кресла-диваны, хотя и были в изобилии, выглядели так, словно их только что освободили люди, небрежно оставившие их именно там, где они сидели. Потребовалась дипломатия, чтобы усадить этих мальчиков. Когда, наконец, Стивен Кроули опустился на один из мягких стульев, он тут же вскочил и с сомнением посмотрел на него.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Оканчивая нашу серию бесед о голландской миссионерке Кори тен Бум, мы приводим только еще один эпизод из ее жизни, а потом ее собственные заключения относительно ее многолетнего труда и заката ее дней. В прошлых беседах мы сказали, что Кори сейчас более 80 лет, но она все еще ездит по миру с благою вестью спасения и делится своим опытом со многими слушателями. Эту свою историю Кори базирует на двух стихах Писания. Евангелие от Марка, 12:42-44. «Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Кори рассказывает о встрече с женщиной, которую она уподобляет евангельской вдове. Вот что она говорит. «Мы пришли к ней на квартиру ночью, чтобы избежать зорких глаз соседей. Это было в Литве, на берегу Балтийского моря. Моя компаньонка Эллен и я взобрались по крутым ступеням к черному ходу квартирки этой женщины. Двери открыл ее старенький муж, и мы вошли в комнату до отказа, набитую мебелью, что говорило нам о том, что эта пара жила когда-то в гораздо более просторном жилище. Старая женщина лежала на диване высоко на подушках. Все ее тело было до неузнаваемости изуродовано сложным склерозом и артритом. Ее старенький муж отдавал все свое время уходу за нею, потому что она не могла двинуться с места и буквально жила на своем диване. Я пересекла комнату и, подойдя к ее дивану, поцеловала ее морщинистую щеку. Она попыталась поднять голову, но мускулы шеи были атрофированы, и она могла только двигать глазами вверх и вниз. Она подняла правую руку вверх рывками. Это был единственный член тела, которым она могла еще двигать, но и эта рука имела узловатые, искривленные, уродливые пальцы. Ими она погладила мое лицо. Я нагнулась и поцеловала ее указательный палец, которым она так много славила Бога. Рядом с диваном стояла старая пишущая машинка. Каждое утро муж больной старушки возносил хвалу Богу и сразу же начинал заботиться о нуждах жены, подавал ей завтрак, поднимал ее на подушках и обкладывал подушками со всех сторон, а потом ставил перед нею ее старую машинку и пачку пожелтевшей бумаги, и она начинала печатать на машинке своим единственным трудоспособным пальцем. Весь день и до поздней ночи она переводила книги на русский и латышский языки. Все это всегда только одним искривленным указательным пальцем. Тук-тук-тук, но медленно и верно. Из-под ее руки выходили страницы. Отрывки из Библии, книги Билли Грэма, Watchman Nee, Кори тен Бум. И потому я была тогда там, чтобы поблагодарить ее. Ей хотелось узнать новости о знаменитых людях, книги которых она переводила. Мы говорили с ней о Watchman Nee, который все еще сидел в тюрьме в Китае, о чудесном служении Билли Грэма и о многих людях, отдавших жизнь Христу. «Она не только переводит эти книги, — говорил ее муж, — но она молится о людях, которые их писали. Иногда она не может попасть пальцем в букву на машинке, а то еще бывает трудно вложить лист бумаги в машинку, но она не перестает молиться за тех, кто написал эти книги. Я посмотрела на скорченное тело с поджатыми ногами и невольно взмолилась: «Боже, почему ты не исцелишь ее?» Ее муж, как бы чувствуя боль моей души, ответил: «У Бога есть цель и для ее болезни. За всеми верующими в городе следят, а ее давно оставили в покое, потому что она больна, и она тихонько делает свое дело для славы Божией». Я оглянула эту забитую до отказа мебелью комнатушку. Я увидела в кухонном углу «контору», в кавычках, старика. В этом углу он сортировал напечатанные страницы и потом передавал их верующим. Мне вспомнился Христос у сокровищницы храма, и мое сердце затрепетало от радости, когда я подумала, что ведь он благословил вдову,
которая дала только одну лепту, составлявшую все, что она имела, все ее состояние. Эллен и я возвратились в Голландию, и нам удалось найти новую машинку для этой труженицы. На новой машинке она могла бы писать под копирку. Но вскоре пришло письмо от ее мужа, в котором говорилось, что на днях она отошла к Господу, но еще в последний вечер писала на машинке до поздней ночи своим указательным пальцем, изуродованным до неузнаваемости болезнью. Она прославляла им Бога до последнего вздоха. На этом кончается рассказ Кори об этой женщине. А сейчас мы приведем ее некоторые мысли, связанные с ее долгим служением и закатом ее жизни. «Приближаясь к концу моего земного пути, — говорит она, — я хотела бы быть в состоянии сказать, что я научилась всему и научилась всегда и всех прощать, что мои мысли всегда чисты и добры, что я всегда милосердна и сострадательна, но я не могу этого сказать. Ничего этого нельзя накопить себе про запас. Я должна поныне каждый день приходить за новой силой Господу и черпать их из Его источника. Я рада, что это так. Потому что каждый раз, когда я иду к Нему, Он дает мне что-нибудь новое. Я думала, что после того, как я смогла простить моего бывшего лагерного конвоира, друзей мне будет гораздо легче прощать, но это оказалось не так. Когда мне было лет 70, один близкий мне человек, которого я любила и которому доверяла, сильно обидел меня чем-то. Неделями у меня все еще кипело внутри. Но я снова попросила Христа совершить чудо во мне, и оно произошло тем же порядком, как и в первый раз. Холодное решение воли, а потом приток тепла и радости, счастья и мира. Я простила другу. Я снова восстановлена в своих отношениях с Небесным Отцом. Если, простив, я продолжала не спать по ночам, мучаясь теми же старыми мыслями, я молилась: «Боже, ведь я же простила, почему же я не могу забыть?» И тогда меня осеняла новая мысль: нужно не только простить, но жить согласно с прощением, все забыть и снова дружить, как прежде. Мы должны доверять Богу не только наши чувства, но все наши мысли. Когда я просила Его обновить мой ум, Он очистил мои мысли. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это слова Христа. От нашего прощения других зависит прощение нас Богом. Сколько дивных уроков! Мне теперь более 80 лет, а я все еще учусь. Я все еще не достигла совершенства, но я, тем не менее, радостно ожидаю второго пришествия Христа. Я не знаю, что для меня лучше, умереть ли сейчас и воскреснуть во время Его пришествия, или остаться в живых до Него. Но это не имеет значения для меня. Я знаю, что время близко, и голос небесного жениха вот-вот прозвучит над нами. Будем трудиться, ожидая Его. Будем отдавать Ему все, что Он дал нам. Слава Ему за все. Помолимся. Милосердный Господь, какая дивная история! Какая простота и скромность, и искренность, и откровенность! Господи, как мы все действительно слабы, как нуждаемся в Тебе каждый день! Каждый день должны мы приходить за силою к Тебе. Помоги нам, Господи, научиться любить и прощать, и не только прощать, но забывать и жить согласно с прощением. Ты научил этому Кори. Ты учишь нас всех этому, это самый трудный урок. Помоги всем, кто слушал эту историю, поучиться тому, от Кори, чему научил ты ее. Ради Иисуса Христа я прошу тебя об этом.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит заключительная часть этой истории.
1: Если бы он мне написал в своем письме: «Я болен, поэтому ухожу из аптеки», я послал бы его на курорт. Он все скрывал от нас. Раушер ему был ближе. Он виноват, что я унизился перед этим человеком.
2: Таким образом, Каримский старался заглушить обвиняющий его голос, твердивший ему: «Он работал у вас до изнеможения, а вы его выгнали из дома».

Под звуки этой песни Николай читал дневник своего умершего друга. И перед ним еще полнее раскрывалась его душа. Из этих записей он узнал о том, какую работу Урзин проводил в Н. Вдруг Николай Каримский прочел такое, от чего нельзя было не вздрогнуть.

0: Сегодня я был у доктора К. Моя болезнь достигла своей высшей точки. Врач сказал мне, что я проживу едва ли год. Господи, я еще так мало сделал, и так мало времени осталось мне служить Тебе. О, я прошу Тебя, дай мне силы быть Тебе верным до конца. И сделай этот мой последний год благословенным годом, чтобы я еще многим душам мог указать путь ко спасению. Едва полгода прошло с тех пор, подумал Николай. Значит, доктор ошибся. Стало быть, Мирослав знал, когда он пришел к нам, что жить ему оставалось недолго. С волнением Никуша читал дальше. Сердце его сильно забилось, когда он прочел следующее. «О, что я сегодня узнал! Какая печальная весть! Николай отравился! Господа, рассказывавшие об этом друг другу, очевидно, не подозревали, кто слышит их разговор, и что от этого кровью обливается сердце брата. Мой Никуша! Ах, мой Никуша! И у меня нет возможности поспешить к тебе. Все сейчас в таком горе, а я не могу им помочь. А так ли это? Им нужен провизор. А я здесь освобожусь только в ближайшие дни. Может быть, пан Каримский взял бы меня? Но пойти к нему в услужение? Ах, это больно! Тихо, душа моя, что это за мысли? Ведь таким образом я попал бы к Никуше. И, может быть, я мог бы свидетельствовать перед ним о Господе. Но это самопожертвование. Это ежедневное волнение, а я так болен. Но кто принесет им свет, если я этого не сделаю? По щеке Никуши скатилась слеза. Он на мгновение закрыл глаза, а потом стал читать дальше. Слава Господу! Мое прошение принято. Я пишу уже с дороги. После трудной борьбы мне снова светит свет мира. Да, я за все воздам любовью. Я не нарушу моего обещания, дедушка. Я тебе обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Но я не обещал никогда ему ничего не давать. Так как он мне не позволил всю жизнь быть ему любящим сыном, я хочу хотя бы как подчиненный послужить ему из последних моих сил. Ведь он никогда не узнает, кто жил под его крышей. Мой позор я дальше понесу один. Со страхом и удивлением Николай стал пролистывать книжку и искать между изложениями мест Священного Писания и текстами песен замечания, относившиеся лично к нему или Мирославу. Их было трудно найти, потому что он мало писал о себе. Я видел Никушу. О, какой красивый у меня брат! Хотя он сейчас так болен. Он так страдает. А тебе, душа моя, твои страдания иногда кажутся невыносимыми. Что они в сравнении с его страданиями? Верно, что ты страдаешь от рождения, но те неожиданные, внезапно появившиеся страдания сильнее. О, если бы я мог умереть вместо Николая, чтобы любимый сын остался с отцом, как он его любит! И Никуша достоин этой любви. О, если бы я мог добиться хотя бы немного склонности от него. Но меня он почти не замечает. И все же я рад его видеть и служить ему. Я видел Маргиту. Бедная моя сестричка. Господи! Приведи ты сам все в порядок. Дай, чтоб они могли соединиться. У людей многое невозможно. Но для тебя нет преград. Перед внутренним взором Николая вставали картины недавнего прошлого. В них было многое, о чем он не знал. С какой заботливостью и радостью было описано, как свет начинал светить в сердцах всех тех, перед кем Мирослав свидетельствовал о Господе. Записано было у него каждое доброе слово, каждое, даже самое малое доказательство любви к нему. Как они ему были дороги, и как мало их было! Николай дочитал до того места, где речь шла о болезни его матери. Книжка выпала из его рук. Это была ужасная ночь. Слава тебе, Господь мой, что она кончилась. Но я прошу тебя, пусть подобные ночи не повторятся для твоего несчастного дитяти. Я вчера очень сильно взволновался. Я благодарю тебя, Господь, что обошлось без сердечного приступа. Хотя для меня это, наверное, было бы лучше, потому что я не знаю, как сегодня выйду на улицу. Но я живу уже не для себя. Несчастная женщина нуждается во мне. Никуша перепоручил ее мне. Но то, что мне вчера пришлось сказать ей правду, ах! Теперь мне кажется, что каждый видит на моем челе печать позора. Ах! Не могла бы эта боль миновать меня! Разве я такой гордый, что нуждаюсь в таком ужасном унижении? О, Господи, помилуй и утешь меня! Мне надо провести собрание, но как я его проведу с таким раненым сердцем? О моей вчерашней жертве я не жалею. Господи, нет! Эта несчастная, дорогая душа должна была выйти из своего заблуждения. Даже если бы мне это стоило жизни. Я не хотела, чтобы она, мать мою, подозревала и дальше в таком ужасном грехе. Тебя, мою бедную матушку. Но кому бы эта несчастная дама больше поверила, чем мне, Людмиле Боринской и ее сыну? Нет, Я не жалею об этом. Только мне теперь кажется, что каждый может прочитать на моем челе эти ужасные слова. Незаконный сын Каримского. Надо бы посмотреть за ней, но я не могу. Ах, Господи! Я желал бы, чтобы ее глаза никогда больше не смотрели на меня. Зачем я все это пишу? Зачем я трогаю мою рану? Разве Господь моей матери и мне не оказал великую милость тем, что Урзин, несмотря на то, что знал о ее положении, смилостивился над ней, взял ее и великодушно дал ей и мне свое доброе имя? Помоги мне, Господь, быть достойным Твоей милости и носить дарованное мне имя с достоинством до конца моих дней. Прочитав эти слова, юноша сидел, опустив голову на грудь, словно пораженный молнией. Ах, как часто слово человеческое сильнее электрической искры, а раскрытая тайна всегда поражает. Эта тайна, которая так давила на Урзина, поразила Николая Каримского как удар. Под его тяжестью он упал на пол и закрыл лицо руками, потому что чистые ланиты сына загорелись от позора своего падшего отца. Теперь весь мрак исчез. Бедная его мать, которой он так часто бывал таким несправедливым, обвиняя ее в жестокости. Теперь она оправдана в могиле. Дальнейшего разъяснения не требовалось. Николай знал теперь все. Когда он через какое-то время вошел в зал, собравшиеся уже пели. «Верной защитой он будет, бремя твое понесет. Он никогда не забудет, слезы сочей сам отрет. Видит твои он скитания, все удалит воздыхание, плач прекратит и стенанье, все слезы сочей сам сотрет». Все видели, как Николай Каримский подошел к гробу усопшего друга. Склонившись у его головы, он ласково провел рукой по его лицу, словно хотел что-то стереть с него. Все видели его волнение. Слезы катились по его щекам. Но никто не знал и не подозревал, что Николай в тот момент думал. Только теперь, когда сердце его перестало биться, Николай узнал о любви своего брата к нему, который тот даровал ему ценой своей собственной жизни. Он понял, что такой любовью его ни один человек никогда больше любить не будет. Он понял это только тогда, когда эта любовь ушла туда, где было ее начало, в сердце Бога. Николай молился. Хотя глубокая рана в его груди кровоточила, он все же благодарил Господа за то, что узнал правду о своем брате, хотя и после его смерти. Он благодарил также за его освобождение, так как понял, что с этим жалом в сердце у него на земле нигде счастья не могло быть. От этого жала только смерть могла его освободить. Николай поднялся. Извинившись, он попросил людей удалиться и оставить его с братом наедине. Все присутствующие оставили зал. Николай немного проветрил помещение. Поглядев с тоской на звездное небо, он закрыл окна, двери и потушил все лампы, кроме свечей, горевших вокруг гроба. После этого он снова достал ту книжечку. Единственное завещание своего дорогого брата. И время от времени, глядя на его тихое преображенное лицо, стал читать дальше. Он нашел и те отрывки, которые Аурелий не мог забыть. «Состояние мое сильно ухудшилось», — писал Мирослав в тот радостный для Николая вечер. «Я поспешил уйти из Подолина, потому что мне было очень плохо. Когда вернусь, пойду к доктору Раушеру. Хотя прошло всего полгода, но у меня такое ощущение, что скоро могут разорваться все сосуды моего сердца. Я чувствую приближение конца. О, Иисус мой! Неужели я так скоро увижу Тебя? Мне не верится, что освобождение мое так близко, и странствование мое на чужбине скоро кончится». Затем следовали записи о его разговоре с маркизом и молитвы о его спасении. В конце дневника была запись о первом воскресенье, которое он снова провел в Подграде. «Вчера со мной случилось несчастье. Когда я поднимался по лестнице, я почувствовала, что она закачалась, и, хотя Господь сохранил меня от падения, я все же ударился, и сегодня мне очень трудно ходить и сидеть. Я очень устал. Слава Богу, что работа в основном закончена. Сегодня я смогу весь день провести в служении Господу. Для меня это такая радость. Ночь. Я был у доктора. Предчувствие мое было верным. Остались 2 недели. Что мне делать? Деньги мои кончились. Пойти к пану барону умирать и быть ему в тягость я не могу. Если бы долина Дубравы была подальше от Боровце, братья и сестры охотно приняли бы меня на эти дни. А так мне ничего другого не остается, как идти в больницу. Ах, не волнуйся, душа моя! Спаситель твой умер на кресте. Ведь не так уж важно, где человек уснет. Важно, где он проснется. А я, у которого на земле не было родины, как и у тебя, мой Спаситель, проснусь, наверное, дома. Мало я успел сделать. Но я благодарю Тебя, мой Господь, что Ты по великой милости Своей дал мне увидеть хоть немного плодов. Я молю Тебя, возьми Подград под свою защиту, пока вернется Степан. Побуди братьев свидетельствовать о Тебе. О, если бы Никуша захотел, он с помощью Аурелия мог бы продолжать здесь дело евангелизации. Побуди, Господи, их к этому. Я на Тебя надеюсь. Не оставь спасенные души, а также пробужденных Ты их всех знаешь по имени. Тебя ведь не огорчает то, что я хочу домой. Не правда ли? Ты знаешь, сколько я уже не сплю, так как боли или злые сны мучают меня. Я так устал. Как бы я хотел положить свою голову на твои колени и выспаться, прежде чем начнется новая жизнь. В дневнике была еще запись событий одной недели. Первая ее часть содержала молитвы за Маргиту и благодарение за ее выздоровление. Было приложено также письмо, которое она ему послала в ответ на его братский привет. А из дальнейшей записи Николай узнал о борьбе, которую Мирослав вынес до того, как он написал те три письма. «Мне надо уходить, пока они не пришли, потому что болезнь может настигнуть меня неожиданно», — писал Мирослав. «Они так добры ко мне и не отпустили бы меня, и я уже не мог бы противостоять их любви, и тогда я нарушил бы обещание, данное дедушке, никогда ничего не принимать от Каримского. До сих пор я каждый кусочек хлеба сам себе зарабатывал. А тогда это уже было бы невозможно. К тому же мною часто овладевает тоска, которую нужно превозмочь. Вчера только снилось мне, что я лежал в постели, а Урели ухаживал за мной. И Никуша поправлял мне подушки, будто все навещали меня. Маргита принесла цветы и поцеловала меня. А потом пришел он и склонился надо мной. «Как дела, сын мой?» — спросил он, точно так же, как он спрашивал Никушу. «Я словно был в Елиме, но Елим не рай, и тот сон никогда не будет действительностью. Он меня никогда не назовет своим сыном. Никогда! А больнее всего мне, Господь мой, от того, что я перед Ним еще никогда не мог свидетельствовать о Тебе. Прости меня, если я был виноват. Мне это очень больно. Ибо пока он не покается, ты не можешь его помиловать. Ты попытался склонить его, но он противостоял тебе. О, если необходимо, сломи его. Только не допусти, чтобы он погиб навеки. Я получил телеграмму от него, в которой он велит мне подождать его до вечера. О, душа моя, почему ты так боишься этой последней встречи с ним? Но как мне не бояться? Все они приедут в Орлов, оттуда сюда. Я все приготовил для приема дорогой Тамары. Кто осудил бы меня за то, что я хотел бы увидеть своего брата счастливым? Если он со мной приветливо заговорит, я не смогу противостоять и останусь. Если же он рассердится на меня за то, что я хочу уйти, и скажет мне недоброе слово, мне будет очень больно. Да что мне заботиться? Я скажу ему, что я болен, и попрошу его отпустить меня, потому что не хочу омрачать радость Никуши. Он благороден, он поймет и отпустит меня, и я уйду. Ах, когда кончатся все эти заботы? Когда я увижу Господа моего? Как я хочу домой! Маргита, Никуша, Аурелий. До встречи там, в славе небес, свидимся у ног Христа.
1: Теперь ты дома, брат мой, и заботы твои кончились.
0: Зарыдал Никуша.
1: Кончилась твоя борьба с жизнью, полной лишений. Но ты был прав. Елим не был раем, и твой сон не стал действительностью. Он тебя никогда не называл своим сыном, но он не был достоин того, чтобы прижать тебя к своей груди. Он совершил такой грех, а мы его считали страдальцем и восхищались им. Но теперь, когда все твои скорби позади, он узнает, кто ему служил и кому он хотел передать свою аптеку на откуп. Ты бы мне этого никогда не позволил, дорогой мой брат. Но Бог не только любовь, Он и справедливость.
0: Николай поцеловал это милое, застывшее лицо Мирослава, которого ни боль, ни злой сон уже не могли разбудить. Затем Николай удалился, и усопший остался один. Но когда Никуша закрыл за собой дверь, он болезненно вздрогнул от слов. «Николай, это ты? Что ты здесь делаешь? Куда ты идешь?»
1: «К тебе, отец», — ответил он серьезно.
0: Снова открыл дверь и впустил Каримского. «Зачем ты проводишь здесь всю ночь, сын мой?» — спросил аптекарь озабоченно. Его гордый взгляд едва коснулся умершего провизора. «Ты можешь себе повредить, а ему уже ничто не поможет».
1: «Да, моего доброго родного брата я уже не могу вернуть к жизни. Ему моя помощь уже не нужна. Когда он в ней нуждался, никто из нас ему ее не оказал».
0: Холод в голосе сына неприятно задел Каримского.
1: «Отец, я хотел бы знать, предлагал ли ты Мирославу аптеку?»
0: «Да», — ответил Каримский глухо.
1: «И что он тебе ответил?»
0: Каримский хотел возмутиться и обойти прямой ответ, но это ему не удалось. Глаза сына неумолимо смотрели на него. А рядом был также живой свидетель, доктор Раушер. Каримский в довольно мягкой форме передал сыну тот разговор и последние слова провизора. Он хотел еще добавить, что виновата в этом деле главным образом неправдивость Мирослава. Но сын с такой мольбой и выражением боли протянул руки к нему, что он испугался.
1: «Нет для тебя извинения, отец»,
0: — сказал он чужим голосом.
1: «Не тебе обвинять его в несправедливости. Только не тебе. Николай!» «Нет», — повторил сын огорченно. «Ты нас всех обманывал и не покаялся в этом. Отец, посмотри на это прекрасное, чистое чело!»
0: Со слезами на глазах молодой человек гладил лицо умершего.
1: ты никогда не пожалел о том, что запечатлел его печатью позора. Тебе сердце твое никогда не говорило, кто к тебе пришел, чтобы служить тебе. О, ужас! О чем ты говоришь, Николай?
0: Застонал Каримский, закрыв лицо руками.
1: Правду, отец! Посмотри, здесь лежит мой родной брат, которого я никогда не забуду, замученное сердце которого всегда будет стоять между мной и тобой. Здесь лежит твой отвергнутый, брошенный сын, сын бедной Людмилы Боринской. Я нашел у него дневник, содержание которого мне все объяснило. Прочти его, а потом рассуди, есть ли для тебя на земле оправдание и вправе ли ты обвинять.

Словно пораженный молнией, Каримский упал в кресло. Голова его поникла. Он слышал, как Николай ушел и оставил его наедине с покойником. Трудно себе представить состояние такого отца. Это самый ужасный суд на земле, когда собственный сын, уважавший и любивший отца больше всего на свете, по праву осуждает его. Каримский был один. Вокруг царила гробовая тишина. Он слышал свое дыхание, звук собственного сердца. Изредка вспыхивала свеча. И в то же время Каримскому казалось, что он слышит многоголосое пение, которое он когда-то слышал на этом месте.

Страдания Мирослава закончились. Людям он послужил. Для него наступил вечный день и мир. Тот, кого Господь принял, когда он был одиноким и брошенным, не видел теперь отчаянную боль человека, не слышал его душераздирающие жалобы, не чувствовал его поцелуи, которым он осыпал его. Он ничего не чувствовал. Было поздно. Когда слуги на другое утро в коридоре встретили своего господина, они увидели согбенного человека с потухшим взором, которым едва можно было узнать, словно буря сломала дерево, которое не хотело согнуться. Трудно описать, какое впечатление произвел этот внезапный случай на всю семью. Это был ужасный момент, когда вчера еще столь гордый Каримский в присутствии всех признался, кто умер вчера у него в доме. К чему пораженный Аурелий добавил еще некоторые пояснения. Нет, такие моменты описать невозможно ни пером, ни словами. Зато они запечатляются в сердцах тех, кто их пережил. На третий день молодого провизора похоронили в саду Каримского под старой стеной. Место очень было красивое, специально освященное пастором из Раковиан для этой цели. На похороны также приехал барон Райнер. У могилы Мирослава Урзина впервые Каримский и Райнер подали друг другу руки. Когда украшенный цветами гроб опускали в могилу, все плакали. Все присутствующие были его вечными должниками. В похоронах участвовал также каплан Ланг. Когда уже все разошлись, он еще долго стоял у могилы мечтателя, размышляя о его жизни и смерти. Невольно вспомнились ему слова, сказанные когда-то умершим. «Никто на свете вам не сможет помочь, кроме одного Иисуса Христа. Если бы у нас была эта уверенность, которая была у него», — подумал он печально. После похорон Николай Каримский в присутствии всех подградцев, полюбивших Господа, сообщил священнику Н., что и в дальнейшем алчущие души будут собираться в его доме для разбора Слова Божия. И господин пастор не осмелился возразить. Они мирно разошлись, хотя Николай представил ему и Степана, сообщив пастору о своих планах с ним. Маргита воспользовалась присутствием свидетелей и сообщила священнику еще раз о ее переходе в евангелическую церковь. Этим закончились похороны Мирослава Урзина, которого в Подграде еще долго будут помнить.

Многоуважаемый пан Маркиз, где-то под пальмами Египта вы радуетесь теплу. У нас же дуют холодные ветры. Сейчас точно такая погода, как в тот день, когда неузнанный сын впервые переступил порог отчего дома, когда свет в образе Мирослава пришел к нам. Мы в Подолине. Все заняты приготовлениями к путешествию. А мне поручено сообщить вам о времени прибытия. К сожалению, я с ними ехать не могу. Дедушка нездоров. И мы не можем оставить его одного. Это первая причина. Во-вторых, моя врачебная практика так расширилась, что я не могу сейчас оставить моих больных. И в-третьих, не можем же мы оставить свое собрание. Хотя я Никушу заменить не смогу, так же, как он не сможет заменить Мирослава. Однако нужно свидетельствовать, и я рад, что могу это сделать. О, как я рад, что и вы, пан Маркиз, свидетельствуете о Христе. И я признаюсь, что хотел бы вас видеть в Египте христианином и представителем истины Божией. Но самоотречение тоже завет нашего Господа. Наша дорогая Тамара уже радуется, что сможет показать Никуше свою родину. Ему перемена климата, наверное, будет в пользу. Но если бы вас там не было, они, наверное, лучше остались бы дома, потому что они здесь начали хорошее дело. Тамара привезет с собой Илону Зарканую, будущую жену пана Вилье. Адам очень рад, что Маргита едет с ним. Однако я думаю, что они в Египте больше займутся исследованием истин Божьих, чем египетских древностей. Маргита интересуется прежде всего выходом израильтян из Египта. Они хотят побывать также в священной стране. Они вместе с Тамарой и Николаем положили начало добрым делам. И все это они оставляют под моим присмотром. Не слишком ли много почетных поручений? Вчера я был в долине Дубравы. Скучно там без Степана и Петра. Мариша проводит воскресную школу, и у нее уже довольно много учеников. Слово Божие преподает им теперь дедушка Градский. И хотя это не захватывающие проповеди Степана, все же заметно, что Дух Божий говорит устами этого старца и благоприятно действует на души детей. С кафедры в М все еще мечут громы и молнии против бедных мечтателей. Однако ни один еще не был поражен. Наш господин пастор Н более осторожный человек. Он с нами подружился. При встречах мы по-дружески пожимаем друг другу руки. Несколько раз он был даже на наших собраниях. После проповеди Николая он молился. Но отчего мы сейчас такие хорошие друзья, я вам напишу в конце. От Степана и Петра мы получили письма, которые нас очень обрадовали. Петр немного жалуется на тоску по родине, а Степан, у которого дома невеста осталась, полон святого воодушевления. Как хорошо, что Иисус Христос нам помогает и дает каждый день возможность через самоотречение все более уподобиться Ему и стремиться к совершенству. Его учитель П. пишет о нем: «Этот юноша всем своим соученикам настоящее благословение. Он совершенно свободен от собственного «я», кроток, трудолюбив и полон любви в словах и в хождении». Прекрасный характер.
Я рад слышать такое о нашем воспитаннике. Относительно дяди Каримского писать особенно нечего. Хотя состояние отчаяния у него прошло. Но, думаю, пройдет еще много времени, прежде чем он обретет мир. Однако мы все верим и молимся, чтобы это совершилось. Он теперь снова сам работает в аптеке. Не знаю, возложил ли он это на себя как наказание, или делает, потому что Мирослав там все так хорошо устроил. Ах, если подумать, то и это благоустройство стоило ему частицы жизни. По утрам и вечерам дядя часто часами стоит у могилы Мирослава. Но это теперь уже напрасно. Но я рад, что возникший между ним и Николаем разрыв, перешедший было и на Маргиту, благодаря стараниям Тамары, постепенно сглаживается. Это меня и не удивляет. Дети Каримского сильно ошиблись в своем отце. Он был очень несправедлив к тому, кто нам всем был дорогим благодетелем. И последнее сообщение. Большое волнение вызвало в Подграде и его окрестностях то, что орловские перешли в евангелическую церковь. Они открывают теперь школу. А Каримский ту часть парка, где находится могила Мирослава, отдал для устройства кладбище. Оно уже освящено церковью. Однако я думаю, что лучшим его освящением было то, что мы похоронили там останки чада Божия. О, спи спокойно, дорогой брат! После того, что ты ценой своей жизни разбудил нас от греховного сна, мы решили оживить мертвую евангелическую церковь, для которой ты был только презренным мечтателем. Ты однажды увидишь, что жил и умер не напрасно. Мы знаем, что в глазах мира, что бы мы ни делали, всегда останемся мечтателями. Но это ничего. Слава Богу, что ночь заблуждения у нас кончилась, и в наших сердцах засиял свет правды – Иисус Христос. Ему передает и вас, пан Маркиз, любящий вас, Аурелий Лермонтов, Орловский. «Сия же есть жизнь вечная». Да знаю тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3.

0: Сегодня прозвучала заключительная часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой».
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня у нас начинается новая библейская история. В прошлый раз мы окончили беседовать об Аврааме. Он состарился и умер, а его сын Исаак женился, и теперь нам интересно узнать, как же жил Исаак, что делал и какие от него произошли дети, и исполнилось ли то обетование Бога, которое он дал Аврааму. Главное, помните, что то, что мы читаем, это не сказки, я вам много раз это говорила раньше, а истина, то есть правда, все это действительно произошло когда-то и имеет важное значение в истории. Эти события важнее всех остальных событий в мире, потому что в них принимает прямое участие Бог, и что-то через эти события говорит людям, а когда говорит Бог, нам лучше слушать, чем не слушать, точно так, как тогда говорят папа и мама, потому что то, что они говорят, полезно для нас. Перейдем же теперь к истории жизни Исаака. Прошло некоторое время, и у Ревеки родились близнецы. У нее родилось два мальчика, Исав и Яков. Исав был рыжий и волосатый, и Исаак очень полюбил Исава. Второй мальчик был Яков. Он родился позже Исава, хотя, может быть, только на несколько часов, но все равно считался младшим. Он совсем не был похож на своего брата и был любимчиком матери. Он всегда вертелся под ногами у матери, и она гладила его по головке, когда только находила время. Мальчики росли и научились присматривать за стадами отца, которых у него было много. Исав любил также охотиться и очень ловко владел луком и стрелами. Он убивал оленей и других животных, и когда приносил домой, сам приготовлял для отца каким-то особенным образом, так что отец с большим удовольствием кушал приготовленное Исавом блюдо. Исаак любил Исава, может быть, потому что он умел угодить отцу. В той стране и в те времена существовал обычай, по которому старший сын получал вдвое больше младшего после смерти отца. Эта порция называлась первородством, потому что давалась тому, кто родился первым. Исав был старшим сыном в семье Исаака, и ему по праву принадлежало первородство. Однажды Исав возвратился с поля очень усталым и голодным. Яков варил обед, и воздух был наполнен запахом вкусной пищи. Исав был также голоден, но этот запах, казалось, никогда не был приятнее для него, чем именно тогда. Это не было что-то особенное, а простая чечевичная похлебка, но с голоду и она показалась Исаву чем-то исключительным. И Яков решил воспользоваться моментом и предложил Исаву похлебку за первородство, и Исав согласился. В тот момент пища была ему дороже всего. Он думал так: «Что пользы мне от первородства, если я умираю с голоду?» Он продал свое первородство и потом сильно жалел, но было уже поздно. Но не подумайте, дети, что здесь произошла какая-то ошибка. Нет, Бог никогда не ошибается, и в этом был его план. Первородство получил тот, для кого оно было дорого, а не тот, кто так легко мог продать его за чечевичную похлебку. Народ, обещанный Аврааму, произойдет теперь от его внука Якова. Исаак старел и становился все богаче и влиятельней. Скота у него становилось все больше и больше, и на полях у него можно было собирать большие урожаи. Соседи становились завистливыми, потому что им не хотелось, чтобы кто-то был богаче и сильнее их, как и мы не любим, когда у кого-то лучшие игрушки, чем у нас. Они знали, что если у Исаака не будет воды, его скот помрет, и поля не дадут урожая. Он не сможет держать так много людей, и жизнь для него станет невыносимой. Они засыпали его колодцы землей. И тогда вождь филистимлян, так звали тот народ, который жил возле Исаака, пришел к Исааку и заявил: «Убирайся отсюда, ты сильнее нас, и нам неприятно иметь тебя по соседству». И Исаак мог легко показать свою силу и защитить свои права, но он решил, что мир важнее, чем добивание своего. Взяв свои стада, слуг и все свое добро, Исаак пошел в долину Герар, там разбил свои шатры и расположился хотя бы временно. Исаак созвал слуг и сказал им: «В этой долине есть колодцы, которые выкопал мой отец Авраам, но филистимляне засыпали их землей. Мы найдем и очистим их, чтобы наши стада имели достаточно воды, и мы сами имели бы воду для своих нужд». Слуги нашли старый колодец и с большим трудом раскопали его, и радостно приветствовали журчание свежей воды. Теперь у них будет вода, и все будет в порядке. Но на деле так не случилось. Пастухи жителей долины спорили с пастухами Исаака о том, кому принадлежит вода. Одни кричали: «Вода наша!» Другие кричали: «Нет, наша!» и не было того мира, о котором так мечтал Исаак. Он услыхал шум и позвал к себе слуг. «Пойдите, поищите другие колодцы. У моего отца их было здесь много, и пусть будет мир между нами и жителями этой долины», — сказал он. «Может быть, слугам не хотелось идти и искать засыпанные землей колодцы, но они пошли и нашли еще один колодец, и откопали его, и Исаак назвал его Ситна. И там Исаак нашел пространное место, где решил поселиться и где были другие колодцы, но потом он переселился в Версавию, и там явился ему Господь ночью». Господь сказал ему: «Я Бог отца твоего Авраама, не бойся, потому что я с тобою, я исполню слово мое и размножу тебя ради отца твоего Авраама». Исаак так сильно обрадовался, что построил там же алтарь Господу и благодарил его от души за то, что он явился ему и дал ему обещание размножить его семью. Вскоре Исаак имел еще одну большую радость. Два вождя филистимлян пришли к нему и сказали: «Мы видим, что Господь с тобой, и пришли заключить с тобой мирное соглашение». Исаак согласился, потому что знал, что ненависть и ссоры никогда не полезны. Исаак прославился по всей окрестности, как миролюбивый, богобоязненный человек. «Дети, вы пробовали когда-нибудь отвечать на зло добром? Если нет, попробуйте. Вот кто-то задирается с вами, вызывает вас на драку, даже хватает что-то из рук, и так хочется садануть его хорошенько. Но вспомните Исаака и то, что мир всегда лучше. Дайте задире то, что он хочет, и не отвечайте дракой на вызов, и вы увидите, что скоро он станет вашим самым лучшим другом. Побеждайте зло добром, никогда не ошибетесь». Исаак знал, что Бог с ним, и потому поступал правильно и радовался, и вы можете знать, что Бог с вами, на вашей стороне, если вы послушны Ему, и можете тоже всегда радоваться. Вот маленькое стихотворение о мальчике, который знал Бога и верил в то, что Он везде и всегда с ним. Вот послушайте. «Мальчишку, шедшего домой в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина с взором невеселым. Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет? Есть в небе у меня отец, меня он любит и прощает. В награду дам я четвертак», — сказал тогда мужчина строго, — «если покажешь мне, чудак, где есть он, где ты видишь Бога». Простым мальчишке был ответ, он не задумывался много. «Я дам вам 5 таких монет, скажите мне, где нету Бога». Дорогие дети, это дух Исаака. Дух миролюбивый, дух человека, который любит Бога. Миролюбивость была главной чертой характера Исаака, чертой вполне достойной подражания. Если его гнали в одном месте, он переходил в другое. Если его не любили в одном месте, он переходил в то место, где его любили и почитали. Мы все можем подражать Исааку, если мы действительно любим Господа и принадлежим Ему.

Вот и наступил праздник, который Зиночка ожидала с таким нетерпением. День ее рождения. Зиночке исполнилось уже 9 лет. В этот день к ним в дом пришло много гостей, и дети, и взрослые. Все они, улыбаясь, поздравляли именинницу, говорили ей много приятных слов и дарили прекрасные подарки. А больше всего Зиночка радовалась тому, что она была в центре всеобщего внимания. Бойкая, смышленная, миловидная, она очень нравилась самой себе. Но ей так хотелось, чтобы другие тоже всегда замечали ее достоинства. И Зиночке казалось, что у нее их немало. В классе она первая ученица, в спортивных соревнованиях почти всегда победительница, среди подружек самая красивая. К постоянным похвалам Зиночка привыкла. Но если ее не замечали, или же еще хуже, в чем-то укоряли, она выносила это с трудом и даже иногда горько плакала от жалости к себе. В этот раз Леонид Петрович, отец Зиночки, пригласил своего нового сотрудника с его женой и 4-летним сыном Андрюшей. Эта семья пришла самой первой. Зиночке они сразу же понравились, потому что у них были очень добрые лица. Родители Андрюши звали дядя Петя и тетя Клава. Они подарили имениннице красивый букет цветов и большую коробку конфет. А их сын Андрюша протянул Зиночке толстую книгу с надписью «Детская Библия» и тоже поздравил ее с праздником. Когда пришли все гости, их пригласили за накрытый стол, а Зиночку посадили в центре, на самом видном месте. Все обращали на нее внимание, и она даже раскраснелась от приятного волнения. Анна Ивановна, мама Зиночки, принесла приготовленный ею огромный торт. После того, как все насытились, Леонид Петрович сказал, обращаясь к детям: «А сейчас желающие могут рассказать какую-нибудь интересную короткую историю. Каждый участник получит приз». И он показал рукой на небольшой столик в углу комнаты, на котором лежали завернутые в яркую цветную бумагу подарки. Но, несмотря на обещанную награду, желающих рассказать интересную историю не находилось. И тогда вдруг самый маленький из детей, Андрюша, встав, объявил: «Я расскажу вам интересную историю из Библии об одном доблом человеке». Все заулыбались, потому что поняли, Андрюша еще не научился выговаривать букву «Р» и заменял ее более легкой для него буквой «Л». А малыш, совсем не смущаясь, начал свой рассказ, и гости с большим удовольствием слушали его. Только Зиночка, на которую уже никто не обращал внимания, нахмурившись, расстроенно подумала: «И зачем папа пригласил эту семью с их противным сыночком?» Но изменить что-то она не могла. Пришлось и ей слушать Андрюшину историю. А он вдохновенно рассказывал: «Однажды разбойники напали на одного человека, изланили его, бросили на дороге и убежали. Мимо изланенного плясал священник, но не помог ему. Потом плясал другой человек и тоже не помог ему. Но третий человек был очень добрым. Он помог изланенному, посадил его на своего ослика и привез в гостиницу. Самый-самый добрый из всех – это Иисус. Он умер за грехи всех людей, потому что любит нас и хочет спасти». Все гости внимательно слушали рассказ. Но Зиночка, из-под лобья глядя на Андрюшу, возмущенно подумала: «И когда же этот выскочка закончит? Из-за него обо мне все забыли». Но тут Зиночка неожиданно для себя и сама начала слушать с интересом. Особенно ее растревожили слова о том, что самый-самый добрый Иисус, о котором она ничего не знала, оказывается, умер за грехи всех людей. Зиночка приготовилась слушать дальше. Но тут рассказ закончился. Взрослые гости начали задавать Андрюше разные вопросы по Библии, и его родители помогали ему отвечать на них. Затем Леонид Петрович объявил: «Все призы достаются Андрюше, потому что больше никто не рассказал интересную историю». А он справился с этим замечательно. Дети расстроенно наблюдали за тем, как Леонид Петрович, сложив все подарки в большую сумку, торжественно вручил ее Андрюше. Но тот вдруг встал и, извлекая из сумки призы, стал обходить по очереди детей, вручая каждому подарок. А Зиночке он отдал самый большой и красивый сверток, приветливо улыбнувшись ей. Все дети, конечно, были очень довольны. Вскоре гости, попрощавшись, ушли. Анна Ивановна занялась посудой, а Зиночка, собрав подарки, ушла в свою комнату.
Ее сердце почему-то беспокойно стучало. И дело было уже не в том, что Андрюша завладел всеобщим вниманием. Все ее мысли сейчас были сосредоточены на этих удивительных словах. «Иисус умер за грехи всех людей. Значит, и за ее грехи тоже». Зиночка поспешила в кухню, где Анна Ивановна, как обычно в одиночестве, мыла гору посуды и с волнением спросила. «Мама, а я тоже грешница?» От таких неожиданных слов Анна Ивановна выронила из рук тарелку. Затем она растерянно произнесла. «Я не знаю. А почему ты об этом спрашиваешь?» Зиночка ответила. «Андрюша сказал, что Иисус умер за грехи всех людей. А если всех, то и за мои тоже. Значит, выходит, что я грешница?» Анна Ивановна вытерла руки полотенцем, устало присела и недовольно спросила. «Ну что это у тебя за мысли появились? Сегодня твой день рождения, и ты не должна думать ни о чем плохом. Андрюша рассказал интересную историю, но к тебе это не имеет никакого отношения. Кстати, ты уже рассмотрела все свои подарки?» «Еще нет», — коротко ответила Зиночка и вышла из кухни. Вернувшись в свою комнату, она огорченно подумала. «Оказывается, и мама ничего не знает о грехах. Придется мне разыскать дядю Петю с тетей Клавой, чтобы поговорить с ними об этом». Удивительно, но Зиночка даже не заметила того, что она совсем перестала переживать о своей значимости. Теперь ее больше всего волновало только одно – действительно ли она является грешницей? И если да, то как же ей можно избавиться от всех грехов? Поэтому она решила попросить у папы адрес дяди Пети с тетей Клавой, чтобы пойти к ним для важной беседы. На следующее утро по маминому поручению она отправилась в хлебный магазин за покупками. И там, к своей большой радости, встретила дядю Петю с Андрюшей. Увидев Зиночку, они радостно поприветствовали ее. После покупок они все вместе вышли из магазина. И Зиночка сразу же рассказала дяде Пете о своих переживаниях. Выслушав ее, он предложил. «Если хочешь, приходи завтра на занятия в воскресной христианской школе. Там ты узнаешь обо всем, что тебя волнует. Только предупреди своих родителей». Зиночка так и сделала. Папа с мамой охотно разрешили ей пойти в воскресную школу, потому что им очень понравилась семья дяди Пети. Занятия в христианской детской школе проходили в воскресенье вечером. Зиночке сразу же все там понравилось. Ее удивило то, что девочки и мальчики, которые уже знали очень много, не гордились этим, но приняли ее приветливо, как равную. В этот день учительница рассказала детям библейскую историю об исцелении слепого. Узнав о том, что рядом проходит Иисус, слепой начал звать его. Иисус спросил слепого: «Что ты хочешь?» Тот ответил: «Я хочу видеть». И тогда Иисус исцелил этого человека. В конце занятия учительница спросила: «У кого из вас есть вопросы?» Немного смущаясь, Зиночка все-таки поднялась с места и спросила: «А что такое грех?» Ничуть не удивившись, учительница ответила: «Грех – это всякое непослушание Богу. Но никто из людей не может поступать правильно, если Иисус не живет в его сердце. И только Он может избавить каждого из нас от непокорности Богу». Возвращаясь домой после занятия, Зиночка с волнением думала: «Да, Иисус действительно самый-самый добрый. Ведь Он так быстро помогает всем, кому плохо. А теперь Его помощь нужна и мне». Сейчас Зиночка уже точно знала, что является грешницей. Ведь как часто она поступала неправильно и совершенно не переживала об этом, считая, что это пустяки. Но оказывается, такие поступки называются грехами, за которое пришлось умереть Иисусу. И значит, все это очень серьезно и важно. Когда Зиночка вернулась домой, Анна Ивановна весело обратилась к ней. «Ну как прошло занятие?» А затем, взглянув на необычно задумчивое лицо дочки, озабоченно спросила: «Что с тобой?» Зиночка ответила: «Мамочка, теперь у меня нет сомнений в том, что я грешница. Но я верю, что Иисус поможет мне освободиться от грехов». Анна Ивановна, всплеснув руками, воскликнула: «Но что ты опять выдумываешь? Какая же ты грешница? Разве ты совершила какое-то преступление?» «Мамочка, грех – это всякое непослушание Богу», – объяснила Зиночка. «А я часто бывала непослушной. К тому же у меня много гордости. Я завидую другим и злюсь на тех, кто меня не замечает». «Ой, доченька, что ты такое говоришь?» – испуганно воскликнула Анна Ивановна и решительно заявила:
«Больше ты в эту воскресную школу не пойдешь». На эти слова Зиночка ничего не ответила и мягко сказала: «Успокойся, мамочка. А сейчас я хочу спать, очень устала». Войдя в свою комнату, она разделась и легла в постель. Но заснуть не могла. Ей вспомнился рассказ о слепом, которого Иисус спросил: «Что ты хочешь?» И вдруг Зиночка поняла, что Иисус сейчас задает этот вопрос ей: «Что ты хочешь?» Она быстро поднялась с кровати, оделась и, склонившись на колени, сказала: «Иисус, я знаю, что ты самый-самый добрый. Ты исцелил раненого человека и слепого тоже. А теперь я прошу, чтобы ты простил меня и избавил от всех моих грехов, особенно от желания нравиться всем людям. И пусть я стану совсем другой, послушной тебе». После этого Зиночка легла в постель и быстро уснула. А утром, проснувшись, она сразу же с радостью поняла: Иисус ее услышал и ответил на ее просьбу. Зиночка поднялась, оделась и поспешила в кухню, где мама готовила завтрак. «Мамочка, уже все хорошо!» — восторженно объявила она и объяснила: «Иисус простил все мои грехи, и теперь я совсем-совсем другая». Услышав это, Анна Ивановна так растерялась, что даже перестала помешивать кипящую манную кашу, и та начала сердито пузыриться. Отставив кастрюлю с кашей в сторону и глядя на сияющее лицо дочки, она спросила: «А откуда ты знаешь, что Иисус тебя простил, да еще и сделал другой?» Зиночка уверенно ответила: «А вот откуда! У меня ведь раньше с самого утра мысли были только о себе и о том, как бы быть заметной среди других. И я очень злилась, если это не получалось. Да я и по дому тебе никогда не помогала. Прости меня. В общем, только собой занималась. А вчера вечером я обо всем Иисусу рассказала. Потом быстро заснула. Утром проснулась и сразу об Иисусе вспомнила, а о себе совсем забыла. И тогда я поняла, что стала уже другой». Анна Ивановна слушала ее с изумлением. А в следующее воскресенье они всей семьей отправились на христианское собрание, потому что Зиночкины родители поняли, что у них грехов гораздо больше, чем у их маленькой дочки. Но теперь они твердо верили в то, что Иисус и им поможет избавиться от всего плохого, ведь Он самый-самый добрый.

Не живи как-нибудь, о себе позабудь. Себялюбие — грех, ты заботься о всех. В центре быть не стремись, больше Богу молись. Иисуса люби, для Него лишь живи. Счастлив тот, кто всегда видит сердцем Христа, для кого весь закон — поступать так, как Он.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит говорить о девятой главе этого произведения. Темой, изучением которой мы занимаемся, является священство Господа Иисуса Христа, который является священником по чину Мельхиседека. Нам с вами предстают два вида священнического служения, которые кардинально противоположны друг другу, а именно священство Аарона и священство Мельхиседека. Служение левитов, то есть служение священников из рода Аарона, совершалось в реальной скинии на этой земле. Однако это земное святилище было всего лишь образом того святилища, которая находится сейчас на небесах, то есть святилища, в котором Господь Иисус совершает свое служение сегодня. Это святилище на небесах дает возможность лучшего и более полного поклонения Богу. Огромное число людей рассматривают закон Ветхого Завета с точки зрения знаменитых десяти заповедей. Однако послание к евреям подходит к закону с совершенно иной точки зрения. Оно рассматривает закон с перспективы его места в священстве и поклонении Богу. Данный подход сосредотачивает все внимание на решении вопроса греха, ибо, как автор покажет нам далее, закон никогда не мог дать ответ на вопрос о людских грехах. Ибо невозможно, читаем мы в 4 стихе 10 главы этого послания, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вот почему нужно было новое и превосходнейшее святилище, о котором идет разговор в начале этой главы. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное». Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. Это святилище было создано из обычных материалов этого мира. Оно имело определенную длину, определенную ширину и определенную высоту. А также в нем происходили ритуалы, которые совершали с людьми. То есть, в каком-то смысле, данное святилище всецело принадлежало этому миру. И далее в этой главе автор будет противопоставлять это земное святилище тому святилищу, которое находится сегодня на небесах. Заметьте, что в этой главе автор обращается за иллюстрациями вовсе не к Иерусалимскому храму. Нигде мы не находим здесь примеров, которые были бы связаны с храмом Ирода. Мы даже не встречаем упоминания этого храма. Хотя во время написания этого произведения Третий Иерусалимский храм все еще продолжал существовать во всех своих образах и иллюстрациях, автор возвращает своих читателей к очень простому устройству скинии, которая была построена Моисеем в пустыне в соответствии с заповедями, данными самим Богом. И хотя скиния эта была построена из земных материалов, она была устроена по образу небесной скинии. Однако мы с вами увидим далее, эта земная скиния неизмеримо уступала своему оригиналу. Сама скиния представляла собой не что иное, как большой шатер, длиной 30 локтей, то есть около 15 метров, 10 локтей шириной, то есть около 5 метров. И 10 локтей вышиной. При этом внутри она была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «Святое», и в нем располагались несколько предметов. Там стояли стол хлебов предложения и золотой светильник. Кроме того, в задней части этого помещения находился золотой жертвенник курений, который символизировал молитвы священников, восходящие к Богу. Этот жертвенник предназначался исключительно для благовоний, и жертвоприношения на нем никогда не совершались. Второе помещение скинии, так называемое «святое святых», было отделено от остального святилища завесой.
и входить в него мог только первосвященник. Прочтем стихи с 3 по 5. «За второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В этом помещении располагались всего два предмета. Во-первых, там находился ковчег завета, который представлял собой обычный ящик, изготовленный из дерева ситим и покрытый снаружи и изнутри золотом. Сверху ковчег закрывался искусно и богато разукрашенной крышкой, которая по-еврейски называлась «капорет» или «место милости». Эта крышка ковчега была украшена херувимами, сделанными из чистого золота, крылья которых простирались над ковчегом. Именно туда первосвященники приносили кровь жертвенных животных, и именно это делало крышку ковчега местом милости. «Ибо без пролития крови не бывает прощения», как пишет автор этого послания в 22 стихе 9 главы. Также здесь сказано, что внутри святого святых размещалась золотая кадильница, иными словами, золотой жертвенник курений. Обратите внимание на эту подробность. Только что мы сказали, что золотой жертвенник обычно находился внутри святилища. Но в этих стихах нам говорится, что золотой жертвенник находился не просто в святилище, но именно внутри святого святых. Почему же этот жертвенник оказался перемещен внутрь святого святых? Завеса между святым святых и святилищем была сделана из тонкого египетского вессона, в который были вотканы изображения херувимов. И вся эта завеса говорила о человеческой сущности Господа Иисуса. Когда Он умер на кресте, Он отдал Свою жизнь, Свою человеческую жизнь. И в тот самый миг завеса была разорвана на две части. То есть завеса была устранена, символизируя тот факт, что отныне путь к Богу широко открыт. Ибо сам Христос проложил для людей этот путь, сказав, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Завеса была разорвана надвое, и сегодня мы можем приходить прямо в Божье присутствие. Но что же произошло с золотым жертвенником курений, который назван здесь золотой кадильницей? Оказывается, он был перемещен в святое святых. В великий день очищения Аарон входил в святое святых с кровью жертвенного животного, чтобы окропить этой кровью крышку ковчега завета. А также Аарон брал с собой кадильницу, наполненную углями и благовониями. Фактически, всякий раз он переносил в святое святых этот жертвенник курения, а затем возвращал его обратно в святилище. И ему было нужно делать это в следующем году, и так снова и снова. Однако сегодня мы имеем великого первосвященника, который является нашим великим ходатаем, всегда стоящим у золотого жертвенника, совершая молитвы и ходатайствование за нас. Кстати сказать, его молитвы были услышаны. Поэтому можно говорить, что золотой жертвенник находится сейчас внутри святого святых, но в то же самое время он находится снаружи, потому что мы с вами можем всегда прийти к нему в молитве. Именно это подразумевал апостол Павел, когда писал в начале 5 главы послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ». Также автор упоминает здесь предметы, которые находились в самом ковчеге. Во-первых, внутри ковчега находился золотой сосуд с манной. Этот сосуд с манной говорил о нынешнем служении Христа.
ибо Господь насыщает всех тех, кто принадлежит Ему. Он питает и насыщает их Своим Словом, являясь хлебом жизни. Образно говоря, Библия является Божьей пекарней, так что, если вы хотите хлеба, именно к ней вам надлежит обращаться, чтобы получить его. Кроме того, внутри ковчега лежал расцветший жезл Аарона. Этот жезл говорил людям о смерти и воскресении Христа, потому что некогда это был мертвый кусок дерева, но в него вновь вошла жизнь. А еще там лежали скрижали завета, символизировавшие тот факт, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Перечислив все принадлежности скинии, автор добавляет, что обо всем этом не нужно теперь говорить подробно. Тем самым автор подразумевает, что у него нет времени в деталях говорить о скинии и о ее устройстве, потому что главное, на что обращено его внимание, это священство и поклонение. Он обращает все внимание на тот факт, что есть истинное поклонение, подробно рассказывая нам о том, как мы должны совершать это поклонение. Прочтем 6 и 7 стихи. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Священники постоянно ходили в первую скинию, то есть в святилище, чтобы совершать положенные служения Богу. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло пойти туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это в конце концов превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поклонение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что подобное очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Священники приходили в святилище скинии для того, чтобы совершать там богослужение. В этом состояла конечная цель и задача всего этого. Главное предназначение скинии состояло в том, чтобы Божьи люди могли поклоняться Богу. Здесь говорится о реальности поклонения, а не просто о церковном служении, где соблюдается какой-то заведенный ритуал. Когда происходит реальное поклонение, оно приводит нас в присутствие Христа, где мы можем приносить Ему славу и хвалу. Господь Иисус Христос достоин принять славу и хвалу. Это и есть поклонение. Но из Него обязательно проистекает служение. Настоящее поклонение всегда ведет к служению. Посреди своих искушений в пустыне Господь Иисус ответил искушавшему его сатане: «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вам никогда не придется просить, умолять или заставлять людей делать что-то, если они действительно участвуют в истинном поклонении Христу. Дело в том, что истинное поклонение всегда ведет к служению. Многие служители тратят много времени, побуждая, а иногда даже принуждая людей делать что-то. Они убеждают их жертвовать, они призывают их к каким-то социально полезным делам, просят их преподавать в воскресной школе или петь в церковном хоре. Но истинное поклонение само по себе ведет человека к служению. И подобное поклонение возможно лишь только через Иисуса Христа. Ритуалы в скинии никогда не приводили людей в присутствие Бога. В святое святых имел возможность входить только один первосвященник, как сказано в 7 стихе, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Здесь автор говорит о великом дне очищения. Это был праздник Йом-Кипур, в каком-то смысле самый большой день в жизни израильского народа. Это был день, когда первосвященник отправлялся в святое святых от лица всего народа. И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. А наш великий первосвященник вошел в святое святых на небесах в присутствие самого Бога. Он вошел внутрь и более не выходил оттуда. Он будет находиться там столько долго, сколько долго мы, верующие, будем находиться в этом мире. А когда Господь выйдет оттуда, Он отправится за Своими людьми, ибо мы являемся частью Его самого. Мы являемся телом Христа. И знаете, зачем автор говорит нам обо всем этом? Его целью является сделать присутствие Господа Иисуса реальным для наших с вами сердец. Начали вы этот день с общения с Господом? Нам с вами приходится жить в суетном мире, и у этого мира нет времени для Спасителя. Поэтому задумайтесь в суматохе этого дня, был ли Он с вами, поклонялись ли вы Ему. Поклонение Ему вовсе не требует, чтобы вы отправлялись в церковь и воспевали Ему словословие. Хотя автор данного послания будет призывать нас делать это, поскольку мы должны встречаться с Божьими людьми и участвовать в совместном согласованном поклонении, которое необходимо для нашего роста. Однако мы можем поклоняться Ему в любом месте. Мы можем поклоняться Ему у себя дома. Вы можете поклоняться Ему по дороге на работу. Вы можете поклоняться Ему у себя на работе. Вы можете поклоняться Ему в школьном классе. Друзья мои, совершенно не важно, где вы находитесь, ибо вы можете приносить Ему поклонение везде. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы изливать Ему наши сердца в благоговении и прославлять Его святое имя. Наш первосвященник вошел сегодня в святое святых за нас. И вы можете понять, насколько это превосходит все то, что имело место в прошлом, когда первосвященник совершал данное действие только однажды в году. Причем он не оставался в святом святых, а торопился скорее покинуть это священное место. Предания гласят, что обычно к ноге первосвященника привязывали цепь. Дело в том, что если первосвященник допускал какую-то ошибку или делал что-то неугодное Богу, Бог мог мгновенно поразить его смертью. И тогда за эту цепь оставшиеся священники могли вытянуть его из святого святых. Но наш первосвященник вошел в присутствие Бога за нас с вами, и он находится там сегодня. Давайте сейчас забежим вперед и прочтем 24 стих этой главы, где сказано: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Моисей просил Бога, чтобы он явил ему свое лицо. Но Моисей узнал, что ни один человек не может увидеть Бога. Однако мы с вами имеем первосвященника, который вошел в само присутствие Божье и предстал перед его лицом. Мы не поклоняемся ему, совершая какие-то ритуалы или строя различные жертвенники. Мы не поклоняемся ему, зажигая свечи или вознося курение, хотя некоторые протестантские церкви начали вводить у себя подобную практику. Не так давно я посещал церковь одного знакомого служителя и заметил, что на столе, который использовался для совершения причастия, было установлено небольшое распятие. Я спросил его, зачем он поставил в церкви этот крест. А он в ответ поинтересовался, почему я ничего не спрашиваю о свечах, которые также стояли на обоих концах стола. Хотя я сначала не заметил их, но на столе для причастия действительно стояли свечи. Мой друг объяснил мне, что все это предназначено для того, чтобы помочь людям в их поклонении Богу. Друзья мои,
Если вам нужна подобная помощь, значит, вы не поклоняетесь ему. Женщина у колодца спросила Иисуса, где люди должны поклоняться Богу. И Господь ответил ей, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. У меня есть еще один знакомый служитель, который очень много сил посвящает евангелизации среди еврейского народа. В его церкви стоит иудейский семисвечник. И, как он объяснил мне, этот светильник предназначен для того, чтобы помочь его прихожанам осознать, что они многим обязаны иудейскому народу. Но, друзья мои, если мы нуждаемся в чем-то подобном в наших церквях, мы на самом деле не поклоняемся Богу. Мы с вами просто можем войти в Его присутствие и ощутить сладкий аромат, который сопровождает Его появление. Мы не ощутим этого своим обонянием, но зато мы можем ощутить его своими сердцами, своими душами и своим разумом. Я молюсь, чтобы я мог постоянно чувствовать благостный аромат его присутствия, чтобы я мог пребывать в свете его слова, и чтобы реальность всего этого могла присутствовать в моей жизни каждый день. И я хочу того же самого для вас. А для этого мы должны отложить в сторону наш любимый детский рожок с соской и начать, наконец, употреблять твердую пищу Его Слова. Мы должны войти в присутствие живого Христа, который является нашим великим первосвященником, совершающим служение в вышине, в скинии, значительно лучше, чем та, что когда-то была на этой земле. Мы можем сегодня поклониться живому Христу. Давайте помнить об этом всегда, каждый час, каждую минуту. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Размышления над словом.
4: Справедливость Бога. Отец наш, мы любим Тебя за Твою справедливость. Мы признаем, что Твои суждения полностью истинны и праведны. Твоя справедливость поддерживает порядок во Вселенной и гарантирует безопасность всем, кто доверяет Тебе. Мы живем потому, что Ты справедлив и милосерден. Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий, праведный во всех Своих путях и святой.

0: Твой во всех своих делах. Аминь. В богодухновенном священном писании термины «справедливость» и «праведность» зачастую воспринимаются как взаимозаменяемые. Одно и то же слово из оригинала переводится то как «справедливость», то как «праведность», что, возможно, отчасти зависит от выбора переводчика. В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком и так глубоко, что это недостижимо для любой литературной традиции человечества. Например, когда объявлено было о грядущем разрушении Содома, Авраам заступился за праведных людей, живущих в этом городе, зная, что Бог в этой чрезвычайной ситуации будет действовать в соответствии со своей природой. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авторы псалмов и пророки Израиля представляли Бога как всемогущего, возвышенного и справедливого владыку. «Облако и мрак – окрест его, правда и суд – основание престола его». О долгожданном Мессии предсказывали, что он будет судить народ праведно и относиться к бедным с особой справедливостью. Святые, исполненные сочувствия к людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений! Господи! Боже отмщений! Яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Эти молитвы следует воспринимать не как мольбу о личном отмщении, но как жажду торжества моральной справедливости в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали свою неправедность перед совершенством Божьей праведности. Это делало их покаянные молитвы искренними и действенными. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». А когда долго не наступавший Божий суд приходит в мир, Иоанн видит победоносных святых, стоящих на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках у них Божьи арфы, а песнь, которую они поют, песнь Моисея и Агнца, восхваляет божественную справедливость. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Справедливость воплощает идею морального равенства. Неравенство прямо противоположно этому. Суд – это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. Он может быть благосклонным или строгим к подсудимому, в зависимости от того, был ли человек и его поступки справедливыми или нет. Некоторые утверждают: справедливость требует, чтобы Бог поступил так-то, словно они знают намерение Бога. Это ошибочное утверждение, так как здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога, заставляющий Бога вести себя определенным образом. Такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Нет и не может быть ничего за пределами Бога, что могло бы хоть как-то повлиять на него. Все помыслы Божьи проистекают из его несотворенной сущности. Ничто не прибавилось к сущности Бога из вечности, ничего не убавится и не будет никогда изменено. Справедливый Бог справедлив по своей сущности. Его действия проистекают из его божественной природы. Это не внешнее требование. Как золото, являясь химическим элементом, не может измениться по своему составу. Оно останется золотом при любых обстоятельствах. Так и Бог есть тот, кто Он есть, справедливый, совершенный и неизменный. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и плохо настолько, насколько оно ей противоречит. Бог поступает, исходя из своих собственных и независимых принципов моральной справедливости. Когда Он выносит приговор злым людям, и вознаграждает праведных, он действует, исходя из своей совершенной природы, подчиняясь только самому себе. Этот подход, однако, кажется, только кажется, противоречащим надежде на прощение кающегося грешника. Христианский философ святой Ансельм, архиепископ Кентерберийский, искал объяснение этому кажущемуся противоречию между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» – спрашивал он у Бога, – «если ты совершенно справедливый». Он устремил свой взгляд на Бога в поисках ответа, потому что знал, что ответ находится в нем самом. Объяснение, к которому пришел святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Сущность Бога едина. Она не состоит из гармонично взаимодействующих частей. Она цельна. В его справедливости нет ничего, что препятствовало бы его милости. Думать о Боге как о добром судье, вынужденном соблюдать закон, когда он со слезами и извинениями приговаривает человека к смертной казни, это думать недостойно об истинном Боге. Бог никогда не противоречит самому себе. Ни один из его атрибутов не противоречит другим его атрибутам. Снисхождение и милость Бога проистекают из его доброты, а доброта без справедливости невозможна. Святой Ансельм пришел к выводу, что Бог наказывает злых людей потому, что они заслуживают этого, когда же он щадит их, он таким образом проявляет свою доброту. Так поступая, Бог являет свою благость и милость. Понять это может лишь человек, уверовавший в него как в истинного Бога. Христианская доктрина искупления объясняет, как Бог может быть справедливым и при этом прощающим. Искупительная жертва Христа соблюдает справедливость, когда Бог щадит грешника. Справедливое наказание за грех было понесено Христом на кресте вместо нас, что открывает возможность для действия Его милости. Для верующих в Христа это весть о сочетании Божьей справедливости и милости, источник радости и обновления. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой истине, прожив жизнь, исполненную великой нравственной силы. Весть о совершившемся правосудии и о действующей милости не просто богословская теория. Она заявляет о событии, в котором глубоко нуждалось человечество. Из-за нашего греха нам был вынесен смертный приговор. Таково было бы решение суда, рассмотри суд нашу нравственную ситуацию. Когда же совершенная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между нами вспыхнула жестокая война, которую выиграл Бог. Но когда кающийся грешник в поисках спасения обращается к Христу, моральная ситуация меняется на противоположную. Справедливость объявляет верующего человека праведным. Таким образом, справедливость переходит на сторону детей Божьих, доверяющих Ему. В этом и заключается значение смелых слов апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Но Божья справедливость остается непримиримой к греху. Иллюзия о том, что Бог слишком добр, чтобы наказывать, усыпила совесть миллионов людей. Эта неоправданная надежда заглушает их страхи и позволяет ради собственного удовольствия творить любую несправедливость. Однако смерть приближается, и только покаяние может изменить положение человека. Посмеем ли мы так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему? Не думаю. Эйден Тозер. «Иисус, Твоя кровь и Твоя праведность, моя краса, мое славное одеяние. Среди пылающих миров, в этих одеждах, с радостью я высоко подниму голову, смело буду я стоять в Твой великий день, ибо кто обвинит меня в чем-нибудь? Благодаря этому я полностью прощен. Мне прощены грех и страх, вина и стыд». Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Древнее и современное идолопоклонство. Если понаблюдать за современным миром, то на первый взгляд кажется, что столь активные в прошлом божества языческих народов теперь остались без работы или добровольно ушли на пенсию. Однако весьма сомнительно, что стоящие за ними демоны ограничивали свою деятельность лишь ветхозаветными временами или очевидными древними и современными оккультными практиками. Правда в том, что в разные эпохи злые духи не меняют ни своей сущности, ни деятельности, а лишь маскируются, чтобы обрести покой, хитро или агрессивно поселяясь в душах людей. И чем дальше, тем больше. Даже маленькие дети знают, что Бог и сатана борются за наши сердца. Надеюсь, это было достаточно ясно показано в нашей предыдущей беседе, где мы рассказывали природу идолопоклонства. Мы видели, что демоны-соблазнители особенно искусны в своих любовных похождениях, ибо мы знаем, что способность нечистых духов влиять на разум, чувства и волю человека очень велика. Конечно, все это возможно лишь в пределах, допускаемых Богом, и прежде всего с нашего собственного согласия. Однако стоит признать нечто большее. Это происходит в рамках нашего желания. Демоны очень искусны в разговоре по сердцу человека. А выражение «по сердцу» можно встретить и в самой Библии. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора-еврея, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Сихем не только идолопоклонник, но, согласно Писанию, он также является частью этого мира, отцом которого является дьявол. Искушение, которому неразумно поддалась Дина, несомненно исходило из демонического мира, а Сихем был лишь его проводником. Здесь, однако, мы видим, что сама Дина, хотя изнасилованная, поддается внушениям своего насильника именно потому, что он говорит с ней по сердцу ее. Проблема идолопоклонства не только демоническая, но и человеческая. Поскольку если человек абсолютно верен своему Создателю, он не будет подвержен никаким искушающим действиям со стороны других претендентов на его сердце. Вот как об этом говорит Писание. «В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Если мы посмотрим на некоторые из наиболее выдающихся современных страстей в мире, то сможем увидеть, что подразумевается под собственной похотью, которая является основным строительным материалом для сердечных алтарей всех древних и современных идолов божеств. Возможны два варианта поклонения – Творцу или какому-то другому объекту, присваивающему себе роль Бога. Мы уже отмечали, что Люцифер и его коллеги из демонического мира – это боги, предстающие в образе почитаемых существ, часто имеющие какую-то видимую проекцию – статуи, картины, предметы из материальной вселенной и так далее. Однако демоны совсем не возражают против того, чтобы люди вошли в их команду. Именно поэтому сатана лжет первым людям, что если они восстанут против Божьего повеления, то станут подобны Богу. И первая ложь, безоговорочно принятая человеком, именно такая. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». На первый взгляд это происходит так. После грехопадения человек обожествляет себя при любезной поддержке злых духов. Именно это и есть одна из основных форм современного идолопоклонства – поклонение человеку во всех его проявлениях. И оно может принимать самые разнообразные формы. Одна из главных сущностных характеристик Бога заключается в том, что только он обладает правом принимать единоличные решения, и всем его разумным творениям подобает следовать его воле и указаниям. Однако вот библейский отрывок, в котором говорится о том, что в своем падшем состоянии человек настолько упрям в непослушании Богу, что это отождествляется с идолопоклонством и колдовством. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Отвергнуть Слово Божье значит отвергнуть Его и поставить себя на Его место. Поэтому самопоклонение, как отвратительное проявление нашей греховной природы, есть идолопоклонство высшего порядка. Я знаю, я могу, я понимаю. Человеческое «я» возводится на престол, превозносится и становится объектом поклонения. В этом мире такое отношение и поведение повсеместно одобряется и даже возводится в норму, которой принято следовать. Не является ли это одной из главных целей современных идеологий – превозносить человека как якобы самодостаточного и самодовольного? Это безумие поражает всякого, кто лично не познал своего Спасителя и не покорился Его Слову. Даже кажущееся смирение – в поклонении другим людям, а не себе, является проявлением той же духовной гордыни и кощунства, которые сначала овладели Люцифером, а затем другими демонами и, наконец, человеком. Такое поведение – квинтэссенция современного гуманизма. Христианин, однако, не может быть таким гуманистом. Когда жители древней Лакаонии, современной Анатолия, попытались поклониться Павлу и Варнаве, эти апостолы в ужасе запротестовали, воскликнув: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Сегодня мы смеемся над безрассудством отъявленных идолопоклонников древности, но они, по крайней мере, поклонялись другим объектам, а не самим себе. А вот современное идолопоклонство имеет главным объектом поклонения свое «я». Оно становится новым идолом. Но разве оно менее бесполезно, чем деревянные статуи, которые нужно было скреплять гвоздями, чтобы они не шатались? Точно так же современный самовлюбленный идолопоклонник – такое же жалкое создание, несмотря на все свои усилия создать иллюзию величия. Более того, процесс помрачения человеческого сердца прогрессирует, принимая все более извращенные формы. Какие формы принимает сегодня самообожествление человека, проявляющееся чаще всего в самопоклонении? Материализм, казалось бы, вытеснил различные традиционные формы религиозного идолопоклонства. Однако возможно, что сам материализм является одним из главных идолов нашего времени. Стремление приобретать все больше и больше вещей – это попытка грешника воссоздать потерянный рай. Но поскольку люди не ищут рай Божий путем по Его Слову, то все, чего они страстно желают, рано или поздно рассыпается в прах. Чаще всего рано. Желание обладать чем-то новым изначально является проявлением греховной природы. Но сегодня это уже целая религиозная система. И хотя все мы знаем о давно установленном принципе запланированного устарения наших приобретений, он не вызывает у нас особых возражений. Например, компания Volkswagen однажды признала, что их модель Golf 2 стала самым большим провалом компании, потому что оказалась слишком надежной. Позднее в конструкцию автомобиля были внесены изменения, чтобы удовлетворить бешеную потребность современного потребителя как можно чаще менять вещи. Но даже если вещи физически не ломаются, по законам современной религии они становятся устаревшими, потому что выходят из моды. Старые вещи отправляются на хранение, а их место занимают модные вещи сезона. Однако эта система выходит за рамки чисто экономического феномена. Она имеет глубокие духовные корни. Демоны ввели эту систему для того, чтобы вовлечь нас в безумную гонку ощущений собственной значимости через обладание модными предметами. По сути, Это плохо замаскированная форма жадности, которая нарушает десятую заповедь Божию – «не пожелай». За всем этим стоит желание быть счастливым. Однако человек никогда не достигнет истинного счастья в земном плане, потому что единственное истинное счастье, более того, блаженство, в жизни с Богом. Только от Него можно получить все необходимое, и Он дает ровно в том количестве и виде, которое нам действительно нужно. И, как многие из нас могут свидетельствовать, дает так, чтобы уменьшить вероятность того, что наше сердце привяжется к дару больше, чем к даятелю. Помимо материальных вещей, наш современник любой ценой стремится к чувственным или физическим удовольствиям. Мы уже отмечали, что за идолопоклонством обязательно скрывается дух прелюбодеяния. Этот блудный дух – это не просто греховное человеческое отношение, а настоящие духовные силы, провоцирующие половое влечение и другие гормонально обусловленные телесные страсти. В наше время эти темы занимают центральное место в СМИ и используются производителями всевозможной продукции, заменяя глубокие отношения с Богом и истинную чистоту отношений пустыми временными удовольствиями, которые Слово Божье называет грехом. Во все времена, и особенно в наши дни, самореализации как высшей потребности человека добиваются через построение карьеры и стремление к богатству. В Новом Завете это называется идолопоклонством. Любостяжание, которое есть идолослужение. Господь Иисус предупреждает: «Не можете служить Богу и мамоне». Кроме того, несмотря на распространение материализма, продолжают процветать суеверия. Суеверие – это пустое беспочвенное убеждение в суе, старославянский, пустой, ничтожный, что материальный предмет или ритуал даст покой и чувство безопасности, столь желанные для сердца. О, если бы нынешние суеверные люди знали значение этого старинного славянского слова. Но и тогда они не перестанут носить красные нитки, глазки от сглаза, вешать в домах метлы, ведьм и амулеты, не перестанут совершать ритуалы на удачу, не перестанут, потому что любая форма суеверия – это продукт разработок в лабораториях лжепророка и его духов обольщения, которым пытаются заполнить пустоту человеческого сердца после грехопадения. Люди не остановятся, потому что даже после того, как верующие убедят их отказаться от суеверия, они тут же получат завуалированные или открытые угрозы от демонов, сопровождаемые суеверным страхом. Они не остановятся, потому что в их жизни нет настоящего фундамента, на котором они могли бы стоять, чтобы быть в безопасности как в дни своей жизни на земле, так и в вечности. Суеверие, будучи пустой верой, может быть устранено только истинной верой, опирающейся на единственно верный и заслуживающий доверия объект – библейского Бога. Конечно, не только суеверия, но и более культивированные веры являются продуктами той же сатанинской лаборатории. Каждая религия, именно каждая религия, кроме библейского христианства, является формой идолопоклонства, включая христианские вероисповедания, основанные на традиции или небиблейских источниках. Иначе и быть не может. Господь ясно сказал, что все, что претендует на право представлять Его, но не основано на том, что Он открыл о себе, является искажением живого Бога и будет осуждено. Не обойдем и более современные формы идолопоклонства – научно-технический прогресс. Хотя он в большинстве случаев приносит много благ, сегодня он в руках демонов стал очередной религией, потому что дает грешнику чувство значимости без Бога. Но даже один из современных франкенштейнов, искусственный интеллект с его многочисленными приложениями, уже становится закономерной платой за гордость, что мы сами, без Творца, можем преодолеть свои многочисленные немощи. Все, что было сказано до сих пор, а также бесчисленное множество древних и современных форм идолопоклонства, о которых мы не смогли упомянуть, суммировано в словах евангелиста Иоанна. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Здесь мы попытались описать нашу греховную любовь к миру и всему, что в нем есть. А мир, согласно Слову Божьему, это богопротивная общественная система, в которой человек безуспешно пытается научиться жить без Бога. Его родоначальником и правителем, обладающим властью, является сам Люцифер. Все, что есть у мира, это три вещи и не более. Все формы идолопоклонства объясняются одним из трех – похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Решение проблемы идолопоклонства есть. Вот Божий рецепт. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Если Бог занимает центральное место в сердце человека, если мы любим Его на всех уровнях нашей человеческой природы, то в нашем сердце остается все меньше места для идолопоклонства. Любовь к Богу изгоняет все ложное, приводя к истинному блаженству, о котором поется в чудесной хвалебной песне. «Ты – единственное мое желание. Я славлю Тебя. Аминь». Дети, храните себя от идолов. Йордан Пиянский.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Человек с того света. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом. Третий, обезображенный и искалеченный, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Я родился в православной семье. Родители мои были ревностными прихожанами. Отец был членом церковного совета и казначеем, а после его смерти в совет избрали мою мать. В школьные годы я был религиозным, любил церковное пение и прислуживал в алтаре. Однажды, проходя узким проходом у престола, уступая дорогу священнику, я нечаянно наступил на край его рясы. Споткнувшись, священник едва не уронил чашу и, вспылив, выругался грубым словом. Это меня буквально ошеломило. Как мог он произнести такие слова в алтаре, подумал я. Мои родители искренне искали истину. Они часто удивлялись тому, что священнослужители не всегда поступают по заветам Христа, и что церковные обряды, прекрасные сами по себе, не дают человеку избавления от его грехов и пороков. Мать любила читать дома Евангелие. Под впечатлением прочитанного она говорила отцу: «Как ясно и просто учит Христос! Если бы мы, христиане, поступали по его заповедям, на земле была бы совсем другая жизнь». По окончании средней школы я поступил в высшее техническое учебное заведение. В разговоре со студентами я иногда употреблял такие фразы, как «Слава Богу, удалось хорошо сдать экзамен» или «Вот даст Бог, сдадим зачеты и будем отдыхать, купаться и загорать на солнышке». Студенты-безбожники посмеивались надо мной. «Неужели ты еще настолько темный, что веришь в Бога?» Поначалу я пытался защищать свою религиозность, но позже под влиянием антирелигиозных диспутов, атеистической литературы и безбожной студенческой среды отрекся от веры в Бога и стал атеистом. Наступила весна, время экзаменов. Предметов было много, приходилось заниматься до поздней ночи, а иногда и всю ночь напролет. Но вот экзамены закончились, и меня определили на летнюю практику. Прошел тревожный слух, что в начале учебного года будет проведена чистка по социальному признаку. Тех, у кого не пролетарское происхождение, будут исключать. Чистка была задумана небольшой группой партийных студентов. Всем было известно о непристойном, распутном поведении этих партийных верховодов. Пользуясь своей партийностью, они постепенно добились такой власти, что их боялись даже профессора. Запуганные те ставили им удовлетворительные отметки, задавая пустяковые вопросы, чтобы только скорее отвязаться и не нажить беды. После занятий главари устраивали попойки в стенах школы с участием уличных девиц. Видя такие безобразия, некоторые студенты, и я в том числе, начали протестовать. Чистка была задумана верховодами как расправа с протестующими. Но эти планы не осуществились. Организовалась группа студентов, которая решила добиться справедливости. против бесчинствующей партийной верхушки был написан красочный памфлет. Нужно было собрать под ним как можно больше подписей. Риск был очень велик. Нервы натянуты как струна. Но мы работали, не покладая рук. Было созвано общее студенческое собрание, на которое прибыли представители СЦК профсоюза. Собрание было многолюдным и необычайно напряженным, даже бурным. Наше выступление по заранее намеченному плану мы провели блестяще. Виновники были исключены из партии, комсомола и профсоюза. Но когда был поставлен вопрос об их исключении из института, наша группа настояла, чтобы дать потерпевшим поражение возможность закончить образование. Виновники были поражены нашим благородным поступком. Однако пройденный нами путь борьбы, переутомления и чрезвычайной напряженности не прошел бесследно. Мы оказались в состоянии душевной депрессии. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом, третий обезображенный и искалеченный, пролежав целый год в госпитале и перенеся многие весьма сложные операции, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Перебирая в памяти весь свой жизненный путь, я во всем вижу руку Господа. Господь много раз спасал меня. Я родился настолько слабым, что уже на третий день был крещен из опасения, что скоро умру. Будучи 5-летним мальчиком, я как-то ел персик, и косточка перекрыла мне дыхательные пути. Находчивость, сидевшая за соседним столом дамы, спасла меня от верного удушья. 6-летним я, упав в пруд и не умея плавать, уже шел ко дну, но неожиданно для самого себя начал барахтаться и добрался до берега. Однажды разъяренный бандит поднес дуло нагана к моему виску и лезвие острого ножа к сердцу, но от гибели меня спас Господь. Один раз я оказался уже под поездом, но чудом успел выскочить. 4 дня находился под артиллерийским обстрелом и остался жив. В тяжкой болезни я был при смерти, но Господь помиловал. Когда меня принесли в госпиталь после того, как я пытался совершить самоубийство, выстрелил себе в рот. Хирург, послушав мое сердце, сказал окружающим: «Напрасно принесли, сейчас скончается». Но вот после этого прошло 30 лет, а я все еще жив. Правда, между жизнью и смертью я был около 3 недель и почти год пролежал в госпитале, где мне сделали 8 операций. Профессор-хирург, делавший первую операцию, сказал: «Если бы 10 тысяч человек стреляли таким способом, и один из них выжил, это было бы чудом. Только Бог оставил меня на этом свете. Поэтому я и считаю себя человеком с того света». Еще до моей попытки самоубийства, в период депрессии и бессонницы, мать предлагала мне почитать Евангелие. Уступая просьбам матери, я начал читать священную книгу, но какая-то властная сила отвлекла меня. Несколько раз я пытался углубиться в чтение Божьего Слова, но дальше первой главы от Матфея дело не шло. После того, как Господь провел меня через целый ряд испытаний, началась война, пришли немцы. Нам с женой пришлось пережить сильный и длительный голод, мы были близки к смерти. В состоянии полного истощения нам все же удалось уехать за 100 километров от фронтовой зоны и там подкормиться, отдохнуть, окрепнуть. Позже, разделяя общий удел всех покинувших родные места, мы оказались в Германии. Изнурительный труд, бесправие, унижение, снова недоедание, операции, болезни. Но вот пришли, наконец, американцы и англичане. Жизнь в лагере отразилась слабым проблеском надежды. Однако болезни, испытания и страхи не оставляли нас. Господь, как видно, бил нас, чтобы сломить упрямство и покорить под свою любящую руку. Под этими ударами я снова стал верить в Бога. В лагере я стал посещать православные богослужения, усиленно молился, целовал иконы, ставил свечи, но, несмотря на все это, продолжал остро ощущать духовную пустоту и неудовлетворенность. Однажды священник произнес проповедь, пропитанную такой национальной ненавистью, что мы с женой невольно переглянулись и подумали: это ли место для подогревания вражды и ненависти? Христос так не учил. Значит, истины нет и здесь. Мы перестали ходить в церковь, однако тяга к небесной истине не ослабевала, и эта жажда привела нас на евангельское собрание. Все, что мы увидели и услышали здесь, показалось нам совершенно новым, захватывающим, необычным. Сначала Слово Божье было для нас не очень понятным. За время безбожного строительства мы отвыкли от евангельского языка, которым мы раньше мало пользовались. Уходя домой, я приобрел Новый Завет с твердым решением читать его. Изучив порядок книг и глав, я стал следить за проповедниками, читающими Слово Божье на собраниях. Не искажают ли? Но оказалось, все правильно. Тогда я заинтересовался духовной евангельской литературой. Я стал серьезно читать все, что только попадалось мне в руки. В результате Слово Божье производило свою работу в наших сердцах. Первой к Господу пришла моя жена. Она покаялась и решительно обратилась к Богу, а я, маловер, колебался. Конечно, разумом я принял Христа, но этого было недостаточно. К счастью, мои колебания оказались временными. В свете Евангелия я увидел себя погибшим грешником. Я также увидел, что единственный путь к спасению – покаяться в грехах и принять в сердце Иисуса Христа своим личным спасителем. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Братья-проповедники посещали нас по вечерам, а мы продолжали ходить на собрания. Теперь мы усердно читали Библию и молились. Мне очень нравились евангельские гимны, и я с удовольствием присоединял свой голос к общему пению. Наконец наступил момент, когда Господь громко и окончательно постучал в мое упрямое сердце. Это было во время духовно-назидательного съезда. Приехало несколько проповедников. Я жадно слушал проповеди. На одном из заключительных собраний я почувствовал необычайное волнение. Все мое существо как бы раздвоилось. Во мне происходила сильная внутренняя борьба. От напряжения и волнения я весь покрылся испариной. Один голос во мне кротко и нежно говорил: «Ты видишь, что ты великий грешник. Покайся, обратись к Господу, и Он даст тебе новое сердце, простит все грехи, дарует жизнь вечную и наполнит ее своим миром». Другой же голос негодующе протестовал: «Неужели ты променяешь веру отцов? Какой позор! Подумать только! Ты станешь при всем стечении народа молиться и каяться? Неужели ты пойдешь на это? Неужели ты сумасшедший? Ведь в лагере тебя все знают. Ты работаешь в управе, и, конечно, все будут смеяться над тобой». Голос был наглый, властный и назойливый. Я понимал, кто так дерзко борется с Богом за мое сердце. Лукавый не хотел выпускать из рук свою жертву. Он не желал уступить мое сердце Святому Духу. Эта борьба происходила во мне на протяжении всей полуторачасовой проповеди. Я стал буквально мокрым, словно полтора часа взбирался на отвесную скалу и, не достигнув вершины, сползал вниз, чтобы снова карабкаться наверх. Когда проповедник, закончив говорить, попросил встать для молитвы покаяния, некоторые начали громко молиться и просить Господа простить их грехи. Мое сердце разрывалось на части от внутренней борьбы. Я не выдержал и, открыв уста, призвал имя Господне. Я начал молиться, прося Господа отмыть меня своей кровью и простить все мои пороки и согрешения. Не помню, как я молился и сколько времени, но когда сказал «Аминь», то почувствовал в своем сердце всем своим существом, что Отец Небесный все мне простил во имя Сына Его Иисуса Христа и даровал новое сердце и жизнь вечную. Необычайная радость наполнила меня изнутри. Я ощутил такое облегчение, как будто целая гора свалилась с плеч. На сердце было удивительно спокойно и радостно. Мое лицо было мокрым от слез, но душа ликовала, как птичка, выпущенная после долгих лет из мрачной клетки на волю. Когда собрание закончилось, я, от переполнявшей меня радости, начал целовать проповедника-пресвитера и брата, приведшего меня на собрание. Любовь к Господу и братьям, наполнившая сердце, изливалась через край. Хотелось обнять и целовать весь мир. Покаявшиеся и уверовавшие в Евангелие прослушали затем несколько бесед и докладов о доктринах веры. Один из руководящих в церкви, брат-старец, учил основным истинам, изложенным в Библии. Это делалось на основании повеления самого Господа Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». После такой подготовки и испытания церковь допустила группу новообращенных, в том числе меня и мою жену, к принятию водного крещения по вере. Это был радостный, незабываемый день. Рано при восходе солнца, за городом, в озере, мы вступили в завет с Господом. Крещение совершил брат пресвитер общины. Чудно пел евангельские гимны хор верующих. Душа ликовала. Прошли годы. Радость спасения стала менее бурной, но зато более глубокой, уверенной. Как хорошо жить с Иисусом! Он дает радость и утешение. Даже в скорбях, неизбежных на пути верующего, безысходное уныние не овладевает сердцем спасенного, потому что Христос не покидает, будучи верен своему обещанию. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Спасенный Христовой благодатью, я поднимаю свой взор к небу не со страхом, а с надеждой на скорую встречу с грядущим Господом. Да гряди, Господи Иисусе! Николай Ханецкий. Из журнала «Вера и жизнь», 5 номер, 1987 года.
1: «Вера и жизнь». Реклама книг.
0: Уганда как пример гонений растущей церкви. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь Иисус своим первым последователям. С тех пор на протяжении веков христиане по всему миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидим и напрасно» рассказывает славную историю об их мужестве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные, но трогательные и воодушевляющие примеры. Основываясь на опыте многих христиан, книга доктора Сухдео рассматривает разные реакции верующих на гонения. Также проводится широкий обзор различных факторов, которые приводили к гонениям на протяжении 2000 лет – религиозных, политических, экономических и идеологических. Эти ценные уроки прошлого актуальны сегодня и для нас, живущих в 21 веке. Уважаемые слушатели, представляем вам отрывок из этой замечательной книги, которую вы можете заказать по адресу нашей миссии. Индекс 362013, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ, улица Николаева, дом 84. Телефон для связи плюс 7 989 036 74 34 и плюс 7 86 72 51 68 83. Рост церкви в 21 веке часто сопровождается гонениями и мученичествами. Пример такого грандиозного роста церкви – Уганда. Христианство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 году христиане составляли 7% населения. В 1969 году их было уже 55%, а в 2000-м – почти 90%. Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности королям Ванги II, который правил тогда королевством Буганда, часть современной Уганды. Король Мванга заметил, что христиане более преданы Христу, чем своему монарху, и в 1885 году убил группу британских миссионеров и трех молодых христиан из местных. На следующий год он сжег заживо минимум 26 мальчиков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за этого отказались спать с королем-мужеложником. Юноши шли на смерть, воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило многих свидетелей этого заинтересоваться христианством. На этом король Мванга не остановился. Последовали другие казни. 9 лет спустя, в 1970-х годах, от руки военного диктатора Иди Амина мученическую смерть потерпели тысячи христиан, в числе которых был и архиепископ Янани Лувум. который начал выступать против жестокости и несправедливости правящего режима. Немало христиан Уганды приняли смерть от рук радикальных мусульман. Некоторые – за то, что оставили ислам, как, например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хасан, которую в июле 2007 года, вооружившись большим молотком, убил собственный отец. Он потребовал, чтобы она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это произошло спустя 2 месяца после ее обращения. Также нападением подверглись те, кто активно участвовал в проповеди Евангелия мусульманам. Фрэнсис Намукубала, сын одного шейха, уверовал и стал активно делиться своей верой с мусульманами в округе Мбале, где он жил. Ему угрожали, но он продолжал свидетельствовать. А 21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловушку, где на него набросились около 20 мусульман и зарезали его. Мишенью становятся и те христиане, которые выражают свое несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское молитвенное собрание в Кампале подверглось нападению. 6 человек были убиты, и около 40 получили ранения и травмы. Полиция Уганды подозревает, что за этим стоят исламисты, которые были разгневаны критикой в адрес Корана, звучащей из уст выступающих.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Бог меня использует. Здравствуйте, дорогая редакция журнала «Вера и жизнь». Пишет вам инвалид с рождения первой группы с диагнозом ДЦП. С желанием и просьбой, чтобы опубликовали мои стихи, к которым был долгий путь. Я творческий человек. Сочиняю стихи, основанные на моем жизненном опыте. Кроме того, одной рукой выжигаю картины на досках на заказ, пою, а иногда на мои стихи пишут музыку. Я работаю в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, среди которых многие имеют умственные и психические заболевания. Дарить таким душам надежду и видеть, как Бог меня использует, это настоящая радость для меня. Несмотря на испытания, которые встречаются на моем пути, я благодарю Господа за свою судьбу. Он превратил мои ограниченные возможности в безграничные. Когда я была маленькой девочкой на коляске, врачи говорили, что я никогда не буду ходить. Но всемогущий Бог, творящий чудеса, оказал мне милость. Теперь я не только хожу самостоятельно, но уже 12 лет занимаюсь лыжным спортом. Вдохновение. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Когда была мечтой еще в сердце твоем, ты путь готовил мой задолго до рождения, ты в плане предначертал меня своем, чтоб для других я стала вдохновением. Мой каждый шаг продуман был тобой, как все преграды преодолевать, ходить, учиться и одной рукой работать, одеваться, убирать, как в огороде мне полоть и поливать, картины выжигать самозабвенно, как спеть, на клавишу нажать, чтобы тебе песня полилась со сцены. И как из глины вылепить сосуд, панно мне красками раскрасить, ты все продумал, мой Иисус. И как могу тебя не славить? Ты разум дал, чтобы творить. Я верой все преодолею. И если Петр по волнам ходил, то я на лыжах рассекаю все смелее. Могу готовить я, в тарелку щи налить, пельмени вмиг забросить в воду, себе в тарелку наложить, чай заварить. За все ведь слава Богу. Но мне важнее в истины вникать, что в Библии оставлено навечно. Мы можем смысл жизни обретать в любви Христа прекрасной, вечной. Вся слава Богу за благие намерения. А чтобы для других стать вдохновением и быть примером милосердия, нам нужно проявлять терпение. Ирина Вдохновенная. Напоминание. Это какая-то необъяснимая Божья любовь ко мне на протяжении 10 лет. Благодаря вам в 2014 году я впервые услышал о Боге. Прошел почти год с тех пор, как мы не общались, и вдруг я получил от вас письмо, напоминание. Это подтолкнуло меня написать вам. Бог действительно сильнее дьявола, хотя враг, как опытный рыбак, пытался поймать меня на крючок, и я поддался. Я много страдал из-за того, что все, к чему я стремился, казалось, ушло из моей жизни. Я застрял, но даже находясь в этом состоянии, я часто видел, как ко мне протягивается рука Господа. Вы когда-то писали, что Бог протягивает руку каждому, а наше решение — принять ее или отвергнуть. Я почувствовал себя слепым котенком, которого Господь не оставляет и ведет. Недавно я начал молиться и снова ощутил Божью заботу и руку помощи. Еще одно чудо в моей жизни — моя семья. Когда-то в тюрьме нас сочетал брат Ростислав Белосевич, а в зоне я принял крещение. Однако тогда это был просто обряд, не настоящее принятие. С женой мы редко виделись, так как она из Донецкой области, из села Райгородок. Позже, когда началась специальная военная операция, она уехала в Балашиху, Московской области. И вот Бог снова нас соединил. Мы нашли друг друга. Оказывается, она тоже стала верующей, членом церкви евангельских христиан-баптистов. У нас есть дочь Юля, а жену зовут Лена. Хотя сейчас мы не можем видеться и почти не общаемся, я радуюсь Божьей милости. Бог проявил ко мне столько любви, которую я совершенно не заслужил. Если Он полюбил меня, то как велика Его любовь ко всем остальным. И тут я получаю от вас письмо с напоминанием о школе. Это второе чудо. Я был уверен, что вы давно обо мне забыли, но вы остались рядом все эти 10 лет. Вы поддерживали меня, рассказывали о Боге и вдохновляли. Алла Адамовна, я прошу вас, пришлите мне первый урок, и я с радостью начну учебу. Руслан Загреба.

0: я воскресну вновь.
1: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Готовьтесь к переселению. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Книга пророка Иеремии, 46 глава, 19 стих. Одному человеку было откровение, что Господь трижды известит его о приближающейся кончине. Обрадованный этим, он начал жить свое удовольствие, не думая о смерти. Прошло много лет, ноги его ослабели, спина согнулась, и он был вынужден пользоваться костылями. Немного позже он потерял зрение, а потом и слух. Сгорбленный, слепой и глухой, он продолжал жить все так же беспечно и безумно, как и прежде. Однажды явился ему ангел смерти, чтобы взять его из этого мира. «О Господи!» — сказал он, — «Ты обещал сказать рабу Твоему о приближении смерти, а она пришла так внезапно». «Как внезапно!» — сказал ангел смерти. «Разве Господь не возвестил тебе о моей близости? Он согнул твою спину и колени, затем напомнил тебе обо мне, положил свой перст на твои очи, и, наконец, он коснулся твоих ушей, и ты лишился слуха. Господь исполнил то, что обещал, но ты не внял. Его откровением теперь же следуй за мной». Господь тем или иным путем предупреждает каждого человека о приближающейся смерти. Но многие люди остаются равнодушными к этим предупреждениям. Они обычно говорят: «О смерти думай иногда, а веселись всегда». Смерть же никого не оставляет, и чем дольше живем, тем ближе она к нам. Этот предел неизвестен нам и весьма страшен. Неизвестен, поскольку смерть похищает без разбора старых и молодых, младенцев и юношей, готовых и неготовых, праведных и грешных. Страшен, поскольку отсюда начинается нескончаемая, всегда пребывающая вечность. Отсюда мы отходим или в вечное блаженство, или в вечные муки, или вместо радости, или вместо плача. Отсюда мы начинаем или вечно жить, или вечно умирать, или вечно царствовать на небе со Христом и святыми Его, или вечно страдать в аду с сатаной и ангелами Его. Смерть для святых – блаженство для праведных, радость, а грешникам – скорбь, нечестивым – отчаяние.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сын открывает отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь: покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 8 по 10 стихи. Едва Лилия Аркадьевна успела привести себя в порядок после сна, в дверь позвонили. Было 6 часов утра. Кто бы это мог быть в такую рань? Посмотрев в дверной глазок, она увидела там молоденького незнакомого паренька с большими сумками. «Здравствуйте, тетя Лиля. Я ваш племянник Толик. А вот письмо от моего отца», — сказал паренек, протягивая Лилии Аркадьевне запечатанный конверт. «Вот это радость! Наконец-то сбылась моя мечта! А где же Саша?» — воскликнула растроганная женщина, приглашая племянника в дом. «Папа приедет позже. Он сейчас на уборке урожая. Да вы почитайте письмо. Он там все написал». Лилия Аркадьевна распечатала конверт и стала читать. «Здравствуй, дорогая моя сестричка Лиля. Спасибо тебе, что ты разыскала меня. Я тоже часто тосковал по тебе с того самого дня, когда меня увезли от тебя в другой детдом. Как только освобожусь после уборки овощей, сразу приеду с женой. А пока принимай моего сына. Все говорят, что мы с ним похожи, как две капли воды. Он и характером, и в работе весь в меня. Если что-то нужно сделать в доме, не стесняйся, говори ему, все сделает. Желаю вам приятного общения. Скоро увидимся и поговорим обо всем. До свидания, твой брат Саша». Вот так однажды в наш мир Отец Небесный послал своего Сына Иисуса, чтобы явить свой характер обманутым сатаной людям. Настанет время, и мы сможем увидеть самого Отца. А пока что, как можно ближе, познакомьтесь с Его Сыном, Иисусом Христом.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

об украшениях. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. Каждая женщина, любящая Бога, желает об украшении, драгоценном перед Богом, кротким и молчаливом духе. 1 Петра 3:4. Вильям Барклай находчиво описал такой дух, как молчаливую проповедь прекрасной жизни. Давайте посмотрим, как это украшение просияло в жизни Марии из Вифании. Ее чувства. В этом эпизоде сердце Марии, сестры Лазаря, переполнена радостью и любовью к Спасителю, воскресившему ее брата из мертвых. Представьте себе, ее любимый Лазарь, который умер, снова был жив. Мария обязана была показать свою благодарность за это чудо Иисусу. Но как? Ее преданность. Чем больше дар, тем сильнее хочется выразить свою благодарность. Мария отблагодарила так щедро, как только могла. Элавастровым сосудом мира. В этом изящном сосуде с длинным горлышком, изготовленном из драгоценного мрамора, находилось масло, которое стоило года работы. Но в своей преданности Мария решила не что иное, как отбить горлышко у этого сосуда и возлить масло на голову своего учителя. Беспокойство. Мария, наверное, и не думала, что то, как она выразила благодарность и почитание, вызовет недовольство, а ее осудили. Но когда она молча излила мира вместо со своей преданностью, она услышала голос самого Бога, ответившего обвиняющим ее. «Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Мария излила мира, почтив Бога, и так в ней проявилось украшение кроткого и молчаливого духа, ведь она ничего не сказала и не сделала в свою защиту. Ее дух не был склонен к спорам, ссорам или оправданиям. Мы видим лишь красоту ее кроткого и молчаливого духа, молчаливой проповеди ее прекрасной жизни, которую она посвятила своему Господу. Дорогая сестра, женщина, любящая Бога, не должна оправдываться. Ведь сам Бог обещал, что не низложит врагов наших. Псалом 60:12. Если вас когда-нибудь осуждали за поступки, в которых вы выражали свою преданность, последуйте примеру Марии. Пусть украшение кроткого и молчаливого духа громко заявит о себе.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

0: Александр Кириллович, Андрей Палыч, Константин Петрович, Константин Леонидович. Пожалуйста, братья, поднимайтесь сюда, и вам сейчас будут задаваться вопросы, серьезные вопросы, их аж 30 вопросов.
1: Приветствую, молодежь. Брат Константин Петрович, первый вопрос. Каким должен быть мужчина, чтобы о нем можно было сказать, что он готов к женитьбе?
2: Ну, вообще, здесь несколько показателей. Возраст. Возраст все-таки должен быть совершеннолетний, тогда да. Но для меня вот, когда я общаюсь с людьми молодыми, я смотрю, знаешь, вот смотришь, молодой человек, а мужества никакого нет. Я думаю, что одно из моментов – это твердость и мужество. Первая глава книги Иисуса Навина. Здесь 4 раза говорится об одном и том же. Будь тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен. То есть твердых много, а мужественных мало. Я больше к тому, что должен быть твердый и мужественный.
1: То есть, если решился, то назад дороги нет, да? Хорошо, спасибо. Александр Кириллович, вам вопрос. Как узнать волю Бога? Дальше продолжения нету. Наверное, во всем.
3: Во всем? Ну, если говорить коротко.

0: Коротко, друзья, да, так, то есть места Писания, которые говорят о том, что есть воля Божья. Воля Божья – освящение ваше. Это, наверное, самый такой, ну, существенный вопрос и ответ в Писании. Освящение каждого из нас, в этом заключается воля Божья. Все остальное тоже, оно сокрыто в Писании. Просто нам нужно внимательно читать, и мы узнаем эту волю. И в отношении своей собственной жизни, и в отношении, допустим, вопрос, который был задан Косте, вот в отношении женитьбы, замужества, да, все в Писании сказано, просто нужно внимательно читать. Мы делаем ошибку или неправильно поступаем, когда думаем иногда, что, ну, Господь должен мне эту волю открыть, посадить меня и сказать, по этому вопросу вот так, вот так, вот так. Не всегда так бывает, и здесь мы можем ошибаться. В Писании, я так для себя говорю, воля Божия открыта и в отношении моей жизни, и семьи, и служения, и работы даже, и так далее.
1: Спасибо, Андрей Павлович. Что делать, если вы принимаете вакцину против COVID, а ваш супруг или супруга против нее?
2: Это вопрос на молодежной конференции.
1: Я задаю только те, которые молодежь задала.
2: Я думаю, что у мужа и жены, наверное, во всех вопросах, особенно в основных вопросах, должно быть согласие. Особенно вот такие непонятные вопросы, как вакцина, принимать, не принимать, сложные моменты. Муж и жена – это одна плоть. Они должны во всех вопросах познавать волю Божию, молиться вместе. И я считаю, что в этом вопросе не должно быть, ну, ты решаешь так, я решаю так. Они должны вместе помолиться, они вместе должны рассуждать, прийти к какому-то согласию. Поэтому я думаю, что если это происходит в семье, там муж принимает, жена не принимает, наверное, это только показатель, что и другие какие-то вопросы есть, когда каждый из них вот в разную сторону. Поэтому что делать в этой ситуации? Молиться, налаживать отношения и приходить к тому, чтобы в семье между мужем и женой было единство, понимание. И я думаю, что в этом вопросе больше все-таки должно быть действие со стороны жены. Муж поставлен, он глава, он должен отвечать перед Богом, поэтому и жене, которая вышла за него замуж, она должна понимать это, прислушиваться и повиноваться ему.
1: Хорошо, спасибо. Константин Леонидович, если человек знает все свои недостатки и все грехи, в которых он признался, но которые повторялись даже после крещения, как бороться с сознанием ненависти к себе и как обрести счастье?
3: Я думаю, что нужно принять Божье прощение. То есть у верующих людей бывает такая ситуация, что вот я это много раз, кстати, наблюдал, когда человек кается, и Писание говорит, что если мы приходим к Иисусу Христу, исповедуем наши грехи, Он прощает нас. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что порой человек сам себя не может простить. Вот это нужно принять как Слово Божие, что Бог меня прощает, принять это верой и, ну, в этом обрести, в общем-то, радость. Потому что если я не верю, что Бог меня простил, наверное, сложно говорить о каком-то блаженстве. Через принятие Слова Божьего, что Бог простил меня, ну, приходит блаженство, успокоение в сердце.
1: Хорошо, спасибо. Константин Петрович, скажите, вот новорожденные верующие, они в своей жизни, ходя за Христом, они знают теорию, но в реальности не всегда так получается, допустим, борьба с искушениями, как научиться стабильно читать Слово Божие, как понимать Слово Божие, как относиться к тем людям, которые охлаждают мое духовное состояние и не имеют правильного представления о духовной жизни.
4: Хорошо, я попробую ответить очень быстро. Значит, человек новорожденный, родился, он должен питаться. Самое главное вообще в жизни – это от питания. Я это попробовал как в духовной жизни, так и в физической. Тогда, когда я питался все, что я хотел, мне нужно было два кресла. И здоровья не было, ничего не было. Когда я избрал правильное питание, мне достаточно места на одном кресле, и здоровье у меня есть. Также и в духовной жизни. Я считаю, что самое лучшее питание – это слово. То, о чем сегодня брат Андрей проповедовал, об этой вот воде, да, и вот ты находишься около этой воды и питаешься этой водой. Поэтому не думайте, что вы только уверовали, у вас все сразу получится. Я не знаю таких людей, я в старости с людьми разговариваю, у них такая же есть проблема, переживания, но всегда Слово Божье. Я хочу подарить вам одно местописание, которое написано Римлянам, 8, 10 глава, 8 стих, и в 4 главе Римлянам, это в принципе почти одно и то же, 4 глава Римлянам, 3 стих. Здесь говорится, но что говорит Писание? Когда у вас есть какая-то проблема, всегда проверяйте, что в Писании. И еще верьте этому, что написано. Пробуйте и вы увидите, как ваша жизнь будет налаживаться с каждым разом. Я ничего другого не знаю, как Слово Божие и молитва. То, что помогает расти каждый день. Я каждый день читаю Библию по плану. Я прочитываю за год. Каждый год меняется. И каждый год меня Бог воспитывает. И я счастлив, что я с каждым разом думаю, что я лучше и лучше. И понимаю вопросы, и где-то какие-то поступки совершаю.
1: Спасибо большое. Итак, Андрей Павлович, вопрос, как найти супруга?
2: Все засмеялись над этим вопросом, да как найти супруга, и какие-то методы начинаем придумывать. Ну, так поставлено и Богом, что братья ищут себе половин, не сестры. Но для сестер, я думаю, вопрос этот важен, и это нормально, когда... Сестра думает об этом, и она хочет иметь семью, и она хочет иметь хорошего мужа. Это правильно, это нормально. А что нужно делать? Я вспомнил стих, притчи 18:22, написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Так вот, для того, чтобы вам, думая о семье, когда-то ее получить, будьте у Господа. Тут написано, получил благодать от Господа. То есть вы Господу должны принадлежать, и Господь в свое время вас кому-то даст. И это будет благо и благодать от Господа. Поэтому для вас, сестер, я думаю, что очень важно думать о том, чтобы братья, которые делают свой выбор и молятся, они увидели вас. Что это значит, чтобы они увидели вас? Это не значит, что ваш каблук должен быть выше всех, и вы выше всех на голову или ресницы соседа цепляют, не в этом смысл. Будьте уверены, что если вы таким путем поступаете, кто-то обратит на вас внимание, но навряд ли вы будете в счастливом браке с таким человеком, если он только на это обращает внимание. Для сестры нужно любить Господа, будьте активны в служении, имейте добрый характер, имейте веселый характер, будьте хорошими хозяйками. Сегодня спрашивали, да, братья торты умеют делать. Вот думайте об этом. То есть соответствуйте тому портрету доброй жены, о котором говорит Писание. Если вы будете соответствовать, стремиться к этому, молиться об этом, вы Господу будете принадлежать. И Господь в свое время вас, как свое благо, кому-то даст, потому что вы молитесь и вы делаете все необходимое, чтобы быть угодной Господу.
1: Вопрос. Если объедение – грех, то почему в церквях не проповедуют о нем?
0: Отношение объедения, братья и сестры, ну, сказать, что, допустим, Писание однозначно говорит, что это грех какой-то смертный, вот, я не берусь. Но, тем не менее, когда мы читаем Писание, когда мы серьезно относимся к этому вопросу, то мы должны себя контролировать и в этом вопросе, потому что от этого страдать будет наше тело, а тело наше есть храм живущего в нас Святого Духа. Мы не свои, и исходя из этого, мы, в общем-то, должны поступать благоразумно. Имея пропитание и одежду, будем что? Будем довольны тем. То есть вот здесь мы должны... У молодежи, да, бывает, ну, не совсем серьезное отношение к пище. Мы разговаривали сегодня в вестибюле, когда ее изобилие, молодые люди сегодня иногда берут какую-то порцию, не понравилось, взяли тут же, бросили в мусорку и пошли еще что-то брать и так далее. Вот этого не делайте, дорогие друзья, да? И поэтому пусть не будет у нас и чревоугодия, и вот объедения, и всякого непотребства.
1: Брат Константин, вам Является ли грехом целоваться и держаться за руки до брака?
3: Знаете, всему свое время. Вот так написано под солнцем. И есть время, когда нужно обниматься, а есть время, когда нужно уклоняться от объятий. Не находим мы в Священном Писании, но я понимаю, что вопрос касается жениха и невесты. То есть до брака можно целоваться и совершенно с посторонним человеком, ведь так некоторые и делают. То есть речь идет о женихе и невесте. Вот написано так, что есть время обниматься, а есть время уклоняться от объятий. Наверное, все-таки до брака лучший путь уклоняться от объятий, от поцелуев. Почему это лучший путь? Потому что вы можете гарантировать, что на этом все закончится, то есть что вы остановитесь в нужный момент. Я думаю, что очень сложно это гарантировать. И плюс вы учитываете, может быть, вы скажете, а я уверен, что смогу. Ну хорошо, ты уверен или ты уверена, а он сможет или она? Это всегда область искушения. И, может быть, оно звучит немножко как-то пошловато, но это точно кто-то сказал, что поцелуй – это звонок в нижний этаж. И поэтому, если вы допускаете это в своей жизни, может произойти так, что вы просто впадете в грех. И вы пятно поставите на свою жизнь, на всю оставшуюся жизнь. И вот смотрите, время обниматься и время уклоняться от объятий. А вот когда вы уже станете мужем и женой, у вас, может быть, будет такое время, когда вы и не захотите поцеловать свою жену или своего мужа, но будете обязаны это делать. Так говорит Писание, что тело мужа не принадлежит ему, но жене в этих вопросах, и наоборот, тело жены не принадлежит ей, но принадлежит мужу. Поэтому общее пожелание наше всегда, все-таки до брака, избегать вот такого сближения, как объятия, поцелуи, чтобы избежать греха.
1: Константин Петрович, вам следующий вопрос будет. Как я могу попросить Бога дать мне знак или ответ? И как я узнаю, ответил ли Он?
4: Вы знаете, я попробую ответить из второй книги Царств, 5 глава. Мне очень это нравится. Во-первых, чтобы получить ответ, нужно всегда спрашивать. Я вас очень прошу, всегда спрашивайте у Бога. Я часто даю советы какие-то вот из того, что читаю. Когда читаю, и вот пишется «Господь сказал мне» или «вопросил Господа». Вы знаете, мне это нравится, я прошу всегда, говорю, пускай Бог тебе говорит, и ты всегда говори с Богом. Когда ты будешь говорить, ты будешь получать ответы. Однажды Давид попросил, вот написано, филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. То есть есть какой-то прецедент, что-то есть. Пришли, расположились филистимляне. И написано, и вопросил Давид Господа. То есть есть проблема, есть вопрос. Спрашивайте. Когда вы спрашиваете, Бог никогда не оставит ваш вопрос неуслышанным. Это будет либо да, либо нет, либо подожди. Но в моей жизни такого не было, чтобы Бог когда-нибудь не ответил на мой вопрос. Если я даже его жду долго. Если я его жду долго, значит, Бог дает такую возможность. И когда Давид вопросил, Господь говорит ему, иди. Как это Давид понял? Я знаю, что он изучал характер Бога. Прошло время, он тут победил. Буквально через несколько стихов написано, что и пришли опять филистимляне. То есть опять есть какой-то прецедент. И опять спрашивает Давид. Прецедент есть, такой же точно. Но он все равно спрашивает Бога. У него есть эта потребность спрашивать. И говорит ему, и вопросил Давид Господа, и он отказал ему, не выходи навстречу им, а зайди с тылу и иди к нему со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двигайся, ибо тогда пошел Господь. Вы знаете, такая ситуация. Да, он говорит, не ходи так, теперь ходи по-другому. Потому что на один и тот же вопрос может быть два момента. Вот здесь момент Господь говорит, не ходи так. Он должен был знать все. Он был любознательный. Он знал, что такое тутовое дерево. И вот он стоит около этого тутового дерева. И вот тот же вопрос, который вы задали. А как вот, как узнать, какой знак? И он говорит, тутовые деревья, когда ты услышишь, как идут по сверху, то знай, Господь пошел. То есть Давид должен был знать походку Бога. А для этого, чтобы знать ее, нужно читать, нужно с ним общаться, нужно спрашивать, говорить, и вы увидите, как это Бог сделал. Второй вопрос, что бы я вам посоветовал, я сделал в этом году, я сделал эту всю выборку. Для того, что я в прошлом году, это был самый задаваемый вопрос в моей жизни. Больше всего людей задавали этих вопросов. И я взял, решил прочитать в этом году Библию и выбрать все те места, как Бог разговаривает с человеком, как человек разговаривает с Богом и как получает ответы. Я думаю, получится прекраснейшая картина. Когда закончится год, я тогда это все отреставрирую и вам когда-нибудь расскажу. Читайте, изучайте характер Бога и будете получать ответ.
1: Спасибо большое. Александр Кириллович, как мне сказать брату или сестре, чтобы они не были так вовлечены в политику или мирские темы?
0: Ну, ответ мой будет короткий, братья и сестры. Костя хорошо ответил вот, на познание, на получение ответа, в том числе на этот вопрос. Смотрите на Христа, смотрите на Его учение, на Его ответы. Они примерно такие. Пришли двое, Господи, помоги нам вот, разделить имение с братом. Он говорит, а меня никто не ставил вот, судить, делить имение. Это был его ответ. Пусть это не политический вопрос, но тем не менее вопрос, который ну, стоит иногда, и не иногда, а может быть и часто. С другой стороны, когда Господь был на земле, было римское иго, Израиль был под этим игом, и Господь нигде не призывал, чтобы поднялись евреи, чтобы выходили на демонстрации с плакатами, критиковали власти, вот ругали их там, призывы какие-то делали. Почему? Потому что всякая власть написана от Бога. Это не значит, что я повинуюсь, подчиняюсь, но тем не менее я призван за нее только молиться. Поэтому, друзья, следить за тем, что происходит в этом мире, я за. Но следить для какой цели? Не просто, чтобы потом устраивать споры, диспуты, скандалы, а просто для того, чтобы сориентироваться, в какое время мы живем. Признаки последнего времени. Вот с этой стороны, да, мы должны быть в курсе. Поэтому втягиваться туда и влазить в эти споры и доказывать что-то, ну, я не хочу этого советовать.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, брат Константин. Следующий вопрос будет для вас. Почему в славянских церквях нет пасторов женщин? То есть тех, кто работает исключительно с женщинами и не имеет власти над мужчинами. Было бы полезно иметь обученную сестру, которой женщины в церкви могли бы приходить, обращаться и рассказывать им свои проблемы, вместо того, чтобы делиться своими проблемами с мужчинами. Такой длинный вот вопрос.
3: Почему в славянских церквах не рукополагают женщин на пресвитерское служение? Это первая часть вопроса. А в общем-то, не рукополагают по одной простой причине. Потому что Священное Писание очень четко регламентирует, кого можно рукополагать, и очень ясно прописаны качества того, ну, вот, кого будут рукополагать. И смотрите, что написано буквально в самом начале. «Верно слово, если кто епископство желает, то есть если кто-то желает быть пресвитером, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, первое качество, одной жены муж». То есть Писание очень ясно говорит, что на пресвитерское служение должен рукополагаться мужчина. Это обязательное условие. Там, где переступают через эту заповедь Слова Божьего, в общем-то, в этих церквах эти люди противятся Христу, потому что Слово Божие не меняется, и если написано, что пресвитер, епископ должен быть муж, ну, значит, должен быть муж. Поэтому и не рукополагается. Теперь, хорошо ли иметь какую-то обученную сестру, которая могла бы беседовать с другими сестрами, помогать им, наверное, хорошо. И вот я вспомнил сейчас еще один текст, опять же, из пасторских посланий. Это послание к Титу. И вот смотрите, что Павел пишет к Титу. «Чтобы старицы, то есть это пожилые женщины, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И вот что дальше написано? «Чтобы вразумляли молодых, имеется в виду женщин, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». То есть, вот даже на основании этого текста мы видим, что желательно, чтобы в церкви такие сестры были, желательно, чтобы это были сестры немолодые, имеющие жизненный опыт, которые сами живут хорошей, правильной жизнью. И вот чтобы такие пожилые сестры обращали внимание на более молодых сестер, и чтобы они вразумляли этих сестер любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, покорными и так далее. Поэтому, вот, наверное, это тот путь, которого стоит нам держаться. И, молодые сестры, я просто хочу обратить ваше внимание. Если вы в церкви видите такую сестру, которая, к которой располагается ваше сердце, вы видите добрые плоды ее жизни, что она духовно зрелая, и у вас есть, допустим, какие-то вопросы, подойдите к этой сестре, скажите: «Сестра, я хотела бы с вами побеседовать». Поговорите с ней, помолитесь с ней. Это нормальный и правильный путь. Но на пресвитерское служение и на диаконское служение сестры не рукополагаются. Это заповедь Священного Писания.
1: Спасибо большое. Константин Петрович, поддерживает ли церковь пожертвования органов?
4: Вы знаете, у меня будет, наверное, половина только ответа. Почему? Потому что я, откровенно скажу, никогда не размышлял на эту тему, не выискивал специально мест, но где-то написано, что говорит Писание. Я вот сейчас пробежался быстренько все, что у меня есть, даже по записям своим прошелся, как-то не касался этого вопроса. Знаю только другое, что очень сильно в Библии поощряется пожертвование жизни, сердца, пожертвование времени, пожертвование денег, пожертвование всего. Всего себя отдают. Пример тому, который вот для меня, который пожертвовал, так сказать, все. Вот об апостоле Павле сказано 2 Коринфянам, с 11 глава, вот с 23 стиха. «Христовы служители, в безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безумно в ранах, более в темницах, многократно при смерти от иудеев. 5 раз дано мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями. Побивали 3 раза, я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл в глубине морской» и так дальше. Я вижу, что это жизнь человека, который полностью, все свои органы, жизнь, все, что есть, все отдал. Другими словами, безумный Христа ради. Он говорит: я рад был бы разрешиться вот, и вот, полностью не жить, ничего. Но он отдает себя на служение. Физические органы, ну, я не знаю, я знаю, что есть вот люди, вот одного человека знаю, что отец отдал почку своему сыну. Я не знаю, правильно или нет, но уж сын живет и здесь. Поэтому, может быть, если братья просто подскажут мне, чисто, может быть, вот такой вот юридический и момент. Я только вижу только духовную жизнь. Я стараюсь, чтобы в моей жизни так и было. Когда я читал книгу пророка Исаия, 13 глава, вот, я сейчас над этим вопросом размышляю, думаю, что я об этом буду проповедовать. Вы знаете, чтобы вот кто-то рядом был очень ценный для меня. 13 глава, 12 стих. «Сделаю, что люди будут дороже чистого золота, и мужья дороже золота офирского. Я хочу, чтобы тот, который напротив меня сидит, везде, он был очень дорогой в моих глазах, что я бы за это отдал все, даже жизнь свою».
1: Андрей Павлович, к вам вопрос. Многие люди потеряли работу из-за требований к вакцине против COVID. Что вы посоветуете? Как двигаться дальше и найти новую карьеру? У многих из нас нет связи, мы не знаем, каковы наши интересы, и мы потерялись. Ну, в кавычках, потерялись в смысле того, что не знают, как, что дальше им делать.
2: Очень сложный вопрос и сложная ситуация, в которой, я знаю, оказались многие. По вопросу вакцины, по вопросу потери работы в самых разных направлениях. Это очень сложная ситуация. Как поступить в этой сложной ситуации? Как быть? Мы рассуждали в нашей церкви, мы как бы приняли позицию вот, для того, чтобы как-то рекомендовать членам церкви. И хотя мы не считаем, что те, кто приняли вакцину, они согрешили или что-то надо дисциплинарное принимать. Мы считаем, что это решение личное каждой семьи, каждого отдельного члена церкви. Но я уважаю тех, кто принимает вот такую позицию и отказываются. Я считаю, что несмотря на то, что, вот, что сегодня происходит, сам подход, когда за свое убеждение я готов стоять, даже если это стоит мне чего-то, потери работы, каких-то, может быть, комфортабельности, это правильный подход. И нам, как христианам, нужно быть готовыми, потому что мы знаем, что дальше будет хуже. Какие-то моменты будут еще более ужесточаться, какие-то свободы еще будут больше забираться, и мы понимаем, что все движется к последнему времени. И поэтому для нас мы должны проверить себя, я готов за свои убеждения стоять и отказываться от чего-то. Для тех, кто готов, это, я думаю, что если вы это делаете на основании вашего убеждения, действительно, у нас много разных сомнений в отношении вакцины и последствий и всего остального, и если это ваше убеждение, если вы заполняете religious exemption, это говорит не просто о том, что вы боитесь эту вакцину, или что вам просто не нравится она, или что-то вы не хотите. Этим самым вы говорите, что ваша вера, она вам свидетельствует поступить так. Это серьезный момент, когда вы говорите о вере. Это значит, что если вас не приняли exemption, и вас будут увольнять, ваша вера не меняется, и вы должны стоять и сказать, моя вера, она остается прежней, несмотря на последствия. Для меня это важнее. Упование на Бога, мое понимание Писания, оно важнее всего остального. Поэтому что делать в этой ситуации? Вопрос был, как начать новую карьеру. Это сложно. Я знаю, что Писание говорит, что праведник, он не будет искать хлеб, то есть Бог позаботится. Может быть, придется где-то какие-то моменты нашего комфорта или положения, или карьеры, которую мы достигли, где-то все это сократить. Но что для нас важно? Важно искренняя вера и упование на Господа. Важно, что мы доверились Ему и говорим, Господь, мы знаем, что Ты поможешь. Может быть, я не буду уже там профессором или еще кем-то, но я знаю, что Ты позаботишься о мне, позаботишься о моей семье. Молиться, попросить у Бога помощи, поиски работы, в том, что необходимо сделать, и я верю, что Бог поможет. Но я всем говорю, братья и сестры, вся ситуация сегодня – это серьезная проверка, потому что дальше будут еще более серьезные испытания, и мы должны стоять в убеждении, стоять в вере и готовы жертвовать многим.
1: Хорошо, спасибо. Следующий, Александр Кириллович. Как лучше всего подойти к нехристианам, которые отрицают Бога? Это первая часть вопроса. И поскольку мы соединяем второй вопрос, он похожий, только уже от человека выходит значит, такой вопрос. Вы уверены на 100%, что Бог реален? Или вы просто верите на всякий случай? Если нету Бога, как я могу быть уверен, что Бог есть? Я не чувствую, что Он меня слышит, когда я молюсь, это как будто молюсь в стену. Я исследовал доказательства существования богов, но в конце концов каждый должен решить, во что верить. У обоих сторон есть веские аргументы, и принять решение сложно. Как я могу убедиться на своем собственном опыте, что Бог реален?
0: Как начать разговор с неверующим человеком, с чего и так далее, и так далее. Вопрос очень серьезный, друзья, и особенно те, кто посвятил себя евангелизационному служению, то есть проповедь для неверующих. Вот это очень важный момент. Спасибо за этот вопрос. Я просто два примера приведу, и каждый из вас, я уверен, сделает вывод. Это было в одной из церквей, это правда, не выдумка, вот, я там бывал. И как-то проводили служение братья, которые отбыли заключение, покаялись, стали христианами и загорелись желанием проповедовать неверующих и проповедовать так, чтобы обязательно было покаяние. И вот один брат, он сказал проповедь, и потом, ну, просто так себя вот повел, он не мог согласиться, что никто не вышел сюда вперед. Его последнее слово, обращение вот к неверующим было такое. Друзья, если вы не покаетесь, никто из вас отсюда живым не выйдет. Я не знаю, что он вкладывал в это слово. Да, я полагаю, что у него было искреннее желание. Но это, конечно же, не подход и не призыв людей к покаянию. Правда, да? Поэтому это первое. А второе, когда мы были молодыми, наши папы, мамы, верующие семьи, да, и вот когда мы уже повзрослели и устраивались на работу в любую организацию, да, и если мы были верующие, искренними христианами, нас через пару недель, может быть, через месяц спрашивали вот те работники, которые там, а ты случайно не баптист? А мы говорим, а почему вы так решили? Ну вот наблюдаем за вами, вы не пьете, не курите, ни одного слова ругательного мы не слышали. И тогда можно легко начинать разговор. Живите так, братья и сестры, разговаривайте так, чтобы неверующие люди заинтересовались, почему вы так живете. И евангелизировать будет очень просто. Но когда на евангелизации, будьте тоже осторожны, вот, чтобы таких призывов, конечно, не было. В отношении того, вот, как узнать, Бог реален или нет, вопрос там был длинный такой, но я его укорачиваю. Я привожу два места Священного Писания, которые пусть будут для вашего размышления, друзья. Первое место – это апостол Павел говорит, люди видят Бога через рассматривание творений. И в «они» написано, Павел пишет, «они безответны». То есть, если я серьезно размышляю о творении, которое вокруг меня, серьезно, то я обязательно приду к выводу, что есть Творец. Я остаюсь безответен. Если есть я, конечно, есть и ты. Строчки из стиха Державина. Поэтому вот эти вещи – это первое, да, через рассматривание творения. И второе место, пусть никого оно не обидит, тоже Писание, сказал безумец в сердце своем, что нет Бога. Размышляем.
1: Хорошо, спасибо, брат Константин. Следующий вам вопрос. Могут ли девушки сделать первый шаг? Я так понимаю, что если братья, как брат первый Константин сказал о том, что они еще не твердые, вот, ну, чтобы девушки могли сделать первый шаг в этом отношении, я думаю.
3: Может ли девушка сделать первый шаг, ну, в смысле предложения, да, юноше начать отношения или молиться? Ну вот не находим мы таких примеров в Священном Писании. И понимаете, сестры, вот уже как и было сказано, что все-таки есть какие-то моменты присущие девушкам, присущие юношам. Вот просто я, ну так вот, размышляю. Хорошо, вы решились подойти к молодому человеку и предложить ему начать молиться о создании семьи. Да, вот идем таким путем. А он скажет, извини, пожалуйста, я не хочу вообще с тобой эти вопросы обсуждать, я о тебе никогда не думал, и ты обо мне тоже не думай. Что вы дальше будете делать? Как вы будете с этим жить? К следующему пойдете с таким предложением? То есть это достаточно сложно. И вторая сторона этого вопроса. Если ваша семья образуется по вашей инициативе, вы просто подумайте, а дальше вот в процессе семейной жизни этот ваш муж будет проявлять инициативу, если даже семья образовалась по вашей инициативе. То есть это сложно. Наверное, правильный путь, как вот уже и было сказано, если действительно девушка верующая, вот имеем мы такое обетование. Я понимаю, что для многих это вопрос очень актуальный, это переживание. В 36-м псалме мы читаем следующие слова. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». То есть Бог обещает нам свою заботу. Поэтому доверьтесь в этом вопросе Богу, не форсируйте событий, тем более не делайте таких опрометчивых шагов, чтобы проявить инициативу и подойти к брату, ну, вот с таким вот предложением, потому что здесь очень много подводных камней и очень много проблем в итоге может быть для вас.
5: Константин Петрович, как вы видите будущее славянской молодежи? Очень много подключается английского языка. В будущем все ли будут полностью на английском или то и другое? Как вы планируете развивать русское обучение будущим лидерам молодежи?
4: Я не могу загадывать в будущее, как это будет. Я знаю, что я живу в Америке совсем недавно, всего 23 года. Когда я приехал, я знал yes и no, и don't speak English. А сейчас я употребляю гораздо больше этих слов. Иногда, когда наши старцы выходят за кафедру, я смотрю, как они тоже употребляют многие слова, которые они уже здесь выучили, может быть, по-другому не знают. Но я думаю по-другому. Я верю, что славянская молодежь будет нести проповедь Христа. Вот это я верю. Об этом я молюсь. Об этом я проповедую. Об этом призываю всех. Делайте это. Почему? Потому что есть прецедент. Наша страна катится все хуже и хуже. Поэтому я не знаю, не для того ли ваши родители, ваши деды и прадеды, которые пострадали вот в той стране, где мы жили, теперь вы слышали эти все рассказы, вы воспитывались вот у этой багряницы, а теперь вот нести дальше проповедь Евангелия. Сколько у меня будет силы, столько я буду проповедовать. Я не буду проповедовать о том, что вот язык тот или тот. Я русский, я проповедую на русском, сколько у меня есть возможность. Иногда проповедую на английском, иногда где-нибудь в самолете или еще где-нибудь. Но когда я проповедую по-английски, у меня очень сильно болят руки, потому что мне приходится объяснять, я не знаю, как так объяснить это. Я прошу у Бога, чтобы мне Бог дал язык, но пока не дает. Вы знаете, я недавно, один раз впервые в жизни, меня попросили проповедовать в английской церкви. Вы знаете, я не знаю, пастор сказал: «Ты знаешь, я тебе хочу сказать, за всю историю нашей церкви на миссионерском служении было больше всего народу. Или я экзотика для них был, или кто. Но я вам скажу, экзотика работает. Будьте русскими в американских церквях или где вы будете проповедовать, и вас будут любить, и главное, проповедуйте Христа».
5: Спасибо. Андрей Павлович, вам будет следующий. Как вы относитесь к кальвинизму? Один раз спасен, всегда спасен.
2: Ну, кальвинизм – очень широкое такое название, много туда входит, и то, что здесь было названо, только один из моментов, который утверждается. Как я отношусь к этому? Я исследую Писание, я читаю Библию, я смотрю, что говорит Слово Божие. И поэтому на основании того, что я вижу в Слове Божьем, я вижу серьезные предупреждения, которые оставлены в Писании. Всем верующим, в Ветхом Завете, в Новом Завете, всем нам серьезные предупреждения, чтобы мы стояли, держались, надеялись, уповали на Господа, потому что есть серьезная опасность от падения. Я считаю, что Божье Слово говорит так, как оно есть. Если Писание говорит, есть серьезная опасность от падения, значит, она есть. И поэтому вот эта формулировка «однажды спасен, однажды навсегда» — конечно, я понимаю, откуда оно берется, я понимаю, на какие тексты делается ударение, но я смотрю, стараюсь смотреть на все Писание в целиком. Только два текста, которые для меня явные. Вообще, если хотите больше знать вот ответ на этот вопрос, я советую, изучайте послание евреям. Послание евреям настолько ярко показывает вот эту серьезность от падения, настолько конкретно дает. Вот только два текста, которые я хочу напомнить. Мы читаем в 6 главе, написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние». Это верующие люди, они знали Бога, они получили от Бога спасение, и они отпали. Это конкретно говорит Писание. И поэтому Писание через этот текст предупреждает нас о серьезной опасности. На другой момент, 12 глава послания евреям, мы тоже читаем здесь: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Конкретное предупреждение, не просто какое-то символическое, не просто какое-то вот нереальное, конкретно написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Значит, возможность лишения Божьей благодати, она существует. Когда возникает горький корень, вот там написан, приведен этот пример, Исава, который за одну похлебку, он отказался от первородства. И Писание говорит, с ним это было.
6: Ты можешь за какую-то мелочь, за греховное обольщение отказаться от важнейшего, от спасения. Поэтому для меня это серьезные предупреждения. Я принимаю это писание, эти тексты писания, я стою на нем. Как я отношусь к этим пониманиям, кальвинизм или реформаторские богословия, реформаторское богословие, я считаю это заблуждением. Я считаю, что это неверное понимание, и поэтому не советую, чтобы вы где-то стремились, бывали на конференциях где-то, вот стремились к этому. Я считаю это заблуждением, которое противоречит явным, конкретным текстам Писания. Это только два примера, их большое множество, когда мы находим о том, что мы должны стоять в вере, мы должны наблюдать за собой, мы должны укрепляться, мы должны быть сильными, мы должны бодрствовать. Это все серьезные предупреждения, которые говорят о реальной опасности от падения.
5: Спасибо, Александр Кириллович. Вам будет такой вопрос. Деяние 2.17. Честно, я не открывал, это то, что написали. Может быть, проверите, правильно написали или нет. «Я изолью свой дух на всякую плоть, и сыновья ваши и дочери будут пророчествовать, и юноши ваши будут видеть видения, и старикам вашим будут сниться сны». Вопрос. Если у нас есть Святой Дух, почему мы не можем пророчествовать, видеть видения и говорить на языках? Почему апостолы могли это делать, а мы нет?
0: Вопрос пророчества и вопрос говорения языками, у нас этого нет, это вопрос, в общем-то, очень часто задают. Писание говорит нам о том, что когда мы проповедуем, вернее, проповедник, он и пророчествует. В полном смысле этого слова так говорит Господь, и передача, допустим, этих слов, о чем мы говорим в Новом Завете. Вот. Ну, это не в моей компетенции. Господь что поручает, то я и говорю. И когда мы говорим вопросы эсхатологии, то есть последнего времени, что будет, вот, суд живых народов, тысячелетнее царство, мы ведь пророчествуем, когда об этом проповедуем. Поэтому здесь не нужно смущаться и переживать. И второе, все ли говорят языками? Писание говорит нет. Не все говорят языками, не все получают дар исцеления, не все получают другие дары, которые там перечислены. И как тогда быть? Вы знаете, я спрашиваю, вот молодые люди, братья и сестры, вопрос таков. Кто дает дары? Дары Духа Святого, да? Кто дает их? Андрей Павлович? Или Костя? Ну не мы же даем дары и говорение языков, и дар исцелений. И когда меня спрашивают, я задаю этот же вопрос, и отвечают правильно. Да, дары дает Господь, дары дает Дух Святой. Я говорю, тогда вопрос вы направили не по адресу. Не я даю дары, а Дух Святой дает, как хочет, как ему угодно. Поэтому вопрос к Богу. Почему он в вашей церкви не дает, допустим, там или в нашей, ну, даров говорения на языках или исцеления. Он дает, и как ему угодно.
5: Спасибо. Константин Леонидович, для вас. Можно ли нам, как христианам, принимать оборону, чтобы защитить себя и семью нашу? Библия нас учит, что мы, как мужчины, защитники семей наших. Какие меры мы можем принимать для этого? Константин Леонидович, пожалуйста.
3: Можем ли мы защищать нашу семью в случае вот необходимости, как мужчины? Мы призваны, чтобы защищать наши семьи, но, братья, сестры, мы должны понимать такую простую вещь. А защищать можно тоже по-разному. И у верующих людей, у христиан есть средства защиты, которые даны Богом. И ну, допустим, когда мы молимся и говорим: «Господи, не введи во искушение». Ну вот не допусти нам такого переживания, чтобы там кто-то напал на нас, чтобы что-то такое случилось. Защищаем ли мы нашу семью? Я думаю, что мы защищаем нашу семью. Если вопрос в том, можем ли мы, допустим, использовать оружие, и я знаю, что есть сегодня члены церкви, которые вооружаются, приобретают пистолеты и другие какие-то виды оружия. И именно с этой мыслью, что если будет необходимо, то я буду пользоваться этим оружием против другого человека. Братья и сестры, я переживаю тут, знаете, за что? Что Бог может таким людям дать это испытание. Вот если бы не было у тебя этого оружия, Бог бы и избавил тебя от этого искушения. А так как ты сам готовишься, сам настраиваешься, Бог может допустить это испытание. Я лично вижу неправильно это. Если человек вооружается и вооружается с мыслью, что я в случае необходимости воспользуюсь оружием против другого человека, понимаете, вот это уже мысль сама, она поведет человека дальше. И допустит Бог это испытание, и вы поймите, просто, может быть, вы будете иметь когда-то такую возможность побеседовать с человеком, который пролил кровь другого человека, не дай Бог убил. Как с этим жить, вот как верующему человеку? Вы просто задумайтесь. И Писание ясно учит нас, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. И если мы будем ревнителями добра, кто сделает нам зло? Это тоже учит нас Священное Писание. Мы имеем защиту от Бога. Ну а если вдруг произойдет так, вот я представляю себе гипотетически, что ну, действительно ворвался там кто-то, что-то происходит. Знаете, Бог чудесным образом выходит в таких случаях навстречу людям, если мы честны перед Богом. То вот он каким-то образом чудесно устраивает эти вопросы. И я знаю примеры вот именно таких ситуаций, когда, в общем-то, и брат не согрешил, и проблема была решена. Но сам вот этот настрой, что я приобрету там пистолет или автомат, и если кто-то там пойдет против меня, я выхвачу, буду стрелять, это неправильный образ мысли. Братья и сестры, это не образ мыслей праведника.
5: Андрей Павлович, вам последний вопрос будет. Бытие 6 глава 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Есть какая-то особая интерпретация этого места из Писания? Мнения расходятся по поводу этого стиха, особенно фраза «раскаялся Господь».
2: А то, что текст Писания, вот это тоже сложный текст, что «и раскаялся Господь, кто создал человека на земле». И тут тоже как бы, я думаю, что где-то открывается вот здесь момент против кальвинизма. Потому что если вот у Бога каждый наш шаг, иногда кальвинисты говорят, даже каждый наш грех предопределен Богом, то чему Бог раскаивается? Но как Господь нам показан, Господь показан, ну это называется богословие, антропоморфический язык. То есть Бог показан нам, чтобы мы поняли хотя бы какие-то моменты, когда речь идет вот о деснице Господня или крылья, или там. Бог показан нам, чтобы мы поняли, каким-то образом нарисовали картину, кто есть Бог. Иначе мы вообще бы не поняли, кто есть Господь. И вот то, что здесь написано, что Господь раскаялся, я вижу, что это Божье сожаление о грехе. Это не был его план, это не было его предопределение. Мы никогда не можем согласиться, Бог предопределил грех, Бог предопределил, чтобы вот эти люди допотопные, они начали грешить и вот все это остальное. Это не было в Божьем плане. В Божьем плане было общение с человеком, прославление Господа, постоянная слава, которая бы была. Но человек впал в грех. И поэтому, когда мы видим, когда это произошло, после грехопадения, потом вот там все эти события потопа, мы видим, Божья воля, она в другом. И поэтому Господь и показывает это вот через эти слова, как написано, Господь раскаялся, Он говорит, да, я истреблю. Поэтому нам сложно эти моменты понять. Но мы знаем, что Господь действует, мы знаем, что сегодня мы знаем Его как любящего Отца. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Бог не истребляет землю больше. Он дал этот завет Ною, что я больше не истреблю землю. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за всех нас. И теперь любой человек, любой грешник, и мы говорили, гомосексуалист или наркоман, или просто сын верующей семьи, любой из нас имеет возможность прийти к Иисусу Христу, признать себя грешником, получить спасение и знать, что Бог любящий Отец. Он любит нас, Он дает силу Духа Святого побеждать грех, и Он доведет нас до вечности. В этом мы можем быть точно уверены, в этом сила Евангелия. И нам нужно понимать ее и жить так, как говорит Слово Божие.
5: Спасибо большое. Молодежь, братья ответили на все вопросы. Вопросы повторялись. Спасибо, братья. Мы благодарим, что вы так быстро, красиво, хорошо ответили.
7: Где счастье? Во Христе теперь я знаю. И нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Оставшиеся минуты перед молитвой мы будем рассуждать о Господе нашем Иисусе Христе, которого Бог по своей великой любви и милости к падшему творению поместил в каждой книге Ветхого Завета и открыл, когда исполнилась полнота божественного времени, в Новом Завете открыл по Духу Святыни. И те, которые взирали на Христа верою, те получили и получали спасение. Апостол Петр в первом послании, в первой главе, 10 стихом говорит, что к всему спасению относились изыскания и исследования пророков, которые говорили о назначенной нам благодати, исследуя, на какое и на которое время указывал сущий в них Дух Христов, который предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. И им открыто было, говорит апостол Петр, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы, то вы, возлюбленные, обращаясь к нам, верующим, ко всем, припаявшись в чресла ума вашего, совершенно уповайте на благодать, подаваемую вам в явлении Иисуса Христа. Вот эта благодать была еще до того, как Христос пришел.

0: пришел и воплотился. Этой благодатью жили и предвосхищали эту благодать те, которые надеялись на Христа, которые рассуждали о Христе, рассуждали о страданиях, рассуждали о победе, рассуждали о том, что Христос сделает, когда придет. Упование на Христа было во все времена, и это упование мы находим во всех книгах Ветхого Завета. Как мы слышали сегодня наше рассуждение о Михее. Михей из Моросфитии. Михей – моросфитянин. Жил в то время, когда мера беззакония царства Северного наполнилась. И Бог определил уже предать этих 10 колен Израилевых суду. И, как мы слышали, пришло время, и Бог это исполнил. Исполнил, что многократно говорил через пророков, что призывал народ Божий смириться, что призывал к покаянию, что говорил: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, о путях веры, и изберите этот добрый путь, и по этому пути идите. Но они сказали: не пойдем. Бог другой раз говорил народу своему, говорил через пророков: не служите идолам, потому что посредством этого служения идолам вы служите бесам. Не служите им, не поклоняйтесь, не приносите им жертвы. Но они сказали: мы не будем этого делать. Не будем, потому что мы имеем опыт каждения идолам. Мы имеем то, что когда мы служили идолам, когда мы пекли пироги богине неба, Фемузе, тогда мы были сыты, и тогда не было войны, и тогда мы не знали никакого горя. Но здесь же пророк говорит: посредством того, что вы делаете грех за грехом, вы все будете уничтожены, потому что так говорит Господь. Итак, Михей говорил о царстве Северном, которое вот-вот должно было закончиться, и, как мы слышали, в 722 году Бог положил рассеять эти 10 колен, и они уведены были в Ассирию, и там закончилось царство, Северное царство Израильское. После этого еще более 100 лет царство Иудейское было, и Бог многократно говорил народу своему, говорил Иуде: не делайте грехов, посмотрите на братьев ваших, которые постигло вот это рассеяние, и вы, смотря на это, возьмите себе урок. Но они не слушали рабов, которых Бог посылал, и таким образом, спустя более 100 лет, в 586 году до Рождества Христова, Навуходоносор при третьем попытке, при третьем подступе к Иерусалиму сжег этот храм, переселил всех в Вавилон, и таким образом Иудейское царство перестало также свое существование. Но здесь, когда мы читаем книгу пророка Михея, мы говорим и рассуждаем, и здесь Бог через пророка Михея говорил о том, чтобы он восстановит царство Израилю. Придет то время, и Господь, Бог, Иисус Христос будет владыкой в Израиле. Еще пройдет много лет. Придет время, Зарававель или Шешбацар восстановит храм, совершатся там служения в храме. И еще народ будет поклоняться Богу. Но придут тяжкие времена. И где-то 400 лет до того, как мы слышали, родился Иисус Христос, небо молчало. Ничего не было возвещено. Пророки ничего не возвещали народу, потому что это было такое время. И вот спустя это время, когда исполнилась полнота Божьего времени, Бог совершил то, что обещал, и, как мы уже слышали, через Михея было возвещено, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиля. И дальше пророк говорит о нас. Многие толкователи Библии говорят, что здесь уже третий стих говорит о том, что посему он оставит их, то есть народ свой, до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. На сей счет Иисус Христос, когда вышел последний раз из храма Иерусалимского, храма, который Зарававель построил, но Ирод Великий 46 лет его украшал, делал различные перестроения. Вот. И таким образом это действительно было одно из чудес света того времени. И Христос, выйдя из храма, заплакал, и вы помните, сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Все оставляется, дом ваш пуст. Отныне вы не увидите меня, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Таким образом, этот храм, как мы уже слышали, Титом был разрушен и вспахан в буквальном смысле слова. То, о чем Михей говорил, что сначала Самария, Северное царство, будет разрушено и не будет в нем тех строений, но Самария станет местом разведения винограда. Впоследствии Михей и проповедовал, и провозгласил, что и Сион будет распахан, как поле. Сион будет распахан, как поле. И это слово, оно, это пророчество, оно сбылось. Сбылось и тогда, когда Навуходоносор сжег и разрушил этот храм. И после того, как он сжег храм Соломона, еще много времени люди ходили с лопатой и буквально перепахивали, ища сокровища, золото, серебро, драгоценности и так далее. Но когда Тит разрушил храм, это было уже до сего времени, он остается, это место или храм, или дом, как сказал Христос, пуст. Но мы понимаем, что вот эти слова «пусть оставит», посему он оставит их до времени, оно относится к нам, язычникам. Бог определил для нас, язычников, вот это время. И у Бога это время имеется, доколе не войдет полное число язычников. В каком году это будет? Когда это будет? Бог знает. Апостол Павел вот в послании, в беседе, или точнее в проповеди в Ареопаге, говорит: «Посему он, Бог, назначил времена и сроки, в которых праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, воскресив его из мертвых». Бог будет судить вселенную посредством Иисуса Христа. Хотя сам Иисус Христос говорит, что «я не сужу мир», но слова, которые я говорю, они осудят каждого. Осудят нас, верующих, прежде всего. Осудят в том, что мы не исполняем Слово Божие. И осудят, конечно, и мир, который, слыша Слово Божие, слыша о Боге, не преклоняются и не ищут встречи с Ним, не ищут лица Его. Вот это время Бог знает, и Он определил для нас, язычников. И когда войдет полное число язычников, Бог знает это число, тогда Бог снова обратит свою благодать к народу израильскому, о котором здесь сказано: «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти их в силе Господней, и тогда он будет великим до краев земли, потому что он будет мир». Он будет мир. Конечно, мы понимаем, и Писание так говорит, что это царство, тысячелетнее царство, оно обещано Израилю, народу Божьему, о котором много было сказано. Иногда пророки не видели вот это время, определенное для язычников. И они понимали, что как Христос придет, Он сразу восстановит царство Израилю. И на сей счет и ученики спрашивали Иисуса Христа: «Не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?» Но мы понимаем, что это время придет. Придет для народа Божьего. Придет, когда церковь будет восхищена. Придет, когда войдет полное число язычников, как я уже сказал, и тогда Бог обратит свою благодать к народу израильскому, и тогда он будет мир для них. Наступит благоденствие, наступит мир в Израиле. И здесь Михей говорит такие слова по поводу этого царства, что придет то время, когда не будет войны. Придет то время, когда перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Это сказано о времени том, что войны не будет, народ не будет учиться, народы окружающие не будут учиться воевать. И тогда наступит мир, потому что Господь будет царем в Израиле и будет царствовать сначала 1000 лет, а потом со временем наступит вечное царство, где из сынов Израиля, из церкви составится один народ и будет одно стадо и один пастырь. И мы понимаем, что это время грядет. Оно грядет и для нас, язычников, оно и придет и для народа Божьего. Этот мир, который обещан народу Божьему, он будет. И каждый будет, написано, сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Вот так кратце, что касается книги пророка Михея. Кратце о том, что это царство обещано народу Божьему, что Христос будет владыкой в этом царстве, и все окружающие будут приходить и поклоняться в Иерусалим, и то племя, тот народ, который не придет поклоняться Писание говорит, там не будет дождя, не будет благословений. Но я хотел бы обратить внимание на наше рассуждение. Что мы можем взять из того, о чем мы кратко рассуждали? Прежде всего то, что Бог является господином истории. И Он определяет времена и сроки и для народа, и для народов, и для своего народа Израиля. Никто не знал срок, когда будет 10 колен уведено в плен. Никто не знал, что Иерусалим будет разрушен. Никто не знал, что он восстановится и каким образом он может быть восстановлен, потому что все рабы, все в Вавилоне. Но пришло время, определенное Господом, когда Бог возбудил дух Кира, и он повелел и письменно, и устно идти туда, в Иерусалим, и строить храм. Бог есть господином истории, и Он назначает и времена, и сроки, и для обитания людей, для жительства и для суда. Для суда Бог также назначает сроки. И прежде чем назначить суд, Бог говорит и предупреждал как свой народ, так и ныне Он предупреждает всех нас, живущих в последнее время. Предупреждает в том, что Он дает время, время для покаяния. Это время было и для Израиля, это время было и для Иуды, когда Господь говорил через пророку, в частности, Сидекии, последнему царю иудейскому, говорил: «Сидекия, выйди к вавилонскому царю, и ты будешь спасен, и сыновья твои будут спасены, и сей храм не будет разрушен, выйди, потому что так говорит Господь». Не сделал это Сидекия, вышел воевать с Навуходоносором и постиг его суд. Сначала он хотел спрятаться, убежать вот туда, за Иерихон и дальше. Но халдеи настигли его, взяли его, отвели его в Ривлу и совершили суд и над ним, и над сыновьями, перед глазами его. Все сыновья были уничтожены, а ему самому выкололи глаза, заковали в цепи и отвели его таким образом в Вавилон, где он и умер. А могло бы быть случиться другое. Послушай Иеремию, послушай последний раз, когда еще войско было только на границе к подступу к Иерусалиму. Выйди, Сидекия, но не сделал. Бог дает время для покаяния. И когда мы читаем книгу Откровения, 2 глава, 10 стих, мы читаем, что говорит Господь: «Я дал время ей, Елизавели, покаяться, но как она не покаялась, то я поражу и ее, и детей ее смертью». Бог дает время покаяния. Мне приходилось, рассуждая с молодыми, удостоверять их, что это время для каждого индивидуально. Но они говорили: «Я в любой момент могу покаяться». И те, которые так говорили, покаяться не смогли. Потому что покаяние дает Бог в ответ на наше умиление сердца, в ответ на то, что мы соглашаемся с Божьей волей, что мы грешны, что ничего доброго в нас нету, что в нас нет способности спастись даже добрыми делами. И когда мы умиляемся перед Богом, Бог дает нам способность покаяться. Если же мы ходим гордо перед Ним, Бог силен смирить ходящих пред Ним гордо, как это было с Навуходоносором. Однако покаяние дается только тем, которые признают свою греховность, которые понимают, что они своими силами не могут спастись, вырваться из этой зависимости, из этих сетей. И тогда Господь берет их и дает покаяние, и рождает свыше, и дает им новую жизнь во Христе Иисусе. Итак, Бог есть Господин истории, и Он управляет всеми, и Ему все принадлежит, и Он один дает время покаяться. Писание говорит, когда вы услышите, апостол Павел, послание к евреям говорит, когда вы услышите голос сей, не ожесточите сердец ваших, как это ожесточали евреи, служа богам, служа идолам, не ожесточите сердец ваших, потому что выбор за вами, выбор за нами людьми. Если мы избираем доброе, как мы слышали, Господь говорит: «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Люби дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом». Если мы стремимся к тому, что Господь говорит нам, Он дает нам рождение свыше, Он дает нам шанс и время к покаянию. Благослови нас, Господь, этим временем воспользоваться. Потому что, как говорит апостол Петр, время начаться суду с Дома Божия. Если с нас это так начнется, то каков конец непокоряющими Евангелию Божьему, непокоряющими истине, непокоряющими Слову? Покориться Слову – это значит его выполнять. Это не слышать о нем, а это выполнить то, что Господь говорит и многократно, и многообразно говорит через Слово свое. Мы сейчас будем молиться. Будем призывать Господа, чтобы проверить себя. Я смирил себя перед Богом. Слово Божие проникает в меня. Даю ли я способность Духу Святому посредством того, что я слышу, о чем я рассуждаю, давать Богу простор? Если да, то Бог доведет нас до цели, и Бог благословит и избавит нас от судов, и избавит нас от тех бедствий, которые грядут еще на вселенную. Мы живем во время благоденствия, но мы не знаем, как и что случится завтра. В один момент Бог способен поменять ситуацию, в которой мы живем. Мы, может быть, рассуждаем так, как рассуждали цари, священники, где они говорили: «Храм Господен, храм Господен, зло к нам не случится, потому что здесь, в этом храме, Господь живет». Но Господь сказал: «Я совершу мщение за грехи ваши, и я разрушу то, что вы, на что вы надеетесь». Благослови нас, Господь, иметь надежду и упование на Христа грядущего, о котором, как мы уже слышали, апостол Петр говорит, исследуя, на какое и на которое время указывал Дух Христов, когда Он возвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Благослови нас, Господь, знать свое время, не пропустить это время, время посещения Его Духом Святым, посланным с небес. Давайте об этом помолимся Господу нашему.
1: Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.

ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить,

день придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом. Я рад, что вы и сегодня настроили ваш радиоприемник и слушаете нас. На прошлой неделе мы начали изучение чудесного и удивительного писания Иезекииля, иудейского пророка. В предыдущей программе мы представили пророка Иезекииля, который был священником, но никогда не исполнял этой должности. Он попал в пленение в Вавилон. Во время пленения Израиль нуждался в голосе от Бога. Пророк Иезекииль был призван Богом посредством Божьего видения. Он не был мечтателем, видящий сны или склонным к галлюцинациям. Живой Бог открыл самого себя. Его характер и его могущие атрибуты через чрезвычайно странное видение. Иезекииль видел пламенный свет ярче солнца, вероятно, похожий на атомный взрыв. Он видел славу Бога. Он видел видение херувимов или животных. Не творение из пространства или других планет, но животных, ассоциированных с ангелами. Тогда Иезекииль видел колеса, которые, казалось, с неба достигали поверхности земли. Животные передвигались при помощи этих громадных колес. Он видел колеса, находящиеся посреди колес. Они могли передвигаться в любом направлении и в любое время. Они передвигались в определенном направлении и с определенной целью. Нам говорится, как было сказано пророку, что Бог может пойти, куда Он хочет пойти во всякое время. И если необходимо, Он может пойти во все четыре стороны в то же самое время. Действительное техническое и теологическое слово для этого всеприсущий. Служитель Божий был поражен размером этих колес. Иногда эти колеса касались земли, а в другое время, казалось, поднимались как вертолеты или взлетали как ракеты. Техническое или теологическое слово для этого – всемогущий. Иначе говоря, Бог везде присутствует, и Бог всемогущий. Вероятно, самым странным, что видел Иезекииль в этих колесах было, что ободья или покрышки колес вокруг были полны глаз. Бог наблюдает за всем, что мы делаем на всей земле. Ничего не скрыто от обзора Его, и живой Бог знает мысли и помышления вашего и моего сердца. Очи Господа обозревают всю землю. Слово для этого великого познания – всеведущий. Бог все знает о вас и мне. И замечательным является то, что, зная все наши мысли и намерения, Он все равно любит нас. Колеса и животные мотивируются или передвигаются Духом. Куда Дух хотел идти, туда шли и они, ибо Дух животных был в колесах. 1 глава, 20 стих. Какое же значение всего этого? Кажется, что Бог показывает Своему слуге и нам, что Он движется Своим Духом между небесами и землей, и Он проявляет Свою силу, Свое знание и Свое присутствие человеку. Бог не покинул нас или оставил нас одних. Все Его атрибуты в полных действиях ради Его творения, независимо об их обстоятельств. Иудейский народ был за пределами своей страны и был в ужасной нужде служения и слова от Господа. Где бы вы и я не были, Бог действует и продолжает действовать ради нас, для нашего добра и для своей славы соответственно своих целей. Это очень трудный урок для нас, чтобы принять, но он все еще совершенно верный. Пророк переносится дальше на небо и видел подобие престола, а над подобием престола он видел как бы подобие человека, Чресла этого человека по взгляду были как огонь, и была также радуга, и все это достигало взгляда подобия славы Божьей. Эта личность на престоле говорила со своего высокого и славного положения, и его голос был голосом всемогущего Бога. Иезекииль видел больше, чем он мог принять. Так и с нами. Он пал на лицо свое. Так должны и мы. Если мы желаем познать Бога реальным образом, пойдем на лица наши пред Богом. Человек, который стоит пред Богом с обнаженной головой, никогда не будет ничего знать, кроме своего самомнения. Человек, который склоняется в смирении и видит себя грешником и бессильным, в этом поверженном положении услышит голос от Бога. Что говорит Бог? Моисею Бог сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исаии пророку он послал очистительный огонь, когда пророк сказал: «Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Иезекиилю он сказал: «Стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Бог даровал силу своему слуге, чтобы он мог встать. Поднявшись с простертого положения на положение жизни и силы, Иезекииль способен теперь слышать, что Бог желает сказать. Дорогой друг, желаете ли вы слышать голос Бога? Желаете ли вы познать Бога и услышать Его благую весть? Тогда я верю, вы должны прийти от положения смирения и совершенного бессилия и слабости, чтобы принять жизнь Божию и помазание ушей, чтобы слышать, что говорит Дух Божий. Мудрецы не желают познать Бога. Могущественный, сильный человек не нуждается в Боге. Но падший ниц человек, который поклонится и согласится служить, познает Бога и услышит Его верные заповеди. Бог не оставил долго Иезекииля лежать во прахе. Его духом человек поднят на свои ноги. Хорошо для нас помнить, что Иезекииль имел имя, которое означает «Бог укрепляет». В этой книге пророка Иезекииля он назван сыном человеческим 90 раз, но он укреплен Богом. Он не слабый или непостоянный человек. Он сильный в Господе. Он повелевает этому человеку встать, но в то же самое время он поднимает его, и он готов слышать, что Бог желает сказать. Слово Господне пришло сказать: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым». Слова очень похожие на слова, сказанные Моисею, Иеремии, Исаии, Исавлу из Тарса или апостолу Павлу. Здесь было поручение: «Я посылаю тебя». Как Иисус пришел от Бога, так и Он посылает свой верный народ. Здесь авторитет посланника. Моисей был послан в дом фараона в Египет. Исаия был послан к неверующим, глухим и немым иудеям. Гедеону было сказано, чтобы он пошел против врагов мадианитян. Но Бог дал Гедеону познать, что Бог послал его и снабдил его силою, в которой он нуждался. И сегодня верующим христианам, последователям Мессии, сказано, чтобы шли по всему миру и свидетельствовали. Им также сказано: «Дана мне всякая власть, итак идите, и сея с вами во все дни до скончания века, не оставлю вас и не покину». Теперь этот слуга Иезекииль услышал повеление Господа: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым». Они упрямые и непокорные, они мятежные, веками они возмущаются против меня. Ты пойдешь к ним и скажешь: «Так говорит Господь Бог». Они не будут верить тебе, но несмотря на это, ты должен пойти во имя Мое и в Моей силе. Иезекииль предупреждается. Выражение пустынного места. Когда он будет говорить слова от Бога, они не будут слушать. Наоборот, люди будут говорить против него. Слова людей против пророка Божия будут как тернии и волосы. Это будут жалящие слова, как укус скорпионов. Но люди без всякого сомнения будут знать, что Божий пророк находится посреди них. Они будут без извинения, если пророк будет верным своему призванию. Страхом не является, что люди скажут муж Божию, ибо одни слова не могут причинить ему ущерба. Но страшным является не слушать или быть послушным словам Бога. Муж Божий должен быть послушным Господу, сколько бы это ни стоило ему. Не будь упрям, как этот народ, говорит Господь Иезекиилю. Не будь мятежным, как этот дом Израиля. Открой уста твои и съешь слова, которые я дам тебе, и тогда говори слова эти. Служитель Божий, безопасный, так долго, как он провозглашает то, что он получил от Господа. Конечно, если он обратится к человеческим мнениям или традициям человеком, он не провозглашает слово от Бога. Книжный свиток представлен пророку, и ему повелено есть слова свитка. Он должен был съесть и быть наполненным этим словом Божиим. И слова, которые он съел, были как мед в устах его. Тогда он мог говорить с силой и с авторитетом. Нам тоже сказано в Писании, чтобы испытывали духов пророков, для того, чтобы узнать, говорит ли он истину Божию. Говорят ли ваши духовные вожди верно то, что свидетельствует Дух Святой? Говорят ли они о традициях человека? Исследуйте внимательно, потому что не все, которые говорят, что они от Бога, говорят Слово Божие. Пусть пророк переварит слова из свитка, и тогда пусть говорит с дерзновением, с авторитетом и силой Божией. Да даст вам Бог уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принять слова истины. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Гонимы.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Размышления над словом.
4: Справедливость Бога. Отец наш, мы любим Тебя за Твою справедливость. Мы признаем, что Твои суждения полностью истинны и праведны. Твоя справедливость поддерживает порядок во Вселенной и гарантирует безопасность всем, кто доверяет Тебе. Мы живем, потому что Ты справедлив и милосерден. Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий, праведный во всех Своих путях и святой во всех Своих делах. Аминь. В богодухновенном священном писании термины «справедливость» и «праведность» зачастую воспринимаются как взаимозаменяемые. Одно и то же слово из оригинала переводится то как «справедливость», то как «праведность», что, возможно, отчасти зависит от выбора переводчика. В Ветхом Завете справедливость Бога выражена ясным, богатым языком и так глубоко, что это недостижимо для любой литературной традиции человечества. Например, когда объявлено было о грядущем разрушении Содома, Авраам заступился за праведных людей, живущих в этом городе, зная, что Бог в этой чрезвычайной ситуации будет действовать в соответствии со своей природой. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Авторы псалмов и пророки Израиля представляли Бога как всемогущего, возвышенного и справедливого владыку. «Облако и мрак – окрест его, правда и суд – основание престола его». О долгожданном Мессии предсказывали, что он будет судить народ праведно и относиться к бедным с особой справедливостью. Святые, исполненные сочувствия к людям, возмущаясь несправедливостью мирских правителей, молились: «Боже отмщений! Господи! Боже отмщений! Яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Эти молитвы следует воспринимать не как мольбу о личном отмщении, но как жажду торжества моральной справедливости в человеческом обществе. Такие люди, как Давид и Даниил, признавали свою неправедность перед совершенством Божьей праведности. Это делало их покаянные молитвы искренними и действенными. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». А когда долго не наступавший Божий суд приходит в мир, Иоанн видит победоносных святых, стоящих на поверхности моря из стекла, смешанного с огнем. В руках у них Божьи арфы, а песнь, которую они поют, песнь Моисея и Агнца, восхваляет божественную справедливость. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!»

0: праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. Справедливость воплощает идею морального равенства. Неравенство прямо противоположно этому. Суд – это применение справедливости и равенства по отношению к моральным ситуациям. Он может быть благосклонным или строгим к подсудимому, в зависимости от того, был ли человек и его поступки справедливыми или нет. Некоторые утверждают, справедливость требует, чтобы Бог поступил так-то, словно они знают намерение Бога. Это ошибочное утверждение, так как здесь выдвигается принцип справедливости, не зависящий от Бога, заставляющий Бога вести себя определенным образом. Такого принципа не существует. Если бы он существовал, то был бы выше Бога, ибо только высшая власть может требовать повиновения. Нет и не может быть ничего за пределами Бога, что могло бы хоть как-то повлиять на него. Все помыслы Божьи проистекают из его несотворенной сущности. Ничто не прибавилось к сущности Бога из вечности, ничего не убавится и не будет никогда изменено. Справедливый Бог справедлив по своей сущности. Его действия проистекают из его божественной природы. Это не внешнее требование. Как золото, являясь химическим элементом, не может измениться по своему составу. Оно останется золотом при любых обстоятельствах. Так и Бог есть тот, кто Он есть, справедливый, совершенный и неизменный. Все во Вселенной хорошо настолько, насколько оно соответствует природе Бога, и плохо настолько, насколько оно ей противоречит. Бог поступает, исходя из своих собственных и независимых принципов моральной справедливости. Когда Он выносит приговор злым людям и вознаграждает праведных, Он действует, исходя из своей совершенной природы, подчиняясь только самому себе. Этот подход, однако, кажется, только кажется, противоречащим надежде на прощение кающегося грешника. Христианский философ святой Ансельм, архиепископ Кентерберийский, искал объяснение этому кажущемуся противоречию между справедливостью и милостью Бога. «Как ты щадишь злых?» – спрашивал он у Бога, – «если ты совершенно справедливый». Он устремил свой взгляд на Бога в поисках ответа, потому что знал, что ответ находится в нем самом. Объяснение, к которому пришел святой Ансельм, можно перефразировать следующим образом. Сущность Бога едина. Она не состоит из гармонично взаимодействующих частей. Она цельна. В его справедливости нет ничего, что препятствовало бы его милости. Думать о Боге как о добром судье, вынужденном соблюдать закон, когда он со слезами и извинениями приговаривает человека к смертной казни, это думать недостойно об истинном Боге. Бог никогда не противоречит самому себе. Ни один из его атрибутов не противоречит другим его атрибутам. Снисхождение и милость Бога проистекают из его доброты, а доброта без справедливости невозможна. Святой Ансельм пришел к выводу, что Бог наказывает злых людей потому, что они заслуживают этого. Когда же он щадит их, он таким образом проявляет свою доброту. Так поступая, Бог являет свою благость и милость. Понять это может лишь человек, уверовавший в него как в истинного Бога. Христианская доктрина искупления объясняет, как Бог может быть справедливым и при этом прощающим. Искупительная жертва Христа соблюдает справедливость, когда Бог щадит грешника. Справедливое наказание за грех было понесено Христом на кресте вместо нас, что открывает возможность для действия Его милости. Для верующих в Христа это весть о сочетании Божьей справедливости и милости, источник радости и обновления. Миллионы людей морально и духовно преобразились благодаря этой истине, прожив жизнь, исполненную великой нравственной силы. Весть о совершившемся правосудии и о действующей милости не просто богословская теория. она заявляет о событии, в котором глубоко нуждалось человечество. «Из-за нашего греха нам был вынесен смертный приговор. Таково было бы решение суда, рассмотри суд нашу нравственную ситуацию». Когда же совершенная справедливость столкнулась с нашей хронической и умышленной несправедливостью, между нами вспыхнула жестокая война, которую выиграл Бог. Но когда кающийся грешник в поисках спасения обращается к Христу, моральная ситуация меняется на противоположную. Справедливость объявляет верующего человека праведным. Таким образом, справедливость переходит на сторону детей Божьих, доверяющих Ему. В этом и заключается значение смелых слов апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Но Божья справедливость остается непримиримой к греху. Иллюзия о том, что Бог слишком добр, чтобы наказывать, усыпила совесть миллионов людей. Эта неоправданная надежда заглушает их страхи и позволяет ради собственного удовольствия творить любую несправедливость. Однако смерть приближается, и только покаяние может изменить положение человека. Посмеем ли мы так легкомысленно относиться к нашему вечному будущему? Не думаю. Эйден Тозер. «Иисус, Твоя кровь и Твоя праведность, моя краса, мое славное одеяние. Среди пылающих миров, в этих одеждах, с радостью я высоко подниму голову, смело буду я стоять в Твой великий день, ибо кто обвинит меня в чем-нибудь? Благодаря этому я полностью прощен. Мне прощены грех и страх, вина и стыд». Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф.
1: Вера и жизнь. Духовная статья.
0: Древнее и современное идолопоклонство. Если понаблюдать за современным миром, то на первый взгляд кажется, что столь активные в прошлом божества языческих народов теперь остались без работы или добровольно ушли на пенсию. Однако весьма сомнительно, что стоящие за ними демоны ограничивали свою деятельность лишь ветхозаветными временами или очевидными древними и современными оккультными практиками. Правда в том, что в разные эпохи злые духи не меняют ни своей сущности, ни деятельности, а лишь маскируются, чтобы обрести покой, хитро или агрессивно поселяясь в душах людей. И чем дальше, тем больше. Даже маленькие дети знают, что Бог и сатана борются за наши сердца. Надеюсь, это было достаточно ясно показано в нашей предыдущей беседе, где мы рассказывали природу идолопоклонства. Мы видели, что демоны-соблазнители особенно искусны в своих любовных похождениях, ибо мы знаем, что способность нечистых духов влиять на разум, чувства и волю человека очень велика. Конечно, все это возможно лишь в пределах, допускаемых Богом, и прежде всего с нашего собственного согласия. Однако стоит признать нечто большее. Это происходит в рамках нашего желания. Демоны очень искусны в разговоре по сердцу человека. А выражение «по сердцу» можно встретить и в самой Библии. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора-еврея, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Сихем не только идолопоклонник, но, согласно Писанию, он также является частью этого мира, отцом которого является дьявол. Искушение, которому неразумно поддалась Дина, несомненно исходило из демонического мира, а Сихем был лишь его проводником. Здесь, однако, мы видим, что сама Дина, хотя изнасилованная, поддается внушениям своего насильника именно потому, что он говорит с ней по сердцу ее. Проблема идолопоклонства не только демоническая, но и человеческая. Поскольку если человек абсолютно верен своему Создателю, он не будет подвержен никаким искушающим действиям со стороны других претендентов на его сердце. Вот как об этом говорит Писание. «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Если мы посмотрим на некоторые из наиболее выдающихся современных страстей в мире, то сможем увидеть, что подразумевается под собственной похотью, которая является основным строительным материалом для сердечных алтарей всех древних и современных идолов божеств. Возможны два варианта поклонения – Творцу или какому-то другому объекту, присваивающему себе роль Бога. Мы уже отмечали, что Люцифер и его коллеги из демонического мира – это боги, предстающие в образе почитаемых существ, часто имеющие какую-то видимую проекцию – статуи, картины, предметы из материальной вселенной и так далее. Однако демоны совсем не возражают против того, чтобы люди вошли в их команду. Именно поэтому сатана лжет первым людям, что если они восстанут против Божьего повеления, то станут подобны Богу. И первая ложь, безоговорочно принятая человеком, именно такая. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». На первый взгляд это происходит так. После грехопадения человек обожествляет себя при любезной поддержке злых духов. Именно это и есть одна из основных форм современного идолопоклонства – поклонение человеку во всех его проявлениях. И оно может принимать самые разнообразные формы. Одна из главных сущностных характеристик Бога заключается в том, что только Он обладает правом принимать единоличные решения, и всем Его разумным творениям подобает следовать Его воле и указаниям. Однако вот библейский отрывок, в котором говорится о том, что в своем падшем состоянии человек настолько упрям в непослушании Богу, что это отождествляется с идолопоклонством и колдовством. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Отвергнуть Слово Божье значит отвергнуть Его и поставить себя на Его место. Поэтому самопоклонение, как отвратительное проявление нашей греховной природы, есть идолопоклонство высшего порядка. «Я знаю, я могу, я понимаю». Человеческое «я» возводится на престол, превозносится и становится объектом поклонения. В этом мире такое отношение и поведение повсеместно одобряется и даже возводится в норму, которой принято следовать. Не является ли это одной из главных целей современных идеологий – превозносить человека как якобы самодостаточного и самодовольного? Это безумие поражает всякого, кто лично не познал своего Спасителя и не покорился Его Слову. Даже кажущееся смирение в поклонении другим людям, а не себе, является проявлением той же духовной гордыни и кощунства, которые сначала овладели Люцифером, а затем другими демонами и, наконец, человеком. Такое поведение – квинтэссенция современного гуманизма. Христианин, однако, не может быть таким гуманистом. Когда жители древней Лаконии, современной Анатолия, попытались поклониться Павлу и Варнаве, эти апостолы в ужасе запротестовали, воскликнув: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Сегодня мы смеемся над безрассудством отъявленных идолопоклонников древности, но они, по крайней мере, поклонялись другим объектам, а не самим себе. А вот современное идолопоклонство имеет главным объектом поклонения свое «я». Оно становится новым идолом, но разве оно менее бесполезно, чем деревянные статуи, которые нужно было скреплять гвоздями, чтобы они не шатались? Точно так же Современный самовлюбленный идолопоклонник – такое же жалкое создание, несмотря на все свои усилия создать иллюзию величия. Более того, процесс помрачения человеческого сердца прогрессирует, принимая все более извращенные формы. Какие формы принимает сегодня самообожествление человека, проявляющееся чаще всего в самопоклонении? Материализм, казалось бы, вытеснил различные традиционные формы религиозного идолопоклонства. Однако возможно, что сам материализм является одним из главных идолов нашего времени. Стремление приобретать все больше и больше вещей – это попытка грешника воссоздать потерянный рай. Но поскольку люди не ищут рай Божий путем по его слову, то все, чего они страстно желают, рано или поздно рассыпается в прах. Чаще всего рано. Желание обладать чем-то новым изначально является проявлением греховной природы. Но сегодня это уже целая религиозная система. И хотя все мы знаем о давно установленном принципе запланированного устарения наших приобретений, он не вызывает у нас особых возражений. Например, компания Volkswagen однажды признала, что их модель Golf 2 стала самым большим провалом компании, потому что оказалась слишком надежной. Позднее в конструкцию автомобиля были внесены изменения, чтобы удовлетворить бешеную потребность современного потребителя как можно чаще менять вещи. Но даже если вещи физически не ломаются, по законам современной религии они становятся устаревшими, потому что выходят из моды. Старые вещи отправляются на хранение, а их место занимают модные вещи сезона. Однако эта система выходит за рамки чисто экономического феномена. Она имеет глубокие духовные корни. Демоны ввели эту систему для того, чтобы вовлечь нас в безумную гонку ощущений собственной значимости через обладание модными предметами. По сути, это плохо замаскированная форма жадности, которая нарушает десятую заповедь Божию – «не пожелай». За всем этим стоит желание быть счастливым. Однако человек никогда не достигнет истинного счастья в земном плане, потому что единственное истинное счастье, более того, блаженство, в жизни с Богом. Только от Него можно получить все необходимое, и Он дает ровно в том количестве и виде, которое нам действительно нужно. И, как многие из нас могут свидетельствовать, дает так, чтобы уменьшить вероятность того, что наше сердце привяжется к дару больше, чем к даятелю. Помимо материальных вещей, наш современник любой ценой стремится к чувственным или физическим удовольствиям. Мы уже отмечали, что за идолопоклонством обязательно скрывается дух прелюбодеяния. Этот блудный дух – это не просто греховное человеческое отношение, а настоящие духовные силы, провоцирующие половое влечение и другие гормонально обусловленные телесные страсти. В наше время эти темы занимают центральное место в СМИ и используются производителями всевозможной продукции, заменяя глубокие отношения с Богом и истинную чистоту отношений пустыми временными удовольствиями, которые Слово Божье называет грехом. Во все времена, и особенно в наши дни, самореализации как высшей потребности человека добиваются через построение карьеры и стремление к богатству. В Новом Завете это называется идолопоклонством. Любостяжание, которое есть идолослужение. Господь Иисус предупреждает: «Не можете служить Богу и мамоне». Кроме того, несмотря на распространение материализма, продолжают процветать суеверия. Суеверие – это пустое беспочвенное убеждение в суе, старославянский, пустой, ничтожный, что материальный предмет или ритуал даст покой и чувство безопасности, столь желанные для сердца. О, если бы нынешние суеверные люди знали значение этого старинного славянского слова! Но и тогда они не перестанут носить красные нитки, глазки от сглаза, вешать в домах метлы, ведьм и амулеты, не перестанут совершать ритуалы на удачу, не перестанут, потому что любая форма суеверия – это продукт разработок в лабораториях лжепророка и его духов обольщения, которым пытаются заполнить пустоту человеческого сердца после грехопадения. Люди не остановятся, потому что даже после того, как верующие убедят их отказаться от суеверия, они тут же получат завуалированные или открытые угрозы от демонов, сопровождаемые суеверным страхом. Они не остановятся, потому что в их жизни нет настоящего фундамента, на котором они могли бы стоять, чтобы быть в безопасности как в дни своей жизни на земле, так и в вечности. Суеверие, будучи пустой верой, может быть устранено только истинной верой, опирающейся на единственно верный и заслуживающий доверия объект – библейского Бога. Конечно, не только суеверия, но и более культивированные веры являются продуктами той же сатанинской лаборатории. Каждая религия, именно каждая религия, кроме библейского христианства, является формой идолопоклонства, включая христианские вероисповедания, основанные на традиции или небиблейских источниках. Иначе и быть не может. Господь ясно сказал, что все, что претендует на право представлять Его, но не основано на том, что Он открыл о себе, является искажением живого Бога и будет осуждено. Не обойдем и более современные формы идолопоклонства – научно-технический прогресс. Хотя он в большинстве случаев приносит много благ, сегодня он в руках демонов стал очередной религией, потому что дает грешнику чувство значимости без Бога. Но даже один из современных франкенштейнов, искусственный интеллект с его многочисленными приложениями, уже становится закономерной платой за гордость, что мы сами, без Творца, можем преодолеть свои многочисленные немощи. Все, что было сказано до сих пор, а также бесчисленное множество древних и современных форм идолопоклонства, о которых мы не смогли упомянуть, суммировано в словах евангелиста Иоанна. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь мы попытались описать нашу греховную любовь к миру и всему, что в нем есть. А мир, согласно Слову Божьему, это богопротивная общественная система, в которой человек безуспешно пытается научиться жить без Бога. Его родоначальником и правителем, обладающим властью, является сам Люцифер. Все, что есть у мира, это три вещи и не более. Все формы идолопоклонства объясняются одним из трех – похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью. Решение проблемы идолопоклонства есть. Вот Божий рецепт – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Если Бог занимает центральное место в сердце человека, если мы любим Его на всех уровнях нашей человеческой природы, то в нашем сердце остается все меньше места для идолопоклонства. Любовь к Богу изгоняет все ложное, приводя к истинному блаженству, о котором поется в чудесной хвалебной песне. «Ты – единственное мое желание. Я славлю Тебя. Аминь». Дети, храните себя от идолов. Йордан Пиянский.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Человек с того света. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом. Третий, обезображенный и искалеченный, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Я родился в православной семье. Родители мои были ревностными прихожанами. Отец был членом церковного совета и казначеем. А после его смерти в совет избрали мою мать. В школьные годы я был религиозным, любил церковное пение и прислуживал в алтаре. Однажды, проходя узким проходом у престола, уступая дорогу священнику, я нечаянно наступил на край его рясы. Споткнувшись, священник едва не уронил чашу и, вспылив, выругался грубым словом. Это меня буквально ошеломило. Как мог он произнести такие слова в алтаре, подумал я. Мои родители искренне искали истину. Они часто удивлялись тому, что священнослужители не всегда поступают по заветам Христа, и что церковные обряды, прекрасные сами по себе, не дают человеку избавления от его грехов и пороков. Мать любила читать дома Евангелие. Под впечатлением прочитанного она говорила отцу: «Как ясно и просто учит Христос! Если бы мы, христиане, поступали по его заповедям, на земле была бы совсем другая жизнь». По окончании средней школы я поступил в высшее техническое учебное заведение. В разговоре со студентами я иногда употреблял такие фразы, как «Слава Богу, удалось хорошо сдать экзамен» или «Вот даст Бог, сдадим зачеты и будем отдыхать, купаться и загорать на солнышке». Студенты-безбожники посмеивались надо мной. «Неужели ты еще настолько темный, что веришь в Бога?» Поначалу я пытался защищать свою религиозность, но позже под влиянием антирелигиозных диспутов, атеистической литературы и безбожной студенческой среды отрекся от веры в Бога и стал атеистом. Наступила весна, время экзаменов. Предметов было много, приходилось заниматься до поздней ночи, а иногда и всю ночь напролет. Но вот экзамены закончились, и меня определили на летнюю практику. Прошел тревожный слух, что в начале учебного года будет проведена чистка по социальному признаку. Тех, у кого не пролетарское происхождение, будут исключать. Чистка была задумана небольшой группой партийных студентов. Всем было известно о непристойном, распутном поведении этих партийных верховодов. Пользуясь своей партийностью, они постепенно добились такой власти, что их боялись даже профессора. Запуганные те ставили им удовлетворительные отметки, задавая пустяковые вопросы, чтобы только скорее отвязаться и не нажить беды. После занятий главари устраивали попойки в стенах школы с участием уличных девиц. Видя такие безобразия, некоторые студенты, и я в том числе, начали протестовать. Чистка была задумана верховодами как расправа с протестующими. Но эти планы не осуществились. Организовалась группа студентов, которая решила добиться справедливости. Против бесчинствующей партийной верхушки был написан красочный памфлет. Нужно было собрать под ним как можно больше подписей. Риск был очень велик. Нервы натянуты как струна. Но мы работали, не покладая рук. Было созвано общее студенческое собрание, на которое прибыли представители СЦК профсоюза. Собрание было многолюдным и необычайно напряженным, даже бурным. Наши выступления по заранее намеченному плану мы провели блестяще. Виновники были исключены из партии, комсомола и профсоюза. Но когда был поставлен вопрос об их исключении из института, наша группа настояла, чтобы дать потерпевшим поражение возможность закончить образование. Виновники были поражены нашим благородным поступком. Однако пройденный нами путь борьбы, переутомления и чрезвычайной напряженности – не прошел бесследно. Мы оказались в состоянии душевной депрессии. Три студента решились на самоубийство. Двое со смертельным исходом, третий обезображенный и искалеченный, пролежав целый год в госпитале и перенеся многие весьма сложные операции, выжил. Этот третий и является, по милости Божьей, автором настоящего свидетельства. Перебирая в памяти весь свой жизненный путь, я во всем вижу руку Господа. Господь много раз спасал меня. Я родился настолько слабым, что уже на третий день был крещен из опасения, что скоро умру. Будучи пятилетним мальчиком, я как-то ел персик, и косточка перекрыла мне дыхательные пути. Находчивость, сидевшей за соседним столом дамы, спасла меня от верного удушья. Шестилетним я, упав в пруд и не умея плавать, уже шел ко дну, но неожиданно для самого себя начал барахтаться и добрался до берега. Однажды разъяренный бандит поднес дуло нагана к моему виску и лезвие острого ножа к сердцу, но от гибели меня спас Господь. Один раз я оказался уже под поездом, но чудом успел выскочить, 4 дня находился под артиллерийским обстрелом и остался жив. В тяжкой болезни я был при смерти, но Господь помиловал. Когда меня принесли в госпиталь после того, как я пытался совершить самоубийство, выстрелил себе в рот. Хирург, послушав мое сердце, сказал окружающим: «Напрасно принесли, сейчас скончается». Но вот после этого прошло 30 лет, а я все еще жив. Правда, между жизнью и смертью я был около 3 недель и почти год пролежал в госпитале, где мне сделали 8 операций. Профессор-хирург, делавший первую операцию, сказал: Если бы 10 000 человек стреляли таким способом, и один из них выжил, это было бы чудом. Только Бог оставил меня на этом свете. Поэтому я и считаю себя человеком с того света. Еще до моей попытки самоубийства, в период депрессии и бессонницы, мать предлагала мне почитать Евангелие. Уступая просьбам матери, я начал читать священную книгу, но какая-то властная сила отвлекла меня. Несколько раз я пытался углубиться в чтение Божьего Слова, но дальше первой главы от Матфея дело не шло. После того, как Господь провел меня через целый ряд испытаний, началась война. Пришли немцы. Нам с женой пришлось пережить сильный и длительный голод. Мы были близки к смерти. В состоянии полного истощения нам все же удалось уехать за 100 км от фронтовой зоны и там подкормиться, отдохнуть, окрепнуть. Позже, разделяя общий удел всех покинувших родные места, мы оказались в Германии. Изнурительный труд, бесправие, унижение, снова недоедание, операции, болезни. Но вот пришли, наконец, американцы и англичане. Жизнь в лагере отразилась слабым проблеском надежды. Однако болезни, испытания и страхи не оставляли нас. Господь, как видно, бил нас, чтобы сломить упрямство и покорить под свою любящую руку. Под этими ударами я снова стал верить в Бога. В лагере я стал посещать православные богослужения. Усиленно молился, целовал иконы, ставил свечи, но, несмотря на все это, продолжал остро ощущать духовную пустоту и неудовлетворенность. Однажды священник произнес проповедь, пропитанную такой национальной ненавистью, что мы с женой невольно переглянулись и подумали, это ли место для подогревания вражды и ненависти? Христос так не учил. Значит, истины нет и здесь. Мы перестали ходить в церковь, однако тяга к небесной истине не ослабевала. И эта жажда привела нас на евангельское собрание. Все, что мы увидели и услышали здесь, показалось нам совершенно новым, захватывающим, необычным. Сначала Слово Божье было для нас не очень понятным. За время безбожного строительства мы отвыкли от евангельского языка, которым мы раньше мало пользовались. Уходя домой, я приобрел Новый Завет с твердым решением читать его. Изучив порядок книг и глав, я стал следить за проповедниками, читающими Слово Божье на собраниях. Не искажают ли? Но оказалось, все правильно. Тогда я заинтересовался духовной евангельской литературой. Я стал серьезно читать все, что только попадалось мне в руки. В результате Слово Божье производило свою работу в наших сердцах. Первой к Господу пришла моя жена. Она покаялась и решительно обратилась к Богу, а я, маловер, колебался. Конечно, разумом я принял Христа, но этого было недостаточно. К счастью, мои колебания оказались временными. В свете Евангелия я увидел себя погибшим грешником. Я также увидел, что единственный путь к спасению – покаяться в грехах и принять в сердце Иисуса Христа своим личным спасителем. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Братья-проповедники посещали нас по вечерам, а мы продолжали ходить на собрания. Теперь мы усердно читали Библию и молились. Мне очень нравились евангельские гимны, и я с удовольствием присоединял свой голос к общему пению. Наконец наступил момент, когда Господь громко и окончательно постучал в мое упрямое сердце. Это было во время духовно-назидательного съезда. Приехало несколько проповедников. Я жадно слушал проповеди. На одном из заключительных собраний я почувствовал необычайное волнение. Все мое существо как бы раздвоилось. Во мне происходила сильная внутренняя борьба. От напряжения и волнения я весь покрылся испариной. Один голос во мне кротко и нежно говорил: «Ты видишь, что ты великий грешник. Покайся, обратись к Господу, и Он даст тебе новое сердце, простит все грехи, дарует жизнь вечную и наполнит ее своим миром». Другой же голос негодующе протестовал: «Неужели ты променяешь веру отцов? Какой позор! Подумать только! Ты станешь при всем стечении народа молиться и каяться? Неужели ты пойдешь на это? Неужели ты сумасшедший? Ведь в лагере тебя все знают. Ты работаешь в управе, и, конечно, все будут смеяться над тобой». Голос был наглый, властный и назойливый. Я понимал, кто так дерзко борется с Богом за мое сердце. Лукавый не хотел выпускать из рук свою жертву. Он не желал уступить мое сердце Святому Духу. Эта борьба происходила во мне на протяжении всей полуторачасовой проповеди. Я стал буквально мокрым, словно полтора часа взбирался на отвесную скалу и, не достигнув вершины, сползал вниз, чтобы снова карабкаться наверх. Когда проповедник, закончив говорить, попросил встать для молитвы покаяния, некоторые начали громко молиться и просить Господа простить их грехи. Мое сердце разрывалось на части от внутренней борьбы. Я не выдержал и, открыв уста, призвал имя Господне. Я начал молиться, прося Господа отмыть меня своей кровью и простить все мои пороки и согрешения. Не помню, как я молился и сколько времени, но когда сказал «Аминь», то почувствовал в своем сердце всем своим существом, что Отец Небесный все мне простил во имя Сына Его Иисуса Христа и даровал новое сердце и жизнь вечную. Необычайная радость наполнила меня изнутри. Я ощутил такое облегчение, как будто целая гора свалилась с плеч. На сердце было удивительно спокойно и радостно. Мое лицо было мокрым от слез, но душа ликовала, как птичка, выпущенная после долгих лет из мрачной клетки на волю. Когда собрание закончилось, я от переполнявшей меня радости начал целовать проповедника-пресвитера и брата, приведшего меня на собрание. Любовь к Господу и братьям, наполнившая сердце, изливалась через край. Хотелось обнять и целовать весь мир. Покаявшиеся и уверовавшие в Евангелие прослушали затем несколько бесед и докладов о доктринах веры. Один из руководящих в церкви, брат-старец, учил основным истинам, изложенным в Библии. Это делалось на основании повеления самого Господа Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». После такой подготовки и испытания церковь допустила группу новообращенных, в том числе меня и мою жену, к принятию водного крещения по вере. Это был радостный, незабываемый день. Рано при восходе солнца, за городом, в озере, мы вступили в завет с Господом. Крещение совершил брат-пресвитер общины. Чудно пел евангельские гимны хор верующих. Душа ликовала. Прошли годы. Радость спасения стала менее бурной, но зато более глубокой, уверенной. Как хорошо жить с Иисусом! Он дает радость и утешение. Даже в скорбях, неизбежных на пути верующего, безысходное уныние не овладевает сердцем спасенного, потому что Христос не покидает, будучи верен своему обещанию. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Спасенный Христовой благодатью, я поднимаю свой взор к небу не со страхом, а с надеждой на скорую встречу с грядущим Господом. Да гряди, Господи Иисусе! Николай Ханецкий. Из журнала «Вера и жизнь», 5 номер, 1987 года.
1: «Вера и жизнь». Реклама книг.
0: Уганда как пример гонений растущей церкви. «Если меня гнали, будут гнать и вас», — говорил Господь Иисус своим первым последователям. С тех пор на протяжении веков христиане по всему миру страдают за своего Господа. Книга «Ненавидим и напрасно» рассказывает славную историю об их мужестве, вере и стойкости, включая многие малоизвестные, но трогательные и воодушевляющие примеры. Основываясь на опыте многих христиан, книга доктора Сухдео рассматривает разные реакции верующих на гонения. Также проводится широкий обзор различных факторов, которые приводили к гонениям на протяжении 2000 лет – религиозных, политических, экономических и идеологических. Эти ценные уроки прошлого актуальны сегодня и для нас, живущих в 21 веке. Уважаемые слушатели, представляем вам отрывок из этой замечательной книги, которую вы можете заказать по адресу нашей миссии. Индекс 362013, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ, улица Николаева, дом 84. Телефон для связи плюс 7 989 036 74 34 и плюс 7 86 72 51 68 83. Рост церкви в 21 веке часто сопровождается гонениями и мученичествами. Пример такого грандиозного роста церкви – Уганда. Христианство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 году христиане составляли 7% населения. В 1969 году их было уже 55%, а в 2000-м – почти 90%. Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности королям Ванги II, который правил тогда королевством Буганда, часть современной Уганды. Король Мванга заметил, что христиане более преданы Христу, чем своему монарху, и в 1885 году убил группу британских миссионеров и трех молодых христиан из местных. На следующий год он сжег заживо минимум 26 мальчиков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за этого отказались спать с королем-мужеложником. Юноши шли на смерть, воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило многих свидетелей этого заинтересоваться христианством. На этом король Мванга не остановился. Последовали другие казни. 9 лет спустя, в 1970-х годах, от руки военного диктатора Иди Амина мученическую смерть потерпели тысячи христиан, в числе которых был и архиепископ Янани Лувум, который начал выступать против жестокости и несправедливости правящего режима. Немало христиан Уганды приняли смерть от рук радикальных мусульман. Некоторые – за то, что оставили ислам, как, например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хасан, которую в июле 2007 года, вооружившись большим молотком, убил собственный отец. Он потребовал, чтобы она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это произошло спустя 2 месяца после ее обращения. Также нападением подверглись те, кто активно участвовал в проповеди Евангелия мусульманам. Фрэнсис Намукубала, сын одного шейха, уверовал и стал активно делиться своей верой с мусульманами в округе Мбале, где он жил. Ему угрожали, но он продолжал свидетельствовать. А 21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловушку, где на него набросились около 20 мусульман и зарезали его. Мишенью становятся и те христиане, которые выражают свое несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское молитвенное собрание в Кампале подверглось нападению. 6 человек были убиты и около 40 получили ранения и травмы. Полиция Уганды подозревает, что за этим стоят исламисты, которые были разгневаны критикой в адрес Корана, звучащий из уст выступающих.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Бог меня использует. Здравствуйте, дорогая редакция журнала «Вера и жизнь». Пишет вам инвалид с рождения первой группы с диагнозом ДЦП. С желанием и просьбой, чтобы опубликовали мои стихи, к которым был долгий путь. Я творческий человек, сочиняю стихи, основанные на моем жизненном опыте. Кроме того, одной рукой выжигаю картины на досках на заказ, пою, а иногда на мои стихи пишут музыку. Я работаю в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, среди которых многие имеют умственные и психические заболевания. Дарить таким душам надежду и видеть, как Бог меня использует, это настоящая радость для меня. Несмотря на испытания, которые встречаются на моем пути, я благодарю Господа за свою судьбу. Он превратил мои ограниченные возможности в безграничные. Когда я была маленькой девочкой на коляске, Врачи говорили, что я никогда не буду ходить. Но всемогущий Бог, творящий чудеса, оказал мне милость. Теперь я не только хожу самостоятельно, но уже 12 лет занимаюсь лыжным спортом. Вдохновение. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Когда была мечтой еще в сердце твоем, ты путь готовил мой задолго до рождения, ты в плане предначертал меня своем, чтоб для других я стала вдохновением. Мой каждый шаг продуман был тобой, как все преграды преодолевать, ходить, учиться и одной рукой работать, одеваться, убирать, как в огороде мне полоть и поливать, картины выжигать самозабвенно, как спеть, на клавишу нажать, чтобы тебе песня полилась со сцены. И как из глины вылепить сосуд, панно мне красками раскрасить, ты все продумал, мой Иисус. И как могу тебя не славить? Ты разум дал, чтобы творить. Я верой все преодолею. И если Петр по волнам ходил, то я на лыжах рассекаю все смелее. Могу готовить я, в тарелку щи налить, пельмени вмиг забросить в воду, себе в тарелку наложить, чай заварить. За все ведь слава Богу. Но мне важнее в истины вникать, что в Библии оставлено навечно. Мы можем смысл жизни обретать в любви Христа прекрасной, вечной. Вся слава Богу за благие намерения. А чтобы для других стать вдохновением и быть примером милосердия, нам нужно проявлять терпение. Ирина Вдохновенная. Напоминание. Это какая-то необъяснимая Божья любовь ко мне на протяжении 10 лет. Благодаря вам в 2014 году я впервые услышал о Боге. Прошел почти год с тех пор, как мы не общались, и вдруг я получил от вас письмо. Напоминание. Это подтолкнуло меня написать вам. Бог действительно сильнее дьявола, хотя враг, как опытный рыбак, пытался поймать меня на крючок, и я поддался. Я много страдал из-за того, что все, к чему я стремился, казалось, ушло из моей жизни. Я застрял, но даже находясь в этом состоянии, я часто видел, как ко мне протягивается рука Господа. Вы когда-то писали, что Бог протягивает руку каждому, а наше решение – принять ее или отвергнуть. Я почувствовал себя слепым котенком, которого Господь не оставляет и ведет. Недавно я начал молиться и снова ощутил Божью заботу и руку помощи. Еще одно чудо в моей жизни – моя семья. Когда-то в тюрьме нас сочетал брат Ростислав Белосевич, а в зоне я принял крещение. Однако тогда это был просто обряд, не настоящее принятие. С женой мы редко виделись, так как она из Донецкой области, из села Райгородок. Позже, когда началась специальная военная операция, она уехала в Балашиху, Московской области. И вот Бог снова нас соединил. Мы нашли друг друга. Оказывается, она тоже стала верующей, членом церкви евангельских христиан-баптистов. У нас есть дочь Юля, а жену зовут Лена. Хотя сейчас мы не можем видеться и почти не общаемся, я радуюсь Божьей милости. Бог проявил ко мне столько любви, которую я совершенно не заслужил. Если Он полюбил меня, то как велика Его любовь ко всем остальным. И тут я получаю от вас письмо с напоминанием о школе. Это второе чудо. Я был уверен, что вы давно обо мне забыли, но вы остались рядом все эти 10 лет. Вы поддерживали меня, рассказывали о Боге и вдохновляли. Алла Адамовна, я прошу вас, пришлите мне первый урок, и я с радостью начну учебу. Руслан Загреба.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: каковы библейские требования для брата, выдвигаемого на служение пресвитера? И влияют ли на его, на это выдвижение, предстоящее рукоположение, прежние грехи, в которых он покаялся?
1: В Писании есть очень ясно определенные требования для брата, который может быть пресвитером. Это описано в пасторских посланиях, апостол Павел пишет. И чтобы не касаться каждого вот из них отдельно, я для себя как бы их определил вот таких пяти направлениях. То есть Писание касается его стремления, к чему стремится этот брат. Помните, он должен быть движим Духом Святым, у него должно быть побуждение, желание служить, это в сердце его должно быть. Второе важное направление, которое Писание говорит, это его характер. Характер, он должен быть непорочен, он должен быть честен. То есть церковь должна увидеть, что характер этого брата, он создан Господом, Господь изменил его, Господь создал в нем вот этого нового человека, это видно в его характере. Третье, о чем говорит Писание, это его отношение к Слову Божьему. Он должен быть учителен, он должен стоять за здравое учение, он должен быть способен противящихся обличать. То есть это важная характеристика, как будущий пресвитер знает Слово, пользуется Словом, и как он проповедует Слово, как он несет это Слово. Следующий момент, Писание касается его личности, какова его личность. И Писание говорит, он любит добро, он трезв, он не корыстолюбив. То есть это все моменты, которые важны, чтобы посмотреть. И еще один момент, это его семья. Писание касается этих моментов, муж одной жены, дети верные, он способен управлять домом своим. И последний момент, который Писание затрагивает, это его отношение к людям. То есть должно быть видно, как он проявляет эти отношения. И там тоже сказано, он должен быть не бийца, не сварлив. То есть его отношение к людям должно быть верно и правильно. То есть это вот так, если в общем коснуться тех характеристик, о которых говорит Писание. То, что касается вопроса «прежние грехи», влияют ли какие-то грехи, которые были в его жизни до этого, на возможность рукоположения. В нашем братстве принято, что если человек был на отлучении, особенно если это было отлучение от заблуд, если было прелюбодеяние в его жизни, то это момент, который имеет влияние на его кандидатуру. В такой ситуации человек или брат, который был отлучен за блуд, он не может быть служителем, он не может быть рукоположен как пресвитер. Конечно, имеет значение вот то, что было до покаяния, и в некоторых церквях есть как бы разные отношения к этому. То, что было до покаяния, то, что было в его жизни, когда он не знал Бога, как это воспринимать, как к этому относиться. Мы понимаем, что Бог прощает грехи, Бог очищает, Бог дает новую жизнь. Но вот то, что было до покаяния, это уже в церкви рассматривается, чтобы знать, может ли брат быть служителем, может ли он быть пресвитером. Поэтому вот это как бы основной момент. Если было отлучение, если были какие-то грехи, которые, за которые он достоин отлучения, это дисквалифицирует брата именно в служении пресвитера как рукоположения. Если были какие-то другие грехи, которые были исповеданы, которые были открыты, которые не остались в его жизни, но эти вопросы решены с Господом, то эти Господь грехи прощает, и это не является каким-то вот препятствием или каким-то основанием или причиной, чтобы брата не рукополагать. Поэтому молитесь об этом. Вопрос стоит в нашей церкви. Вы знаете о новых

0: служителях, о диаконах, о пресвитерах. Мы хотим, чтобы каждый брат, он соответствовал требованиям Писания, чтобы это были служители, которые достойны бы принять и нести это служение в нашей церкви.
1: Андрей Сергеевич, такой вопрос к вам и от брата из города Сейлом. Он звучит так. Я бы хотел узнать мнение на такой критерий, как целомудрие в контексте служителя.
2: Обычно, когда мы говорим о целомудрии, в нашем таком общем понимании означает то, что это какое-то вот доброе, правильное, очень аккуратное и осторожное отношение между людьми как бы противоположного пола. То есть это чистота моральная, нравственная. Когда мы смотрим, скорее всего, я думаю, этот брат, он имеет в виду тексты 1 Тимофея 3 глава 2 стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен». И Титу 1 глава 8 стих. То есть, скорее всего, вот эти два текста он имеет в виду, когда задает этот вопрос. Вот. И вот слово, которое у нас переводится как «целомудрен», допустим, если вы читаете английскую Библию ESV, там написано «self-controlled». То есть вот это слово «софро», которое используется и которое переводится у нас как «целомудрие», оно в данном контексте, вот именно в этих текстах, когда описывается характер служителя, оно означает воздержание, осторожность, осмотрительность, тактичность и скромность.
1: Спасибо. Есть какие-то добавления?
0: Я думаю, что этот вопрос, он касается не только служителей. Библия говорит об этом в отношении всех братьев и сестер, даже вдовиц, по-моему, сказано о важности целомудрия. То есть Библия говорит об этом. Если говорить конкретно к служителям, конечно, вопрос этот важен. Почему он важен для служителей? Потому что служители имеют больше общения с людьми, с членами церкви, с разными членами церкви, и естественно, что здесь есть определенные искушения. Поэтому для служителей есть определенные рамки, определенные стандарты, определенные принципы, которые нужно соблюдать, чтобы не сноваться наедине, чтобы понимать вот эту границу, которая должна происходить, чтобы не приезжать там, когда где-то сестра дома одна. Вот эти моменты, они должны соблюдаться служителями. Потому что мы понимаем, что искушения, они приходят, сатана действует, и не только со стороны, не только через служителя, но и через вторую сторону тоже. И поэтому Писание призывает к сестрам относиться как к сестрам. Почему Писание вот и побуждает нас воспринимать и называть друг друга братьями и сестрами? Потому что это все моменты, которые мы должны учитывать как служители в беседе, когда ты встречаешься где-то, когда ты вот имеешь эти взаимоотношения, чтобы целомудрие сохранялось. И в этом моменте, я думаю, служителям даже нужно, может быть, даже чрезмерную где-то границу ставить. Для того, чтобы это было ясно, чтобы это было понятно, чтобы это не было каких-то преткновений, чтобы это не было домыслов, не было каких-то мечтаний у кого-то, чтобы это было с самого начала ясно и понятно, и тогда Господь сохраняет в этом.
3: Не оставаться с сестрой наедине, даже в кабинетах у наших окошечко видно всегда. Если служитель беседует, хорошо, когда беседуют даже два служителя и одна сестра там, если вдвоем. А если приходится один на один беседовать, то служитель пусть сидит за столом, а не рядышком на диване, там утешает ее в слезах или что-то. Тут вот надо чувствовать это вот. Это там касается служителя. Сохранять вот эту дистанцию.
1: А грешит ли рожденный от Бога? Верно ли вообще утверждение, что кто родился от Бога, больше не грешит? И вот тексты Писания 1 Иоанна 1:8 говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем себя. Иаков говорит, что все мы много согрешаем. Но также Иоанн и продолжает говорить, что всякий рожденный от Бога уже не грешит. Так верно ли то, что рожденный от Бога не грешит, и дьявол не прикасается к нему?
0: Верно, если так говорит Писание. Любой из этих текстов – это верный текст. Единственное, что ты, по-моему, там добавил слово «больше не грешит», этого слова «больше» нету. Есть слово, что «рожденный от Бога не грешит», и мы это принимаем. И мы понимаем, что есть действительно ряд текстов, которые говорят и об одном, и о другом. Которые говорят, что верующий грешит, и кто говорит, что не имеет греха, то тот лжец. И есть ряд текстов, которые говорят, что рожденный от Бога не грешит. И это есть, мы находим, особенно в первом послании Иоанна, написано, что он не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И для нас, как для верующих, важно принимать и то, и другое. Я думаю, что это не случайно, что в Библии есть как бы вот этот момент присутствия вот этих двух сторон. Конечно, есть некоторые детали, которые в русском языке незаметны, они заметны в греческом, которые касаются вот грамматических форм, потому что когда речь идет о том, что мы грешим, имеется в виду, что это вот такое постоянное действие нашей жизни. А когда имеется в виду, что христианин грешит, это какой-то вот одноразовый момент. Для нас в русском языке это незаметно, но это не так важно, даже вот сама грамматика. Нам важно понимать, что с того момента, когда христианин приходит к Иисусу Христу, он перестает быть рабом греха. Человек невозрожденный, он раб греха. Он в совершенно другом состоянии, нежели возрожденный. Раб греха – это значит, что он пытается иногда сопротивляться, он пытается, может быть, видя что-то неверное, неправильное, менять, но он остается рабом греха. Грех управляет им. Грех руководит, грех, Писание говорит, царствует в его жизни. У возрожденного человека это все меняется. Он перестает быть рабом греха, он теперь получает жизнь вечную, он получает Дух Святой, который дает способность побеждать грех. Верую христианин понимает, что его грехи распяты на кресте, когда Христос умер, и он имеет победу через Иисуса Христа. Вот это огромное отличие от человека неверующего. Но Писание также показывает нам, что у верующего человека остается вопрос плоти. Мы спасены, мы возрождены, но плоть наша по-прежнему остается греховной и неискупленной. И вот это проблема в нашей жизни, потому что от плоти всегда идут побуждения к греху. Плоть всегда заставляет, побуждает человека, рожденного свыше, грешить. И Писание показывает, что у человека, у христианина в жизни всегда идет борьба. Борьба духа и борьба плоти. Это постоянная борьба, которая начинается с момента возрождения и будет до самого момента смерти. Постоянно будет борьба духа и плоти. И когда мы задаем вопрос, рожденный от Бога грешит, все зависит от результата этой борьбы. Все зависит от того, как происходит эта борьба. И Павел пишет в послании Галатам 5 главе, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот посмотрите, в этом тексте уже конкретно сказано, что мы не то делаем, что хотели бы иногда, потому что плоть побеждает. Но с другой стороны, Писание говорит, поступайте по духу. И когда мы по духу поступаем, тогда христианин не грешит. Вот эта битва, вот эта борьба, она как раз и показывает, что и те тексты, которые говорят, что христианин грешит, они верные. И те тексты, которые говорят, что он не грешит, они тоже верные. Потому что это постоянный процесс, который происходит. И мы понимаем, что когда христианин грешит, этим самым он огорчает Дух Святой, который в сердце нашем. Дух Святой, который постоянно дает силу Духу нашему. И мы огорчаем этим Дух Святой, мы угашаем Дух Святой, когда грех совершается. И поэтому мы читаем с вами очень важный текст, это 1 Иоанна 2.1. Посмотрите, здесь сказано, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Вот только на основании этого текста, грешит рожденный от Бога или не грешит? Писание побуждает, Иоанн говорит, я это вам пишу, чтобы вы не согрешали. Это цель, это стремление в жизни христианина. Мы никогда не должны успокаивать себя, что ну, нету другой возможности, все грешат, любой человек грешит, любой христианин грешит. Писание никогда нам не дает такой возможности. Наоборот, Павел говорит, что нам теперь грешить? Он говорит, никак. Как мы можем грешить, если мы спасены? И в этом тексте написано, Иоанн говорит, я пишу, чтобы вы не согрешали. Но потом он говорит, но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. То есть мы знаем, что у нас в любой ситуации есть выход. И наше возрожденное состояние, оно как раз определяется нашим отношением к греху. Оно определяется тем, как мы ощущаем свое состояние когда в нашей жизни происходит согрешение. Потому что этот текст – это заповедь и норма. Иоанн пишет, чтобы мы не грешили. Это заповедь, которая дается, это цель, к которой мы должны стремиться. И мы должны это видеть и понимать. И поэтому, когда мы отвечаем на этот вопрос, грешит ли рожденный свыше? Вопрос, как идет ваша борьба? Что происходит в вашей жизни? Побеждает дух – вы не грешите. Побеждает плоть – вы грешите. Поэтому Бог да поможет всем нам быть в этой битве, веровать в Иисуса Христа, делать, исполнять Писание, чтобы не грешить, чтобы в нашей жизни всегда была победа нашего Духа. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника.
1: Первое Коринфянам 15 глава 29 стихом написано очень интересное место. «Если мертвые совсем не воскрешают, то для чего и креститься для мертвых?» Как это понять место?
0: Это действительно очень сложный вопрос. Он сложный, потому что на него очень много разных толкований. И мы знаем, что это 15 глава 1 Коринфянам, которая говорит о воскресении Иисуса Христа, и Павел много приводит аргументов тем людям, которые сомневались в воскресении, не верили в воскресение Иисуса Христа. И вот как бы в середине этих рассуждений о воскресении Иисуса Христа Павел вдруг произносит вот такие непонятные слова, когда он говорит о крещении для мертвых. И, как я сказал, есть много толкований, объяснений, что он имел в виду. Некоторые говорят, что, видимо, он не имел в виду буквальное крещение, а что-то подобное, как вот мы знаем, что есть крещение огнем, какие-то другие фразы. Некоторые толкователи пытаются объяснить, что в этом тексте речь идет не о буквально мертвых, а о духовно мертвых, что это духовно мертвые люди, которые через крещение получают какую-то жизнь. То есть есть целый ряд самых разных толкований, которые пытаются как-то вот найти истину в том, что говорит апостол Павел. И для нас очень сложно найти действительно ясное значение этого текста, потому что мы должны признать, что мы не знаем, что имел в виду апостол Павел. Видимо, когда он произносил эту фразу, это было ясно коринфянам в то время. Но когда мы смотрим вот на суть самого текста, который он говорит нам, мы можем несколько таких выводов сделать. Первое, что мы видим, что Священное Писание нигде нас не учит тому, что нужно креститься для мертвых. Если говорить о буквальном крещении, потому что и сегодня в некоторых культах есть подобная практика. Например, мормоны, они сегодня по-прежнему совершают крещение за мертвых. И они говорят, что если человек умер, и он не крещен, он не может быть спасенным, поэтому если кто-то, друзья, родственники за него, вместо него совершат крещение, тогда для него будет там польза после смерти. Мы нигде в Священном Писании не видим, чтобы учение Нового Завета или Ветхого Завета где-то говорило о том, что за мертвых нужно или можно креститься. Мы нигде не видим в Священном Писании подобной практики, чтобы кто-то это делал. Апостолы, ученики или кто бы то ни был, мы нигде не видим, чтобы это было. И более того, мы видим, что это противоречит тому, что учит Священное Писание о крещении, о спасении, о жизни вечной. Это полное противоречие, если бы была какая-то возможность, чтобы другой человек за кого-то совершил крещение, и этот мертвый человек получил бы спасение. Когда мы рассуждаем о всех этих моментах, мы видим, как Слово Божие говорит об этой ситуации, мы должны прийти к такому выводу, что апостол Павел в этой ситуации, он задает вопрос. И нам важно, что мы никогда на вопросе не должны строить учение. Вопрос – это не заявление об истине, вопрос – это не какое-то указание, которое дает апостол Павел для нашего исполнения. Он задает вопрос, он говорит, что делают те, кто крестится для мертвых. И мы можем предполагать, что, возможно, в то время были кто-то, какое-то заблуждение уже возникло, которые не верили в воскресение, но тем не менее, почему-то они крестились за мертвых или для мертвых. И апостол Павел вот этим вопросом, он показывает нелогичность, он показывает несоответствие вот тех людей, которые подобное практиковали. Он говорит, если вы не верите в воскресение, какой смысл тогда вообще для того, чтобы вы совершали крещение для мертвых, если мертвые не воскресают? Интересно заметить, что во всей этой главе апостол Павел очень часто повторяет местоимение «мы». Когда он говорит о христианах, когда он говорит о коринфянах, он говорит, что если бы не было воскресения мертвых, то мы бы остались бы в грехах наших, мы бы не были спасены. Но в этом именно тексте он не включает коринфян. Он не говорит, опять же, мы совершаем крещение за мертвых. Он говорит в этом тексте о ком-то, о каких-то людях. Он говорит, что делают крестящиеся за мертвых. То есть мы даже видим, что и у коринфян, скорее всего, не было этого понимания, у них были различные заблуждения, у них были вопросы по воскресению, но вот здесь он как бы делает указание на какую-то ересь, на каких-то заблуждающихся людей и показывает, что если нет воскресения мертвых, тогда вообще нету смысла и в подобных вот еретических каких-то проявлениях, которые некоторые совершают. Поэтому мы можем сказать, что вот смотря на этот текст, даже если мы до конца не понимаем, что имел в виду апостол Павел, для нас это не указание, Священное Писание нигде не показывает нам, что есть какая-то возможность. Человек может окунуться в воду, как бы претендуя, что это будет польза для других, как я сказал, делают мормоны, но проявить веру за другого человека – это невозможно. А крещение, о котором говорит Священное Писание, или как в вопросе было задано, если это те, кто готовится на крещение, в Священном Писании мы видим указание крещения по вере. Когда человек верит в Иисуса Христа, он проявляет свою веру, он совершает крещение, и это есть крещение по вере.
1: Являются ли деньги, пожертвованные на дело Божие, а не в поместную церковь, десятиной?
2: Давайте, может быть, вот с чего начнем. Что такое десятина? Да? Десятина, мы, допустим, вот открываем Левита, 27 глава, с 30 стиха. «И всякая десятина на земле из семян, земли из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господу». Второзаконие 12. «Тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам». И дальше перечисляется. То есть десятина, и я даже не говорю о том, что это установление Божье, для того, чтобы одно колено могло совершать служение Богу на постоянной основе, то есть чтобы это было, ну, если так грубо выразиться, было их работой. И для этого, чтобы у них были средства существования, Бог определил, что все остальные колена отделяют десятину. Эта десятина идет левитам. Левиты дают десятину с десятины, и это идет священникам. И вот такой был порядок. Но принцип десятины – это то, что ты взял, отдал. Это не твое, и ты это не контролируешь. И поэтому, в принципе, я считаю то, что нельзя назвать десятиной деньги, пожертвованные на дело Божие, но не в церковь. Это также деньги, пожертвованные на дело Божие. Это ваша жертва усердия, это ваш дар Богу, но я не могу его назвать десятиной. И обычно причины, которые люди называют, когда не хотят жертвовать десятину в церковь, они говорят – ну, там непонятно, на что тратят, а вот здесь они принесут больше пользы. Может быть, хотя я тоже в этом могу сомневаться. Почему? Когда Бог говорил людям приносить десятины, там не было условия. Ну, если братья хорошие, если вам нравится пресвитерский совет, если ситуация в церкви благотворительная и благодатная, а вот даже в книге пророка Малахии он говорит, ну, испытайте меня хотя бы в этом, вы же все-таки принесите вот то, что должны принести. Ну, ситуация на тот момент тоже не сильно хорошая была. При Самуиле ситуация, ну, была вообще страшная. Там, наверное, вообще десятины не следовало бы туда несить, на что там они тратились и что вытворяли. Это страшно подумать, даже когда мы читаем. Но Бог же не сказал через того же Самуила... сейчас здесь очень плохо, и сыновья Илии, они люди негодные, тратят десятину не на то, что нужно, вы у себя ее придержите. Или там переправьте куда-нибудь в другое место. Поэтому это одна сторона, почему я и разделяю десятину, и другие наши пожертвования на миссионеров, на другие нужды, алавастровый сосуд, который мы собираем. Это одно. Второе, я уже об этом говорил, что человек говорит, ну, я десятину отсылаю вот в ту церковь, где когда-то я там был. Ну, очень интересно, попробуй так в семье сделать. То есть мы живем здесь, как бы пользуемся определенными благами и прочее, прочее, но деньги мы отсылаем на сторону. Я тоже этого не могу понять. То есть если это моя церковь, я здесь член церкви, я люблю, мне нравится служение, хочу, чтобы служение развивалось, чтобы это все как бы умножалось, ну так я же с превеликим удовольствием, и не 10, и больше можно процентов пожертвовать. Поэтому я к этому отношусь даже с практической стороны, братья и сестры. Ну, есть вещи, которые стоят денег. Если, может быть, я понимаю, приехав оттуда, вот церкви, может, были поменьше, может, у кого-то такие же большие были, ну, там принято было, там это редко было, когда пресвитеры находились на содержании. Братья и сестры, для такой большой церкви, как наша, их должно быть больше, чем у нас есть. Это братья, которые действительно занимаются трудом и которые, ну, без выходных. У нас хоть суббота, воскресенье, ну, воскресенье для нас сложно выходным назвать. Вот. Это братья, которые и с утра в церкви работают, и вечером в церкви, и так далее. Поэтому и десятина помогает нам, чтобы мы могли эти служения расширять, чтобы братья, сестры, которые работают здесь в церкви, чтобы мы тоже могли им платить. И я всегда считаю, что труд, он должен вознаграждаться. Что если мы в церкви платим зарплату, после которой можно заполнять на фудстемпы и медкупоны, то это нам стыд должен быть.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Потребовалась дипломатия, чтобы усадить этих мальчиков. Когда, наконец, Стивен Кроули опустился на один из мягких стульев, он тут же вскочил и с сомнением посмотрел на него. Была ли эта штука ловушкой? Как глубоко он провалится на нем? Это было слишком для ловкого Дика, даже при нынешних непреодолимых обстоятельствах. Он рассмеялся. Хозяйка благословила его за этот смех. Ужасная скованность была несколько нарушена, и все расселись. Как раз в этот момент появился Альфред Рид, торопливо, как человек, который рассчитывал на пунктуальность и упустил ее. «Все опередили меня!» – воскликнул он. «Миссис Робертс, прошу прощения. В последний момент я отправился на поиски доктора Эверетта. В соседнем доме был больной, и случилось, что я знал, где он находится». Во время этого обращения он пожимал руку своей хозяйке. Его манеры были непринужденными и грациозными, как у человека, привыкшего к подобному. Затем он пересек комнату, эту чудесную комнату, наступая на цветы на ковре так, словно не боялся сломать их стебли. «Добрый вечер, миссис Деннис», — сказал он и поклонился в манере, которой, как был уверен Дирк Колсон, он мог бы повторить. Затем он повернулся к мальчикам, пожимая им руки. «Как дела, Хаскел? Кстати, Кроули, я заходил к тебе сегодня по делу. Извини, что не застал тебя дома. Миссис Робертс, позвольте мне». И он подкатил одно из мягких кресел к тому месту, где стояла леди. «Как хорошо он вписался», — подумала Грейси с восхищением, глядя на молодого человека, который, будучи еще совсем юным, приспосабливался к обстоятельствам, которые вполне могли бы смутить людей постарше его. Он погрузился в беседу с мальчиками, вынуждая их отвечать на вопросы. Он пришел от Марка Калкинса, заглянул туда с сообщением от доктора Эверетта. Мальчики знали Марка и Салли, никчемного их отца, и всех более или менее никчемных соседей, которые бегали туда-сюда. У юного Рида была дюжина вопросов, которые нужно было задать. Его сообразительность и легкость, с которой он заводил разговор с этими молодыми людьми, жившими в совершенно ином мире, чем он сам, очень удивили хозяйку. Даже она не знала, до какой степени возросли его энтузиазм и возбуждение, хотя он бросил на нее пару самых оценивающих взглядов, когда она передала ему свое приглашение на вечер. На самом деле у него на глазах воплощался в жизнь любимый план его сестры Эстер. И не только это, но и то, что его призвали на помощь. Эстер хотела, чтобы он вырос и предпринял именно такие усилия, как эти. Только на прошлой неделе они казались ему такими хорошими, благородными, но такими невозможными. Но вот теперь он помогал их пробовать. Неудивительно, что Альфред Рид так волновался. На семейном совете было решено, что мистер Робертс не должен присутствовать. На самом деле он был в доме, в библиотеке, готовый появиться в случае крайней необходимости. Но было решено, что в этот вечер следует избегать еще одного незнакомца, да еще такого грозного, как глава дома. Что касается мистера Рида, он был не намного старше некоторых из них, совсем не богатым молодым человеком, живущим на свои средства, а зарабатывал себе на жизнь ежедневным трудом. Заметят ли они контраст между собой и им? Это очень интересовало их хозяйку. Прошло несколько минут, и их пригласили в столовую. Наконец-то они уселись, хотя один из бедняк столкнулся о стул и едва удержался, чтобы не упасть. Если бы вы могли увидеть этот обеденный стол, его вид надолго запечатлелся бы в вашей памяти. Самая белая и тончайшая скатерть из дамаста. Салфетки такие большие, что почти оправдывали шепот Дика Болтона. «Что ты собираешься делать со своей простыней?» Фарфор такой нежный, что Грейси не могла сдержать внутренней дрожи, когда какие-нибудь из неуклюжих пальцев прикасались к нему, и такой блеск

0: серебра, какого даже Грейси никогда раньше не видела. Одна вещь отличалась от обычного чаепития. Вся прислуга была отпущена. Никто, кроме нежных глаз, заинтересованных в ее эксперименте и готовых помочь ему в дальнейшем, не должен был стать свидетелем промахов мальчиков. Так распорядилась хозяйка и так проинструктировала Альфреда и Грейси. Следствием этого было то, что Альфред сам щедро подавал дымящихся устриц, а Грейси распоряжалась желе и соусами, в то время как миссис Робертс посыпала сахаром, взбивала сливки и наливала в чашки такой кофе, какого эти ребята никогда раньше даже не нюхали. Если вы думаете, что они были смущены до такой степени, что не могли есть, вы ошибаетесь. Это были уличные мальчишки. Их жизнь проходила в суровой атмосфере. Как только первое ощущение новизны прошло, и их пустые желудки возжелали необычной еды, поданной для них, приятели ухмыльнулись друг другу. Схватив свои серебряные ложки, они принялись за рагу с таким видом, который привел бы в ужас всех слуг в доме. Как они ели! Устрицы, кофе, маринованные огурчики, пирожные и желе. Казалось, их пиршеству не было предела. Они также не предпринимали ни малейшей попытки исправить свои манеры за столом. Никто из них не обращал никакого внимания на свои простыни. Хотя Альфред и Грейси расстилали свои с особой тщательностью. Они опирались локтями за стол, издавали громкие чавкающие звуки и, короче говоря, нарушали все законы известной цивилизованной жизни. А почему нет? Что им было известно о цивилизованной жизни? Тем не менее, ни одно движение молодого Рида не ускользнуло от внимания некоторых из них. Он пытался поддерживать беседу. Хотя к делу приема пищи со стороны ребят относились слишком внимательно, чтобы позволить ему добиться большого успеха. Грейси наблюдала за ним и не только заинтересовалась его усилиями, но и сама захотела предпринять кое-какие попытки. О чем она могла говорить с такими людьми? Школа? Литературный клуб? Последний концерт? Курс лекций? Последняя новая книга, которую все читали? Нет, не все. Только не эти семь. На какой почве она должна была встретиться с ними? И все же говорить она должна и будет. Мистер Рид должен увидеть, что она, по крайней мере, хочет помочь. Глава 13. Одна особенность этого часа была не только совершенно новой для мальчиков, но и вызвало у них странное чувство, название которого они не понимали. Когда последний откинулся на спинку стула, признав себя побежденным, миссис Робертс, взглянув на молодого человека, сидевшего в конце стола, сказала: «Вы поблагодарите за все?» «Что это значит?» Конечно, они слышали о том, что нужно благодарить людей, но даже они осознавали, что требовать благодарности для самих себя – это необычно. Они наблюдали. Молодой человек склонил голову и произнес: «Дорогой Спаситель, мы благодарим Тебя за радость этого вечера. Мы молим Тебя научить нас так жить, чтобы мы все могли когда-нибудь встретиться в доме нашего Отца. Аминь». Мальчики переглянулись, потом опустили глаза в свои тарелки. Единственное, где они слышали молитву, так это миссия Южного района. Услышать ее за ужином было откровение. Всегда ли люди, которые жили в роскошных домах и ели такие замечательные блюда, молились за своими обеденными столами? Это был вопрос, который они молча обдумывали. Вернувшись в гостиную, Грейси сразу же направилась к пианино. Она потратила большую часть понедельника, решая вопрос о том, что играть, и выбрала самую живую музыку, которую смогла найти. Нужно отметить, что какими бы некультурными ребята ни были, они не разговаривали и не смеялись во время музыки. По крайней мере, казалось, что они слушали. Ближе всех к пианино сидел Дирк Колтон. Он слушал с таким неописуемым вниманием, что польстил музыканту. «Тебе нравится?» – спросила Грейси, заканчивая последние ноты мелодичными звуками. Его темное лицо сильно покраснело. «Я не знаю», — сказал он с неловким смешком. Это странно звучит. Я не понимаю, как у тебя получается так много звяканья. Ты всеми своими пальцами одновременно касаешься этих черных и белых штучек. Не совсем. Но иногда им приходится очень оживленно пританцовывать. Поверь, мне приходится быть очень внимательной. Это трудно? Теперь не очень. Когда я только начинала, занятия были ужасными. Я ненавидела их. Тогда что заставило тебя это делать? О, по той же причине, которая заставляет людей делать очень много того, что им не нравится. Беспечно ответила она. Я хотела получить результат. Я знала, что если буду упорно работать над этим, то придет время, когда не только получу от этого удовольствие сама, но и смогу доставлять удовольствие другим людям. Зачем? Разве ты никогда не делаешь то, что тебе не особенно нравится? Он пожал плечами и одарил ее задумчивым взглядом. «Достаточно часто», – зло ответил он и подумал о своем пьяном отце. «Но если бы я мог, я бы этого не делал». «Это будет зависеть от того, считаешь ли ты, что в конце концов все окупится, не так ли?» Затем, не дожидаясь ответа, она спросила. «Чем ты занимаешься?» «Занимаюсь?» – спросил он с удивленным и озадаченным видом. «Да, как ты проводишь свое время?» «Еще что-нибудь поесть», — сказал он с мрачной улыбкой. Видения его бесцельного безделья предстали перед ним как единственное занятие, которое, можно сказать, у него было. Ему и в голову не пришло пытаться ввести ее в заблуждение, но она, очевидно, не поняла. «О да», — серьезно сказала она, — «я полагаю, что так. Разве не странно, насколько занятыми должны быть мужчины и женщины день за днем и год за годом, просто добывая себе и другим что-нибудь поесть. Есть ли у вас кто-то в семье, о ком ты помогаешь заботиться? Ну, к примеру, мама, маленькие братья и сестры». «У меня есть мама», — ответил он, — «и сестра. И от этого работа становится легче, не так ли? Я всегда думала, что было бы глупо все время работать только на себя. Но я имела в виду, где ты работаешь, чтобы добыть что-нибудь поесть. Есть так много разных способов». «Откуда ты знаешь, работаю я или нет?» Голос Дирка становился угрюмым. Сознание того, что он окажется в невыгодном положении, признав себя бездельником в этом суетливом мире, осенило его как совершенно новая идея. Услышав его вопрос, Грейси повернулась на своем музыкальном табурете и с удивлением посмотрела на него. «Ну, конечно, ты работаешь», — сказала она. «Все люди работают». Она не притворялась. Ее опыт общения с бедными людьми ограничивался тем внешне респектабельным классом, который, каким бы сомнительным ни было их поведение в воскресенье, тем не менее по понедельникам имел занятие, которым они делали вид, что зарабатывают на жизнь. Дирк снова пожал плечами. «Правда?» – спросил он. Ее очевидное незнание окружающего мира делало его добродушным. Он решил, что она не пытается читать ему нотации. Это было то, что Дирк ненавидел, как и все люди его класса. Но музыкальное затишье положило начало разговорам в других частях комнаты. Дирк услышал вопрос юного Рида. «Миссис Робертс, вы знаете какого-нибудь молодого человека, ищущего работу? Сегодня я услышал о хорошем месте. О, претендентов много, но этот джентльмен, старый друг моего Шурина, и я мог бы замолвить за кого-нибудь словечко. У меня никого нет на примете», — сказала миссис Робертс, изучающе посмотрела на мальчиков, развалившихся в разных позах в ее мягких креслах. Только трое из них, которых она знала, делали вид, что что-то зарабатывает. Имел ли Альфред в виду кого-то из них? «Вот вам шанс, юные джентльмены», — беспечно сказала она. «Кто претендует на должность?» «Где это место?» Этот вопрос задал Дирк Колсон. С тех пор, как он себя помнил, предполагалось, что он постоянно искал работу, но никогда раньше не испытывал такого желания найти ее, как в тот момент. «Это у Грея на 9-й улице, хороший шанс, но тот, кто его захочет, должен хорошо разбираться в цифрах». «О нет», – вздохнул Дирк, еще глубже погружаясь в свое мягкое кресло. «Мне бесполезно даже спрашивать об этом». «Цифры – твое слабое место?» – спросила миссис Робертс, улыбаясь ему. «Я могу вам посочувствовать. Мне пришлось работать над арифметикой усерднее, чем над любым другим предметом. Но я научилась, и она мне нравится. Ты знаешь, я думаю, что это должно быть твоим любимым занятием. Так приятно победить упрямый на вид ряд цифр и заставить появиться правильный результат. Что вам показалось самым трудным в этом занятии, мистер Колсон? Ребята захихикали, но Дирк одарил их свирепым взглядом. «Тут ничего смешного», — сказал он. «Я не нашел ничего сложного, потому что у меня никогда не было возможности попробовать. Я никогда не ходил ни в какую школу. У меня не было книг. Ничего такого. Это правда. И я буду виноват, если не признаюсь в этом». «Как хорошо, что вы еще молод», — был ее ободряющий ответ. «Есть шанс наверстать упущенное. Мистер Рид, у меня есть замечательная идея. На днях я слышала, как вы с доктором Эверетт говорили о литературном клубе. Почему у нас не может быть собственного литературного клуба? Кружок чтения или что-то в этом роде? Предположим, нам следует встречаться раз в неделю и читать вслух что-нибудь интересное, а потом обсуждать это. Вы когда-нибудь читаете вслух?» Если бы миссис Робертс со всей искренностью не была одним из самых простодушных и в некоторых отношениях невежественных маленьких созданий на земном шаре, она никогда бы с серьезным лицом не обратилась с таким вопросом к ловкому Дику. Юный Рид не смог бы этого сделать, потому что понимал глупость предположения, что ловкий Дик когда-нибудь что-нибудь читал. Миссис Робертс опередила его. Она предположила, что у этих мальчиков была своя литература, и они читали ее. И, возможно, встречались где-нибудь при случае и читали вместе. Это позволило ей задавать неожиданные вопросы с честным выражением лица. «Да что вы!» — воскликнул ловкий Дик, испуганно выпрямившись. «О нет, мэм, никогда!» И даже Дирк Колсон рассмеялся над выражением его лица. «И все же я думаю, что после небольшой практики вам бы это понравилось. И я не могу не думать, что из вас получился бы хороший читатель». Теперь все мальчики смеялись, вместе с ними смеялся и ловкий Дик. «Здесь вы глубоко ошибаетесь», — добродушно сказал он. «Я как черный Дирк. У меня никогда не было никаких шансов, и я не сделал ничего стоящего того, чтобы говорить о них. Да что вы, мэм! Да благословит вас Бог! Я даже про себя читать не могу. Я проделываю самую ужасную работу, о которой вы когда-либо слышали, читая афиши. Я должен обращаться к черному Дирку за помощью, и мы с ним команда». К этому времени улыбка исчезла с лица Дирка, и его свирепые глаза засверкали, но хозяйка была невозмутима. «Это ничего не меняет против моего предложения. Я говорю о том, что могло бы быть, а не обязательно о том, что было. Давайте организуем клуб. Чем больше я думаю об этом плане, тем больше он мне нравится. Вот что я скажу. Слово «клуб» мне не совсем по душе. Давайте будем попроще. Грейси, разве ты не знаешь, насколько модным становится устраивать вечера специально для особых случаев? Мистер Рид, вы знаете, вечера вторника миссис Джадсон и вечера пятницы миссис Саймонс. Давайте устроим наши вечера понедельника, на которых мы будем заниматься всевозможными приятными вещами. Иногда литературой, иногда музыкой, а иногда... ну, всем, что нам заблагорассудится. Что вы скажете, джентльмены, не организовать ли их нам тоже? Мистер Рид, не уделите ли вы нам вечер понедельника? Грейси, ты моя гостья и, конечно, не можешь отказаться. Несомненно, это была новая идея. Даже Альфред, хотя и пытался искренне поддержать ее, не представлял, чего можно этим добиться. Что касается мальчиков, то ни один из них не обещал прийти, но не отказывался. Миссис Робертс вскоре оставила эту тему, по-видимому, соща, что ее доводы приняты, и предложила посетить оранжерею. Скорее всего, нет ни одного мальчика, который не любил бы цветы. Есть те, кто, по-видимому, считает притворное безразличие к ним признаком мужчины. Но и они, когда становятся старше, становятся настоящими мужчинами, обычно оставляют эту глупость в стороне. Кроме того, есть те, их очень много, кто на самом деле не знает, что они неравнодушны к цветам. Ребята, впервые в своей жизни вступившие в цветочную оранжерею, принадлежали к этому последнему типу. Какое это было прекрасное место! Огромные белые каллы, склоняющие свои изящные чашечки. Большие красные и желтые розы, насыщающие воздух своим ароматом. Плющи, мхи, папоротники и мелкие цветы в своем бесконечном разнообразии. Альфред и Грейси двигались среди этого великолепия. Девушка в искреннем восторге восхищалась до последней степени, хотя в тот день посещала это место дюжину раз. Альфред, которому повезло меньше, был едва ли менее впечатлен и взволнован, нежели она. Но миссис Робертс наблюдала за мальчиками. Для этих двоих было очень хорошо наслаждаться ее цветами, что они и делали. Но на каком языке эти молчаливые, милые создания говорили с ее необразованными мальчиками? Ребята не произнесли ни слова, ни один из них. Они не издавали никаких восклицаний, не делали никаких замечаний. Стивен Кроли склонился перед прекрасной гвоздикой и нюхал. Нюхал и нюхал, делая глубокие вдохи, как будто хотел унести с собой весь ее аромат. Ловкий Дик подобрал упавший конец плюща и снова прикрепил его к опоре способом, который не должен был быть потерянным из виду тем, кто искал участие. Дирк Колсон откинул назад свои спутанные волосы и долго стоял перед огромной, чистой лилией и смотрел в ее сердцевину с выражением на лице, которое его учительница никогда не забывала. Вскоре она подошла к нему и встала рядом, ничего не говоря. Наконец она протянула руку и сорвала лилию со стебля. Он вздрогнул, как будто его что-то ударило. «Зачем вы это сделали?» – спросил он, его голос был яростным. «Я хочу, чтобы ты отнес это от меня своей сестре, девушке с прекрасными золотистыми волосами. Я видела ее однажды и запомнила ее волосы и глаза. Ей понравился этот цветок, и она будет рада, что ты принес его ей». «Грейси», — позвала она, повысив голос, — «собери, пожалуйста, немного цветов и составь букеты. Эти юные джентльмены захотят отнести их кому-нибудь. Дома должны быть матери, которым понравятся букеты, принесенные их сыновьями». Над этой мягко произнесенной фразой ловкий Дик рассмеялся грубым, презрительным смехом. Кровь мгновенно прилила к темному лицу возмущенного Дирка. Даже Альфред Рид на мгновение потерял самообладание и бросил на него сердитый взгляд. Как можно было надеяться на мальчика, который насмехался над своей матерью? И все же не следует судить его слишком строго. Когда смеялся, он действительно думал о своей матери, но, увы, он думал о ней как о пьяной. Он почти не знал ее, за исключением, когда она была пьяной. Как могло слово «мать» значить для него то, что оно значило для Альфреда? Что она значила даже для Дирка Колсона, чья мать, хотя слабая телом и духом, полная жалоб, часто полная горьких слов в его адрес, все же латала его одежду. Делала она это, когда могла достать заплатки и нитки, и стирала ее, когда могла достать мыло, и была в состоянии принести воды. Но теперь ее единственная ванна была заложена. Да, на свете есть разные матери. Миссис Робертс тем временем щедрой рукой срывала цветы и составляла букеты для ловкого Дика и для Дирка. Он с улыбкой взял яркие цветы, но лилию держал отдельно и все еще смотрел на нее. Наконец они шумно вышли и стали почти, если не совсем, грубыми друг с другом. Как только они вышли за дверь, ловкий Дик издал вопль, от которого у нервных женщин кровь застыла бы в жилах. Но хозяйка и гости посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Мы держали их сдержанными весь вечер, и необходимо, чтобы был поднят предохранительный клапан, чтобы избежать взрыва». Таково было объяснение миссис Робертс. Они остались одни. Альфред, когда ему вполголоса предложили задержаться и все обсудить, покачал головой и многозначительно ответил. «Благодарю вас. Нет. Я один из них и должен оставаться на том же уровне». «Вы правы», – с улыбкой сказала миссис Робертс. «Вы, должно быть, были способным учеником, друг мой. Ваша дорогая сестра многому вас научила». Он поднял букет, который она приготовила для него. «Я собираюсь поместить его перед фотографией Эстер», – сказал он. «Ее работа продолжается». «Ну вот», — сказала Грейси, — «все кончено, и мы это пережили. И они действительно все пришли. Я просто поражена. А как они ели?» «Я полагаю, следующее, что нужно сделать, это открыть все окна и проветрить. Флосси Робертс, я боюсь, что ты сходишь с ума». «Только подумать, ты приглашаешь сюда эту ораву каждый понедельник. Во что превратится твоя гостиная? Они разведут тут заразу. Они, конечно же, не придут. Но только представь себе, если вдруг придут. Я серьезно думаю, что мистеру Робертсу следует отправить тебя домой, чтобы тебя проверил доктор Митчелл. Ох, Флосси, что дальше?» «Дальше, дорогая, ты должна молиться. Молись так, как никогда раньше, за души этих мальчиков и за успех моих вечеров понедельника. Грейси, мы делаем все это ради бессмертных душ. Только подумай, они должны жить вечно. Будут ли они на протяжении всей вечности опускаться все ниже и ниже? Или они будут носить венцы?» Глава 14. Салли Калкинс сидела в обычном маленьком кресле-качалке и покачалась. Она шила, накладывая аккуратные стежки на коричневую куртку, которая уже была залатана, заштопана и во многих местах протерта. На лице девушки было выражение глубокого удовлетворения. Для этого было много причин. В то утро доктор Эверетт объявил, что сломанная нога Марка быстро срастается. Он также сообщил, что за Марком сохраняется его место. В данный момент Марк, одетый в чистую рубашку, лежал на белой простыне. Его голова покоилась на настоящей пуховой подушке, белой наволочке. Укрыт он был еще одной из этих чудесных простыней, а в довершение всего – белое стеганое одеяло, теплое и мягкое, подогнутое со всех сторон. Как Салли могла не радоваться? В комнате произошли изменения. Рядом с кроватью стоял аккуратный маленький столик. Он был накрыт белой скатертью. На нем стояла фарфоровая миска, а рядом с ней серебряная ложка. Изящный бокал и фарфоровый кувшин тоже были аккуратно накрыты салфеткой. Знала ли миссис Робертс, как невзрачная Салли восхищалась тонкостью этого фарфора и изяществом этой салфетки? Как случается, что некоторые из очень бедных рождаются с такими эстетическими вкусами? Миссис Робертс обладала интуицией и была склонна к определенным поступкам, относительно которых она не могла бы дать удовлетворительных объяснений. Иногда она оставляла фарфор там, где другие сочли бы самую простую керамику более благоразумной. У кровати был расстелен яркий коврик. В аккуратно вычищенной плите горел огонь. На окне висела белая муслиновая занавеска, а кресло, в котором Салли качалась и шила, было новым и ярко раскрашенным. Были и другие следы миссис Робертс. Возможно, они не были заметны, но Салли показалось, что ее прикосновение было во всем. Однако сама леди считала, что делала очень мало. Она держала свои наклонности в узде с помощью сурового суждения. Дверь тихо отворилась, и копна золотистых волос, из-под которых выглядывали огромные глаза, осторожно заглянула внутрь. «Одна?» — спросила она, кивнув на фигуру на кровати и давая понять, что она знает о присутствии Марка и не имеет в виду его. «Да», — ответила Салли. «Входи. Марк спит, но ты его не потревожишь». «Его нелегко потревожить. Он спит, как младенец, с тех пор, как доктор прекратил боль в его колене. Вот мое новое кресло. Попробуй и увидишь, какое оно удобное». С этими словами она поспешно выбралась из маленького кресла-качалки и пододвинула его к своей гости, а сама тем временем взяла простой деревянный стул, тоже новый, и добавила: «Ты когда-нибудь слышала о ком-нибудь похожем на нее?» «Случилось невероятное», — сказала Марта, проигнорировав упоминание таинственного местоимения. Ее голос был настолько полон нового и странного значения, что если бы Салли была знакома с этим словом, она могла бы сказать, что она исполнена благоговения. «Что?» — воскликнула девушка чрезвычайно заинтересованным тоном. «Смотри, я принесла, чтобы показать тебе». После чего она извлекла из-под своей дырявой шали большой кувшин с отбитым горлышком, аккуратно перевязанный сверху куском коричневой бумаги. Дрожащими от волнения пальцами она развязала кусочек ситцевой завязки. «Смотри!» — воскликнула она наконец с торжеством в голосе, протягивая кувшин. Салли посмотрела и затаила дыхание. А затем произнесла долгое выразительное «О!». Там, покоясь в величественной красоте, лежала большая белая лилия с золотым пестиком. «Да, я тоже так подумала», — сказала Марта с довольным выражением лица. «Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Она не сделана из воска или чего-нибудь другого. Она не искусственная. Она живая. Я трогала ее. Она выглядит как бархат, атлас и все эти милые магазинные вещицы. Но на ощупь это не так. Она кажется живой, и она выросла. Но, Салли, если бы ты прожила 100 лет и все время думала, ты бы никогда не догадалась, откуда она у меня. Салли, ты просто не можешь поверить, но ее подарил мне Дирк».
1: «Дирк?»
0: «Да, он». Кто бы мог подумать, что голос Марты Колсон способен звучать так торжествующе. «Видишь ли, как все было? Вчера вечером он вообще не пришел к ужину, и это всегда меня ужасно пугает. Знаешь, я ожидаю, что что-то произойдет. Отец тоже не пришел. Если уж на то пошло, его еще до сих пор нет. Мама ужасно устала и не хотела ужинать. Об этом не стоило говорить. Она просто не выдержала и разрыдалась. Мама не часто плачет, и это хорошо, потому что, когда это случается, она вкладывает в это все свои силы. Дело было не в отце. Она привыкла к нему и ничего другого не ожидала. Но Дирк сводит ее с ума тем, что с ним может что-то случиться. Я тоже беспокоилась о нем, но я была зла на него. Мне казалось, что с его стороны было слишком ужасно подло задерживаться и пугать маму. Наконец я уложила ее в постель, и она уснула. Тогда я завернулась в одеяло и села ждать. Но я заснула, и мне приснилось, что я увидела ее. У нее были крылья. И она пролетела над крыльями всех этих домов и сделала их белыми, как выглядит снег, когда он падает перед тем, как попадает в сточные канавы. Странно, правда? Но меня разбудил какой-то шум. Я сидела на полу рядом с мамой и выпрямилась вся дрожа. На старом табурете стоял коричневый кувшин, наполовину наполненный водой. Это чудесное видение стояло в нем и смотрело на меня. Дирк стоял по другую сторону от него и смотрел на него. «Это для тебя. Она прислала это тебе. Вот что он мне сказал. И знаешь, я не совсем проснулась. Я полагаю, именно поэтому его голос звучал так странно. И как ты думаешь, что я сказала? Я думала о своем сне и спросила, у нее были крылья?» Затем Дирк издал странный звук. Это был смех. Но больше всего он походил на плач. «Думаю, да», — ответил он, повернулся и пошел спать. «И я больше ничего не могу от него добиться. Он так огрызается, когда я задаю какие-либо вопросы, как будто теряет разум от всего этого. Если бы не эта огромная белая штука, я утром подумала бы, что все это мне приснилось. Но Дирк откуда-то принес ее домой, налил в кувшин воды и сам лично отдал мне, это точно». История завершилась триумфом. «Какая прекрасная!» — сказала Салли. И когда она наклонилась над лилией, коричневая куртка соскользнула на пол. «Она прекрасна и выглядит так же, как она, и звучит так же, как она, крылья и все такое. Конечно, она прислала ее. И Дирк принес ее». Эту часть истории Марта не забыла. Иногда кажется жалким, что сердца не открыты взором других. Что, например, мог бы сделать этот маленький инцидент для Дирка, если бы он знал, как изголодавшееся сердце его сестры наслаждалось мыслью о том, что он принес ей цветок. И все же, с другой стороны, неизвестно, как это подействовало бы на Марту, если бы она знала, какое огромное мужество потребовалось, чтобы подарить ей этот цветок. Сколько раз по дороге домой Дирк был близок к тому, чтобы выбросить его в канаву. «Он несет домой цветок». Если бы это была буханка хлеба, он подумал, что это было бы более подходяще. Каким-то образом он распознал тонкий сарказм в мысли о том, что он, который никогда в жизни не вносил свой вклад в нужды семьи, несет в этот унылый дом цветок. И все же прекрасная Лилия хорошо справилась со своей работой во время этого долгого путешествия от Восточной 55-й улицы до их переулка. Она заставила Дирка яростно признать, что он ненавидит себя, что он скотина и бездельник, пятно на земле, и не должен жить. Почему он не работает? Почему у него не было вещей, которые он мог бы время от времени приносить домой Марте, как это делал Марк Салкинс для Сали? Разве он не видел Марка всего за несколько дней до того, как произошел несчастный случай с парой девичьих туфель, перекинутых через плечо? Ведь он слышал, как он насвистывал, сбегая по шаткой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Что бы подумала Марта, если бы он принес ей пару туфель? Что она подумает, если он принесет ей цветок? Она, конечно, будет насмехаться над ним. В том настроении, которое тогда овладело им, Дирк сердито сказал, что она имеет право насмехаться, и было бы глупо этого не делать. И все же ему была ненавистна сама мысль об этом. В жизни не было ничего, что Дирк ненавидел бы больше, чем насмешки, и он слышал их с тех пор, как себя помнил. Он был совершенно не готов к тому приему, который оказали Лилии. Предположение о крыльях, казавшееся таким уместным, придало его голосу странный оттенок, который заметила Марта. Если бы только она поняла и не испортила на следующее утро эффекта от своих слов. При дневном свете, когда иллюзия крыльев исчезла, она была полна решимости узнать, как Лилия попала к Дирку. «Кто прислал ее, Дирк? Я не верю, что кто-то просил тебя отдать ее мне. Кто бы мог позаботиться о том, чтобы у меня был цветок? Где ты его взял?» «Где бы я мог его взять?» Голос Дирка был зловеще хриплым. Нужно признаться, что при дневном свете ему было стыдно за свою роль. «Я же сказал, что она прислала его тебе. Маловероятно, что я взял бы на себя труд выдумать ложь об этой траве. Откуда мне знать, для чего она хотела, чтобы он у тебя был? Может быть, она подумала, что это подходит к твоей внешности?» В голосе Дирка слышалась горькая насмешка, но все это время он слышал нежный тихий голос, произносящий: «Та девушка с прекрасными золотистыми волосами. Может быть, передать ее слова Марте? Почему бы и нет?» Но Дирк ни за что на свете не повторил бы эту фразу, хотя он и сам не знал почему. Лицо Марты покраснело от его насмешки. «Откуда мне знать, кто такая она?» — сказала она с горьким презрением. «Полагаю, какая-нибудь из твоих красоток в баре, для которых ты танцуешь и насвистываешь. Ты можешь сказать ей, что я бы предпочла взять свою шаль из ломбарда или хоть какую-то обувь для ног, чтобы выглядеть иначе. Какое мне дело до огромного цветка, чтобы насмехаться надо мной? Выкинь его в огонь. Пройдет много долгих дней, прежде чем я принесу тебе что-нибудь еще», — сказал Дирк, сердито отодвигаясь от стола, где он ел хлеб, обмакивая его в свиной жир. «В том, что я это сделаю, нет ни малейшей опасности», — насмешливо крикнула она ему вслед. «Нет ни искры огня, и вряд ли будет сегодня, если только кто-нибудь из твоих поклонников не пришлет мне лопату угля. Видит Бог, я бы хотела, чтобы они это сделали». Он, к счастью, пропустил часть этого предложения по той причине, что прежде чем оно было закончено, он уже двигался большими сердитыми шагами по переулку. Марта отнесла кувшин с разбитым горлышком в самый дальний угол, хотя в комнате она была одна. Она прижалась лицом к прохладной чистой лилии и заплакала крупными жгучими слезами. Бедная, невежественная душа. Она хотела, о, как она хотела, чтобы Дирк был храбрым и хорошим, как Марк, знакомый ей единственный тип мужчины. Она не подозревала, что уничтожает росток, который, возможно, пророс в его сердце. Правда, она знала, что сильно отличается от Сали, но думала, бедняжка, что это потому, что Марк так сильно отличался от Дирка. Жаль, что прекрасная Лилия не смогла рассказать свою нежную историю обоим этим невеждам. Глава 15. «Я много слышала о вашей сестре, и это меня заинтересовало. Вам нравится говорить о ней?» Этот вопрос Грети задала молодому Риду, когда он стоял рядом с ней у пианино. Она играла, затем подошла к музыкальной нише, чтобы взять ноты, но теперь бесцельно перебирала нежные аккорды и ждала его ответа. В дальнем конце гостиной миссис Робертс принимала гостя, но расстояние между ними было так велико, что, по сути, молодые люди были одни. «Мне ничего так не нравится, как говорить о ней», – оживленно произнес мистер Рид. «Но я знаю о ней не так много, как хотел бы. Она ушла, когда я был совсем маленьким. Раньше я говорил, она умерла. Но с тех пор, как я увидел, что ее заветные планы повсюду вокруг меня осуществляются, я не могу думать о ней, как о мертвой. Это то, о чем я хочу поговорить, о ее работе или о ее планах на работу. Что так отличало ее от других людей, мистер Рид? Была ли она другой?» Прежде чем ответить, молодой человек задумался. «Нет всех людей», — сказал он наконец, «но, безусловно, сильно отличалась от некоторых. Раньше я, конечно, думал, что все христиане похожи на нее. Потом, когда я увидел свою ошибку, я впал в другую крайность и подумал, что на земле нет таких, как она. Недавно я обнаружил, что правильно является средняя позиция. Мне хотелось бы знать, что именно ее делало другой. Был ли это ее возраст? Миссис Робертс думает, что она была совсем юной. Когда она умерла, ей едва исполнилось 19. О нет, дело не в возрасте. Она сказала мне, что раньше была совсем другой. Она называлась христианкой с детства, но сказала, что ей стыдно было носить это имя. Мне не было ничего похожего на Христа, и все же она была членом церкви. Когда я вспоминаю ее и смотрю на других людей, я прихожу к выводу, что в своей ранней христианской жизни она была очень похожа на большинство христиан, с которыми мы с вами знакомы. И что же отличало ее от других? Было ли это, то есть, как вы думаете, из-за того, что она должна была скоро умереть, что она изменилась? Вовсе нет, быстро ответил он. Огромная перемена произошла в ней еще до того, как она осознала свое состояние. Мой Шурин говорит, что она считала себя совершенно здоровой, в то время, когда ее христианская жизнь была наиболее яркой. «Ах, вы меня не поняли. Я имею в виду нечто большее. Трудно сказать, что я имею в виду. Я имею в виду... Но вы, конечно, понимаете, Бог знал, что она скоро отправится на небеса. Я подумала, что, возможно, из-за этого он дал ей что-то особое». «Нет, о нет», — возразил он с большой серьезностью. Эстер особенно беспокоилась о том, чтобы никто не счел ее переживания исключительными. Несмотря на то, что я был маленьким, она хотела, чтобы я полностью понял это. «Не позволяй никому заставлять тебя думать, что раз ты маленький мальчик, то можешь быть кем-то вроде наполовину христианином», — обычно говорила она, и ее глаза светились чувством. «Я пыталась так поступать в течение многих лет», — говорила она. «И я хочу, чтобы ты понял, что это не только греховно, но не приносит ни крупицы счастья, ни крупицы. Я бы ничего не дала за то, чего такой христианин может достичь. Вред, который такой человек причиняет, перевешивает все применяемые им усилия ради Христа». Я думаю, возможно, она переживала по этому поводу глубже, чем почти по любому другому вопросу. Она сожалела, что потратила впустую много лет. «Неужели вы думаете, что между христианами нет или, скорее, не должно быть никакой разницы? Разве все должны делать одно и то же?» «Не совсем, конечно. Или я не знаю. Мне кажется, это просто разные формы работы. У каждого из членов семьи может быть своя задача. Но каждый старается, чтобы сделать дом таким, каким он должен быть. Каждому ребенку нужен одинаковый настрой любви и бескорыстия, чтобы он мог выполнять свою часть работы. Это не идеальная иллюстрация, мисс Деннис. Я не специалист в этом направлении, но я знаю, что имею в виду, и это утешает». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Грейси, не присоединяясь к его смеху. «Но я не уверена, что верю в это. Знаете, мистер Рид, жизнь была бы очень торжественной». «Ну, а вы предпочитаете, чтобы это было не так торжественно? Я уверен, что жизнь очень священная. А без этого мы всего лишь куча восковых фигур, пляшущих, чтобы скоротать время. Но разве вы на самом деле не думаете, что люди имеют право проводить время в свое удовольствие? Мисс Деннис, вы когда-нибудь видели человека, который проводил бы время приятнее, чем ваша подруга миссис Робертс? Ну, Флосси своеобразная. Все ее вкусы, кажется, лежат в этом направлении. Хотя признаюсь, что раньше это было не так. Папа говорил, что у нее нет таланта ни к чему, кроме танцев. Что-то полностью изменило характер Флосси. Никто из тех, кто знал ее 2 года назад, не смог бы этого отрицать. Тогда на ее примере я постараюсь объяснить то, что имею в виду. Я верю, мисс Деннис, что христианство должно обладать достаточной властью над нами, чтобы изменить все наши вкусы и планы в жизни, подчинив их воле Спасителя. Но что такое правило сделало бы с большинством знакомых вам христиан? Ах, я достаточно взрослый и имею некий опыт, чтобы предостеречь вас от того, чтобы ваше счастье не потерпело крушения на этой отмеле. Я плавал вокруг этого и терзал свою душу всем этим сбивающим с толку вопросом, пока внезапно не обнаружил, что несу абсолютную ответственность только за свою собственную душу и что Господь позаботится о принадлежащих Ему. На некоторое время воцарилось молчание. Грейси позволила своим пальцам с очевидной бесцельностью блуждать по клавишам, извлекая мягкие приятные звуки. Неожиданно она произнесла: «Чего, по-вашему, добьется Флосси с помощью своего последнего плана? Я должна попросить у нее прощения за фамильярное имя, но я знаю ее с детства. Вам не кажется, что ее попытки помочь этим мальчикам довольно безнадежны?» Глаза молодого человека мгновенно наполнились слезами, и когда он заговорил, в его голосе слышалось глубокое волнение. «Я с трудом могу передать вам, что я чувствую к этим мальчикам. Я уже долго беспокоился о них и чувствовал себя таким беспомощным. Вы помните, как Илья сидел под можжевеловым кустом, совершенно расстроенный? Он говорил, что был единственным, кто не преклонил колено перед валом. Но Господь сказал ему, что он ошибся, что было еще 5000 других. Это звучит до смешного эгоистично, но временами я чувствовал нечто подобное. Как будто я был единственным, кому было не все равно, погибнут бедолаги или нет. Но с тех пор, как я познакомился с миссис Робертс, я видел, какая она энергичная и целеустремленная. Благодаря ей я познакомился с доктором Эверетт и увидел, как они пытаются работать над одной и той же проблемой. Я узнал, как мистер Робертс все время работает с молодыми мужчинами. С того чудесного вечера здесь, в прошлый понедельник, я видел, как 2 одаренные леди применили искусство использовать свои таланты, чтобы пленить этих бедняк для Христа. Я обнаружил, что существуют способы решения этой проблемы, о которых я ничего не знал. И есть люди, которые могут помочь мне довести это до конца. С вашей стороны было просто великолепно подарить этим ребятам такую музыку и добиться с ее помощью того, что вы сделали. Моя жизнь была узкой, мисс Деннис. Я никогда раньше не видел, чтобы для Христа использовали пианино». Грейси опустила взгляд на клавиши, ее лицо пылало. Это было что-то новое, поскольку ее причисляли к христианским труженикам мира. Она использовала музыку для других целей, для того, чтобы развлекать своих веселых друзей, которые случайно оказывались вокруг нее. В течение нескольких минут она играла громче, затем, смягчив звуки, сказала: «Вы не должны ставить меня в один ряд с Флосси, мистер Рид. Я делала только то, что она хотела. Я ни в малейшей степени не похожа на нее. Бескорыстную, нежную и все такое». Но его тихо произнесенный ответ был для нее приятен. «По плодам их узнаете их». Очевидно, он смотрел на нее, как на сотрудницу. Она не могла отделаться от ощущения, что ей приятно быть в их числе. Каким искренним молодым человеком он был. Нисколько не похож на тех, с кем она до сих пор была знакома. В гостиной раздался еще один голос, живой, бодрый, в котором чувствовалась сила. «Ах», — сказал Рид, его глаза заблестели, лицо было оживленным. «Это доктор Эверетт. Посмотрите на него, если вам нужен другой тип христианина, о котором мы говорили. Величайший человек». Грейси, находясь на расстоянии, повернулась на своем табурете и внимательно посмотрела на него. Несомненно, он не очень-то походил на человека, обреченного на раннюю смерть. Какое у него было великолепное телосложение! Насколько он был бодр и заинтересован обсуждаемым предметом. Обрывки разговора долетали до сидящих за пианино. «О, он молод», — говорил доктор Эверетт. «Я надеюсь, что со временем к нему вернутся силы. Но должны пройти долгие недели терпения, прежде чем он будет готов к своей прежней работе». «Вы знаете, о ком он говорит?» — спросила Грейси. «Я думаю, это о парнишке Калкинс, у которого сломана нога. Он глубоко заинтересован в бедняге и, полагаю, пытается найти для него какую-нибудь менее тяжелую работу. Это всегда для самых бедных?» Альфред рассмеялся. «Не всегда. Я знаю нескольких довольно состоятельных парней, за которыми он тщательно следит, но к бедным он проявляет большой интерес. Он считается одним из самых успешных врачей в городе, и, конечно, у него очень мало времени. Тем не менее, он всегда откликается на зов бедных, так что люди начинают говорить о нем, как о враче бедняков. Он сказал мне, что гордится этим титулом». В этот момент музыкантов пригласили пройти в гостиную, и у Грейси появилась возможность поближе познакомиться с человеком, которым она не могла не восхищаться. Похоже, он не страдал от пристального взгляда. По крайней мере, пока Грейси была в том настроении, которое тогда овладело ею. Он сердечно поздоровался с ней и сразу же вовлек ее в разговор, попросив высказать свое мнение. Казалось, он считал само собой разумеющимся, что она принадлежит к той же категории, что и он сам. Эта молодая леди получала жизненные уроки, которые должны были быть ей полезны, если бы она только позволила им. Перед ней стоял всесторонне образованный, культурный джентльмен, вполне подходящий для того, чтобы занять высокое положение в обществе, а не в служении. И все же он был полностью поглощен тем, что она до сих пор почти бессознательно считала работой служителя. Это было для нее загадкой. Более того, во второй раз за этот вечер она испытала странное чувство удовлетворения от того, что ее причислили к числу христианских работников мира. Хорошенькая школьница, прожившая всю свою юную жизнь в районе, где она была Грейси Деннис, на которой равнялись в ее окружении и которая сама оказывала определенное влияние, все же почувствовала что-то новое. Было приятно слышать, как к ней обращаются ясным твердым голосом. «Мисс Деннис, каким образом вы бы посоветовали заинтересовать компанию молодых девушек регулярным чтением книг, которые были бы им полезны? Конечно, я говорю о классе девушек, которые до сих пор не читали ни одной книги и которые не имеют понятия о манерах поведения». «Это то, о чем я вообще не думала», — сказала Грейси. Ее хорошенькое личико залилось румянцем. «Но я бы предложила, чтобы брать по одной девушке за раз и познакомиться с ней, чтобы найти то, что могло бы ее заинтересовать и помочь. Потом оказать на нее такое влияние, чтобы она прочитала то, что я для нее хотела». «Сначала поймать одного зайца, да? Хорошо», — сказал доктор, бросив одобрительный взгляд на миссис Робертс. «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что индивидуальные усилия — это то, что позволяет совершать великие дела в этом мире». Было еще много разговоров об этом и родственных вещах. Грейси обнаружила, что ее интерес возрастает к темам, о которых, как ей казалось, она ничего не знала. На этом разговор прервался, раздался звонок в дверь. «Для мисс Деннис», — сказала горничная, но протянула карточку миссис Робертс. Последовало секундное колебание, пока хозяйка, очевидно, изучала имя. Затем она спокойно сказала: «Это профессор Эллис, Грейси. Ты хотела бы принять его сегодня?» «Поскольку я хорошо знаю миссис Робертс, я изучила ее невинно искренние манеры, испытывая немало любопытства относительно возможного воздействия на мир, если предположить, что другие могли бы перенять ее метод. Реальный практический эффект заключается в том, что ей часто удается мудро сохранять спокойствие, намереваясь при этом быть совершенно искренней. Например, ее вопрос Грейси после минутного колебания, во время которого она спросила себя, что я должна делать, и немедленно ответила себе: «Мне ничего не остается, кроме как быть предельно откровенной». Ее вопрос был направлен на то, чтобы сказать Грейси: «Я доверяю тебе, Я уверена, что ты выполнишь то, что повелел тебе твой отец». Но Грейси это говорила совсем о другом. С тех пор, как ей сказали, что она может навестить свою старую знакомую Флосси, эта нервозная молодая леди заподозрила, что это уловка ее мачехи, чтобы приятно избавиться от нее на несколько недель. Она предположила, что очень тщательно продуманный отчет о ее грехах был составлен той же самой мачехой для блага своей молодой хозяйки и что были даны особые указания охранять ее от волка, профессора Элиса. Она бы испортила весь план, надменно отказавшись покидать дом, если бы невинный восторг молодой девушки при мысли о посещении красивого незнакомого города не взял верх над ее гордостью.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой!